0: великодушием.
1: О, Наташа!
0: Пойду выскажу ей все, а потом лишу себя жизни. Пусть будет счастливой со своим рыжим, а я мешать не буду. Я умру, а она будет томиться от угрызений совести. Мое имущество я ей оставлю. Да, рыжий лучше меня. Пуська тоже заработает 750 рублей в год.
2: Кто там еще?
0: Отворяй, Мария.
3: Хозяин! Разве вы не спите?
0: Позови Наталью Петровну. Я желаю разговаривать.
3: Сейчас.
0: О, майн гот. Майн либер гот. Ой, несчастный Иисус.
3: Ты приехал.
0: Я все знаю. Меня нельзя обмануть. Я собственными глазами видел рыжий скотин с длинными усами.
3: Наташа, что ты так кричишь? Разбудишь жильцов.
0: Рыжий мошенник.
3: Да говорю тебе, не кричи, напился пьяный. Он кричит. Ну, ступай спать.
0: Не желаю я спать с рыжим на одной кровати. Прощай.
3: Да ты с ума сошел, ведь у нас жильцы. В той комнате, где наша спальня. Слесарь с женой живет.
0: А какой слесарь?
3: Ну да, рыжий слесарь с женой. Я их пустил за 4 рубля в месяц.
4: Ой, не кричи, а то разбудишь.
0: Теперь я понимаю.

0: Немного погодя, немецкая душа опять уже приняла свое прежнее положение, и Иван Карлович чувствовал себя прекрасно.
1: Наташа, ты у меня русский, и кухарка русский, я русский, все имеем русские языки. Слесарь хороший, и я желаю его обнимать, рыжий слесарь.
2: Дурачок ты мой.
1: Дурачок. Функ и компания тоже хороший. Функ и компания. Россия великолепная земля.

0: ты из шепота слов родилась, в вечереющий сад забралась и осыпала вишневый цвет, прозвенел твой весенний привет. С той поры, что ни ночь, что ни день, надо мной твоя легкая тень, запах белых цветов средь садов, шелест легких шагов у прудов и тревожной бессонницы прочь не прогонишь в прозрачную ночь.
1: Прошлую беседу я закончил вопросом, с чем связана индукция пассионарности? Очевидно, с каким-то настроем, который является связующим этнос началом. Что это за настрой? Попытаемся ответить на этот вопрос. Вот здесь, в Ленинграде, мы не придаем значения разнице между русскими, местными финнами, местными немцами, какими-нибудь приезжими или еще кем-нибудь. Для нас все равно, потому что мы ленинградцы в Ленинграде в своей среде. Как рыба не знает, что она в воде, она считает, что это естественное место. Что для рыбы вода? Она живет, там плавает, вот и все. Но когда она оказывается на воздухе или тыкается носом об дно, она чувствует, что вода есть. Так вот, когда те же ленинградцы попадают в иную среду, разноплеменную, разноязычную, полиэтническую, то они вдруг чувствуют, ленинградец – это свой. Я это заметил еще во время войны. Встречаешь симпатичного человека, и он говорит, а я из Ленинграда. И я ему говорю, а я тебя где-то видел. Потом оказывается, что я нигде его не видел. И все-таки лицо его мне знакомо, и мое ему. А москвич мне не знаком. Тут я ездил в Москву читать доклад. Не знаю я Москву. Мне сказали какой-то дом, а я не могу найти его. Спросил какого-то человека, он говорит, я иду туда же, только в другое учреждение, с другими целями. Но пойдем вместе. Стойте, я вас где-то видел. Я говорю, вы откуда? Из Ленинграда. Выясняется, что он энергетик, инженер. И я его не видел никогда, и он меня. А лицо-то мое на фоне москвичей показалось ему знакомым. И это даже внутри одного этноса. Но когда мы попадаем в полиэтническую обстановку, то тут этнический момент сразу работает. В Германии, например, в 1945 году, где все было перемешано, французы, итальянцы, поляки, немцы, немки, там мы, русские, великолепно чувствовали локтем, что мы свои. То есть главную роль здесь играли не личные отношения, а этнический момент. Он прослеживается реально, наблюдается как феномен. Однако вернемся к проблеме пассионарности. Как известно, биосфера абсорбирует три вида энергии. Энергию Солнца абсорбируют буквально все растения, живые лаборатории фотосинтеза. Животные существуют за счет растений, а недоеденные стволы деревьев превращаются в каменный уголь, нефть. В общем, идет совершенно обычный жизненный цикл. Есть еще энергия довольно мрачная, энергия радиораспада элементов, находящихся внутри Земли. Как сейчас предполагают, эти элементы существуют в большом количестве, находятся они довольно глубоко под почвенными слоями, но иногда выходят близко к поверхности и тогда влияют на биосферу. У людей случается, например, лучевая болезнь. Если вы будете постоянно жить на урановых разработках, заболеете. Но бывает, что некоторые человеческие группы адаптируются, то есть приспосабляются к условиям повышенной радиации, и тогда могут создаваться новые этносы, совершенно не похожие на свои исходные типы, например, лесные племена малакки или пигмеи в Южном Конго. Хтонические, то есть подземные воздействия, ни в коей мере не могут способствовать возникновению пассионарности, так как под их влиянием Психофизическая структура людей упрощается, и они становятся очень милыми, беззащитными особями, весьма приспособленными к своей среде, но не стремящимися к развитию. К ним можно испытывать самую живейшую симпатию, но при этом надо понимать, что они даже и не ставят себе никаких целей, и уж тем более не собираются рисковать ради чего бы то ни было своей единственной милой жизнью. Некоторые предполагают, что именно из-за подземного радиораспада на поверхности Земли возникли пассионарии. Но против этого, против геологической концепции мутаций, якобы вызывающих пассионарность, есть мощные возражения. Выходы урановых руд и их залегания строго фиксированы. Они всегда на одних и тех же местах, но эти места не имеют касательства к этногенезу ни положительного, ни отрицательного. Если бы этносы возникали там, где радиоактивные руды есть, или там, где их наверняка нет, то в обоих случаях были бы постоянные очаги этногенеза, образования народов. А на самом деле этносы возникают в самых различных местах, и очаги этногенеза не связаны с какими-то определенными точками Земли. Поэтому в поисках энергетического фактора этногенеза нам придется обратиться к третьему виду энергии, который получает наша биосфера и который описан Владимиром Ивановичем Вернадским. Это отдельные пучки энергии, приходящие к нам из межпланетных пространств. Они попадают на Землю иногда, в зависимости от каких-то причин, долгое время бывших мне неизвестными. Но во время одного моего доклада на эту тему астрофизики Бутузов и Чечельницкий объяснили мне это явление. Солнечный ветер, открытый еще в прошлом веке петербургским физиком Лебедевым, состоит из заряженных корпускул, и на орбите планеты Нептун сталкивается с аналогичным звездным ветром. Происходят завихрения разной силы. И тогда Земля при своем полете вместе с другими планетами испытывает удары, пробивающие ионосферу и достигающие ее дневной поверхности. Это и есть то жесткое облучение, которое может вызывать мутации в биосфере. Но не на всей Земле, а в отдельных ее регионах, зонах, подвергшихся удару. Эти зоны ударов, зоны пассионарных толчков, фиксируются нами при изучении этнической истории как длинные узкие полосы, захватывающие лишь половину глобуса. Вот на этих-то полосах и рождаются пассионарии, в дальнейшем распространяющиеся по обе стороны зоны удара, то есть пассионарного толчка. Но я продолжу описание пассионарности, которое создает этнос и удерживает его в течение одного или полутора тысячелетий как целостную единую систему. Поскольку мы описываем пассионарность как внезапно возникающий этногенный признак, то можно спросить, куда же он девается со временем? Очевидно, он устраняется естественным отбором. Но пока он существует, люди, обладающие этим признаком, объединяются по принципу комплементарности. Комплимент в переводе с латинского – привет. Комплементарность – это неосознанная симпатия к одним людям и антипатия к другим, то есть может быть положительная и отрицательная комплементарность. Когда создается первоначальный этнос, то инициаторы этого возникающего движения подбирают себе активных ребят, потому что они им просто симпатичны. «Иди к нам, ты нам подходишь!» Так отбирали викинги юношей для своих походов. Они не брали тех, кого считали ненадежным, трусливым, сварливым или недостаточно свирепым. Все это было очень важно, ибо речь шла о том, чтобы взять его к себе в ладью, где на каждого человека должна была пасть максимальная нагрузка и ответственность за собственную жизнь и за жизнь своих товарищей. Также Ромул и Рем отбирали себе ребят, когда они организовали шайку на Семи холмах и начали терроризировать окрестные народы. Потомки этих ребят стали патрициями, основателями мощной социальной системы. Так же поступали и первые мусульмане, Они требовали от всех признания веры ислама, но при этом в свои ряды старались зачислить людей, которые им подходили. Надо сказать, что от этого принципа мусульмане довольно быстро отошли. Стали брать всех, и за это заплатили очень дорого, потому что как только в состав мусульман попали лицемерные мусульмане, те, которым было, в общем, абсолютно безразлично, один бог или тысяча, а важны выгода, доходы и деньги, то к власти они и пришли. Их возглавил Муавия ибн Абу Суфьян, сын врага Мухаммеда. Он добился власти и объявил, что вера ислама должна соблюдаться, а вино он выпьет у себя дома, и каждый желающий тоже может выпить. Молиться, конечно, все обязаны, но если ты пропустил, то я не буду на это обращать внимания, лишь бы ты хорошо воевал и заговоров не устраивал. То есть, как только принцип отбора по комплементарности заменился принципом всеобщности, система испытала страшный удар и деформировалась. Принцип комплементарности известен всем. Считать его социальным нельзя, хотя бы потому, что он точно так же проявляется у животных. Если у вас есть собака, то вы знаете, что она относится к вашим гостям избирательно, почему-то к одним лучше, к другим хуже. То есть принцип комплементарности есть у животных, а может быть даже у растений. На этом принципе основано приручение животных, на этом же принципе основаны семейные связи. Но когда мы берем этот феномен в исторических, больших масштабах, то эти связи вырастают в очень могучий фактор. На комплементарности строятся отношения в этнической системе, в том числе и отношения населения данного региона к собственным пассионариям. Пассионарии, как я сказал, гибнут во время войн в большом количестве. Но, как ни странно, этот ущерб постоянно восполняется. Он восполняется не сразу, а примерно через поколение, потому что молодые пассионарии, прежде чем уйти на войну, рассеивают генофонд по популяции. Рождается большое количество детей, которые, не зная своих отцов, тем не менее имеют их признаки, в том числе и признак пассионарности, который передается путем самой обычной половой наследственности. Поэтому, хотя войны и уносят большие культурные ценности и губят массу людей, но после этого идут процессы быстрого восстановления за счет нового поколения, родившегося от погибших отцов, которых, повторяю, дети даже не знают. Сами понимаете, что связывать признак пассионарности с тем или иным классом, сословием или другой социальной группой нелепо. Главный способ его переноса – это не столько законные, сколько именно незаконные связи, нечаянные дети. Как правило, во время войны пассионарии не успевают завести семью, но они все-таки оставляют детей, которые, собственно, и поддерживают систему на довольно высоком уровне пассионарности. И наоборот, в мирное время комплементарность меняет свой знак. Если женщины во время войны ценят героев, а герои часто гибнут, то в спокойные эпохи они ценят положительных, основательных людей, которые способны обеспечить их и потомство. Вспомните хотя бы «Горе от ума». Уж на что яснее. В Софью влюблен пассионарий Чацкий, но она предпочитает субпассионария Молчалина. Почему? А он ей больше нравится. Она совершенно искренна. Она убеждена, что именно этот добросовестный чиновник, который бесспорно себе сделает не особенно шикарную, но вполне достаточную карьеру в Москве, даст ей спокойную жизнь и обеспечит ее детей. Этот пример очень характерен. В результате надо ожидать, что в мирное время будет увеличиваться количество гармоничных или субпассионарных, или слабопассионарных людей. А куда деваться пассионариям? Ну, они будут стремиться найти ответ на любовь в случайных связях, то есть будут искать партнерш среди каких-нибудь горничных, трактирщиц, крестьянок. И в этом социальном слое появятся дети, будущие создатели государства, бойцы, поэты, мыслители, которые, естественно, будут крайне недовольны своим социальным происхождением, всей сложившейся социальной системой в целом, и они будут ее ломать. таким образом? Происходит постоянная перекачка пассионарности с одного социального слоя в другой, и поэтому считать пассионарность достоянием тех или иных семей, тех или иных фамилий совершенно нельзя. Вы знаете, честно вам скажу, еще в молодости, в детстве даже, когда я был школьником, я заинтересовался вопросом, что такое вырождение. Ведь мы же знаем, что вырождаются целые народы. И какие-нибудь храбрые, замечательные египтяне, которые построили пирамиды, Рамзеса сделали царем-победителем, Нефертити из камня вытесали, Нил обуздали, походы совершали, превратились потом в тихих, спокойных феллахов, которых кто только не завоевывал, они никому не сопротивлялись. За счет чего это случилось? Вы знаете, кого я не спрашивал, ни школьные учителя, ни преподаватели исторического факультета, ни мои коллеги на историческом факультете на этот вопрос ответить не могли. А между прочим, для этнической истории это же вопрос вопросов. Понимаете, если социальная история идет в связи с техническим прогрессом и развитием производительных сил, и там все ясно, то почему же этносы при этом гибнут? Ведь им, казалось бы, совершенно не обязательно гибнуть. Жили бы да жили, развивали технику да развивали, а они почему-то перестают. А вот при такой перегонке пассионарности с обязательной утратой какой-то ее части все становится ясно. Этническая система постепенно теряет свою пассионарность, и когда уровень пассионарности становится ниже какого-то необходимого минимума, система перестает себя защищать, она теряет резистентность, то есть сопротивляемость. После этого она становится либо жертвой соседей или пришельцев издалека, либо тихо и спокойно переходит в гомеостаз, что тоже малоприятно, ибо гомеостаз – это бессмертие, которое ужаснее гибели. Существование без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Если так, то чему отвечает открытый нами феномен? Давайте подведем полный итог всему сказанному и посмотрим, на что это похоже. То, что феномен, нами открытый, не социальный, это мы уже знаем. Что это не биологический, тоже, потому что он не соответствует ни популяции, ни расе. То есть с биологией это связано, через биологию это проходит, и через социальную стихию мы это обнаруживаем. Но что же это по существу? Вы знаете, как ни странно, оказалось, что это самый обыкновенный энергетический момент. Я давно знал, что пассионарность есть, и уже в своих первых работах использовал пассионарные подходы. С их помощью я решал исторические проблемы с такой же легкостью, как человек, знающий алгебру, решает арифметические задачки, а потом их переводит обратно на арифметический подсчет. Но я не выступал с этой концепцией, потому что долго не знал, какая же это форма энергии. Ясно, что это не механическое, хотя она проявляется в механических передвижениях, миграциях, походах, строительстве зданий, но это проявление. Сама-то по себе она не механическая. Ясно совершенно, что это и не электрическое. Электричество ведет себя совершенно иначе, и его можно было бы засечь приборами. Совершенно ясно, что и не тепловая. Пассионарий не обязательно должен иметь температуру 48 градусов по Цельсию. Он помрет, и это ни к чему. Какая же это форма? И вдруг у нас в Советском Союзе вышла замечательная книга. Это посмертная работа академика Вернадского. «Химическое строение биосферы Земли и ее окружение», где эта нужная мне форма энергии была описана. Вернадский назвал ее геобиохимическая энергия живого вещества биосферы. Это та самая энергия, которая получена растениями путем фотосинтеза и затем усвоена животными через пищу. Она заставляет все живое расширяться путем размножения до возможного предела. Один лепесток ряски в большом озере может закрыть при благоприятных условиях все озеро ряской и остановиться только там, где есть берега. Одно семечко одуванчика, если не уничтожать его потомство, покроет всю землю. Медленнее всех размножаются слоны. Вернадский в своей книге подсчитал, сколько времени потребуется для того, чтобы слоны при нормальном темпе размножения заняли всю сушу земли. 135 лет. Совсем немного. Земля не переполнена живым только потому, что эта энергия разнонаправлена. И одна система живет за счет другой. Одна погашает другую. Убивая и воскрешая, набухать вселенской душой, в этом воля земли святая, непонятная ей самой. Теперь название этой вселенской души мы знаем. Это гео-био-химическая энергия живого вещества биосферы. Название длинное. Для наших целей будем ее называть короче. По эффекту, который мы определили, изучая поведение людей. Пассионарная энергия. Но будем иметь в виду, что пассионарность – только эффект проявления вышеназванной энергии. Но если пассионарность

каждый электризовался. Например, вы идете в филармонию слушать какого-нибудь хорошего музыканта и заражаетесь его подъемом. Чем он на вас воздействует? Своей музыкой, конечно, но и не только. Очевидно, сама его живая личность создает вокруг себя какое-то напряжение, какое-то реальное физическое поле, подобное электрическому, самое обычное силовое поле. Я привык в школе рисовать его в виде кругов вокруг какого-то определенного предмета. Сейчас его рисуют лучами в разные стороны. Это для меня непривычно, но дело не в этом. Важно, что имеется в виду поле, состоящее из каких-то силовых линий, которые находятся в колебательном движении. Так вот, если принять эту энергетическую модель силового поля, и применить ее к проблеме этноса, то этнос можно представить себе в качестве системы колебаний определенного этнического поля. А если это так, тогда мы можем сказать, в чем же различие этносов между собой, в чем различие тех разных настроев, о которых я говорил в прошлой беседе. Очевидно, в частоте колебаний поля, то есть в особом характере ритмов разных этнических групп. И когда мы чувствуем своего, это значит, что ритмы попадают в унисон или строятся в гармонию. Когда в унисон ритмы не попадают, мы чувствуем, что это чужой для нас человек. Мы этого не соображаем, мы это ощущаем. Вот почему я говорю, что этнос – это явление природы. Он есть, он существует. Это не просто отметка в паспорте, а это та реальная форма жизни, при которой только в состоянии существовать вид Homo sapiens. Вне этноса он существовать не может. Он превратится в эндемика, то есть займет какую-нибудь одну котловину на всей Земле или какое-нибудь маленькое побережье, вроде готерии, древней рептилии, сохранившейся в Новой Зеландии, и там только он и будет находиться, добывать себе скромную пищу и не размножаться сверх меры. А благодаря тому, что человечество делится на этносы, оно способно адаптироваться в разных ландшафтах, способно приспосабливать к себе окружающую среду, иногда ломая ее страшно, иногда наоборот, находя с ней контакты, при которых можно взаимно существовать. Описанное явление и есть то пассионарное напряжение, которая ведет себя как силовое поле определенной частоты и проявляется в способности аккумулировать энергию биосферы и разряжать ее в определенном направлении в виде исторических деяний и творческой работы. Эти разряды, вспышки этого пассионарного творчества, направленные на природу и, в частности, на биосферу, могут иметь совершенно разрушительный характер. Поэтому вопросом об охране природы я закончу сегодняшнюю передачу. Этот вопрос стоит сейчас очень остро. Вы знаете, кем он был решен впервые совершенно исчерпывающе и четко? Индейцами племени Сиу, которые заявили европейцам, убивавшим бизонов, что только сумасшедший может убивать животное и не съедать его. А европейцы убивали ради шкуры. Часто брали только язык, мясо бросали койотам. Сиу полагали, что Великий Дух – это не Бог у них, это, так сказать, обобщенная живая природа. Великий Дух Маниту создал все живое для того, чтобы оно существовало. В природе нет ничего бесцельного. Эти слова один американский исследователь приводит как образец мировосприятия диких людей. Видите ли, они анимисты. Они не понимают, что наша задача и наша цель – истребить в окружающей природе все, что нам мешает, и перестроить природу по-своему. И отсюда деление животных и растений на вредных и полезных, и стремление уничтожить все вредное, развести все полезное, истребить даже все опасное и могущее стать опасным. Вот тогда человек будет царствовать, и человеку будто бы будет хорошо. Это точка зрения, с которой западноевропейская цивилизация вползла в 20 век, и за которую сейчас мы уже платим. Действительно, индейцы

Сиу были правы. Все связано цепями биоциноза. И нарушение этой цепи, даже путем истребления вредного вида, наносит непоправимый ущерб биоцинозу в целом. Живая система превращается в костное вещество, в камни. Ну, конечно, все помнят привозимый часто пример про американский курорт на Кордильерах, где было много комаров. Дивное место было там, сосны, воздух, озеро замечательное. Но вот заедали отдыхающих американцев комары. Американцы решили комаров вытравить, и все озеро засыпали ДДТ, кажется, или какой-то другой дрянью. Очень много комаров умерло, свыше 80%, но вместе с ними умерли и все прочие насекомые, птицы, мелкие животные, земноводные, которые там жили, лягушки и ящерицы. Все вымерло, а 20% комаров осталось и адаптировалось. У них же очень несложный организм. Они адаптировались к этому яду и стали кусаться с еще большей силой. Погиб курорт. Существует такой чудный жанр литературы – научная фантастика. Есть в этом жанре рассказ Шекли, называется «Страж-птица». Для тех, кто не читал, вкратце расскажу. У американцев убийств, хулиганств, безобразий очень много. Надо сделать прибор «Страж-птицу», которая бы летала и мешала убивать и мучить живые существа. Сделали. Действительно, какой-то мальчишка попытался ограбить лавку, птица его хлопнула. Наемный убийца попытался убить депутата, птица и его шлепнула насмерть электрическим разрядом. Потом птица заметила, что казнят преступника на электрическом стуле, влетела и ударила, не смертельно, тех, кто его казнил, а он сидел на электрическом стуле и хохотал. Птица смотрела, чтобы никто не нажал кнопку. Потом она заметила, что едет какой-то фермер на машине и хочет ее остановить, а машина для нее – живое существо, потому что двигается. Птица не дала ему остановиться. Он разбился несчастный. Она не давала ловить рыбу, собирать овощи и хлеб, потому что это живые существа, а их нельзя убивать и мучить. Нарушена была взаимная цепь убийств и воскрешений, цепь, благодаря которой существует биосфера Земли. На месте существовавшей ранее цепи появились вакуумы, разорвавшие взаимосвязанные элементы. Паук не мог поймать муху, потому что птица не давала, мух нельзя мучить. Стали гибнуть пауки, а вместе с тем размножившиеся мухи не стали находить себе пищи, но они умирали естественно, так что птица им не мешала. Ну что было делать? Придумали птицу-ястреба, который должен был убивать страж-птиц. Чтобы он их ловил, ему дали большие психофизические качества, и он настигал этих птиц и убивал. Но когда он их всех перебьет, чем он займется? Рассказ кончается. Вот поэтому, говоря о пассионарности, наиболее яркие черты которой далеко не все я описал, я могу утверждать, что возникновение и убывание пассионарности – это тот закон этногенеза, через который мы, социальные особи, соприкасаемся не только с собственной элементарной биологией, но со всей матерью природой, которая нас окружает.

0: художник Нестеров. С этим именем входит в души наши особый свет. Свет, озаряющий сокровенные глубины души, связывающий ее с родной землей, со всем сущим на ней, с предками нашими, с русской историей, философией, литературой. Этот особый свет заставляет вас остановиться, проникнуться им, вслушаться в себя, обрести тишину созерцания. И что-то сокровенно забытое, родное, отзовется в душе от этого созерцания. В полотнах Нестерова, говоря словами его современника, поэта, философа Владимира Соловьева, сочетание земной души со светом неземным. Это сочетание и в ощущении русского пейзажа, и в восприятии ликов людских, ликов, ибо лицо – выражение духовной сущности человека. Духовность – вот то главное, тот свет и то озарение, что входит в души наши при созерцании нестеровских полотен. В них, говоря словами другого современника-художника, философа Николая Александровича Бердяева, духовная напряженность, религиозная взволнованность, искания. Искания, о которых говорит Бердяев, в конце прошлого века, в начале нашего века, когда создавал свои полотна художник Нестеров, были прежде всего морально-этического плана, духовного. Нравственное преображение человека, как говорил Достоевский, в великой работе его над собой, в труде, на народной ниве, в стремлении к общечеловеческим идеалам, так высоко воплощенным в христианском учении. Душевная работа изо дня в день, всю жизнь – вот то единственное, что дает человеку самое высокое в его жизни – сочетание земной души со светом неземным. Михаил Васильевич Нестеров – один из самых русских наших художников. Художник, впитавший в себя русскую жизнь, русский быт, русскую природу с младенчества своего. Родился он в Уфе, в купеческой семье, 31 мая 862 года. Дом родительский помнился ему всю жизнь. Лампадки у образов, береза под окном, посаженная отцом, праздничная суета в доме, в Пасху, в Рождество, пение в церкви, огни свечей, звоны колоколов, праздничные гулянья на улицах, катание на лошадях, себя показать и других посмотреть. А в феврале – ярмарка, балаганы на улицах, веселье. Поездки за реку Белую по весне, за черемухой, что цвела белым морем вокруг. Художник в конце своей жизни вспоминал свои первые детские впечатления.
1: А из-за реки Белой и село Богородское видно. Там в двух шагах и мужской монастырь, где спасаются десятка два стариков-монахов, рыболовов. Какие дали оттуда видны? Там начало предгорий Урала. И такая сладкая тоска овладевает, когда глядишь в эти манящие дали. Хорош Божий мир, хороша моя Родина, и как мне было не полюбить ее так, и жалко, что не удалось ей отдать больше внимания, сил, изобразить все красоты ее, тем самым помочь полюбить и другим мою Родину.
0: В искусство пришел Михаил Нестеров в 80-е годы прошлого века. Способности к рисованию проявились у него в детстве. Но отец мечтал дать сыну техническое образование. А потому определил сперва в Уфимскую гимназию, а потом в частное реальное училище в Москве. Но успехами в учении сын не радовал. Зато преуспевал в рисовании.
1: Я начинаю выделяться по рисованию. Наш учитель рисования явно интересуется мной. Меня начинают знать как рисовальщика, учителя и ученики других классов. На мои рисунки собираются смотреть.
0: И одно из ярчайших впечатлений тех лет – первое посещение передвижной выставки, которая помещалась в училище живописи, ваяния и зодчества. С этого дня появляется осознанное и непреодолимое желание стать художником.
1: Я не знал тогда, каких трудов, какой затраты сил, времени потребуется с моей стороны, чтобы преодолеть все преграды и стать спустя много времени в ряды избранников. Я не знал, что стоило отцу согласиться отдать меня в училище живописи и ваяния, чего стоило отцу проститься с мыслью видеть меня инженером-механиком или чем-то вообще солидным. Каково было именитому уфимскому купцу Василию Ивановичу Нестерову перенести этот удар судьбы? Сын его – живописец. Он знал цену этим живописцам, часто пьянчушкам, полуголодным неряхам.
0: Из реального училища в 877 году Нестеров поступил в училище живописи, ваяния и зодчества. Учился у Прянишникова и Перова. И первые свои картины писал на бытовые темы, подражая учителям и обожаемым тогда передвижникам. В те годы многие воспитанники училища доучивались в Петербурге в Академии художеств. Возмечтал об этом и Нестеров. Поехал в Петербург. Проучился год в Академии.
1: Ничего петербургского в те поры, кроме Эрмитажа, я не любил. И душа моя часто возвращалась в Москву, но теперь Москву иную. Москву старого быта, городу такому русскому, что я ярко почувствовал в холодном, полуиностранном Санкт-Петербурге.
0: Он вернулся в Москву, в училище. Стал заниматься дальше, но учеба не ладилась.
1: В Уфе все более и более недоумевали моим бесплодным блужданием из Москвы в Питер и обратно. Одно для них было ясно, что дела мои идут плохо, и дело вовсе не в академии или училище живописи, а во мне самом. А я сам уперся в тупик и из него не мог выбраться. А между тем малому был уже 21 год.
0: И 3 года в Уфе, куда ездил Нестеров к родным на каникулы, ждала его прелестная девушка – Машенька Мартыновская, дочь учителя землемерного училища. В августе 885 года он обвенчался с ней без родительского благословения. А в мае, когда Нестеров получил большую серебряную медаль за конкурсную, выпускную, как говорят теперь, картину, красавица-жена его умерла в родах.
1: Всю ночь я молился. Рано на рассвете был у Иверской. Быть может, впервые понял все. Молился так, как потом уже не молился никогда. Было тогда воскресенье, Троицын день, ясный, солнечный. В церкви шла служба, а рядом в деревянном домике прощалась с жизнью со мной, со своей Олечкой, с маленькой Олечкой, как она звалась заранее, моя Маша. Я был тут же и видел, как минута за минутой приближалась смерть. Вот жизнь осталась только в глазах, в той светлой точке, которая постепенно заходила за нижнее веко, как солнце за горизонт. Еще минута, и все кончилось. Я остался с моей Олечкой, а Маши уже не было. Не было и недавнего счастья, такого огромного, невероятного счастья. Красавица Маша осталась красавицей, но жизнь ушла. Наступило другое, страшное, непонятное.
0: Он много работал, писал, рисовал, и во всем с ним была его Маша. Он написал по памяти ее портрет в белом подвенечном платье, в венке из флёр-д'оранжа, в фате. В день венчания она была неотразимо прекрасна.
1: Тогда же явилась мысль написать «Христову невесту» с лицом моей Маши. С каким сладостным чувством писал я эту картину. Мне чудилось, что я музыкант и играю на скрипке что-то трогательное до слез, что-то русское, быть может, Доргомышского.
0: Христова невеста в просторечии умершая девушка. Нестеровская Христова невеста. Память об ушедшей любимой. В сарафане широком, в блузе белой она стоит на лугу рядом с тоненьким деревцем, а за спиной придорожный крест деревянный, светлая полоса реки, да дальние горы, как под Уфой на реке белой. А лоб да плечи девушки закрывает плат темный, как у монашки. В руке травинка, поднесенная к губам, лицо прекрасное и печальное, неподвижно застывшее, и взгляд, обращенный в себя, в свою душу. С этой картины начинается Нестеров, открывший в русской живописи сочетание земной души со светом неземным. И вспоминаются слова Достоевского, сказанные начинающему поэту после прочтения его стихов. «Страдать надо, страдать». Страдание, выпавшее на долю молодого Нестерова, открыло ему новое мироощущение. Душа человеческая раскрылась ему в своей думе, печали, в своем созвучии с природой родной земли, с лугами и перелесками, с прозрачными далями. Все едино, все вторит друг другу, и душа человеческая, и душа природы. Тихо-тихо бредет по осенней траве старец с клюкой в монашеском одеянии. Бредет, глядя на пожухшие травы и цветы, на веточки встречных кустов и деревьев. Ветка рябины огоньком зажглась, тоненькая елочка росчерком веток своих осенила озерную гладь. Все тихо, вода не шелохнется, и берег дальний в воде, как в зеркале. Тихо и светло в природе, тихо и светло на душе старца. Нет мирской суеты-сует. Вот где полнота душевного покоя, душевной гармонии, света душевного. Картину эту художник назвал «Пустынник». Пустынник – отшельник, ушедший от людей в пустые места, где нет ничего, кроме природы, где земная душа обретает в раздумьях своих свет неземной. Картину эту Нестеров показал на 7-й передвижной выставке. До открытия выставки ее смотрел Третьяков и приобрел для своей галереи. С пустынника началась слава Нестерова живописца. К монашеству в живописи русские художники обращались и до Нестерова, но Нестеров первый из них открыл великое единодушие природы и человека. И высшее проявление этого единодушия – сочетание земной души со светом неземным. На деньги, полученные за картину, Нестеров поехал в Италию, во Францию, в Германию, своими глазами посмотреть великие творения мастеров прошлого. Флоренция, Венеция, Рим, потом Париж, Берлин, галереи, музеи, старинные храмы. Он уехал из России в мае 1889 года, вернулся через 3 месяца. Созерцание творений Фра Беато Анджелико, Сандро Боттичелли, Филиппо Липпи поразили молодого художника высотой духа, величием простоты. А в Париже у полотна Жанна д'Арк «Бастьен Лепажа» он просиживал часами.
1: Я садился перед его Жанной д'Арк и отдыхал, наслаждаясь не столько тем, как картина написана, а тем, сколь высоко парил дух художника. Весь эффект, вся сила картины была в ее крайней простоте, естественности. И в этом единственном и нигде не повторяемом выражении глаз пастушки из Домреми. Эти глаза были особой тайной художника. Они смотрели и видели не внешние предметы, а тот заветный идеал, ту цель, свое призвание, которое эта дивная девушка должна была осуществить.
0: У творений Фра Беато Анджелико, Боттичелли, Филиппо Липпи, у Жанны д'Арк, Бастьен Лепажа Нестеров размышлял о своем. В душе его рождалась новая картина, поразившая современников и утвердившая его молодую славу. Он стал писать эту картину, сразу же вернувшись в Россию.

0: На лужке под дубом тоненький мальчик и монах. Мальчик – отрок Варфоломей. Позже в монашестве Сергий Радонежский. Отец послал Варфоломея искать пропавших лошадей. Долго бродил мальчик по лугам, перелескам. Устал, хотел отдохнуть под дубом, а из-под дуба вышел навстречу ему старец-монах. Подошел мальчик к монаху под благословение и попросил указать ему путь к учению. Монах благословил Варфоломея. Старец и мальчик, мудрость и надежда. А в лугах и лесах осень, прозрачная, тихая. И луга эти, и леса то холмами, то взгорками к краю неба уходят. И речка блестит вдали, и дорога петляет, уводя к деревянной церкви в чаще лесной. Крыша в два ската, да два маленьких куполочка над ней крестами в небо. А мальчик Варфоломей сложил руки молитвенно перед грудью и смотрит в лицо старца, благословляющего его. Лилово-синие одежды монаха сливаются с темным стволом старого дуба. Над головой монаха святой нимб. И досталось же в свое время Нестерову за этот нимб. И пуще всех от Мясоедова. Уговаривал записать его, уничтожить. Картину художник назвал «Видение отроку Варфоломею». Она первая из цикла полотен, посвященных Сергию Радонежскому. Нестеров часто жил в Подмосковье, у стен Троицы Сергиева монастыря, основанного Сергием Радонежским. К тому же в 892 году отмечалось 500-летие со дня смерти Сергия. О нем много писали, говорили. Писали и говорили о нравственном сплочении им народа нашего в годины тяжких испытаний. Когда князья русские погрязли в междоусобицах, а враги их разоряли землю нашу. О своих картинах, посвященных Сергию Радонежскому, Нестеров писал.
1: Зачем искать истории на этих картинах? Я не историк, не археолог. Я не писал и не хотел писать историю в красках. Это дело Сурикова, а не мое. Я писал жизнь хорошего русского человека XIV века, лучшего человека древних лет Руси, чуткого к природе и ее красоте, по-своему любившего родину и по-своему стремившегося к правде. Эту прекрасную жизнь я и пытался передать в отроке Варфоломея и других картинах. Я передаю легенду, сложенную в давние годы родным моим народом о людях, которых он отметил своей любовью и памятью.
0: Дивный тонкий пейзаж картины, такой русской, такой нежный и ясный, написан с этюда, сделанного в Абрамцеве, в нескольких верстах от Троицы Сергиева монастыря. А для образа мальчика позировала художнику больная крестьянская девочка из этих же мест. Худенькое личико ее светилось детской чистотой, и было печально. Ясность души и печаль. И это же ясность и печаль в осенней русской природе. В полотнах, посвященных Сергию Радонежскому, с особой силой звучит нестеровское сочетание земной души со светом неземным. Память о любимой жене Машеньке Мартыновской, словно благословившей кончиной своей на творческий подвиг, Нестеров пронесет через всю свою жизнь. И печальной Христовой невестой она пройдет через все его творчество. Христова невеста по народным понятиям – это не только ушедшая из жизни девушка, но и девушка, ушедшая от мирской суеты в монастырь, в обитель великого труда духовного. Женская доля на Руси. Художник много размышлял об этом и задумал цикл картин о женской судьбе. Одна из них – «На горах». Название повторяет известный роман Мельникова-Печорского, а женский образ навеян трагическим образом героини романа. Картину писал художник в Уфе на просторах реки Белой.

0: На высоком берегу, над рекой, одинокая фигура женщины. Белый плат с узорной каймой, как у Христовой невесты, закрывает лоб, не спадает на плечи. Печальное лицо обращено не к реке, что широкой излукой лежит внизу, под обрывом, в полях и лесах. Женщина обернулась, кого-то ищет глазами позади себя, но нет никого. И печаль бледнит ее щеки, усиливает темную глубину глаз, а в руке веточки рябины, осень, печаль. Безмолвен пейзаж, безмолвна печаль женского сердца, безмолвно одиночество. Испокон веков на Руси женским подвигом считался уход в монастырь, уход от радости и развлечений мирской жизни в обитель труда, молитв и смирения сердца. Не каждый смог сделать шаг такой в жизни своей. Историк Забелин, изучавший русские летописи и вопрос об инокочестве, писал:
1: «Летописцы ни о каких других женских подвигах и не рассказывают, как о пострижении, о построении монастырей и церквей, потому что в их глазах эти-то подвиги одни только и заслуживали и памяти, и подражания».
0: В монастырь несли русские женщины и скорбь свою, и печаль, и мечту. В монастырях хранилась чистота женского сердца, возвышенность помыслов. В женской душе по-особому виделось художнику заветное сочетание земной души со светом неземным. Картина «Великий постриг». Раннее утро, и свет, и сумрак, и розовый месяц за синими облаками. Среди тонких берез и темнеющих елей, мимо деревянных домиков, где в окнах огни, свечи теплятся, тихо идут обитательницы скита в храм на постриг. Провожают одну из своих сестер в монахини. Лиловые и синие одежды, белые и темные платки до бровей, свечи в руках. Огоньки свечей горят тихо и ровно, чуть колеблясь от медленной поступи. Лица бледны и печальны, а очи долу опущены. Нелегка дорога навечно в монахини, и в каждой душе своя дума, своя печаль и своя радость.

0: Множество прекрасных картин о подвижничестве русской души создал Нестеров за свою долгую жизнь. Он умер в 42-м году, на 81-м году жизни. И в каждой из созданных им картин и русский пейзаж, родина его любимая, и люди, живущие единой жизнью с природой, не увечащие природу, а созерцающие ее и от созерцания этого прозревающие духовно. Велика жизнь художника, велико и творчество его. Он и картины писал, и стены храмов расписывал, и образа для церквей создавал, и писал замечательные портреты своих великих современников и близких сердцу людей. Октябрь 17-го года разделил творчество Нестерова на две половины. В первой остались его картины морально-этического плана, его церковные росписи, возвеличивающие душу людскую самоуглубленным трудом мысли и сердца. Во второй остались его портреты людей искусства, науки, физиолога Павлова, хирурга Юдина, художников Кругликовой и братьев Кориных, скульпторов Шадра и Мухиной. Портрет Виктора Михайловича Васнецова запечатлел благородную старость патриарха русской живописи и церковной стенописи, учителя в искусстве храмовой росписи, преподавшего некогда великий урок Нестерову во Владимирском соборе в Киеве. Дореволюционный Нестеров, как Достоевский, как философы-богословы Бердяев, Розанов, Петр Флоренский, Сергей Булгаков, долгое время не нужны были советской России. В начале 20-х годов у Нестерова отобрали мастерскую в Москве, квартиру.
1: Так много произошло за это время неожиданного. Так переменилась наша и моя, в частности, жизнь. Но не хочу кончать надгробным рыданием. Хочу жить, действовать, работать до последнего часа.
0: Многие полотна Нестерова десятилетиями лежали в музейных запасниках. Сегодня мы, наконец, можем видеть в Русском музее картину, которую Нестеров вынашивал долгие годы и считал очень важной для своего творчества. Это картина «Святая Русь», законченная художником в трагическом 905 году. В одном из нестеровских писем за 901 год читаем.
1: «Я усердно работаю этюды к моей будущей картине. Картине, где я надеюсь подвести итоги моих лучших помыслов, лучшей части самого себя».
0: Этюды писались в Соловках на Белом море, у стен старинного русского монастыря, в котором трудились и жили простолюдины не только с северных земель, но и со всей России. Суровый край, суровая жизнь.
1: Среди зимнего пейзажа идут, бредут и стар, и млад со всей земли. Тут всяческие калики, люди, ищущие своего Бога, искатели идеала, которыми полна наша святая Русь. Навстречу толпе, стоящей у врат монастыря, выходит светлый, благой и добрый Христос с предстоящими ему святыми Николаем, Сергием и Георгием.
0: Голубеют снежные дали, темнеют ели в ближнем леске, а за белоствольными березами, за елями и молодыми сосенками заснеженные крыши и купола деревянных монастырских построек. И здесь, среди чистоты и белизны русского снега, искатели идеала, как говорил Нестеров, молодые и старые, узревшие в ликах Христа и предстоящих ему святых, великое и прекрасное сочетание земной души со светом неземным.

0: Передача из цикла «Рассказы о художниках» была записана в Доме радио в 1992 году. Автор и ведущая Надежда Нешатаева.
1: В этом городе я как в эмиграции. Постоянно во мне живут тайные мечты о какой-то тихой родине, которой у меня толком не было, и хотел я ее выстроить сам. С раннего детства хотел. Хотел куда-то уйти, на берег речушки, где смастерить шалаш, или выкопать пещерку, натаскать туда лопухов, настелить их пахучей сырости на плотную землю, лечь на них спиной и ощущать, как сохнут лопухи от моего тепла, и распространяется их дурманящий запах в круг усталой головы, и хочется плакать от горестного счастья и радоваться, что ты зачем-то живешь на этой краткосрочной земле, и, ужаснувшись на мгновение до леденящего холодка мысли, что когда-то придется покинуть все навсегда и больше не быть, так уж и разницы нету, когда. А потом даже и на это махнуть рукой и просто бездумно щурить глаза встреч прокравшемуся в логово лучику солнца и видеть радужные одуванчики золотого света. То это мерещилось мне за кутком возле холодной по-летнему печки в старом московском доме на Рогожской заставе, куда можно было стащить какие-то ненужные тряпки, закутаться, зарыться в них, надышав в уютной темноте свой мир. Я убежал из садика, куда меня сдали по приезду в Казань. Я еще удивлялся, почему тетка в халате, а не добрая моя бабушка Дуня, опрятная старушка, внезапно закрывшая глаза не так давно и уехавшая в крашеной угловатой лодке на руках людей в озеро крестов и сиреней. Вернулся в дом, взял там топорик и, уйдя на чужую улицу, стал строить. Стал тесать полежка, мысленно представляя себе избушку, в которой я стану просто сидеть и впускать в нее и выпускать из нее гостей. Потом, спустя время, я обнаружил трубу протоку под мощенной дорогой и, забравшись туда, решил сделать ее своим домом. Мне казалось там уютно и хорошо, и я не осознавал тогда, что в этой трубе может быть зима или вода. Я строил свой шалаш на краю огорода, маленький такой шалашик из стеблей подсолнуха, из плохих стеблей, потому что хорошие унесли братья, и из них выстроили большое шалашище. И они кричали мне: «Валерка, иди сюда, что ты, дурачок, какой-то чум строишь?» Они мне были чужие, эти родные кровные братья, я их совсем не знал. Они тут пухли с голоду на картофельной шелухе, а меня, сытенького, в шубке привезли из Москвы. Я был крепеньким ребенком из благополучной семьи, а они — рахитичные, костлявые, грязные оборвыши, словно с киноэкрана, где кадры о бедственном положении детей варварского Запада. Я к ним не шел. Мне хотелось, чтобы ко мне приходили, а не я к кому-то. И я зажигал в шалашике от украденного уголька свой костерок, чтобы нагреть свой холодный осенний уют и просто сидеть и ждать, когда кто-то ко мне придет. Но так случилось. Не иметь своего угла, своего дома до 40 лет и старше, до собственного августа жизни, когда еще светит солнышко, да слабо греет, а впереди тоскливый праздник 1 сентября.
2: Так начинается повесть Валерия Сурова «Зал ожидания». Повесть, которая пролежала в столе не так уж долго, но ее появление и путь в издательство были весьма сложными. В прошедших передачах цикла мы уж рассказывали о произведениях и писателях, творчество которых так или иначе представляет собой цельную картину. Либо их не печатали вовсе, либо они осознанно писали, не рассчитывая на публикацию, во всяком случае, скорую. Творчество ленинградского прозаика Валерия Сурова достаточно известное не только в Ленинграде. У него вышло несколько книг, его печатали лучшие журналы страны, в том числе «Новый мир». И в то же время можно утверждать, что подлинной прозы Сурова читатель не знает. Парадокс? Нет, просто здесь вступает в силу феномен, ставший привычным для писателя в годы застоя. Вплоть до середины 80-х годов редко какое истинно талантливое произведение выходило в своем первозданном виде. И дело не в издательской редактуре, она необходима. Несправедливо было бы видеть корень зла в редакторах. Они оказывались лишь крайними в ряду тех, кто запрещал, возвращал, резал и коверкал текст. Вся наша идеологическая система в годы застоя, ориентированная на безгласие, усредненность, пассивное соглашательство, не могла допустить проявления яркой литературной индивидуальности, таланта, управляемых внутренними, личностными законами, а не теми, что приняты в обществе на определенном историческом этапе. И если не удавалось совсем не пущать, и неугодные книги все-таки выходили, то часто в выхолощенном, обезображенном виде. Достаточно здесь вспомнить судьбу произведений Андрея Битова, Виктора Конецкого, Валерия Мусаханова и многих-многих других. В застойные годы для того, чтобы избежать редакторских ножниц, проскользнуть мимо препона рогаток цензуры, российская литература вспомнила былые традиции эзопова языка, притчеобразности, аллюзии. Ведь еще 5 лет назад гласность казалась миражом. А теперь слово Валерию Сурову, автору повести «Зал ожидания».
3: Вот у меня один из первых рассказов выходил в «Авроре. Три лапти по карте». Там сидят работяги, значит, разговаривают о том, как они бастовали. Вот. И по этому поводу приехал из политбюро Кириленко. Ну, естественно, значит, рассказ всем понравился. Тундра там замело, там умирают люди, значит, чуть ли не погибают. И тут такая история. Мне начали говорить, наши советские, так сказать, полярники не бастуют. В общем, забастовку вычеркнули. Потом вычеркнули политбюро, потом Кириленко. И получилось, что сидят просто, значит, люди там. И к ним приехал Иваненко из Москвы. Я какой-то такой человек, который как-то не могу сопротивляться. И, в принципе, все рассказы довольно-таки жестко были написаны. Вот у меня лежало 5 рассказов в «Новом мире». Там все уже перечитали эти рассказы. Напечатали самый такой, вроде бы, беззубый рассказ «Последний паром». Вот, он у меня сразу же пошел там и в сборники в какие-то, и за рубежом. Почему-то так вот получилось, что печатали все время самые худшие.
2: А теперь говорит прозаик и критик, заместитель главного редактора журнала «Звезда» Владимир Ковторин.
4: Все беды и приключения, о которых рассказал Валера, они, в общем, не его беды и приключения. Это беды и приключения всей литературы. Такова была жизнь литературы. Есть у собак такой строгий намордник, так называемый. Так наша литература и существовала в этом строгом наморднике. И поскольку мы не знали другой жизни по молодости лет, то мы, в общем, каждый как мог приспосабливался, исхитрялся, пытался обойти цензуру.
2: Такая практика породила едва ли не в каждом писателе пресловутого внутреннего редактора. Боясь упреков в критиканстве и очернительстве и не менее опасных обвинений в изыске и авангарде формы и стилистики, литераторы писали порой со связанными руками и пережатым горлом. Далеко не у всех хватало мужества сражаться за каждую строчку и жертвовать всей книгой ради страницы. Будем откровенны, у Валерия Сурова тоже не всегда хватало. Его мягкий характер, самокритичность вели его иногда и на компромиссы. Оттого и возникало ощущение, что в его повестях и рассказах, полных хитроумных сюжетов, колоритных, затейливых характеров, сочного языка, все же чего-то недостает. Может быть, той правды жизни, которую Суров познал на себе, работая шахтером, такелажником, журналистом, немного комсомольским работником. Вообще он работал с измальства в Татарии, на Донбассе и Крайнем Севере. Он много повидал на своем веку, хотя сейчас ему немногим за 40. Судьба никогда его особо не баловала. Вышедшие книги сами по себе, да и не без помощи редких критических отзывов, составили впечатление о нем как о крепком мастере рассказа о рабочей жизни. отмечали тонкий лаконичный психологизм, густые красочные образы, тяготение к гротесковости и абсурду ситуаций. Но книги Сурова не становились откровением, вернее, еще не стали, не успели, не дошли до читателя. И вот здесь уж не его вина.
3: Но с книгой, которую я вот отнес советский писатель, сейчас получилась очень довольно-таки интересная история, потому что там рассказы и повесть «Вакансии», все это в свое время предлагалось везде и всюду. И мне каждый раз возвращали это и возвращали. И сейчас, в последнее время, я вот составил эту книгу и в заявке написал, что все эти вещи вам очень хорошо знакомы, вы же мне их в свое время и вернули. После этого рукопись отрецензировали, три рецензента было, значит, стали говорить, что вот что значит перестройка для писателя. Вот Суров стал писать совершенно иначе, он сразу перестроился, а я не перестраивался, я эти рассказы носил. Вот получилась теперь такая вот криминальная книга, где, в общем, присутствую и я.
2: Теперь уже несдерживаемый талант писателя наполнил повесть тем, чего так недоставало его прежним произведениям. Болью, которая кричит даже сквозь ироничную гримасу, страданием, таким типично русским страданием, когда оно больше сострадание другим, чем жалость к себе самому. Безутешной правдой и истовой через муку верой в жизнь, вечным российским мотивом дороги, когда нет дома и семьи, и вся родная земля и ее люди становятся тебе домом и семьей. Повесть Сурова «Зал ожидания» построена на предельно исповедальном порыве души. Автор в своем прямом обращении к читателю не без ехидства замечает: «А читатель уже, видать, принялся раскидывать, где тут автор, а где лирический герой. Я сам, братцы, не знаю право слова, все тут перемешалось. Пишу и страшусь этой своей были». Начал писать Валерий Суров «Зал ожидания» в больнице, находясь на реабилитации после раннего, но ставшего привычным для его поколения инфаркта в 40 с копейками лет. Написал ее, как выкричал. Слишком много познал, накопил, хранил в молчании.
1: А наше поколение – странное поколение. Мальчишками мы застали обрубки фронтовиков. Пытались ту ужасть понять, что такое 20-й съезд нашей партии. И, веря свято очередным решениям, рвались в будущее, не щадя сил. Это мы внесли свой вклад в увеличение смертности мужиков. Наша заслуга в том, что если в 61-м среднестатистический мужчина помирал в 67, а нынче в 61. Зайдите в любую больницу. Полна она сердечников 40-45 лет. Мы не были правителями государства. Все было сделано для того, чтобы отстранить наше поколение, изничтожить, унизить, нивелировать личность, сделать его и в семье нулем. Поэтому-то мы и остались на пятом десятке Борьками, Вальками, Петьками, Гришками. Смотрите, не прирастают к нам отчества. Никак. Большая заслуга в том политики. Мы не скандалили, не кричали. Молчали или пили и спивались, и, накопив все мировые боли в сердце, валились в яму Борьками, Петьками, Гришками.
2: А далее произошла вещь совсем уж необычная. Еще не донес Суров рукопись до редакции, а уже копии ее угодили в сам издат. Это сейчас-то, в годы перестройки и гласности. Видимо, сработала инерция, стойко воспитанная безвременем. Писатель страшился нести рукопись в издательство, а приученный к подпольному чтению читатель уже пускал ее по кругу друзей и знакомых. Маклеры с книжного рынка тоже быстро разобрались, что к чему, и продавали ее за весьма приличную цену.
3: Дело получилось очень довольно-таки смешно, что мне сказали, что мне могут достать мою же повесть за 20 рублей на ортопринте отпечатанную. Вот. И ко мне пришел молодой человек, продал мне мою же повесть за 20 рублей. Я говорю: ребят, постыдитесь. Я говорю: хоть автору-то, значит, можно скидку какую-нибудь сделать. Мы, говорит, не знаем ничего, значит, сказал он мрачно. Значит, я посмотрел, у него в портфеле еще несколько экземпляров было.
2: Вот такую шутку сыграло время с писателем, книги которого, собственно, никогда раритетом не были. Повесть «Зал ожидания» неожиданна и по приему, и по композиции, и по стилистике. Традиционная биографическая проза чередуется с публицистикой. Лирические описания города с прямым диалогом с читателем. Анализ психологического состояния героя перемежается с городским фольклором и анекдотами. Исповедальность, патетика, ирония, гротеск, абсурд, документальность повествования создают причудливый, мрачный, фантасмагоричный, но такой узнаваемый мир. Связывает все это душевная и духовная авторская боль, которой сочится каждая строка. И лейтмотив дороги, по которой бежишь от беды своей, от бесконечных злоключений, от себя, но бежишь вперед, потому что все-таки веришь. У повести «Зал ожидания» в современном литературном процессе есть произведение, родственно с ней перекликающееся. Да, автор и сам сознательно цитирует прием и язык сегодняшней прозы. Парафраз на классические темы тоже можно встретить. Но, пожалуй, с первых строк –

0: Венечка и герой повести Сурова Валька. В них сочетались исключительно российским способом греховность и редкая душевная чистота, здоровая нравственность и извращенная загубленная жизнь, стремление к справедливости и добру и беззащитная кротость перед повсеместным злом. Они, по признанию Венечки, больны душою. Человек с больной душой – зрячий человек. Он видит чужую и общую беду и страдает от нее. Москву, петушки и зал ожидания разделяют 20 лет, и поэтому герой суровской повести может уже возвысить голос и закричать от тоски и горечи, пусть и не своими, а авторскими устами. В нем сквозь забитость и смирение прорывается народившаяся за эти годы гражданская боль. Эпизод в зале ожидания на Московском вокзале – один из лучших в повести Сурова. В нем переплелись тонким кружевом психологизм и публицистичность, суд над героем и сострадание к нему.
1: Люди спали не только в залах ожидания, но и на скамейках возле перрона. По мраморным полам залов раскатывали воя и рыча моечные машины, и уборщики бесцеремонно толкали людей, поднимая и прогоняя их с нагретых телами лежбищ. Конечно, что с них взять? Они не портьерные, и здесь не отель. Можно машиной наехать на инженера из Чугуева, ногой толкнуть каменщика из Саратова, сунуть кулак под ребро штурману сельской авиации. А уж доярку-то, скотницу или какую-нибудь уж вовсе цыганку сам Бог велел легнуть, тыкнуть шваброй. Ничего, ничего. Мы привыкли уж к тому, что нас любая уборщица, официант, швейцар или сержант милиции, нас так. Так нас. Я ушел на перрон, опять убиваясь, что мы все не вмешиваемся. Проходим мимо своей страны, будто гости, пожимая иной раз недоуменно плечами. Ну и порядки же у них, то есть у нас, я хотел сказать. Вот я же прохожу. Не хочется, честно, неприятностей. А люди через стекло, видать, столпились с барахлишком и уже не могут лечь на мраморный пол. Он мокрый. Вдали на постаменте задумчиво смотрит на все это мраморный бюст вождя мирового пролетариата. Да, за самое мизерное право свое приходится платить. Приходится расплачиваться неприятностями, будь то 3 копейки, недополученные от продавщицы. Она тебя же перескандалит, и ты же будешь жрать валидол, держа эти злосчастные 3 копейки, ощущая себя постыдным мелочным мерзавцем. И эти 3 копейки тебе во 100 крат дороже станут. До поезда оставалось 10 минут, и я вернулся в зал ожидания. Подошел к уборщику и тихо сказал ему, чтобы он не смел толкать людей. Он демонстративно выключил воющую машину и переспросил. «Не толкайте людей», — повторил я, — «или побережнее с ними хотя бы». «А ты кто такой, чтоб указывать? А почему мне надо быть каким-то таким, обязательно закипая?» — спросил я. «Вот оно начинается». «А потому», — резонно сказал он, и вновь поехал машиной по ногам спящих наших честных советских людей, которые, в общем-то, строят, как могут, коммунизм. Но сейчас вот находятся в отпуске и отдыхают на газетках, устлав их на полу. И торчат из-под боков умные мятые заголовки: «Под солнцем Родины мы крепнем год от года», «Рапортуя 5-летки, растет благосостояние». Эх вы, временные недостатки. Боремся мы с вами, боремся 10 лет совершенно безуспешно. И чувствуется, задушат они в человеке человеческое эти временные недостатки. Уж часть населения нашла метод борьбы с ними. Деньгами. А у кого есть деньги, для того не существует временных недостатков. Надо отметить, товарищи, что значительная часть нашего общества

0: уже давно работает по мере сил, а получает по потребностям, и даже их родственники получают по потребностям. И даже сверх, можно сказать, потребностей. Раньше я бы довел дело до конца, подумал я, уходя вон. А сейчас, видать, возраст. Ну, перестанет он ездить по ногам людей на Московском вокзале в Ленинграде. Зато на других тысячах вокзалов в стране ездят, ездили и будут ездить, невзирая на все возрастающие потребности советского человека. Впрочем, все мы как бы живем в зале ожидания. Все делается помимо нашей воли. И все ожидают перемен к лучшему. Раньше ожидали снижения цен каждой весной, прильнув ухом к громкоговорителям. Потом со страхом стали ожидать повышения цен. Началась суматоха с покупкой золота, книг. Ждем хорошей погоды, ждем к лучшему, когда наверху решат. И молчим. Нас научили молчать, вслух не произносить какие-то слова. Нельзя усомниться в правильности решений съезда, сессии. И вот весь зал в едином порыве за блок. За. И каждый норовит повыше руку свою поднять. Свой мандат. Как-то я смехом слышал такую фразу. Советский человек имеет право на голосование за. И как с воображаемыми деньгами я стал представлять себе, что не так уж сильно уборщик их толкает. Что такая его работа толкать, да и между нами бормоча, и люди на полу валяются вовсе не те, кем могла бы гордиться страна. Раз валяются на полу, значит, того хотели с детства, значит, того стоят. После таких размышлений едва не вернулся в зал ожидания. Очень уж захотелось этих людей потолкать вместе с уборщиками, попинать их ногами. Не спите, сволочи. Не спите, сволочи, на полу. Вот вам, гады. Бах! Одному инженеру под ребро ботинком, другому каменщику из Саратова, дояркам, скотницам и цыганам еще больнее. Не спите, люди. Просыпайтесь, скоро утро уже настанет, пора вставать. Умывайтесь в вонючем туалете, идите вон из зала ожидания, вон, напротив. Уложите своих детей, жен, отцов и матерей на крахмальные простыни. Ведь рядом же, напротив, отель Октябрьский же. Да и на площади того он, восстание. Кто так славно там живет? Кто в теремочке живет? Швейцара оттолкните. Администратору в морду. Ваш отель Октябрьский. А скоро юбилей Великого Октября. Или опять вы пойдете с флагами мимо этих отелей, так и не побывав в них ни разу за всю жизнь? Нате вам, гады! Вставай! Проклятием заклеймён весь мир голодных и рабов. Фух, куда занесло?
1: Образ зала ожидания вырастает в многослойную метафору. Жизнь героя – ожидание. Дома, семьи, тепла – справедливости, социальной защиты. Вся наша жизнь сейчас – ожидание. Ведь так долго, 70 с лишним лет, наш паровоз вперед летел, лишь изредка останавливаясь. Ныне же вся страна – один огромный зал ожидания. Мы ждем. Мы ждем, наконец, первых промежуточных хотя бы станций, на пути, которым следуем, пути перемен, демократии и гласности. Говорит Владимир Ковторин.
2: Ну вот должен сказать, что за теми рецензентами, которые написали о новом качестве прозы в зале ожидания, есть своя правда. Я тоже в этом вещи увидел какое-то новое качество прозы Суровской. Хотя, значит, тут есть такое же стремление к абсурду, к фантасмагоричности, как раньше, к фантасмагории, которая вырастает из такого обыденного быта. Зал ожидания, меня он привлек тем, что в ней есть, так сказать, метафора нашего бытия. Вот зал ожидания. Что такое? Ведь мы можем иногда при наших транспортных неурядицах, мы в зале ожидания иногда проводим не так уж мало времени. Бывает, и на неделю где-нибудь застрянешь. Но в то же время это какая-то жизнь, как бы вычеркнутая из жизни, какое-то межуумочное такое существование, как будто человек вот не живет это время, он ожидает. У него нет никаких требований к этой жизни. Если удалось на краешке скамеечки где-то приткнуться, уже хорошо. Он как бы не живет это время, а ожидает настоящей жизни, которая начнется потом. И вот мы все, наше поколение, наша жизнь была залом ожидания. Мы понимали, что существует какая-то другая жизнь, должна существовать, наполненная большим смыслом, более полнокровная. А мы как бы вот должны перетерпеть до нее, хотя когда она наступит, совершенно неизвестно. И вот когда герой Суровский, безымянный от «Я», даже получает, значит, квартиру, вселяется, и квартира тоже превращается в зал ожидания, там появляются какие-то странные люди, все приходят, все располагаются. Как-то все друг с другом связаны, но совершенно не поймешь, как, что их держит вместе, зачем. Вот все это, мне кажется, такая полнокровная метафора нашего бытия в застойные годы, нашей такой жизни-не-жизни. Эта метафора, она проходит через всю повесть не как система там каких-то отсылок, а она, собственно, и образует воздух повести, ту атмосферу, в которой существует герой.
1: Ожидание для героя повести – стабильное состояние. Он ждал отца из сталинских лагерей, ждал поры, когда можно будет наесться досыта, ждал хоть какого-нибудь, но собственного дома, ждал с того самого момента, как себя помнил. Картины нищего, голодного, бездомного детства выписаны автором хоть и с иронией, но предельно правдиво и жестко. Герой – сирота казанская не в аллегорическом, а в самом буквальном смысле. Парнишка, заброшенный эвакуацией и сталинским террором в Казань, познал на своей шкуре клеймо сына врага народа. Он стал перекати-полем не только в силу причин своего неуживчивого характера, его вынудило к бродяжничеству социальное обустройство жизни. Начиная с детства, она колотила его последовательно и безжалостно.
0: Сейчас, вероятно, даже пожалеют маленького человека, у которого отец находится в тюрьме. В то время, при большой плотности в классе, я сидел за партой один. Ребята меня дразнили. Пытались за меня вступиться братья, но изголодавшие оказывались биты. Начал я учиться с того, что поменял пенал, а затем и букварь на хлеб. Вечером мать меня выдрала, но зато я наконец-то наелся. Я мечтал стать жуликом, чтобы незаметно забраться в школьный буфет, как следует наесться, а там можно и погореть. Но что-то всегда мешало мне проникнуть в чужой портфель и добыть оттуда бутерброд, яблоко или еще что-нибудь съестное. Да и матери боялся страшно. Она нас драла, лупила, секла, спускала шкуру чуть ли не каждый день. Но и мы, думаю, заслуживали эти порки с лихвою. Из всех четверых один Колька был долговязым тихоней, да еще и заикался. А поскольку мать его не колотила, делали это мы. По принципу социальной справедливости. В школе я не слушал, о чем говорила учительница, и получал двойки. Она же старательно ставила меня в пример, как сына бандита, который грабил на большой дороге с длинным ножом. И мудро приговаривала, что яблоко от яблони недалеко падает. А я в это время думал, где это яблоня? И какое это яблоко? Впервые я почувствовал, что такое заключение, после того, как, не вынеся отчуждения, решил отомстить одноклассникам. «Жулик, жулик, шпана, бандит!» — кричала мне девочка. Сытенькая такая девочка. Схватила ручку с пером и принялся гоняться за мальчишками и девчонками, пытаясь в кого-нибудь это перо вонзить. Казалось, нет больше счастья на свете, как вонзить перо номер 11 в пухлую щечку этой девочки. В классе поднялась паника. Девчонки визжали, мальчишки в страхе вопили. Все, давя друг друга, вываливались в коридор. Изловил меня угрюмый дворник. и замкнул в чулан. Когда окончились занятия, меня в чулане забыли. Я очень хотел на двор, но в чулане не нашлось ни ведра, ни дырочки, и я терпел. Я слышал, как все ушли из школы, как школу замкнули. Принимался кричать, стучать, но никто не откликался. Каким-то образом мне удалось выбраться в комнату, где лежал мой портфель. Затем в форточку я вывалился на улицу. Наконец-то помочился и пошел на пустырь, на ямки. Нашел непотушный костер, раздул его, сидел у огня и размышлял о том, что где-то есть такие края, где еды полно. Вспомнил бабушку, обвинил ее в том, что она рановато умерла. И так захотелось мне теперь убежать туда, в воркутинские края. Найти отцову тюрьму и попроситься жить с ним. Там, в тюрьме, я бы никому не мешал. Я бы сделал себе маленький уголочек из листьев, лопухов и веточек и жил бы в бараке, как собачка, место бы занял вот чуть-чуть. Размазывая слезы, я пытался при свете костра писать письмо в Москву. Свернул треугольник, написал адрес: Москва, Кремль, отцу Сталину. И отнес письмо в почтовый ящик. Мне казалось, узнай Сталин про меня, про братьев и мать, он отца отпустит, а нам пришлет какие-нибудь подарки. Мне бы вот валенки неплохо, а братьям по лыжному костюму. Да неплохо бы пару телогреек на четверых. Мы бы менялись.
1: Говорит Валерий Суров.
3: Точка оттолкновения является, конечно, собственной биографией, потому что отец у меня действительно сидел в 38-м году, и в 48-м году он 14 лет получил. И мы четверо воспитывались нашей матери, которую на работу не принимали 2 года. У меня иной раз даже что-то смешно получается. Меня в пионер не приняли, например. Или, допустим, я в детстве там переболел такой дурацкой болезнью, о которой все забыли, там, брюшной тиф, например. Жили мы при керосиновой лампе, ели мы кору и землю ели. Это было в 50-е годы, значит. Вот. А по радио нам растет благосостояние советских людей. Вот сижу я на полу, там, значит, сказать, весь драный, холодный, голодный, там, 3 дня не ел, значит, сказать. А радио у нас не выключалось, естественно. У нас, помню, мама, которая шатала от голода, она приходила с работы, она сидит и читает «Хижину дяди Тома», значит, сказать, и плачет, как дяде Тому живется плохо. Отец вернулся из лагеря, я его не знал, он меня не знал, потому что я вырос, пока он сидел. Там суть ведь не в этом. Это история нашего поколения, которому били все время по рукам, затыкали рот. Ковторин сказал правильно, что герой повести и квартиру превращают в зал ожиданий, потому что когда у него вдруг появляется возможность жить как человеческий, он уже привык жить в зале ожидания. Он заведен, значит, с юности своей вот так вот жить в зале ожидания, и он сам свою жизнь постоянно уже начинает превращать вот в этот зал.
1: Как назвать это поколение? Мы так привыкли давать определение. Военные и поколение детей войны, шестидесятники и потерянное, задержанное, отставшее поколение. Время метит каждую биографию, и действительно, у каждого поколения свои опознавательные знаки. В каждом есть, помимо социальной общности, какая-то доминирующая черта духовной жизни. Поколение героев зала ожидания – Горбуна Жорки, весельчака Каханова, подкаблучника Вальки – Руслана, самого лирического героя. Тихое поколение. Пошумев немного в романтичных 60-х, они затем тихо работали, тихо спивались, тихо, незаметно умирали. Умирали, как Руслан, оставив в наследство семье неизданные рукописи, как Жорка в забытой богом глуши на операционном столе, как герой Ерофеева, добитый заточкой уличного флебустьера. Но, может быть, именно они бытованием своим продолжили неуходящую российскую традицию маленького человека. Со всем, что ему дано, а дан ему в первую очередь, кроме собственной униженности и оскорбленности, дар сочувствия и всеобщего сострадания, и, опять же, вечный талант русской души – совестливость. но от отцов фронтовиков и отцов врагов народа вошло в них и поселилось ожидание конца войны, заключения, построения развитого социализма, ощущение преджизни, предстояние общего человеческого счастья, именно общего. И, как отмечал рецензент, Суров никогда не дает готовых рецептов как упорядочения отдельной судьбы, так и миропорядка в целом. Порыв героев его, к счастью, всегда воспринимается как движение от частного к общему, от части целого к целому. Но грехи отцов падут на детей их. Мы или забываем, или извращаем эту библейскую формулу. Доставшееся от отцов предощущение счастья не могло в них, детях, иметь выхода. Оно все удалялось, меркло, но угасало совсем уже вместе с жизнью. Говорит Владимир Ковторин.
2: Американцы всерьез интересовались своими, значит, ветеранами войны вьетнамской. Открыли такой, так сказать, посттравматический синдром. И среди прочих, значит, открытий было то, что некоторые бредовые видения, кошмары передаются по наследству. Вот детям иногда, значит, снятся сны их отцов. Если так говорить всерьез, этот посттравматический синдром, наверное, характерен для всей нашей жизни, нашей страны, потому что мы прошли через такие кровавые периоды истории, страшные, которые другим народам и не снились. И вот мне кажется, что в нашей жизни, в жизни нашего поколения, сказались вот эти кошмары отцов, их страшные потрясения. И их, так сказать, даже вот какие-то вбитые, внушенные еще им идеи ложные, они как бы тоже по наследству нам достались. Вбитая идея, вбитый миф, вот эту жизнь и превращает в зал ожидания. Не только, так сказать, давление сверху, не только давление власти в застойный период, но и наши собственные какие-то глубинные психологические процессы к этому причастны. Воспоминания детства героя, они не просто, так сказать, ну, социально, что ли, открывают его истоки, но это еще и истоки его психики, истоки того представления, что жизнь, которой он живет и которой живут окружающие, она как бы не настоящая. Настоящая жизнь – это та, о которой пишут газеты. Вот это самый тяжелый синдром наш.
0: В зимние каникулы дел не оказывалось. Я болтался по городу, ходил на елки. Один раз, пока шло представление, я забрался в какой-то зал, отыскал там рояль и долго колотил по клавишам, пытаясь изобразить музыку и испытывая при этом истинное наслаждение. Мне казалось, что музыка получается, и ничуть не хуже той классической концертной музыки, которую передавали по радио. Я с измальства искал людей, про которых говорила иногда задумчиво мама. Она говорила, что в эти люди надо выбиваться. И очень много надо трудов положить, чтобы жить как люди. Эти люди, которые жили как люди, были для меня загадочным племенем, царством справедливости и сытости. Эти мифические люди не лаялись матом и не били жены детей. И теперь, уютно устроившись в пустом зале, я посвящал свой первый концерт для фортепиано без оркестра этим людям. Я как бы говорил им своей музыкой, что мне тоже хочется выбиться в люди и жить как люди, и ничего, что пока я еще существо с урчащим животом, и меня можно пнуть или избить, но душа, душа есть у меня. Это я провозглашаю своими мощными аккордами. Меня почему-то никто не гнал, и я, воодушевленный, играл до ломоты в пальцах и до темноты за окном. Потом долго отыскивал выход, затем просто вылез в форточку. Всюду валялся праздничный новогодний мусор, стояла грустная елка, Я потрогал подвешенные к ее веткам огромные конфеты и обнаружил, что они лживы.
1: Вот и бросала героя, как и автора, по свету в поисках настоящей жизни, настоящих людей. Но всюду видел он истрадавшийся и непрекаянный, лживый и мрачный мир. Видел он его таким, не потому что выискивал только пороки и недостатки. Наоборот, он искал всеобщего света, тепла, доброты. Здесь, в прозе Сурова, как прозрение героя, отчаявшегося в поисках подлинных людей, звучит признание мальчика, для которого мир пока напоен светом и радостью. Ты сам людь. Финал повести не может не потрясти обнаженностью боли и мечты. Поезд все-таки приходит во сне, в инфарктном забытии. Повисает его образ в зыбком между жизнью и смертью сознании. Только ангелы в детском обличии не смеются над ним, как над веничкой в миг его кончины. Они, его собственные дети, твердят ему, едва открывшему веки, «Ты людь!»
0: Вначале был обширный с мраморным полом зал ожидания. Люди плотно сидели на лавках. Они так плотно их занимали, что казалось, объяви посадку на нужный им поезд, они с места не тронутся, из боязни потерять место на лавке.
4: Боже мой, шалашик, уголочек, чердак, подвал, ванну в Ленинграде, на туалет в Москве. А туда идти еще противнее. Боже, сколько за спиной верик совершенного, содеянного. И кажется, что не в зале ожидания я нахожусь. О, освободилось местечко, сел. А в чистилище, в преисподней сортировке. И сейчас явятся подземные чиновники с весами взвешивать мои черные и белые дела. Как это мучительно, как мучительно. Надо убежать. Скорее, туда, на Рогожскую заставу или на Батрацкую. Там я знал, в лопухах уютный уголочек. Может, и шалаш цел. Бежать, пока они не пришли. И не кары страшусь, а самого процесса суда. И люди будут стоять за их спинами, за чиновничьими спинами, и смотреть осуждающе, и смотреть внимательно, а за моей спиной... Старушка Родина, она-то что может поделать? Что она скажет своим слабым голосом, чтобы унять, усовестить людей во время суда? Бежать, бежать, а все остальное потом. Я стану, я сделаю, я исправлюсь, я больше так не буду, честное пиа... В общий вагон едва залез. Мне было хорошо, хорошо. И почувствовал я себя 17-летним пареньком, молоденьким шахтером, едущим в отпуск к маме. И было радостно на душе, и светло. И я был влюблен неизвестно в кого. Влюблен в неизвестно кого. И чувство легкого полета, и не мешала мне труба парового отопления, и не грелась моя светлая легкая голова. И я улыбался сам себе, и впереди было много, много лет жизни, и мне казалось, что я буду вечен и со временем научусь даже летать над миром. Вагон набирал скорость. Я осторожно выглянул в краешек окна, что достался мне, моему взору, с третьей полки. Там мелькали перелески, поселки и все знакомые. Куда мы едем? Куда? Ай, неважно. Я убежал, и я теперь снова молод и влюблен. А куда ехать? Какое это имело значение? О, батюшки, проезжаем наш поселок, шахты номер 10. Вон магазин, вон копер, вон сбойка, вон ба, ребята со смены на гора выехали и идут. Чумазый к бане. Нарубили родимые уголька. Жаль, что не знают, что я мимо еду. Помнят меня, небось, помнят, как же.
0: Странно, что шахту проехали. Ведь до нее от Ленинграда двое суток, не меньше. Чертовщина какая-то. Батюшки мои!
5: Осень на дворе. Поздняя осень. А впереди весна, правда, после зимы. Но вынесем все и широкую ясную грудью дорогу проложим себе. Жаль только жить в эту пору прекрасную не доведется ни мне, ни тебе.
0: Вот тяна завьюжила, запружила.
4: Север ты мой, север, плато надежды, мое плато и пурга моя родная. Убаюкивала она меня однажды в 75-м году невдалеке от Каиркина. Такая пурга была, что совсем было усыпила.
0: Эй-ро, солнышко мое, где ты прячешься за тучки? Или в марте снова выйдешь из-за хмурых путаран? Хей-ро, и дышится легко.
4: Как легко? Странно, почему это мне так легко? И влюблен я снова.
0: Ба, Москва. В доме 8/1 на заставе Ильича.
4: Только пуст наш дом. Нет в нем никого.
0: Казань начинается. Вижу уже башню Сюмбике, а за ней почему-то Елабуга с чертовым городищем. И коптит на горизонте то ли пароход, то ли завод КамАЗ, или это что-то горит. Вот и Борька идет, Балыбердин. Откуда это он тащится, да еще и пиво несет в полиэтиленовом пакете? Он же помер в 74-м году в сердечном приступе. 27 лет было. И идет. Мерещится всякая чертовщина, Господи. Да что ж это такое? В четвертый раз проезжаем поселок Шахты номер 10. И опять смена канагонов чумазых прется в баню. Или это уже другая смена? Не знаю. Нет, не знаю. Опять запружила. Опять. Что же, снова плато надежда? Снова? Эй, куда мы едем? Проводник. Где ты? Проводник. Кто проводник-то у нас? Высовываю голову и вижу, как по проходу, держа камышовый веник, в железнодорожной шинели, невзирая на жару, идет и помахивает совком. «Жорка! Жорка!» — говорю я. «Куда мы едем?»
4: «Я знаю, куда», — многозначительно говорит Жорка.
0: «Кстати, ты ж помер!»
4: «Ну и что? Это еще не повод для различных подозрений?» И скрылся в служебном купе.
0: Я свесил голову вниз. За столиком сидел мой отец и пил чай. Я вздрогнул. Рядом с ним сидела тетка Гутя, а на углышке отцова мама, бабушка Дуня.
4: Бред,
0: решил я, развернулся и заглянул в соседнее купе. Там резались в карты Капранов, Руслан, слепой Батрашов и Майданов.
4: Господи, одни покойники.
0: Но почему-то на этот раз не ужаснулся, а даже подумал, хорошо, все родные, знакомые. На боковых местах ехал какой-то грустный бородатый мужик с двустволкой. На коленях он держал аккуратную клеточку с хитроватым зайцем.
4: А этот откуда, подумал я.
0: И вспомнил, что мужик из Петиного рассказа, и заяц тоже Петин. Напротив мужика сидела моя учительница Мария Семеновна. Она покашливала и курила беломор. Вдали, возле самого входа, пили чай из китайского термоса великие люди Сталин, Берия, Калинин и Хрущев. К ним то и дело пытался примкнуть Шипилов. Брежнев никак не мог повесить на плечики свой парадный пиджак. От навешанных наград он был тяжелый, падая, и издавал звук, падающий на ковальне. Я опять закрыл глаза и почувствовал себя влюбленным. Я уже не глядел в окно, а чувствовал, что мы опять проезжаем Москву, за ней Казань, потом метет пурга, плато Надежда, и снова поселок шахты номер 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Куда же они едут все? А я куда? Нет, я точно знаю, куда. Я еду искать людей. Людей искать я еду и выбиваться в них, в эти люди.
5: Эй, ты-то что здесь делаешь? Окликнули меня снизу.
0: А что такое? Что такое? А если я заплачу на любой станции? Сами-то безобразие устраивайте. Почему у вас один вагон ездит без поезда, да еще нигде не останавливается? Сами безобразие устраивайте.
5: Дурак, ты же еще живой и в этом вагоне.
0: Почему?
5: Нет, ты скажи, живой ты или нет?
0: Если честно, то сам, ребята, точно не знаю.
5: Ну, смотри, как хочешь.
0: Но где же люди, которые живут как люди? Где? Доедем мы до них когда-нибудь? Я уже начал беспокоиться. Что это? Куда пропал вагон? Почему я на диване? И вокруг казенная мебель. И руку в сгибе ломит, и иголка из вены торчит толстая, и ватка туда тыкается. А это что за товарищи в белом, а? Куда они удаляются от меня? Что они со мной творили? Ведь я уже совсем было уехал на вагоне. Ну и что, что по кругу? Главное, не это. И люди в белом удаляются. И все. Закрыл снова глаза. Руку только больно. Снова открываю глаза. Перед диваном стоят мои дети. Петя стоит. Маша. Какие у них одинаковые глаза. Какие они похожие. И Паша. Опять с двумя пистолетами за поясом. Папа, пойдем потом домой, ладно? Говорит Петя.
5: Ну тебя, дай отцу очухаться, одергивает его Маша.
0: Не могу, ребятки. Мне людей надо найти. Людей... Я хочу найти их и вам хотя бы показать, рассказать. А Паша, молчавший все время и поигрывающий курками пистолета, вдруг заявляет: «А я, пап, людь, и Петя людь, и Маша тоже людь, и я, и ты».
1: Поезд-призрак, поезд-символ вырвал героя и всех, кого... Узнал, любил, помнил, с кем соприкасалась его судьба из зала бесконечного ожидания. И везет он их, давно усопших, через их прошедшие жизни к светлому желанному будущему и прошлому. И во всей этой фантасмагории все-таки торжествует жизнь. Нет сомнения, что появилась эта повесть лет 10-15 назад, как другая суровская повесть «Вакансия», ее ящичный период мог бы быть и не столь коротким, как сейчас. И, кто знает, предстояло бы нам открытие, которое ныне предстоит. Открытие хорошо знакомого, но нового писателя. Новой, самобытной, звучной и глубокой прозы. Вот мнение Владимира Ковторина.
2: Мы думаем часто, что вот цензура наша, наша издательская политика, она препятствовала только появлению социально острых вещей. Ничего подобного. Вот социально острые вещи иногда все-таки каким-то чудом проходили. Но наибольшие препятствия она ставила именно вот этому вольному дыханию в литературе, своеобразию человеческому, неподчиненности каким-то канонам. Для того, чтобы, так сказать, начать печататься, вот войти в литературу, как говорили в 70-е годы, надо было просто подчинить себя той главенствующей стилистической линии, которая существовала на тот момент. Начать писать, как все. А меньше всего у нас в нашей и критике, и в издательской практике привычки к стилистическому своеобразию. Вот что задевало, что раздражало, мне кажется, именно непохожесть. Не то, что там темная сторона жизни изображается. Все разрешено, сейчас это никого не задевает. Вот, пожалуйста, критикуй сколько угодно. Но вот когда в этой критике еще присутствует своя интонация, совершенно ни на кого не похожа, это всех раздражает. Беззаконную комету ее труднее всего и вычислить. Хотя у каждой беззаконной кометы есть свои законы, по которым она движется. Сокровенное – это всегда что-то совершенно свое, совершенно на особицу. Сокровенное не бывает типичным, не бывает стандартным. Мы привыкли, значит, что литература тоже должна шествовать стройными рядами. Зал ожидания – это такая вещь, значит, поезд когда-то придет. Мы сядем и поедем в другую жизнь. И, может, и жизнь пройдет, а поезд еще не пришел. А сделать что-то очень хочется. Вот те жернова, в которые попадаешь и в которые, так сказать, крутишься, уже насильно обкатываемые под систему.
6: Письма римскому другу из Марциала. Нынче ветрено, и волны с перехлёстом. Скоро осень. Все изменится в округе. Смена красок этих трогательней постум, чем наряда перемена у подруги. Дева тешит до известного предела. Дальше локтя не пойдешь или колено. Сколь же радостней прекрасное вне тела. Ни объятье невозможно, ни измена. Посылаю тебе постум эти книги. Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко? Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги? Все интриги, вероятно, да обжорство. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных – лишь согласное гуденье насекомых. Здесь лежит купец из Азии. Толковым был купцом он, деловит, но незаметен. Умер быстро, лихорадка. По торговым он делам сюда приплыл, а не за этим. Рядом с ним легионер под грубым кварцем. Он в сражениях империю прославил. Столько раз могли убить, а умер старцем. Даже здесь не существует постум правил. Пусть и вправду постум курица не птица, но с куриными мозгами хватишь горя. Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. И от Цезаря далеко, и от вьюги. Лебезить не нужно, трусить, торопиться. Говоришь, что все наместники ворюги? Но ворюги мне милей, чем кровопийцы. Этот ливень переждать с тобой, Гетера, я согласен. Но давай-ка без торговли. Брать сестерцы из покрывающего тела все равно, что дранку требовать у кровли. Протекаю, говоришь, но где же лужа? Чтобы лужу оставлял я не бывало. Вот найдешь себе какого-нибудь мужа, он и будет протекать на покрывало. Вот и прожили мы больше половины. Как сказал мне старый раб перед таверной, мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом. Разыщу большой кувшин, воды налью им. Как там в Ливии мой постум? Или где там? Неужели до сих пор еще воюем? Помнишь постум у наместника сестрица, худощавая, но с полными ногами? Ты с ней спал еще. Недавно стала жрица. Жрица постум и общается с богами. Приезжай, попьем вина, закусим хлебом или сливами. Расскажешь мне известие. Постелю тебя в саду под чистым небом и скажу, как называются созвездия. Скоро постум, друг мой, любящий сложенье, долг свой давний вычитанию заплатит. забери из-под подушки сбережения. Там немного, но на похороны хватит. Поезжай на вороной своей кобыле в дом Гетер под городскую нашу стену. Дай им цену, за которую любили, чтоб за ту же и оплакивали цену. Зелень лавра, доходящая до дрожи, дверь распахнутая, пыльное оконце, стул покинутый, оставленное ложе, ткань, впитавшая полуденное солнце, понт шумит за черной изгородью пиней, чье-то судно с ветром борется у мыса. На рассохшейся скамейке старший Плиний, дрозд щебечет в шевелюре кипариса. Ниоткуда с любовью 12 мартабря, дорогой, уважаемый, милая, но неважно даже то, ибо черт лица, говоря откровенно, не вспомнить уже не ваш, но и ничей верный друг вас приветствует с одного из 5 континентов, держащегося на ковбоях. Я любил тебя больше, чем ангелов и самого, и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих. Поздно ночью в уснувшей долине на самом дне, в городке, занесенном снегом по ручку двери, извиваясь ночью на простыне, как не сказано ниже, по крайней мере, я взбиваю подушку мычащим ты за морями, которым конца и края, в темноте всем телом твои черты, как безумное зеркало. Повторяй. Я был только тем, чего ты касалась ладонью, над чем в глухую воронью ночь склоняла чело. Я был лишь тем, что ты там снизу различала, смутный облик сначала, много позже черты. Это ты, горяча, ошую одесную, раковину ушную мне творила, шепча. Это ты, теребя штору в сырую полость, рта вложила мне голос, окликавший тебя. Я был попросту слеп. Ты, возникая, прячась, даровала мне зрячесть. Так оставляют след. Так творятся миры, так, сотворив, их часто оставляют вращаться, расточая дары. Так бросаем то в жар, то в холод, то в свет, то в темень. В мироздание потерян кружится шар. Курании. У всего есть предел, в том числе у печали. Взгляд застревает в окне, точно лист в ограде. Одиночество есть человек в квадрате. Так драмадер нюхает морщи с рельс. Пустота раздвигается, как портьер. Да и что вообще есть пространство, если не отсутствие в каждой точке тела? От того-то Урания старше Клио. Днем и при свете слепых коптилок, видишь, она ничего не скрыла, и, глядя на глобус, глядишь в затылок. Вон они, те леса, где полно черники, реки, где ловят рукой белугу, либо город, в чьей телефонной книге ты уже не числишься. Дальше к югу, то есть к юго-востоку, коричневеют горы, бродят высокие лошади, проживали, лица желтеют, а дальше плывут линкоры, и простор голубеет, как белье с кружевами. Одному тирану. Он здесь бывал, еще не в галифе, в пальто из драпа, сдержанный, сутулый. Арестом завсегдатаи в кафе, покончив позже с мировой культурой. Он этим как бы отомстил не им, но времени за бедность, унижение, за скверный кофе, скуку и сражения в 21, проигранное им. И время проглотило эту месть. Теперь здесь людно. Многие смеются, гремят пластинки, но пред тем, как сесть за столик, как-то тянет оглянуться. Везде пластмасса, никель, все не то. В пирожных привкус бромистого натра. Порой перед закрытием из театра он здесь бывает, но инкогнито. Когда он входит, все они встают. Одни по службе, прочие от счастья. Движением ладони от запястья он возвращает вечеру уют. Он пьет свой кофе, лучший, чем тогда, и ест рогалик, примостившись в кресле, столь вкусный, что и мертвые, о да, воскликнули бы, если бы воскресли. 24 декабря 1971 года. В Рождество все немного волхвы. В продовольственных слякоти давки, из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка груды свертков навьюченный люд. Каждый сам себе царь и верблюд. Сетки, сумки, авоськи, кульки, шапки, галстуки, сбитые на бок, запах водки, хвои и трески, мандаринов, корицы и яблок, хаос лиц и не видно тропы в Вифлеем из-за снежной крупы. И разносчики скромных даров в транспорт прыгают, ломятся в двери, исчезают в провалах дворов, даже зная, что пусто в пещере. Ни животных, ни яслей, ни той, над которую нимб золотой. Пустота. Но при мысли о ней видишь вдруг как бы свет ниоткуда. Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней неизбежное чудо. Постоянство такого родства — основной механизм Рождества. То и празднуют нынче везде, что его приближение, сдвигая все столы, непотребность в звезде, пусть еще, но уж воля благая в человеках видна издали, и костры пастухи разожгли, валит снег. Не дымят, но трубят трубы кровель, все лица как пятна. Ирод пьет, бабы прячут ребят. Кто грядет, никому непонятно. Мы не знаем примет, и сердца могут вдруг не признать пришельца. Но когда на дверном сквозняке из тумана ночного густого возникает фигура в платке, и младенца, и Духа Святого ощущаешь в себе без стыда. Смотришь в небо и видишь звезда.

0: Только что впервые прозвучали в эфире позывные нашей передачи. Радиофонд «Наследие» представляет. Тот город, который мы сегодня называем Санкт-Петербургом, получен нами в наследство от предшествующих поколений. Они передали нам во владение дивные архитектурные ансамбли, роскошные дворцы и парки. Но город возводили не только зодчие. Писатели и поэты, композиторы и ученые, художники и артисты создали то, что мы называем душой города, ту особую ауру, которая отличает его от всех иных городов отечественных и зарубежных. Когда в жизнь горожан вошло радио, эта аура приобрела еще одно качество – звучание. А какое-то время спустя, когда радиопередачи стали записываться на пленку, оказалось возможным и это наследие передать будущим поколениям. Тогда и было положено начало нашему радиофонду. Сегодня это богатейшие кладовые всех муз, звучащая история нашего искусства. Открыть эти сокровища вам, наши слушатели, это и есть задача нашей новой программы. Сегодня все мы, кто будет делать эту передачу, собрались в студии. Но прежде чем передать микрофон коллегам, я попрошу операторов дать нам прослушать небольшой фрагмент одной очень старой пленки. Думаю, что вместе с нами ее с интересом прослушают и радиослушатели, уже хотя бы из любопытства. Дело в том, что она, эта пленка, числится в нашей фонотеке под номером 1.
1: Да, военка.
2: Да-да.
1: А, он у нас. Владимир Ильич, да?
2: Вас, товарищ Сталинков.
1: Давайте. Слушаю. Да, это я. Так. Я написал обращение от имени ЦК ко всем трудящимся классам России. Меня ни на минуту, ни на волос не пугают предатели и дезертиры. Послушайте, это же блоки. Они нас будут преследовать всю жизнь. Зиновьев, Каменев. Я лично думаю, верю, знаю, что никак нельзя поколебать партию большевиков. А вот бить надо. Слушайте, мы не умеем расправляться с людьми, предающими интересы революции. Будьте любезны, товарищи, выслушать мое мнение по этому вопросу. Мы страшные либералы. Мы непозволительно церемонимся с этими людьми. Я говорил и повторяю, надо расстреливать, а мы уговариваем.
3: Вы знаете, я даже не предполагала, что вот от этой записи вдруг могут пойти мурашки по коже. Удивительное какое-то ощущение... Что это?
4: Вы знаете, мне кажется, что такая реакция вообще еще лет 7 назад была, возможно, у очень немногих. Вот такая реакция на слова Ленина из пьесы «Человек с ружьем» Погодина. Ведь социальный заказ выполняли очень большие художники. И да, работали там... серьезно.
3: И снимался Михаил Штраух, если я не ошибаюсь.
5: Ну, мне кажется, что и сегодня эта запись может у кого-то вызвать волну патриотизма и верноподданничества. Давайте же будем объективными. Из радиофондов, как из нашей отечественной истории, не выбросишь то, что там было, существовало и, пожалуй, будет жить еще некоторые десятилетия.
0: Вот уж действительно, из песни слова не выкинешь. Да, радийная фонотека не только несет на себе приметы времени, а напрямую отражение своего времени. Можно переписать учебник по истории, можно создать новую редакцию стихотворения, можно даже переписать роман. Фонетичную запись можно только стереть. Ни подделать, ни переделать ее невозможно. Но в этом и ее сила, сила факта. Каждое произведение, начитанное автором на пленку, каждый записанный радиоспектакль или театр у микрофона, каждая актерская работа – это факт, уже свершившийся факт художественной биографии города. Перелистать ее написанные страницы и в меру возможности пополнить записями сегодняшнего дня, именно эту задачу, как я уже говорила, ставят перед собой создатели программы радиофонда. Голоса их уже прозвучали только что при обсуждении фонограммы. Теперь пора каждому представиться поименно. Обычно, как правило, первое место уступает женщине, но в нашем маленьком коллективе, увы, один единственный мужчина. С него и начнем. Слушатели литературных передач знают Николая Горячкина по циклам «Прикосновение к

0: остановить мгновение. Поэтому, собственно, писатели, в отличие от актеров, не сильно печалятся по поводу того, что человечество изобрело радио несколько позже, чем письменность. И все же представьте, вы нажимаете на кнопку, и звучит голос Петрарки, читающего свои сонеты, или Гёте, сетующего, как трудно и долго писался Фауст. Ну а поскольку это, увы, невозможно, остается только ощутить, что потеряли мы из-за таких вот опозданий цивилизации. Есть некая магия в литературном тексте, когда он озвучен устами своего творца. Литературные критики всех эпох, а этот почтенный жанр появился, пожалуй, даже раньше, чем другие, и я имею честь к нему принадлежать, считали своим долгом рассказывать потомкам, как великие художники слова читали свои стихи и прозу, свидетельствуя, что это тоже был акт творения. Тем самым они немного заполнили вакуум, который существовал до гениального изобретения нашего земляка Попова. Если же опять погрузиться в историю, то нетрудно обнаружить, что литература рождалась как устное, то есть звучащее слово, а Гомер или Баян звались не писателями, а сказителями. И на протяжении всей истории будущие книги звучали на площадях, в литературных салонах, на поэтических вечерах. Да и вы, уважаемые радиослушатели, и мы, радиожурналисты, знакомство с литературой начали в устном ее преломлении, когда папа и мамы читали нам первые книги, а все буквы для нас тогда мало чем отличались друг от друга. Надеюсь, мне удалось убедить вас в том, что радио настолько же необходимо литературе, как и бумага. А в довершение своих аргументов я предлагаю вам послушать голос Владимира Маяковского.
1: Послушайте, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной. Надрывает в метелях полуденной пыли. Врывается к Богу, боится, что опоздал. Плачет и целует ему жилистую руку, и просит, чтобы обязательно была звезда, клянется, что не перенесет эту бесчестную муку. А после ходит тревожный, но спокойный до ружа, и говорит кому-то, если ничего не страшно, да? Послушай, если все считает, значит, кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы каждый вечер на открытии
0: к чести ленинградского радио оно сумело запечатлеть и сохранить голоса многих великих писателей, связанных с нашим городом. И в передачах редакции радиофонда вам представится возможность их услышать. Также в наших передачах вы встретитесь с ныне здравствующими писателями. И таких встреч будет много, чтобы через век-другой потомки не упрекали бы нас за непрозорливость. Сегодня же в первой нашей передаче прозвучит голос Анны Ахматовой. И пусть это будет нашим литературным благословением.
2: Бывает так, какая-то истома, в ушах не умолкает бой часов, вдали раскат стихающего грома, неузнанных и пленных голосов, не чудятся и жалобы, и стоны. Сужается какой-то тайный круг, но в этой бездне шепотов и звонов встает один все победивший звук. Так вкруг него непоправимо тихо, что слышно, как в лесу растет трава, как по земле идет с котомкой лихо, но вот уже послышались слова. И легких рифм сигнальные звоночки. Тогда я начинаю понимать, и просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь.
3: У Ирины Образцовой, сидящей рядом со мной, задачи несколько иные. Почти каждый вечер, когда мы собираемся после работы домой, она отправляется не домой, а в театр, потому что, как театральный редактор, должна быть в курсе всей театральной жизни города. Слушатели знают ее по циклам «Театральное обозрение», «Салон премьера», «Радиорецензия» и другим. Усилиями Ирины Образцовой наши фонды будут пополняться новыми записями театральных спектаклей. Уже сегодня

0: Сегодня в 13 часов вы услышите премьеру мюзикла «Манон Леско» по одноименной книге Аббата Приво в постановке театра «Карточный домик».
1: Когда готовилась эта передача, я, понимая, что могу рассчитывать минут на 15 эфирного времени, как каждый из моих коллег, представляющих свой раздел в программе «Наследие», долго думала, на какой записи остановиться. Это непросто, если учесть, что в фондах радио хранятся зафиксированные на пленке подлинные шедевры театрального искусства. И, наконец, мой выбор пал на спектакль театра имени Пушкина по пьесе Александра Николаевича Островского «Без вины виноватые». Во-первых, запись этой постановки была осуществлена Ленинградским радио в 1947 году, почти полвека назад. Уже одно это делает ее уникальной. Во-вторых, рассуждала я, в этом году мы отмечаем 170-летие со дня рождения Александра Островского. Успех же мексиканских телевизионных сериалов подсказал мне необходимость мелодраматического сюжета. И, наконец, блестящее созвездие актеров, играющих пьесу о театре, поставило решающую точку в моем выборе. Давайте послушаем сцену из спектакля «Без вины виноватые». В ней заняты Незнамов Николай Симонов, Кручинина Наталья Рашевская, Муров Юрий Юрьев, Шмага Юрий Толубеев, Дудукин Осип Малютин.
2: Господа, пожалуйте по стаканчику. Выпьем за здоровье Елены Ивановны.
3: Я охотно принимаю ваше предложение. Я еще не успел поблагодарить Елену Ивановну за наслаждение, которое она нам доставила своим талантом.
2: Господа, я предлагаю выпить за здоровье артистки, которая оживила заглохшее стоячее болото нашей захолустной жизни. Господа, я риторики не знаю. Я буду говорить просто. У нас людей интеллигентных в провинции только два занятия – карты и клубная болтовня. Так почтим же талант, который заставил нас забыть наше обычное времяпровождение. Мы спим, господа, так будем же благодарны избранным людям, которые изредка пробуждают нас и напоминают нам о том идеальном мире, о котором мы забыли. Талант и сам по себе дорог, но в соединении с другими качествами, с умом, с сердечной добротой, с душевной теплотой, он представляется нам уже таким явлением, перед которым мы должны преклониться. Господа, выпьем за редкий талант и за хорошую женщину Елену Ивановну.
4: Шмага, мы выпьем за хорошую артистку. А за хороших женщин пить дело не наше. Да и кто их разберет, хорошие они или нет?
2: Незнамов, что вы, что виноват? Вы?
5: Я за свои труды уже достаточно вознаграждена и нравственно, и материально. Господа, честь, которую вы мне оказываете, я обязана разделить с моими товарищами. Господа, я предлагаю тост за всех служителей искусства, за всех тружеников на этом благородном поприще без различия степеней и талантов.
2: Справедливо, прекрасно, благородно, Нина Павловна, Милобзоров, Незнамов, Шмага, за ваше здоровье.
6: За ваше здоровье, господа.
7: Наконец-то я сподобился. За мое здоровье пью.
5: Ну, теперь уж, Нил Стратонович, я поеду, мне пора.
4: Нет, куда же вы? Нет, позвольте. Так нельзя, надо еще тост предложить. Эй, давайте вина! Вы уж мне позвольте сказать несколько слов. Я вас не задержу. Не задержу. Мне только сказать то, что у меня на душе. Не хочется, чтобы это так оставалось.
5: Сделайте одолжение. Мне будет очень приятно послушать вас. Да я надеюсь, что и всем тоже.
4: Господа, я получил позволение говорить, и потому прошу меня не перебивать.
8: Говорите.
4: Господа, я предлагаю тост за матерей, которые бросают детей своих.
8: Перестаньте, что
5: вы? Нет, говорите, что вы? Говорите.
4: Пусть пребывают они в радости и веселье, и да будет усыпан путь их розами и лилиями. Пусть никто и ничто не отравит им их радостного существования. Пусть никто и ничто не напомнит им об участи несчастных сирот. Зачем тревожить их? Зачем нарушать их покой? Ведь они все, все, что могли, то и сделали для своего бедного чада. Поплакали над ним, сколько можно. Поцеловали, более или менее нежно. И прощай, мол, голубчик, живи, мол, как знаешь, а лучше бы было, если бы ты умер. Вот что правда, то правда. Умереть — это самое лучшее, что можно пожелать этому новому пришельцу в мире. Но не всем выпадает такое счастье. Бывают матери и чувствительней. Они не ограничиваются слезами и поцелуями, а вешают своему ребенку на шею золотую безделушку. Мама, ты голубчик, носи и помни обо мне. А что бедному ребенку помнить? Зачем ему помнить? Зачем носить на себе постоянное напоминание своего проклятия и позора, когда каждый, кому только не лень, напомнит ему о том, что он дрянь, подкидыш, оставленный под забором? А знают ли они, как порой этот несчастный, всеми обруганный и оскорбленный, обливает слезами маменькин подарок? Где, мол, ты ликуешь теперь? Откликнись! Урони хоть одну слезу на меня. Мне легче будет переносить мое страдание, мое отчаяние. Да ведь эти сувениры жгут грудь!
1: Искусство театра является одним из самых современных и в силу этого трагических искусств. Ибо нельзя ставить спектакли, как писать книги, в стол. Нельзя рассчитывать, что тебя, как художника, поймут через 100 лет. Спектакль рождается и умирает на глазах одного поколения, оставляя после себя, в лучшем случае, легенду. Возможно, поэтому испытываешь невольное волнение, когда берешь в руки бобины с записями спектаклей, которые вошли в историю отечественной культуры. Однако самое сильное потрясение испытываешь тогда, когда понимаешь, что современный театр не просто далеко ушел от старых традиций. Он трагически далек от того мастерства постановки голоса, манеры исполнения, чувства партнера, от той огромной культуры, которая, кажется, канет без возврата в прошлое, если мы не будем думать о нашем будущем. Помните, был замечательный анекдот про старичка, который, зайдя в Елисеевский магазин эпохи застоя и с грустью созерцая пустые полки, восклицал: «И кому все это могло помешать?» Вспоминая былое изобилие. Сегодня, когда количество театральных коллективов, пожалуй, сравнялось с количеством зрителей, невольно думаешь, кому могла помешать замечательная театральная школа Старого Петербурга? Конечно, в записях полувековой давности много архаичного и сегодня, пожалуй, смешного, но мы, в конце концов, не собираемся переодевать Монну Лизу в джинсовую куртку. И сегодня, приступая к реставрации и, в общем, к изучению радиофонда, мне хочется пригласить вас в увлекательное путешествие, в котором нас будут сопровождать забытые голоса людей, чьи имена знает каждый завзятый театрал или маститый театровед. Думаю, что нас с вами ждут увлекательные открытия, ибо на пленках с грифом «в эфир не давать» могут быть не просто технические искажения, шумы и посторонний фон. За этой надписью часто стоит интереснейшая история художника, чье имя сделала неэфирной эту запись. Кстати, подобная история сегодня может показаться нам почти курьезной. Так быстро мы забываем самые тяжелые времена. И самая невинная с политической точки зрения передача может войти в историю как память о серьезных социальных потрясениях. На моем редакционном столе лежит микрофонная карточка, предваряющая текст передачи, идущий в эфир. Песни Беранже исполняет Елена Грановская. На обложке стоит цензурный штамп и дата – 19 августа 1991 год. Ну и что, скажете вы мне? Большая часть радиофонда несет на себе отметки о том, что разглашение государственной тайны и распространение порочащих социалистический строй сведений в передачах нет. Однако напомню вам, уважаемые радиослушатели, цензурная опека была снята со средств массовой информации в конце 80-х годов, и появление в коридорах радио дамы с коробочкой, заключавшей цензурный штампик, признаться, привело нас в смятение. Впрочем, в тот день случилось много такого, что могло привести в смятение. Но как бы то ни было, в тот день среди музыкальной продукции, заполнявшей эфирное время, прозвучали стихи, а вернее песни Беранже в исполнении замечательной артистки Елены Грановской. Давайте послушаем сегодня эту пленку и порадуемся, что в фондах радио сохранилась не только эта запись артистки, но и целый ряд спектаклей Академического Большого Драматического Театра имени Горького с ее участием. Тогда еще имени Горького.
9: И вот я здесь, где приходилось туго, где нищета стучалась мне в окно. Я снова юн, со мной моя подруга, друзья, стихи, дешевое вино. В те дни была мне слава незнакома, одной мечтой восторженно согрет. Я так легко взбегал под кровлю дома. На чердаке все мило в 20 лет. Пусть знают все, как жил я здесь когда-то. Вот тут был стол, а в том углу кровать. А вот стена, где стих углем начатый, мне не пришлось до точки дописать. Кипите вновь, мечтания молодые, остановите поступь этих лет. Как в дни нужды закладывал часы я, на чердаке все мило в 20 лет. Лизетта, ты, о, подожди немножко, соломенная шляпка так мила, но шалью ты завесила окошко и волосы нескромно расплела. Со свежих плеч скользит цветное платье. Какой ценой свой легкий маркизет достала ты? Не мог тогда не знать я, но на чердаке все мило в 20 лет. Я помню день, застольную беседу, кружок друзей и песенный азарт. При звуке чаш узнал я про победу и срифмовал с ней имя Бонапарт. Ревели пушки, хлопали знамена, янтарный пунш был славой подогрет. Мы пили все за Францию без трона. На чердаке все мило в 20 лет.
10: Напомню нашим слушателям, только что прозвучали песни Беранже в исполнении Елены Маврикиевны Грановской.
0: В наш разговор вступила Дина Александровна Улькина. Ранее она редактировала циклы «Литературная публицистика», «Открытый микрофон». С ее помощью наши фонды пополнились многими записями поэтических страничек, прочитанных мастерами художественного слова.
10: В силу специфики бывших моих передач в литературно-драматической редакции, мне приходилось иметь дело с письмами наших уважаемых радиослушателей. Письма вообще – это удивительные документы эпохи, а письма, продиктованные вдохновением, письма исповеди, их воспринимаешь как своего рода визитные карточки человеческой души. Учитывая, что среди наших слушателей немало людей уже пожилых, чья жизнь почти от рождения протекала в нашем городе, каждое такое письмо-исповедь – это и бесценная страничка в духовной и культурной летописи города. Вот здесь, вслед коллегам моим, я просто обязана сообщить, что будущее своей программы предполагаю строить на основе как старых, так и новых фондовых записей нашей фонотеки. Это может быть чтение наших и зарубежных классиков мастерами сцены, фрагменты и отдельные сцены и спектаклей, выступления известных представителей культуры, искусства и так далее. И в этой новой для всех нас программе, как и прежде, очень хочется в это поверить, моими добрыми помощниками могли бы стать ваши письма, дорогие петербуржцы. Одно из таких писем сейчас передо мной. Осенью 41-го года мне, 18-летней студентке, посчастливилось увидеть спектакль «Сирано де Бержерак». Спектакль показывали в помещении Малого оперного театра. Начинался он в 3 часа дня. К счастью, на этот раз обошлось без бомбежки, и мы с подругой досмотрели, дослушали финальный монолог «Сирано». «Я не сдаюсь, по крайней мере, я умираю, но дерусь». Роль Сирано исполнял Владимир Чесноков. Ни до, ни после я уже не видела такого Сирано. Помню, день был на редкость холодный, и в нетопленном зале зрители в основном стояли худые, изможденные, спрятав руки в рукава шинели и пальто. В финальной сцене я украдкой плакала. По-моему, многие в зале не скрывали слез. Вот такое замечательное письмо прислала Вера Константиновна Боричева, нечаянно приоткрыв целый пласт из жизни нашего города. Если вы слушаете нас сейчас, дорогая Елена Константиновна, хочу вас порадовать. Это письмо в качестве заявки я включила в нашу новую программу, в ее рубрику «По вашим просьбам». Увы, записи спектакля «Блокадные поры» в нашей фонотеке не оказалось. Но мы нашли монолог «Сирано де Бержерака» в исполнении Владимира Чеснокова. Фрагмент этого монолога я и предлагаю вам послушать. Запись 1954 года.

0: прошу, скажите мне, в какой я нахожусь стране? Который час теперь? Какое время года? И день какой? Дела такого рода, что пусть вопросы вам не кажутся странны. Как бомба только что свалился я с луны. Но сколько времени взяло мое падение? Скажите мне, который год и час? Недавно мне служил, я уверяю вас, приютом этот шар, что цветом из шафрана. Простите мне мой вид, совсем не важен он, но путешествовать пришлось мне очень странно. Я весь еще эфиром запылен, глаза засыпаны ужасно пылью звездной, вот на моем плаще кометы волосок. Ведь я летел вот этой синей бездной, ах, как я от нее теперь далек. Со мною было там немало приключений. Смотрите, вот большой медведицы укус, а вот разорвано. Ну да, хоть я не трус, скорее любитель сильных ощущений, но это я от льва спасался, признаюсь. Да на весы нечаянно наткнулся, их пьедестал немного пошатнулся, и вот игла их посреди небес показывает мой, по счастью, легкий вес. Чего не видел я там в этом дивном мире? Успел по ванну я сыграть вон там на лире, полюбоваться сытеньким тельцом, дуэль затеял со стрельцом. И знаете, что я увидел по дороге? Как на ночь Сириус напяливал колпак. А впрочем, обо всем, что видел я, потом хочу я написать огромный том. И вместо звездочек над каждую главою поставить звезды те, что захватил с собою.
1: Как-то в свое время мне довелось побывать в Дрезденской галерее. Помню, как я замерла на мгновение перед этим на редкость точным и лаконичным определением самому бесценному, что хранится в этой сокровищнице европейской культуры. «Старые мастера» – так называют галерею великолепного Цвингера, где висят полотна Рафаэля, Джорджоне, Дюрера, Тициана, Веласкеса. Старые мастера – это всегда ценность. Но не надо забывать, что и старые мастера когда-то были молоды. Как молоды сегодня те, чьи голоса, воплощенные в пленки, упакованные в новенькие коробки с аккуратными этикетками, только-только заняли свое место на фанатичных полках. Войдут ли они в обойму старых мастеров, покажет время. А сегодня они просто молоды и просто талантливы. Сейчас я хочу предложить нашим уважаемым слушателям фрагмент передачи, прозвучавшей всего год назад в рубрике «Поэтическая страничка». Немного предыстории. Мне, редактировавшей этот цикл, попала в руки тоненькая книжечка стихов. Сборник называется «Черновик». Сам этот сборник, как и автор его, ялтинская школьница Ника Турбина, явление необычное. Первые стихи Ники появились в печати, когда ей едва исполнилось 6 лет, а на 10-м году своей жизни она стала автором первого поэтического сборника. Я уже говорила, он называется «Черновик». Вступление к сборнику написал поэт Евгений Евтушенко. Стихи 10-летней Ники были переведены на английский, болгарский, итальянский языки. Послушайте эти стихи.
2: Жизнь моя – черновик, на котором все буквы – созвездия, сочтены наперед все ненастные дни. Жизнь моя – черновик, все удачи мои, невезения остаются на нем, как надорванный выстрелом крик. Глазами чьими я смотрю на мир? Друзей, родных, зверей, деревьев, птиц. Губами чьими я ловлю росу с листа, опавшего на мостовую? Руками чьими обнимаю мир, который так беспомощен, непрочен? Свой голос я теряю в голосах лесов, полей, дождей, метелей, ночи. Но кто же я? В чем мне искать себя? Ответить как всем голосам природы? Я стою у черты, где кончается связь со Вселенной. Здесь разводят мосты ровно в полночь, то время бессменно. Я стою у черты, ну шагни, и окажешься сразу бессмертно. Оглянулась, за мною дни, что дарили мне столько света, и я сделать последний шаг не могу, но торопит время. Утром меркнет моя звезда, и черта обернулась мгновением. Хочу добра. Как часто я ловлю косые взгляды и колкие слова, как стрелы вонзаются в меня. Я вас прошу, послушайте, не надо губить во мне минуты детских снов. Так невелик мой день. Я так хочу добра всем и даже тем, кто целится в меня. Гадание. Гадают сейчас на времени. Карты ушли в историю. Кому выпадает черное, бросают туда бомбу. Не карты, а люди раскинуты на бедном земном шаре, и каждый боится вытащить кровью залитые страны. Как жаль, что я не гадалка, гадала бы только цветами и радугой залечила земле нанесенные раны. Междугородные звонки. Междугородные звонки. Вы с Богом наперегонки вокруг планеты кто кого. От криков лопнуло стекло, которое меж ним и мной. Долой звонки, звонки долой. Мы будем молча говорить, глаза в глаза, чтоб сохранить больной от вопли шар земной. Пусть он зашелестит травой, и ветер закружит листвой над раненой моей землей. Мы будем молча говорить о том, как детство не убить. Смысл жизни. Ступеньки вверх, ступеньки вниз. Кружится голова. Ступеньки вверх, ступеньки вниз. Как жизнь моя мала. Но не хочу я верить в то, что смерть придет ко мне, что не увижу никогда я снега в январе. Весной я не сорву цветов и не сплету венок. Прошу, не надо лишних слов, а просто верьте в то, что утром снова день придет, и будете опять ступеньки вверх, ступеньки вниз, летя по ним считать.

Мне осталось рассказать о той части радиофонда, которая на протяжении всех предшествующих лет во многом определяла славу петербургского, в то время ленинградского вещания, как радио высокой художественной культуры. Речь идет о радиотеатре. В наших будущих программах «Театр без софитов», так будет называться рубрика, будет представлен довольно широко. Радиотеатр начинался на нашем радио вместе с рождением художественного вещания. Он сразу занял в нем ведущее место. Да и как могло быть иначе, если театральный Ленинград той поры буквально лучился актерскими талантами, и притом не просто звездами первой величины, а мастерами экстра-класса. Сегодня в нашей передаче уже прозвучали голоса Елены Маврикиевны Грановской, Николая Константиновича Симонова, Владимира Ивановича Чеснокова, Юрия Владимировича Толубеева, Натальи Сергеевны Рашевской. А ведь были еще Елизавета Ивановна Тимы, и Николай Константинович Черкасов, и Виталий Павлович Полицеймака. И этот список можно было бы продолжать бесконечно долго. Надо сказать, что все ведущие актеры города, за очень редкими исключениями, много и охотно работали на радио. Может быть, в этом сказалась всенародная, столь характерная для нашего города любовь к радио, зародившаяся еще в годы войны и блокады. А может быть, сказалось недоверие к находившимся тогда в стадии становления телевизионным театральным жанром. А может быть, театр без софитов просто давал артисту возможность глубже заглянуть в себя, проявить какие-то грани таланта, оказавшиеся невостребованными в родном театре. Но где бы еще Ефим Капелян, Вячеслав Кузнецов и Евгений Шевченко, артист, кстати сказать, другого театра, могли бы втроем спеть под гитару, как они делают это в радиоспектакле «Наш дом на земле». Запись 1962 года.

Да, прослушивая такие вот записи, невольно испытываешь чувство грустной и светлой ностальгии. Я уже говорила о том, что старые пленки удивительно точно доносят дыхание своего времени, но более того, они сохраняют и его аромат. Эта незатейливая простенькая мелодия, уже совершенно невозможная в нашем нынешнем репертуаре, как говорится, иные юноши поют иные песни, тоже примета периода жизни, ушедшего от нас навсегда. А это всегда немного грустно. Но вернемся к радиотеатру. При наличии самых блестящих актеров успех спектакля все же определяется режиссером-постановщиком. А в этом плане нашему радиотеатру повезло. Ну, к примеру, радиоспектакль «Наш дом на земле», музыкальный фрагмент которого мы только что слышали, был поставлен известным кинорежиссером Наумом Бирманом. В наших фондах хранятся радиоспектакли, поставленные Рафаилом Рафаиловичем Сусловичем, Владимиром Владимировичем Ринбергом, Бруно Артуровичем Фрейндлихом, да и все крупнейшие театральные режиссеры периода расцвета нашего театра, начиная с Георгия Александровича Товстоногова и Николая Павловича Акимова, принимали непосредственное участие в создании радийных вариантов своих известнейших постановок. Но и собственные режиссерские силы на радио всегда отличались высоким уровнем профессионализма. Это и понятно, если у истоков постановочного вещания стояли такие мастера, как Иван Федорович Ермаков, Владимир Павлович Лебедев и Владимир Серафимович Ермогаев. Сегодня много и плодотворно работают в этом жанре режиссеры радио Зоя Давыдова, Евгений Агафонов, Галина Дмитренко, Владимир Горьков. При всей близости к театральному спектаклю радиопостановка все же особый жанр, имеющий свои специфические особенности. Ведь в руках у режиссера только три компонента – актерский голос, музыка и шумы. И наши режиссеры вместе с кудесниками-звукорежиссерами творят из этих звуков чудеса, создавая подлинную иллюзию жизни со всеми ее формами, цветами и запахами. Послушайте начало радиоспектакля «Охота жить» по рассказу Василия Шукшина в постановке Анатолия Павлова. Обратите внимание на то, какими художественными средствами переданы и весна, и место действия, и характеристика персонажей. Послушайте.

0: Ну и что, вот этого поросёночка и будет.
1: Ишь ты какой. А, атаман берёзовый. Сейчас мы тебя по шапке.
0: Дух-то, дух-то. Не иначе и чурбак весну чует.
1: Ишь ты, запел.
0: Оголодал, видать, по весне. Скучно поди одному-то в тайге.

0: хорошо. Ну вот, еще наторкаю, и можно будет чайку соорудить. Вот так-то. Никак в оконце кто-то заглянул. Вроде бы один. Кого это бог несет? Не охотник. Тот зашел бы, и все тут.
1: Есть кто-нибудь?
2: Есть!

0: Кто тут?
1: Кто? Человек.
2: Ишь ты. Хорош парень. Не по нашей весне одет-то. Видать, не деревенской.
3: Не врет. По всему один. Чего он уставился на меня?
0: Один, что ли?
1: Один.
2: Что это он ищет? Ишь, глазами-то бегает. Небось, потерял своих-то. Да и ружья нет. Нет, не охотник.
3: До утра, пожалуй, побуду, отогреюсь. А там...
0: Мороз, черт его.
1: Мороз.
2: Не охотник. Ни лицом, ни одежкой.
1: Март, он еще свое возьмет.
3: Тепло. Хорошо.
0: Да какой март? Апрель ведь?
1: А это по-новому. А по-старому март. У нас говорят, марток надевай двое порток. А ты вот легко одет-то.
0: Ничего.
3: Чего это его моя одежда заинтересовала?
0: Один здесь?
1: Один, ты уж спрашивал.
3: О, идиот, сам на рога лезу.
1: Садись, чайку сейчас поставим.
0: Отогреюсь, малость.
2: Так и есть. Не здешний, видать. Говорит не по-нашему. Видать, российский.
1: Пойду снегу в котелок наторкаю, растопим. А заварка у меня знатная. Кирпичный, зеленый, травой пахнет. Я сейчас.
4: Хотя прозвучавшая запись сравнительно недавняя, 80-го года, но уже тоже уникальна. Двум широко популярным артистам, встретившимся в этой сцене, Олегу Борисову и Юрию Демичу, больше сыграть вместе не доведется. Юрий Демич ушел из жизни. Грустно и другое. Олег Борисов уехал из нашего города, стал москвичом. И удастся ли нам когда-нибудь еще записать его голос снова, кто знает. Итак, фонотека радиоспектаклей – это огромное богатство, которое мы призваны сохранить. Пленка ведь тоже не вечна. Она старится, высыхает, а самые давние из них – как раз самые ценные. Говорят, что самые дорогие жемчужины – те, которые труднее всего извлечь со дна моря. Так и у нас. Чтобы извлечь из прошлого самые давние, самые дорогие голоса, пленки нужно отреставрировать. А это дело хлопотное и непростое. Достаточно сказать, что для того, чтобы подготовить к эфиру тот небольшой фрагмент, который прозвучал в самом начале нашей передачи, оператору Елене Смирновой понадобилось несколько часов работы. Что же говорить о двух-трехчасовых спектаклях? Люди, которые делают эту работу, очень скромны и не часто мелькают в звуковых титрах, а труд у них поистине подвижнический. Вот совсем недавно прозвучал в эфире спектакль «Лес» по пьесе Островского. Петербуржцы смогли его услышать только потому, что он прошел через золотые руки одного из опытнейших наших звукооператоров Маргариты Сергеевны Клыковой. А только что она закончила реставрацию еще одного шедевра – спектакля «Идиот» Достоевского в постановке Георгия Александровича Товстоногова. Спектакля, составившего целую эпоху в жизни Большого драматического театра. Я хочу обрадовать наших радиослушателей. Этот и многие другие спектакли вы будете иметь возможность услышать на волне 375 метров – по пятницам, субботам и воскресеньям с 20 до 23 часов. Постоянно в это время будут звучать театральные программы радиофонда, в которых будут представлены наши полнометражные ленты. Приглашаем театралов проводить театральный уикенд вместе с нами. Пишите нам, какие спектакли вы хотели бы услышать в первую очередь. А мы на прощание в качестве воскресного сувенира дарим вам маленькую жемчужинку из сокровищ нашей фонотеки. Рассказ Антона Павловича Чехова «Ушла» в исполнении артистов Ольги Лебзак и Константина Адашевского.
5: Пообедали. В стране желудков чувствовалось маленькое блаженство. Рты позевывали и глаза начали суживаться от сладкой-сладкой дремоты.
6: Муж закурил сигару, потянулся и развалился на кушетке.
5: Жена присела рядышком и замурлыкала.
6: Забытые нежные лапзанья. Уснула
5: Расскажи что-нибудь, а?
6: Боже мой, что рассказывать?
5: Ну, что-нибудь интересненькое.
6: А? Ах, да! Ты слышал? София Окуркова вышла замуж.
5: София вышла?
6: Да.
5: Вот видишь, какая она.
6: За этого, ну, как его, боже мой, за фон Трампа.
5: За фон Трампа?
6: Да. Вот скандал, а.
5: Как скандал? В общем, скандал, не вижу.
6: Да ведь это Трамп подлец. Ой, это такой негодяй. Просто урод нравственный. Был у графа управляющим, нажился. Теперь служит на железной дороге и ворует. Сестру ограбил, негодяй его родным словом. Боже мой, за такого человека выходить замуж. Такая нравственная девушка, как Софи. Да будь он хоть миллионер, будь он красив, как я не знаю что, я бы тьфу, плюнула на такого. Да, да, да. И представить себе не могу мужа подлеца. Этот Трамп просто тварь какая-то. И тысячу раз глупые и пошлые те женщины, которые выходят за таких господ.
5: Так, ты, разумеется, не вышла.
6: Разумеется.
5: А? Ну, а если бы ты сейчас узнала, что я тоже негодяй, что бы ты сделала?
6: Я бы бросила тебя. Не осталось бы с тобой ни одну секунду. Я могу любить только честного человека. Узнай я, что ты натворил хоть сотую долю того, что сделал Трамп, я мигом адью тогда.
5: О, ты! Какая ты у меня! А я и не знал. Смотрите, врет бабенка и не краснеет.
6: Я никогда не лгу! Попробуйте, сделайте подлость, и тогда узнаешь.
5: А к чему мне пробовать? К чему мне пробовать? Ты же сама видишь, миленькая, что я еще почище твоего фон Трампа буду. Фон Трамп. Фон Трамп, да, фу, в сравнении со мной. Ну что ты делаешь, большие глаза? Удивлена. Подумай, сколько я получаю жалования? Сколько?
6: 3000 в год.
5: Правильно, 3000 в год. А сколько стоит колье, которое тебе подарил на прошлой неделе? Сколько, сколько?
6: Не знаю.
5: Не знаешь? 2000, так. А вечернее платье твое 500 рублей. А дачка наша 2000. А позавчера ты в стуколку просадила 100 рублей.
6: Боже мой, боже мой.
5: Боже мой, боже. Вот теперь сама видишь, Машка, что твой фон Трамп в сравнении со мной, это же карманный воришка, не больше.
6: Нет,
5: да? Да не, нет, а да. Вот иди, иди, впредь не осуждай.
6: Аде,
5: иди, иди. Вот и весь рассказ. Но вам, наверное, хочется спросить, и что же она, ушла от мужа? Да, ушла. В другую комнату.
4: Наша передача подошла к концу. До новых встреч, друзья!

Я начал сам заниматься с Наоми. Хуже всего была ее непонятливость. Поэтому я нарочно ничего не разжевывал, а только чуть намекал, чтобы дальше она разбиралась самостоятельно. Например, когда мы проходили страдательный залог, я показывал ей, как его надо употреблять, и говорил: «А теперь переведи это на английский язык. Если ты поняла то, что только что прочитала, у тебя должно получиться». И затем молча терпеливо ждал ответа. Услышав неправильный ответ, я не указывал, в чем ошибка, а говорил: «Выходит, ты не поняла. Ну-ка, прочти еще раз правила грамматики». Я повторял с ней по нескольку раз одно и то же. Наоми дулась и в конце концов принималась горько плакать. Раньше мы с Наоми всегда жили дружно, душа в душу. Ни разу не ссорились, но теперь, как только начинался урок английского языка, оба задыхались от злобы. Не проходило урока, чтобы я не сердился, а она не дулась. Казалось, вот только что все у нас было прекрасно, как вдруг оба ожесточались и глядели друг на друга чуть ли не как враги. В такие минуты я забывал о своем стремлении сделать Наоми образованной. Меня раздражала ее тупость. Я начинал ее ненавидеть. Будь она мальчиком, я, не сдержавшись, наверняка дал бы ей за трещину. «Дура!» — непрерывно кричал я ей. Один раз я дошел до того, что стукнул ее по лбу костяшками пальцев. Но Наоми лишь заупрямилась еще больше, совсем перестала отвечать и упорно молчала, глотая слезы. Наоми отличалась удивительным упорством. Сладить с ней было невозможно, и в конце концов в проигрыше всегда оказывался я. Однажды Наоми вдруг схватила тетрадь, разорвала ее в клочья, кинула на пол и опять уставилась на меня злобным взглядом. «Ты что делаешь?» На мгновение я растерялся, увидев этот злобный взгляд, но через минуту крикнул: «Так ты вздумала мне перечить? Не хочешь учиться? Где же твое обещание? Как ты смела разорвать тетрадь? Проси прощения. А не станешь, так я не хочу тебя больше видеть. Сегодня же уходи из моего дома». Но Наоми упорно продолжала молчать. Только губы ее слегка кривились, как будто она готова была не то засмеяться, не то заплакать. «А, так ты не хочешь просить прощения. Ну и не надо. В таком случае сейчас же убирайся отсюда, слышишь?» Наоми сжалась от страха. «Ты поступила плохо и должна извиниться. Но ты упорствуешь, и потому уходи. Что лучше, извиниться или вернуться обратно к родным?» Она отрицательно затрясла головой. «Значит, ты не хочешь возвращаться?» «Да», — опять кивнула она. «Хорошо, я согласен простить тебя. Делай, как положено. Руки в пол и поклон». Наоми уперлась руками в стол и, глядя в сторону, нехотя поклонилась. При этом вид у нее все-таки был такой, будто в душе она издевается надо мной. Не знаю, был ли у нее этот упрямый капризный нрав еще до того, как мы встретились, или я сам чересчур ее избаловал, но ясно было одно — с каждым днем ее упрямство росло. Раньше, как бы она ни упрямилась, стоило мне разок прикрикнуть построже, и она слушалась. Но в последнее время, когда ей что-нибудь не нравилось, она сразу начинала дуться. При этом, если бы она тихонько заплакала, это могло бы меня разжалобить. Но часто бывало, что, как бы я ни сердился, как бы ни бронил ее, ни слезинки не выступало у нее на глазах. Выражение лица было вызывающе безразличное, и появлялся этот упорный взгляд из-под лобья, которым она меня буквально сверлила насквозь. Два противоречивых чувства боролись тогда в моей душе: любовь и разочарование. Даже ослепленный любовью, я не мог не признать, что ошибся в выборе, и Наоми оказалась не такой, как я ожидал. Я убедился, что мое желание сделать ее идеальной женщиной стало теперь несбыточной мечтой. Наоми, получившая дурное воспитание, не могла стать иной. Но в то же время физически Наоми влекла меня все сильнее и сильнее. Я говорю физически,
потому что меня восхищали ее зубы, губы, кожа, волосы, глаза. Меня влекло ее тело, а не душа. В умственном отношении она не оправдала моих надежд, но ее тело становилось прекрасней с каждым днем. Чем больше я говорил себе, что она глупая и пустая женщина, тем сильнее я против собственной воли был пленен ее красотой. В этом заключалось мое несчастье. Я перестал думать о ее воспитании и в минуты отчаяния понимал, что ничего нельзя изменить. Не все задуманное сбывается. Я желал, чтобы и душа Наоми стала такой же прекрасной, как тело. В одном я потерпел поражение, зато в другом разве результат не превзошел мои ожидания? Я успокаивал себя этими мыслями. Она усмехалась. «Вот вы часто называли меня дурой. Так меня слушаться не заставишь? По правде говоря, я отлично все понимала, но нарочно прикидывалась непонятливой, чтобы позлить Дзёдзи-сана. А вы не догадывались?» Я знал, что Наоми говорит это просто из самолюбия, но делал вид, будто очень удивлен. «Конечно. Чего ж там не понимать? А если Дзёдзи-сан думает, будто я не могу понять, значит, он сам дурак. Когда вы сердились, мне стало так смешно, так смешно. Выходит, я немножко умнее вас?» Когда я учился в школе, мы проходили по истории главу об Антонии и Клеопатре. Как известно, Антоний принял сражение в верховьях Нила с кораблями Октавия. Находившаяся вместе с Антонием Клеопатра, заметив превосходство сил Октавия, повернула свою галеру с половины пути и обратилась в бегство. Увидев, что малодушная царица покидает его, Антоний позабыл о том, что в этот день решалась его судьба, бросил сражаться и последовал за царицей. «Господа», — сказал нам учитель истории, — «Антоний пошел вслед за этой женщиной и умер из-за нее. В истории больше не встретишь таких глупцов». Ученики смеялись. Разумеется, я смеялся вместе со всеми. В то время мне казалось очень странным, как мог Антоний оказаться в плену чар этой коварной женщины. И не только Антоний, до него еще один герой, Юлий Цезарь, позорно запутался в сетях Клеопатры. Клеопатра была умна, но вряд ли умнее Антония или Цезаря. Не обязательно быть героем. Каждый мужчина, если только будет настороже, может понять, насколько искренне относится к нему женщина, лжет она или говорит правду, и тем не менее позволить обманывать себя, понимая, что это приведет тебя к гибели, слишком уж малодушно. Если все это действительно так и было, возможно, так называемые герои вовсе не были такими уж замечательными людьми. Думая так, я беззаговорочно соглашался со словами учителя, назвавшего Антония величайшим глупцом в истории. Я и теперь, случается, вспоминаю эти слова учителя и то, как я смеялся вместе со всеми. И каждый раз остро сознаю, что теперь я прекрасно понимаю чувства, побудившие римского героя стать глупцом, покорной игрушкой в руках женщины. Я не только понимаю,

Так мужчина чувствует себя великодушным. Так было и у меня с Наоми. Говоря, я умнее Дзёдзи-сана, Наоми считала, будто обманывает меня, а я притворялся тугодумом и сознательно играл роль обманутого. Мне было гораздо приятнее видеть ее счастливое личико, чем разоблачать ее наивную ложь. Больше того, я видел в этом даже повод для некоего морального удовлетворения. Ведь даже если Наоми не умна, совсем неплохо внушить ей большую уверенность в себе. В то время мы часто играли в шахматы или в карты. Если бы я играл серьезно, то, конечно, всегда выигрывал бы. Но я нарочно позволял Наоми брать верх, так что в конце концов она и впрямь вообразила, что играет куда лучше меня. «Ну, Дзёдзи-сан, давайте сыграем. Я опять обыграю вас», — предлагала она, презрительно глядя на меня. «Да, надо мне отыграться. Если бы я играл по-настоящему, ни за что бы не проиграл. Просто раньше я был недостаточно внимателен, думал, что играю с ребенком. Ладно, ладно, сперва выиграйте, а потом хвастайтесь». Сначала я хотел всячески угодить Наоми. По крайней мере, таковы были мои намерения. Но по мере того, как это повторялось изо дня в день, у Наоми и в самом деле появилась уверенность в себе. И теперь уже, как я ни старался, я и впрямь не мог ее обыграть. Если же ей не везло, она садилась ко мне на колени, гладила меня по щеке, щипала за уголки губ, всячески старалась очаровать меня. И я поистине был не в силах противостоять этим уловкам. У меня темнело в глазах, и было уже не до игры. Наверное, вот так же Клеопатра одержала верх над Антонием. Это случилось жарким октябрьским вечером. Наоми как раз исполнилось тогда 18 лет. Освободившись от службы на час раньше и возвратясь в Омори, я неожиданно увидел в саду незнакомого юношу, разговаривавшего с Наоми. «Кто это?» — спросил я скорее с легким любопытством, чем с ревностью. «Это мой приятель Хамада-сан». «Когда же ты успела с ним подружиться?» «Давно уже. Он тоже ходит учиться петь. У него прекрасный баритон. Недавно мы вместе пели в квартете на музыкальном вечере». «Он часто заходит к тебе?» «Нет, сегодня в первый раз. Сказал, что был тут неподалеку, оттого и зашел. Он говорил, что собирается организовать клуб салонных танцев и советует нам тоже обязательно записаться. Соглашайтесь?» Я смутно догадывался, что в последнее время Наоми начинает немного тяготиться однообразием нашей жизни. В самом деле, прошло уже 3 года, как мы переехали в наше гнездышко в Омори. Мы затворились в нашем сказочном домике и, за исключением летнего отпуска, порвали всякую связь с внешним миром. Мы видели только друг друга, и какие бы ни придумывали игры, они быстро надоедали. Я чувствовал, что нужно как-то изменить эту монотонную жизнь вдвоем. И вот как раз в это время представился случай. Ну что ж, научиться танцевать тоже неплохо. Наоми уже не та, что 3 года назад. Она переменилась со времени нашей поездки в Камакуру. Если она появится теперь нарядная, прекрасно одетая в обществе, то, пожалуй, не уступит другим женщинам. При этой мысли я испытал невыразимую гордость. Будучи от природы честолюбив, я вовсе не собирался посадить Наоми как птицу в клетку. По словам Наоми, преподавательницу танцев зовут Александра Шлемская, и она русская графиня. Муж ее бежал во время революции и пропал без вести. У нее 2 детей, но где они сейчас находятся, неизвестно. Оказавшись в Японии, она испытывала нужду и немного оправилась только теперь, после того, как начала давать уроки танцев. Учительница музыки Наоми, госпожа Харуэ Сугидзаки, организовала клуб, где администратором стал Хамада, студент университета Кэйо, знакомец Наоми. Танцевальный зал помещался на улице Хидзиридзака, во 2-м этаже магазина европейских музыкальных инструментов. Мы записались в клуб. По понедельникам и четвергам Наоми после урока музыки, а я прямо со службы, отправлялись к 6 часам на улицу Хидзиридзака.

0: В первый день Наоми встретила меня в 5 часов на станции Тамати, и мы вместе отправились на занятия. В лавке было тесно, она была сплошь заставлена пианино, физгармониями, граммофонами и другими музыкальными инструментами. Во втором этаже, вероятно, уже начались танцы. Слышалось шарканье ног и звуки граммофона. На лестнице теснились несколько студентов университета Кейо. Они вытаращили глаза на меня и Наоми. Мне это не понравилось. «Наоми-сан!» — громко дружеским тоном окликнул мою жену, один из них, державший под мышкой мандолину. «Здравствуй!» «Что же ты, Матян, не танцуешь?» — развязно ответила Наоми. «Не умеешь?» «Кто эти студенты?» — спросил я, когда мы поднимались по лестнице. «Из клуба гитаристов». «И все они твои приятели?» Она не ответила. Танцевальный зал помещался на втором этаже. Несколько человек двигали в такт ногами, приговаривая «раз, два, три». Пол в обеих комнатах был дощатый, поэтому при входе можно было не снимать обуви. Хамада, бегая по залу, сыпал какой-то порошок, наверное, для того, чтобы сделать пол более скользким. Жаркий сезон еще не кончился, и в обращенные на запад окна с раздвинутыми бумажными створками ярко светило вечернее солнце. На фоне красноватых лучей стояла женщина в белой шелковой блузке и синей юбке. В руке она держала хлыст и, строго сдвинув брови, следила за ногами своих учеников тихим, но повелительным тоном, отсчитывая «раз, два, три». Считала она по-английски, но «три» выговаривала с русским акцентом. Я старался угадать, кто эти люди, специально пришедшие учиться танцевать. Как ни странно, нарядно одет был, пожалуй, только Хамада. Остальные, по большей части, выглядели как мелкие, невзрачного вида служащие. Так оно потом и оказалось на самом деле. Когда закончились занятия с группой акционерной компании «Тайо Секию», Хамада подвел нас к Шлемской и представил сперва Наоми, потом меня. Мне было любопытно, как будет вести себя Наоми в присутствии знатной иностранки. Как ни была Наоми самоуверена, но перед Шлемской она все-таки оробела, и когда та, сказав несколько слов, подала руку, и на ее надменном лице показалась улыбка, Наоми, вся красная от смущения, робко пожала протянутые пальцы. А я уж тем более, я просто не мог заставить себя взглянуть на это бледное, точеное лицо, и, потупившись, молча прикоснулся к руке, украшенной кольцом. Знакомство с женщиной белой расы было мне приятно. Больше того, оно вселило в меня гордость. Почему я, такой неуклюжий, такой чуждый всей этой оживленной атмосфере танцев, прилежно занимался месяцы два, хотя и убеждал себя, будто делаю это ради Наоми? Сознаюсь честно, причиной была госпожа Шлемская. Мне доставляло удовольствие держать ее руку и каждый понедельник и пятницу целый час быть рядом с нею, прикасаться к ее руке. В ее присутствии я забывал о существовании Наоми. В эти часы меня как бы опьяняло крепкое душистое вино. «Дзёдзи-сан занимается усердно сверх ожидания. А я думала, вам скоро надоест», — уколола меня Наоми. И мне стало приятно, что она меня приревновала. После довольно долгого обучения мы впервые отважились в ту зиму пойти на танцы в кафе «Эльдорадо» на Гиндзе. Начались длинные совещания о том, что надеть. «Дзёдзи-сан, какое платье лучше?» — взволнованно спрашивала Наоми задолго до того, как мы должны были отправиться. Она пересмотрела все свои кимоно и все отвергала. «Дзёдзи-сан, закажите мне новое. Для танцев ни одно не подходит». В то время моего жалования уже никак не хватало на все причуды Наоми. Я обедал на службе. Наоми была одна, но с каждым днем она становилась все расточительней. Вечером, вернувшись домой, я часто видел на кухне пустые деревянные ящички из-под еды, присланные из ресторана, или же европейскую посуду. «Наоми-тян, ты опять что-то заказала из ресторана? Ведь это очень дорого стоит. И потом ведь ты одна, ты женщина. Такая роскошь, пожалуй, немного чересчур. Сама посуди. Сколько я ей не говорил, она отвечала. Неохота самой для себя готовить. И недовольно отворачивалась. Деньги такая штука, что только начни их тратить, и они исчезнут в одно мгновение. За эти 3-4 года я истратил все свои сбережения, и от них уже ничего не осталось. При таких тратах нам будет не на что жить, пытался я урезонить Наоми. Ну ладно, ничего, как-нибудь выкрутимся. Да как же, никак не выкрутимся, попроси у матери. Мой папа Тян, любимый папа Тян. Наоми обвела мою шею руками и быстро покрыла мой лоб, нос, веки, короче говоря, сплошь все лицо отпечатками своих накрашенных губ, словно почтовый работник, когда он поспешно штемпелюет подряд почтовые отправления. Это было так приятно, как будто на меня падали бесчисленные лепестки камелии, тяжелые и в то же время нежные и влажные от росы. Мне казалось, я утонул в этих благоуханных лепестках. На следующий день Наоми получила от меня 200 йен и отправилась за покупками к Мицукоси. А я в обеденный перерыв написал в конторе письмо матери, в котором впервые просил денег. Танцы в кафе Эльдорадо бывали по субботам. Они начинались в 7:30. Когда я вернулся в 5 часов из конторы, Наоми уже приняла ванну и старательно подкрашивала лицо. «А, Дзёдзи-сан, смотрите, уже готово», — сказала она, увидев меня в зеркале и, повернувшись, указала на диван, где лежали срочно заказанные ею у Мицукоси кимоно и оби. Кимоно было из черного крепа с разбросанными по фону золотистыми и зелеными цветами. Оби был расшит серебристыми нитями, изображающими волны, на которых кое-где плыли, как на старинных гравюрах, разукрашенные челны. «Ну что, хорош мой выбор?» — спросила Наоми. Обеими руками она густо втирала жидкие белила в еще не успевшую остыть после горячей ванны кожу на плечах, на затылке, на шее. Но, по правде сказать, к ее фигуре с полными плечами, широкими бедрами и выпуклой грудью не шел этот легкий, струящийся, как вода, шелк. Одетая в муслин или дешевый шелк, Наоми напоминала метиску своей экзотической красотой. Но удивительное дело, чем строже, изысканнее бывала она одета, тем грубее выглядела, напоминая женщин из кабачков Йокохамы, и странно, в строгих платьях казалась вульгарной. Было больше 7:30, когда мы добрались до кафе. Танцы уже начались. Поднимаясь по лестнице, мы услышали грохот джаз-банда. Я заметил, что танцующих пар было не больше 10, но уже стоял сильный шум. В одном конце помещения были расставлены столы и стулья, наверное, для того, чтобы купившие билет могли отдохнуть и посмотреть на танцующих. Группами стояли незнакомые мне мужчины и женщины, оживленно болтавшие между собой. Когда Наоми вошла, они начали перешептываться, бросая испытующие взгляды на ее вызывающе яркую фигуру. Я стоял, съежившись позади Наоми, ощущая их взгляды не только на ней, но и на себе. В ушах гремел шум оркестра, перед глазами мелькали танцующие пары. Все они выглядели намного элегантнее, чем я. Я думал о том, что мал ростом, что лицо у меня смуглое, как у простого мужика, и зубы скверны. «Здесь свободно. Сядем за этот столик», — сказала Наоми, держась гораздо смелее меня. Ей очень хотелось танцевать, но она не решилась сделать это сразу и, вынув из сумочки зеркальце, стала украдкой поправлять косметику на лице. «У вас съехал галстук налево», — тихо заметила она, рассматривая танцующих. «Наоми Тян, смотри, ведь это Хамада-кун. Не называйте меня Наоми Тян, говорите мне Сан». И снова лицо Наоми стало недовольным. «И Хама-сан здесь, и Матян тоже, и Матян тоже. Кстати, его зовут Кумагай. Матян — это прозвище. А, вот и он». Матян действительно приближался к нам вместе со своей дамой. Это была толстушка в розовом европейском платье с аппетитными оголенными руками. Ее черные волосы были острижены до плеч, мелко завиты и перевязаны лентой. Продолговатое лицо с красными щеками, большими глазами, толстыми губами, тонким длинным носом было типично японским. Такие лица рисуют на старинных жанровых гравюрах. По-видимому, она считала себя очень несчастной от того, что была слишком похожа на японку, и изо всех сил старалась походить на европейскую женщину. «Ты с ней знакома?» «Нет». Наслыхала о ней от Матяна. Видите, у нее лента на лбу. Это для того, чтобы скрыть свои настоящие брови, которые растут у нее чересчур высоко на лбу. А пониже она нарисовала другие. Видите, эти брови у нее фальшивые. Вот обезьяна. Однако лицом она не так уж дурна. Она выглядит смешной от того, что слишком накрасилась. Значит, дура. Мне кажется, что я где-то видел женщину, танцующую с Хамада Куном. Конечно, видели. Это актриса Кирако Харуно. Вот как? Хамада Кун знаком с Кирако? Да, актрисы любят его. Не понимаю, за что. Настроение у Наоми явно испортилось. Музыка на время умолкла, раздались бурные аплодисменты, оркестр перестал играть, но энтузиасты, хотевшие продолжать танцы, свистели и топали ногами, требуя продолжения. Хамада и Матиан с Кирако и девушкой в розовом направились к столу, усадили своих дам и, извинившись перед ними, подошли к нам. «Добрый вечер, рад вас видеть», — сказал мне Хамада. «А чего же ты не танцуешь?» — своим обычным фамильярным тоном спросил Матиан, стоя позади Наоми и оглядываясь сверху вниз ее ослепительный наряд. «Если ты свободна, я приглашаю тебя на следующий танец». «Нет», — отрезала Наоми. «Танцуй со своей розовой обезьяной!» Но тут же встала и ушла танцевать с Кумагаем. Наверное, у меня было странное и печальное выражение лица, когда Наоми смешалась со вновь ожившим потоком танцующих. «Седьмым номером, кажется, фокстрот», — сказал Хамада, оставшись со мной вдвоем и не зная, по-видимому, о чем говорить. Он достал из кармана программу, посмотрел ее и, неловко поднявшись, пробормотал: «Простите, я вас оставлю. Я пригласил на этот танец Кирако-сан. Пожалуйста, не стесняйтесь». Я должен был уныло следить за танцующими, в одиночестве сидя за столиком, на котором стояли стакан виски с содовой и 3 стакана фруктового коктейля. Бой принес их, когда я уже остался один. Вообще-то мне вовсе не хотелось танцевать. Я нашел глазами Наоми, когда она плавно кружилась на кончиках пальцев в своих прелестных маленьких дзори и белых таби, ее длинные нарядные рукава развивались. При каждом шаге легко, как бабочка, взлетала верхняя пола ее кимоно. Белоснежные пальчики, уцепившиеся за плечо Кумагая, тем жестом, каким гейши держат плектр для игры на кото, тяжелый сверкающий пояс, плотно охватывающий талию, лицо, то анфас, то в профиль, открытая сзади шея, похожая на стебель цветка, все выделяло ее из этой толпы. Я был горд. Когда танец кончился, она вернулась к столу и сейчас же придвинула к себе стакан с коктейлем. «Ух, жара! Где же Хамада Кун, а? А вот он идет с актеркой и этой крашеной обезьяной. Почему ты так грубо выражаешься, ведь кругом люди?» «Позвольте представить», — сказал Хамада, останавливаясь перед нами, как солдат по стойке смирно, — «госпожа Кирако Харуно». «Очень приятно», — скромно произнесла она, грациозно поклонилась, потупив свои большие умные лучистые глаза. Недаром она была актрисой. В ее манерах была та мягкость, которой не хватало Наоми, во всех своих речах и поступках, часто переходившей границы живости и становившейся грубой. Наоми не доставало мягкости. Ее речь звучала резко, вульгарно. Одним словом, по сравнению с Кирако, Наоми казалась диким зверьком. Сколько я не вглядывался и не сравнивал их лица, гладкость кожи и нежность цвета, я все-таки не мог решить, кто из них лучше. Наоми походила на Мэри Пикфорд, а Кирако — на француженку или итальянку, красавицу, полную неуловимого изящества и благородства. Это были два цветка, но Наоми выросла в поле, а Кираку в комнате. Ее маленький нос на круглом лице был так прекрасен и так нежен, что казался прозрачным. Можно было подумать, что его выточили руки какого-то совершенного мастера. Но лучше всего были ее зубы, ровная нитка жемчуга, блестевшая между алыми, как арбуз, губами. Я чувствовал себя побежденным, но Наоми была тоже побеждена. После того, как появилась Кирако, она ненадолго утратила обычную самоуверенность. Девушка в розовом, ее звали Кикуко Иноэ, как представил ее Кумагай, была дочерью бизнесмена. Ей было лет 25-26, критический для замужества возраст. Лента прикрывала настоящие брови, а над глазами были нарисованы фальшивые синие тени век, румянец, подчеркнутая помадой линия губ, фальшивая родинка. Почти все на ее лице было искусственным. «Матян, ты любишь обезьян?» – неожиданно спросила Наоми. «Я держу двух дома. Если хочешь, я подарю тебе одну». «Ах, вы держите у себя обезьян?» – наивно спросила Кикуко. И Наоми, все более воодушевляясь, весело сверкнула глазами. «Да, держу. А вы любите обезьян?» «Я всяких животных люблю, и собак, и кошек». «И обезьян?» «Да, обезьян тоже». Кумагай, отвернувшись, давился от смеха. Хамада тихо смеялся, уткнувшись в носовой платок. Но Кикуко против ожидания оказалась славной девушкой. Она и не подозревала, что над ней смеются. «Дура. У нее чердак плохо работает», — не стесняясь присутствия Кирако, сказала Наоми, когда Кумагай с Кикуко ушли в зал танцевать. «А вы как думаете, Кирако-сан?» — обратилась она к актрисе. Кирако бросила на Наоми грустный, проницательный взгляд и проронила только: «О, дядя-сан, идемте танцевать one step», — позвала Наоми, и я наконец-то удостоился чести танцевать с ней. Я был рад. При всей моей робости это была возможность показать свое умение на практике. К тому же партнершей была моя любимая Наоми. Ничего, пусть даже моя неуклюжесть вызовет смех, это, напротив, еще больше оттенит грацию Наоми. Это и было моим заветным желанием. К тому же во мне шевелилось своеобразное честолюбие. Мне хотелось, чтобы все говорили: «Кажется, он муж этой женщины». Иными словами, хотелось похвалиться: «Это моя женщина, глядите все на мое сокровище». При мысли об этом меня охватывала какая-то праздничная, острая радость, вознаграждавшая меня за все жертвы, принесенные ради Наоми. Я помню все. Вплоть до того момента, когда я поднялся, взял Наоми за руку, дрожа как в лихорадке, сделал первые па у анстепа, дальше все заволоклось туманом, я перестал слышать музыку, перед глазами пошли круги, сердце заколотилось, ноги двигались не в такт. Здесь все было совсем иначе, чем на втором этаже музыкального магазина, где мы танцевали под звуки граммофона. Я поплыл по волнам людского моря, сам не понимая, куда плыву. «Дзёдзи-сан, вы дрожите, спокойнее, иначе у вас ничего не получится», — все время шепотом сердито наставляла меня Наоми. «Опять поскользнулись, вы крутитесь слишком быстро, потише, потише». Но от таких ее слов я еще больше растерялся. В тот вечер пол был натерт специально для танцев и был особенно скользким, а я привык на уроках к другому полу, поэтому то и дело оступался. «Ну все, дядя-сан, хватит!» Наоми окончательно рассердилась. Публика требовала продолжения танцев, но она, оставив меня, вернулась к столику. «Удивительно. Я все еще не могу танцевать с вами. Поупражняйтесь еще немного дома». Вернулись Хамада с Кирако, пришел Кумагай, пришла Кикуко, и за столом стало весело, а я, глубоко разочарованный, молча выслушивал насмешки Наоми. «Вы вовсе не так плохо танцуете, как говорит Наоми», — сказал Хамада. «Многие танцуют гораздо хуже. Послушайте, Кирако-сан, потанцуйте сейчас с Дзёдзи-саном фокстрот». «С удовольствием». Кирако с грацией актрисы наклонила голову. должен пояснить, что не только сейчас, но и никогда в прошлом для меня не существовало ни одной женщины, кроме Наоми. Конечно, увидав красавицу, я мог оценить ее красоту, но мне всегда хотелось лишь издали любоваться ею на расстоянии. Шлемская была исключением, но мое состояние влюбленности в нее было неуловимое, как сон. Она была женщиной далекой, чуждой мне расы. Кроме того, она преподавала танцы, и оттого мне было легче с ней, чем со слепительной Кирако, японкой и актрисой театра Тайгэки. Я испытал невыразимое удовольствие. Танцы закончились, когда было уже половина двенадцатого. Уже поздно, поедем на автомобиле, требовала Наоми, но мне удалось уговорить ее, и мы отправились пешком в Симбаси, чтобы успеть на последний поезд. Кумагай и Хамада вместе с дамами провожали нас по Гинзе. Мне было почему-то грустно. Наоми, впрочем, ничего подобного, по-видимому, не чувствовала. Сегодня было очень интересно. Пойдем еще раз в ближайшие дни, пыталась она заговорить со мной, но я все так же уныло молчал. Какое гнусное сборище тщеславных, хвастливых и самоуверенных людей. Зачем я очутился среди них? Для того, чтобы выставлять на показ Наоми. В таком случае я так же тщеславен, как они. А это сокровище, которым я так гордился, как оно выглядело. Ну что, ахнул весь мир при виде Наоми, когда ты появился с ней, как тебе об этом мечталось? Не мог не подумать я, насмехаясь над самим собой. «Слепые змеи не боятся». Эта пословица как раз про тебя. Да, конечно, для тебя эта женщина — единственное сокровище. Но каким оно оказалось, это сокровище, при ярком освещении? Кто так нахально задирал нос, беспрерывно ругал других и, если взглянуть со стороны, выглядел отвратительней всех? А вульгарный язык этой женщины? Пусть она корчит из себя леди, но ведь ее речь оскорбляет слух. Кикуко и госпожа Кирако намного воспитаннее ее. Печаль, досада, разочарование, трудно поддающиеся описанию тягостные чувства вплоть до самого возвращения домой теснились в тот вечер в моей груди. В трамвае я нарочно сел напротив Наоми и решил еще раз рассмотреть повнимательнее, за что же я так люблю ее. Может быть, нос или глаза? Мысленно перебирал я. И, как ни странно, лицо, которое всегда так притягивало меня, показалось мне в тот вечер незначительным и ничтожным. В моей памяти всплыл образ Наоми, служившей в кафе «Алмаз», когда я встретил ее впервые. Насколько лучше была она в те времена, наивная, простая, застенчивая и меланхоличная девочка, нисколько не походила на эту грубую, крикливую женщину. Я был влюблен в ту Наоми и только как бы по инерции все еще продолжал любить ее, а ведь с некоторых пор она стала просто невыносимой. Вы подумаете, что Наоми мне надоела? Нет. Я сам готов был подумать так, потому что до сих пор ни разу не испытывал к ней такого враждебного чувства. Но когда, вернувшись в Омори, мы остались вдвоем, сытые, настроение, владевшее мной в трамвае, постепенно куда-то улетучились. И все в Наоми — глаза, нос, руки, ноги — все вновь показалось мне соблазнительным. И снова она стала для меня самой прекрасной и совершенной.
1: Петербург, Ленинград. Город трагической красоты, единственный в мире. Если этого не понимать, нельзя полюбить Ленинград. Петропавловская крепость – символ трагедии. Зимний дворец на другом берегу – символ плененной красоты. Петербург и Ленинград – это совсем разные города. Не во всем, конечно. кое в чем они смотрятся друг в друга. В Петербурге прозревался Ленинград, а в Ленинграде мелькает Петербург его архитектуры. Но сходство только подчеркивает различия. Первое впечатление детства – барки. Барки, барки. Барки заполняют Неву, рукава Невы, каналы. Барки с дровами, с кирпичом. Катали выгружают барки тачками. Быстро-быстро катят их по железным полосам, вкатывают снизу, на берег. Во многих местах каналов решетки раскрыты, даже сняты. Кирпичи увозят сразу, а дрова лежат сложенными на набережных, откуда их грузят на телеги и развозят по домам. По городу расположены на каналах и на Невках дровяные биржи. Здесь в любое время года, особенно осенью, когда это необходимо, можно купить дрова. Особенно березовые, жаркие. На Лебяжьей канавке у летнего сада пристают большие лодки с глиняной посудой, горшками, тарелками, кружками, а бывают и игрушки. Особенно любимы глиняные свистульки. Иногда продают и деревянные ложки. Все это привозят из района Онеги. Лодки и барки чуть-чуть покачиваются. Нева течет, покачиваясь мачтами шхун, боками барж, яликами, перевозящими через Неву за копейку, и буксирами, кланяющимися мостам трубами. Под мостом трубы полагалось наклонять к корме. Есть места, где качается целый строй, целый лес. Это мачты шхун у Крестовского моста на Большой Невке, у Тучкового моста на Малой Неве. Есть что-то зыбкое в пространстве всего города. Зыбка поездка в пролетке или в извозчичьих санках. Зыбки переезды через Неву на яликах от университета на противоположную сторону к Адмиралтейству. На булыжной мостовой потряхивает. При въезде на торцовую мостовую, а торцы были по Царскому пути от Зимнего к Царскосельскому вокзалу, на Невском, обеих морских, кусками у богатых особняков, потряхивание кончается. Ехать гладко. Пропадает шум мостовой. Барки, ялики, шхуны, буксиры снуют по Неве. По каналам барки проталкивают шестами. Интересно наблюдать, как два здоровых молодца в лаптях, они упористее, конечно, дешевле сапог, идут по широким бортам барки от носа к корме, упираясь плечом в шест с короткой перекладиной для упора, и двигают целую махину, груженной дровами или кирпичом, барки. А потом идут от кормы к носу, волоча за собой шест по воде. Архитектура заслонена. Не видно реки и каналов, не видно фасадов за вывесками. Казенные дома в основном темно-красного цвета. Стекла окон поблескивают среди красных дворцовых стен. Окна мылись хорошо, и было много зеркальных окон и витрин, полопавшихся впоследствии во время осады Ленинграда. Темно-красный зимний, темно-красный генеральный штаб и здание штаба гвардейских войск, сенат и синод красные, сотни других домов красные, казарм, складов и различных присутственных мест, стены литовского замка красные. Это страшная пересыльная тюрьма одного цвета с дворцом. Только Адмиралтейство не подчиняется, сохраняет самостоятельность. Оно желтое с белым. Остальные дома также выкрашены добротно, но в темные тона. Трамвайные провода боятся нарушить право собственности. Они не крепятся к стенам домов, как сейчас, а опираются на трамвайные столбы, заслоняющие улицы. Что улицы? Невский проспект. Его не видно из-за трамвайных столбов и вывесок. Среди вывесок можно найти и красивые. Они карабкаются по этажам, достигают третьего, повсюду в центре, на Литейном, на Владимирском. Только площади не имеют вывесок, и от этого они еще огромнее и пустыннее. А в небольших улицах висят над тротуарами золотые булочные крендели, золотые головы быков, гигантские пенсне и прочее. Редко, но висят сапог, ножницы. Все они огромные, это тоже вывески. Тротуары перегорожены подъездами, козырьками, держащимися на металлических столбиках, опирающихся на противоположный от дома край тротуара. По краю тротуара нестройные ряды тумб. У очень многих старых зданий встречаются вместо тумб вкопанные старинные пушки. Тумбы и пушки оберегают прохожих от наезда телег и пролеток. Но все это мешает видеть улицу, как и керосиновые фонари единого образца с перекладиной, к которой прислоняют фонарщики свои легкие лесенки, чтобы зажечь, потушить, снова зажечь, потушить, заправить, почистить. В частые праздники, церковные и царские, вывешиваются трехцветные флаги. На Большой и Малой морских трехцветные флаги свешиваются на перетянутых через улицу от дома к противоположному канатах. Но зато какие красивые первые этажи главных улиц. Парадные двери содержатся в чистоте, их полируют, у них красивые начищенные медные ручки. В Ленинграде их снимут в 20-е годы в порядке сбора меди для Волховстроя. Стекла тоже чистые. Тротуары чисто метут. Они украшены зелеными катками или ведрами под водосточными трубами, чтобы дождевая вода меньше выплескивалась на тротуары. Дворники в белых передниках выливают из них воду на мостовую. Из парадных изредка появляются швейцары в синих с золотом ливреях, передохнуть воздухом. Они не только в дворцовых подъездах, но и в подъездах многих доходных домов. Витрины магазинов сверкают чистотой и очень интересны, особенно для детей. Дети оттягивают ведущих их за руки мам и требуют посмотреть в игрушечных магазинах оловянных солдатиков, паровозики с прицепленными вагончиками, бегущие по рельсам. Особенно интересен магазин Дойникова в гостином дворе на Невском, славящийся большим выбором солдатиков. В окнах аптек выставлены декоративные стеклянные вазы, наполненные цветными жидкостями, зелеными, синими, желтыми, красными. По вечерам за ними зажигают лампы. Аптеки видны издалека. Особенно много дорогих магазинов по солнечной стороне Невского. Солнечная сторона – это почти официальное название четных домов Невского. Запомнились витрины магазина с поддельными бриллиантами – ТЭТА. Посередине витрины – устройство с вечно крутящимися лампочками – бриллианты сверкают, переливаются. Асфальт – это теперь. А раньше – тротуары из известняка, а мостовые – булыжные. Известняковые плиты добывались с большим трудом, но зато выглядели красиво. Еще красивее – огромные гранитные плиты на Невском. Они остались на Аничковом мосту. Многие гранитные плиты перенесены сейчас к Исаакию. На окраинах бывали тротуары из досок. Вне Петербурга, в провинции, под такими деревянными тротуарами скрывались канавы. А если доски снашивались, можно было угодить в канаву. Но в Петербурге даже на окраинах тротуары с канавами не делались. Мостовые по большей части были булыжные, их надо было держать в порядке. Летом приезжали крестьяне подрабатывать починкой булыжных мостовых и сооружением новых. Надо было подготовить грунт из песка, утрамбовать его вручную, а потом вколачивать тяжелыми молотками каждый булыжник. Мостовщики работали сидя и обматывали себе ноги и левую руку тряпками. Случайно можно было попасть себе молотком по пальцам или по ногам. Смотреть на этих рабочих без жалости было невозможно. А ведь как красиво подбирали они булыжник к булыжнику, плоской стороной кверху. Это была работа на совесть, работа художников своего дела. В Петербурге булыжные мостовые были особенно красивы, из разноцветных обкатанных гранитных камней. Особенно нравились мне булыжники после дождя или поливки. О торцовых мостовых писалось много, в них также была своя красота и удобство. Но в наводнение 1924 года они погубили многих, всплыли и потащили за собой прохожих. Цвет конок и трамваев легко забудется. Цветной фотографии еще не было, а на картинах они не так часто изображались. Поди, ищи. Конки были довольно мрачные по цвету, темно-сине-серые, с серыми деталями. А трамваи очень оживляли город. Они были покрашены в красный и желтый цвет, и краски были всегда яркие и свежие. Сперва трамваи ходили по одному, прицепных не было. Оба конца не различались, и на обоих было поставлено управление. Доехав до конечной станции, кондуктор сходил с передней площадки, снимал снаружи большой белый круг, означавший «вперед», и переносил его назад, там ставил. Во время Первой мировой войны понадобились прицепные вагоны, население увеличилось. Вагоны-конки переделывались. Снимались империалы и перекрашивались в желтый и красный цвет, и их прицепляли к моторным вагонам. Вскоре исчезли и белые круги для обозначения передней части. Вперед был виден и так. Но ехать в прицепном вагоне было неприятно. В них трясло, скорость для них была необычной, и плохо закрепленные стекла отчаянно дребезжали. Кстати, площадки трамваев были открытыми. Летом ехать удовольствие, зимой холодно. Но все военные и революционные годы пассажиры набивались в вагоны, висели на ступеньках, держась за поручни, висели на колбасе и иногда разбивались о трамвайные столбы. Звуки Петербурга. Конечно, в первую очередь вспоминаешь цоканье копыт по булыжной мостовой. Ведь и Пушкин писал о громе медного всадника по потрясенной мостовой. Но цоканье извозчичьих лошадей было кокетливо нежным. Этому цоканью мастерски умели подражать мальчишки, играя в лошадки и щелкая языком. Игра в лошадки была любимой игрой детей. Цоканье копыт и сейчас передают кинематографисты, но вряд ли они знают, что звуки цоканья были различными в дождь или в сухую погоду. Помню, как с дачи из Куокколы мы возвращались осенью в город, и площадь перед Финляндским вокзалом была наполнена этим мокрым цоканьем дождевым. А потом мягкий, еле слышный звук катящихся колес по торцам и глуховатый, вкусный топот копыт по ним же там, за Литейным мостом. И еще покрикивание извозчиков на переходящих улицу «Эп!». Редко кричали «Берегись, отсюда брысь!», только когда лихач с форсом обгонял извозчичью пролетку. Ломовые, размахивая концом вожжей, угрожали лошадям, погоняли их с каким-то всасывающим звуком. Кричали газетчики, выкликали название газет во время Первой мировой войны и что-нибудь из последних новостей. Приглашающие купить выкрики, пирожки, яблоки, папиросы появились только в период НЭПа. На Неве гудели пароходы. Но характерных для Волги криков в рупоры в Петербурге не было, очевидно, было запрещено. По Фонтанке ходили маленькие пароходики финляндского пароходного общества с открытыми машинами. Виден был кочегар. Тут и свист, и шипение пара, и команды капитана. Одним из самых типичных уличных звуков Петербурга перед Первой мировой войной было треньканье трамваев. Я различал 4 трамвайных звонка. Первый звонок перед тем, как трамваю тронуться. Кондуктор, до войны всегда мужчина в форме, на остановках выходил с задней площадки, пропускал всех садящихся вперед, сам садился последним и, когда становился на ступеньку вагона, дергал за веревку, которая шла от входа к звонку у вагоновожатого. Получив такой сигнал, вагоновожатый трогал вагон. Эта веревка шла вдоль всего вагона по металлической палке. К ней были прикреплены кожаные петли, за которые могли держаться стоящие в трамвае. В любом месте трамвая кондуктор мог позвонить вагоновожатому. И это был второй тип звонка. Вагоновожатый предупреждал неосторожных прохожих с помощью еще одного звонка, действовавшего от ножной педали. Здесь вагоновожатый звонил иногда довольно настойчиво, и звук этот часто слышался на улицах с трамвайными линиями. Потом появились и электрические звонки. Довольно долго ножные педальные звонки действовали одновременно с ручными электрическими. Грудь кондуктора была украшена многими рулонами с разноцветными билетами. Билеты разных цветов продавались по станциям на участке пути, и, кроме того, были белые пересадочные билеты, с которыми можно было пересесть в определенных местах на другой маршрут. Все эти маршруты указаны в старых путеводителях по Петербургу. Время от времени, когда кончался тот или иной отрезок пути, и надо было брать новый билет, кондуктор громко возглашал на весь вагон: «Желтым билетом станция!» Или зеленым билетом станции, или красным билетом станции. Интонации этих возглашений запомнились мне на всю жизнь. В школу я ездил на трамваях. Очень часто были слышны на улицах звуки военных оркестров. То полк шел по праздникам и воскресным дням в церковь, то хоронили генерала. Ежедневно шли на развод караула к зимнему преображенцы или семеновцы. На звуки оркестра сбегались все мальчишки. Потребность в музыке была большая. Особенно интересно было, когда выделенные для похорон войсковые подразделения возвращались с кладбища. Тогда полагалось играть веселую музыку. С веселыми маршами шли и в церкви, но, разумеется, не в Великий пост. Были и тихие звуки. Звенели шпоры военных. За звоном своих шпор офицеры следили. Шпоры часто делались серебряными. На Невском и на прилегающих улицах, особенно у гостиного на углу Невского и Садовой, торговцы продавали детям надутые легким газом взлетавшие шарики – красные, зеленые, синие, желтые и самые большие – белые, с нарисованными на них петухами. Около этих продавцов всегда было оживление. Продавцов всегда было издали видно по клубившимся над их головами связкам веселых шариков. В моем детстве на улицах уже не продавали сбитень, но отец помнил и любил рассказывать о сбитне. Он хорошо подкреплял прохожих, особенно в мороз. Сбитенщик закутывал самовар в особый ватник, чтобы не остыл, и носил его на спине, а кран открывал из-под левого локтя. Сбитень – это смесь кипятка с медом и разными специями, чаще всего с корицей. По словам отца, сбитенщики в старину кричали «Сбитню горячего!». Я запомнил со слов отца не «сбитня», а именно «сбитню». А по утрам с окраин города, особенно с выборгской стороны, доносились фабричные гудки. Каждый завод можно было узнать по гудку. Гудели три раза, созывая на работу. Не у всех были часы. Эти гудки были тревожными, призывными. Зимой самые элегантные сани с вороными конями под темной сеткой, чтобы при быстрой езде в седоков не летели комья снега из-под копыт. Простые извозчичьи сани были тоже красивыми. Как ребенка меня всегда тянуло заглянуть за фасады домов. Что там? Но об этом я больше узнавал из рассказов взрослых. Магазины, впрочем, помню, те, в которые заходил с матерью. Колониальные товары, кофе, чай, корица, еще что-то. Бакалея, суровский магазин, ткани, нитки, булочные, кондитерские, пищебумажные. Слова «продукты» в нынешнем значении не было. Продукты – только продукция чего-то. Продукты сельского хозяйства стали говорить на моей памяти. На рынок ходили за провизией. Продавцы назывались приказчиками. Помню дисциплину этих приказчиков в магазине масла. Стояли они на шаг назад от прилавка, заложив руки за спину. При появлении покупателя приказчик делал шаг ему навстречу и опускал руки. Это невольно заставляло покупателя к нему подойти. Масло и сыр давали пробовать на кончике длинного ножа. Первые кинематографы. Совсем забыли, что на узкой офицерской против нашего дома был кинематограф «Мираж». Он был сделан из нескольких магазинов, соединенных вместе. Но по субботам мы всей семьей ездили на Невской в кинематограф «Солейль». Он помещался в том же доме, что и «Пассаж» около Садовой. Этот кинематограф был сделан из нескольких квартир, соединенных вместе. Кроме основной картины, помню «100 дней Наполеона», «Гибель Титаника» — это документальный фильм, оператор снимал всю пароходную жизнь и продолжал снимать кораблекрушение до того момента, когда погас свет, а потом снимал даже в спасательной лодке. Обязательно давалась комическая, с участием Макса Линдера и других, и видовая. Последняя раскрашивалась часто от руки. Каждый кадр и непременно в яркие цвета. Красный, зеленый для зелени, синий для неба. Однажды были на Невском Паризиане или в Пикадилли, не помню. Поразили камердинеры в ливреях и чуть ли не в париках. Родители часто брали меня с собой в Мариинский театр. У родителей было два балетных абонемента в ложе третьего яруса. Спектакли были праздниками. На праздничность они и были рассчитаны. Снобы-офицеры приходили, как правило, ко второму акту. В «Дон Кихоте» пропускали пролог. В антрактах красовались у барьера оркестра, а после спектакля офицеры стояли у артистического выхода перед подъездом, рассматривая дам. На Страстной и к Пасхальной заутрене ходили на Почтамскую улицу в домовую церковь главного управления почт и телеграфов, где служил отец, стал начальником. Пальто снимали в гардеробе, поднимались на второй этаж, паркетные полы в церкви были хорошо натерты, электричество спрятано за карнизы, а лампады горели электрические, что некоторые ортодоксально настроенные прихожане осуждали. Но отец гордился этим нововведением. Это был его проект. Когда входила семья, наша или другая, служитель сразу нес венские стулья и ставил позади, чтобы в дозволенных для того местах службы можно было присесть, отдохнуть. Позже я узнал, что в ту же церковь ходила и семья Набоковых. Значит, мы встречались с Владимиром, но он был старше меня. Неравенство жителей Петербурга бросалось в глаза. Когда возводились дома, строители носили кирпичи на спине, быстро поднимаясь по доскам лесов с набитыми на доски планками вместо ступеней. По черным лестницам доходных домов дворники носили дрова тоже на спине, ловко забирая дрова со специальных козел, стоявших во дворе. Во двор приходили старьевщики-татары, кричали «Халат! Халат!». Заходили шарманщики, и однажды я видел Петрушку, удивляясь ненатуральному голосу самого Петрушки. Петрушечник вставлял себе в рот пищик, изменявший его голос. Ширма у петрушечника поднималась от пояса и закрывала его со всех сторон. Он как бы отсутствовал. Ходили мы смотреть столетний гренадер из золотой роты у памятника Николаю Первому. Это были солдаты, служившие еще Николаю Первому. Их оставшихся собирали со всей России и привозили в Петербург. Ходили мы и на разводы караула к Зимнему. Вся церемония происходила во дворе на специальной платформе, мы ее не видели. Но на развод семеновцы и преображенцы шли с музыкой, игравшей бравурные марши, оглушительно подаркой генерального штаба, отзывавшейся эхом. Петербург был городом трагической и скрытой во дворцах и за вывесками красоты. Зимний, сплошь темный ночами, государь с семьей жили в Александровском дворце в Царском селе. Веселое рококо дворца теряло свою кокетливость, было тяжелым и мрачным. Напротив дворца утопала во тьме крепость-тюрьма, взметнувшийся шпиль собора, и меч, и флюгер одновременно кому-то угрожал. Вьющиеся среди регулярно распланированных улиц каналы нарушали государственный порядок города. В Александровском саду против Адмиралтейства существовали разные развлечения для детей. Зимой катание на оленях, летом зверинец и пруды с золотыми рыбками. Среди дворцов, словно под присмотром бон и гувернанток. Марсово поле пылило в глаза при малейшем ветре, а Михайловский замок словно прищуривался одним среди многих единственным замурованным окном комнаты, где был задушен император Павел. О старом Петербурге вспоминает Вейдле в книге «Зимнее солнце». Дом, принадлежавший Вейдле, находился на Большой Морской около арки Генерального штаба. Если идти по левой стороне от арки Генерального штаба, то первый дом номер 6 – гостиница «Франция» с рестораном «Малый Ярославец», а дальше французская булочная с круассанами и шассонами, такими же, как в Париже. Французские булки из Испании, там они тоже назывались французскими, но во Франции не пеклись. Затем ювелир Болин со швейцаром. На углу табачная лавочка, тут же посыльные в красных фуражках. Напротив дом мебельной фабрики «Танет», фабрика венских стульев, легких и удобных. Перейдя Невской, закусочная «Смурова». В бельетаже английский магазин, где продавалось английское темно-бурое глицериновое мыло. На Невском напротив цветы из Ниццы, даже зимой. Наискось от сигар до Циаро, поставщик всего нужного для художеств. Над ним Генрих Циммерман для музыкантов. Посередине, возле окон второго этажа, над улицей, на чугунном укрепе, Павел Буре. Часы, показывавшие точное время. Далее по Большой Морской ресторан «Кюба» с тяжелыми кремовыми гардинами. Это, по воспоминаниям Юлии Николаевны Донзас, единственный ресторан такого хорошего тона, что туда можно было зайти приличной даме без сопровождения кавалера. затем магазин Мюллера лучших сундуков и саквояжей. В 1916 году драгоценности Эрмитажа решили эвакуировать в чемоданах этой фирмы. Хранитель – барон Фелькерзам. На гранитной облицовке по Большой Морской было золотыми буквами начертано «Фаберже».

0: себя внимание, выделяя среди старомодных немок, как иностранка. О петербургских элегантных дамах пишет и Вадим Андреев в своих воспоминаниях «Отец». Рассказывал мне о них с восхищением и известный библиограф Фомин. Он особенно подчеркивал изящество походки. Когда я был в Белграде в 1964 году, профессор Радован Лалич указал мне на одну пожилую даму. Сразу видна русская из Петербурга. Почему сразу? Держалась очень прямо и имела прекрасную легкую походку.
1: На четвертый день праздника был назначен вечер и ожидалось много гостей. Святки — хорошее время. Много оживления, шума, всяких игр с завязыванием глаз и беготней по всему дому, в котором даже мы можем принять участие. По вечерам молодежь устраивает гадание, девочки топят воск, смотрят в зеркало и кричат на Сережу, который строит им рожи из-за спины в зеркало. Все комнаты имеют неуловимо праздничный вид. Все, начиная от свежевымытых полов, кончая запахом пирогов, которые приносят из кухни на железных листах и временно ставят на маленький шкафчик в столовой, на котором нянька пьет чай в стороне от большого стола. Все это напоминает о праздниках. Обедают уже не в столовой, а в зале, на двух сдвинутых вместе столах, которые покрываются длиннейшей скатертью. Ставятся длинные ряды приборов, которые мы с Катей считаем, обходя стол, в то время как на нем расставляют рюмки и бутылки на подносе и складывают треугольничком салфетки. В гостиной на большом столе все время ставят всевозможные закуски в откупоренных с отогнутыми крышечками жестянках, на круглых и на узеньких длинных тарелках нарезанная кружочками копченая и вареная колбаса, огромный кусок сочного маслянистого сыра, красные, красиво наложенные краешками один на другой ломтики семги, окорок ветчины и стопочка маленьких тарелочек. А на подносе с нарисованным на нем замком помещаются горкой вина в темных и светлых бутылках с разноцветными головками из свинцовой бумаги, которые можно будет, когда опорожнятся бутылки, снять и употребить на свои дела. Мы время от времени подходим к матери и, потихоньку попросив разрешения, долго осматриваем все расставленные блюда, тарелки и коробочки, выбирая, что бы такое повкуснее съесть. Никогда не бывает так хорошо, когда приходят зимние праздники. Еще накануне Рождества, когда уже стемнеет, из города приезжает Иван, весь забеленный снегом, с поднятым воротником тулупа, который у него подвязан под шеей платком, вносит какие-то интересные ящики, кульки, ставит их на пол в передней и уходит за другими. Мы в нетерпении топчемся около и суем носы во все покупки, пока нас не прогонит крестная, сказав нам, чтобы мы не танцевали перед холодной дверью. А в четверг в столовой раздвинули стол, вставив все запасные доски, которые всегда стоят за шкафом. Из кухни принесли самый большой самовар и поставили вдвоем с трудом на поднос. В холодной кладовой, из побелевших от мороза стеклянных банок, накладывались всевозможные варенья и наше любимое — обсахаренные груши с палочками, из деревянной кадочки, застывшей, как сливочное масло, мед, из маленького шкафчика доставались принесенные утром из печи белые рассыпчатые пышки, кренички.

0: Ельки, перевитый хворост, и все это ставилось на середину чайного стола в сухарницах с подстеленными салфеточками. А около самовара на белой скатерти стояли расставленные стаканы, чашки с ложечками, блестевшими серебром от света большой лампы над столом. Ходишь кругом этой благодати и не знаешь, на что смотреть. «Попроси у мамы кружочек копченой колбасы», — сказала мне Катя, взяв палец в рот и глядя из гостиной на стол с закусками. Я сказал на ухо матери. Получив, что требовалось, мы сначала выковырнули и съели белые кусочки сальца и, упрятав остальное за щеку без хлеба, отправились в зал, стараясь подольше не есть, чтобы удержать во рту приятный соленый вкус. Кое-кто из гостей уже приехал. В передней висело много чужих шуб, некоторые были просто свалены на сундук. В них можно было очень удобно прятаться. Иногда можно было отыскать на меху чьей-нибудь шубы хвостик, как на дядюшкиной Харьковой, и оторвать, без опасения, что это обнаружится. Приезд гостей святочным вечером – это самая приятная вещь. После каждого нового гостя думаешь, кто еще приедет. Приятнее всего наблюдать, как дом изменяет свой обычный вид, как одна за другой зажигаются лампы в черной передней, в парадной, в коридоре. «Зажгите в зале стены лампы», — сказал голос крестный в гостиной. И мы побежали смотреть, как их будут зажигать. Эти лампы на двух противоположных стенах зала зажигались только в редких торжественных случаях. Парадная передняя тоже осветилась. Там зажгли обе стены лампы по бокам большого зеркала. Матовые шары абажуров отражались в зеркале, и их, казалось, четыре, а не два. Сначала мы расхаживали по широкому простору празднично освещенного зала, осматривали закусочный стол и подъедали кусочки, когда в маленькой комнате резали колбасы и семгу. Там же стояли на полу под окном темные нераспечатанные бутылки, около которых мы присели на полу и осмотрели их свинцовые головки. Потом катались, повиснув на дверях, обходили вешалки и нюхали шубы, пахнувшие морозом и мехом. Каждые 10 минут на дворе раздавался лай собак, и подъезжали к парадному все новые и новые сани. Мы выбегали смотреть, кто приехал, а чтобы нас не прогнали оттуда, прятались за вешалки, становясь ногами в большие калоши. Таня была в новеньком платье с беленьким фарточком и с бантиком в волосах, как барышня. Один раз я тихонько пробрался в переднюю и зарылся в шубы незаметно от Тани, чтобы посмотреть, не зайдет ли сюда Сережа. И когда я мысленно представил себе, как я могу подсмотреть, что они будут делать в передней, у меня так же, как в прошлый раз, забилось сердце и застучало в ушах. В зале начинались танцы. Уже мелькали, кружась в вальсе, отдельные пары. В гостиной, раздвинув зеленые столы и расставив по углам новые необожженные свечи, блестя нагнувшимися лысинами, сидели старички, раскинув веером по сукну только что распечатанные карты, размечали и приготовляли листы для записи, а после партии, чтобы поразмять ноги, подходили к дверям зала и смотрели на танцующую молодежь. «Вы что же не танцуете?» — сказал дядюшка, взяв меня за голову и повернув ее к себе, как повертывают арбуз. Я ничего не ответил. С кем же бы я стал танцевать? И потом, наверное, меня сейчас же выпроводили бы, чтоб не мешался под ногами. А нас теперь совсем забыли и не обращали никакого внимания. Это еще спасибо дядюшке, что он мимоходом все-таки хоть скажет слово два. Старшие все были заняты гостями, озабочены, суетились, и мы то и дело попадались кому-нибудь на дороге. «Отойди в сторонку, сядь. Видишь, здесь танцует», — сказала крестная Кате и вывела ее за руку из зала в гостиную. Я хотел было позлорадствовать, зазевался на них и сам попал матери под ноги. «Что вы вечно толчетесь на дороге?» — крикнула мать, наскочив на меня. Я, наконец, возмутился этим. Хотел было расплеваться со всеми и уйти наверх. Но так как все были заняты своим и не заметили бы ни моей мрачности, ни моего отсутствия, то я передумал. Решил остаться и все-таки поискать развлечений. Как раз в это время от отрады приехали в гости мальчики и девочки. Нас свели и познакомили. Я стал их занимать, водил их под рояль, где был такой гром и звон, что старшая из девочек, особенно нравившаяся мне, зажимала пальчиками уши и, выбежав оттуда, прыгала на одной ноге, встряхивая своими кудряшками с красненькими бантиками у висков. Она была в белом платьице, слабо и низко перехваченным поясом, в беленьких чулочках и белых туфельках с бантиками. Ее каштановые волосы до плеч встряхивались при каждом движении. Когда она, забывшись, кого-нибудь слушала, правый глаз ее немного косил, и это очень шло к ней. Выбрав момент, когда детей повели к закусочному столу, я убежал в угловую, чтобы свериться с зеркалом, какое я могу произвести впечатление. Впечатление, по моим соображениям, должно было получиться хорошее. На мне были сапожки, новенькая матроска с отглаженными воротничками, короткие волосы были приглажены и причесаны с боковым пробором, на щеках румянец, который я тут же усилил, потерев наскоро щеки руками. В общем, я был похож на картинку из модного журнала, где изображены мальчуганы с обручами. Но что заставило меня серьезно задуматься, так это уши. Сколько я не придавливал их пальцами, они все оттопыривались слишком в стороны. «Да ничего, сойдет», — сказал я сам себе. Раза два я уходил от детей и, как будто без особого умысла, проходил через переднюю, где была Таня. Я ждал, какое я впечатление произведу на нее. Впечатления, очевидно, никакого не было. Тогда я спрятался в темной спальне, бывшей рядом с передней, оттуда можно было видеть все, что делается в передней, и с замиранием сердца ждал, не придет ли Сережа. Таня изредка подходила к дверям зала и смотрела на танцующих, потом подходила к зеркалу и смотрела на себя. Но я заметил, что Катя как-то подозрительно относится к моим исчезновениям. Один раз я, долго смотревший на Таню из спальни, подошел к ней. У меня забилось сердце, и я не знал, что мне делать. Не зная, с чего начать, и решив положиться в этом всецело на пример Сережи, я схватил ее за руки и начал вывертывать и ломать пальцы, стараясь сделать это как можно больнее. «Что ты? Взбесился, что ли?» — вскрикнула Таня, испуганно стараясь вырвать у меня свои руки. «Он ошалел, моей матушке», — сказала она, вырвав руки и сильно толкнув меня в грудь. Я отлетел к вешалке. В это время Катя выглянула в переднюю в своем беленьком платьице и сказала громко, как будто нарочно, чтобы ее кто-нибудь услышал: «Что ты здесь делаешь, а?» Таня ничего не сказала и только потирала руку с раздражением, глядя на меня. «Ничего. Тебе что нужно?» «А я маме скажу», — «Убирайся вон», — сказал я, став к ней боком и плечом. «Хочешь, скажу», — продолжала Катя. «Ничего я не хочу», — сказал я. «Ты мне поклялась портить жизнь. Можешь проваливать отсюда». Я повернул ее за плечо и слегка толкнул по направлению к двери. «Как я раньше не видел, что это за человек!» — подумал я, проследив за ней из передней, пойдет ли она говорить матери или нет. У нее появилось какое-то необыкновенное чутье, как будто бы она каждую минуту знала, куда я пойду. Главное, досадно было, что она совсем добродетельная, и у нее нет ничего, к чему можно было бы придраться и осадить ее. А меня она еще недавно застала за не совсем хорошим делом. Раскуриванием попавшегося под руку окурка. Потом были еще какие-то дела. Обо всем этом она молчала, но тем смирнее приходилось мне с ней быть. И правда, стоило только мне зацепить ее чем-нибудь, как она сейчас же громко говорила: «Ты что ко мне пристаешь? Хочешь, я маме скажу, как ты?» И я принужден был отступать, даже не всегда зная, на что она намекает. Когда я после всей этой истории вышел в зал и увидел отрадненскую Наташу с ее бантиком в волосах, мне стало стыдно того, что я сидел где-то в темной спальне и подсматривал, а потом так позорно оскандалился с Таней, которая меня толкнула в грудь. И я больше уже не показывался в переднюю целый вечер и все время был около Наташи. Мне было так легко и хорошо, и в то же время так неприятно вспоминать о том, что было в передней, что когда мимо меня прошла Таня с вазой яблок, мне и на нее было неприятно смотреть, и я сделал вид, что не заметил ее. Окна в зале вспотели, молодежь, отдыхая после танцев и обмахивая веерами и платками разгоряченные лица, прогуливалась по широкому простору зала. «Граждане!» — сказал Сережа, похлопав в ладоши, чтобы обратить на себя внимание. «Граждане, пойдемте гулять!» «Идем, идем, ночь чудесная!» — послышались голоса. Услышав, что собираются идти гулять, мы с Катей бросили своих гостей и выскочили в переднюю отыскать свои шубы. Но оказалось, что их перенесли в спальню. Нужно было одеться, выскочить раньше всех на крыльцо, а потом незаметно замешаться в толпу. Иначе Сережа сейчас же скажет: «Вы куда это собрались? Возьмите-ка их, рабов божиих!» Молодежь со смехом высыпала в переднюю и стала разбирать шубы. Я, чуть не прихватив себе дверью пяток, выскочил в сени. Катя со мной. Она не успела завязать платка, и я принужден был на дворе завязать ее концы сзади. Ночь была месячная, крепко морозная, с бездной высыпавших звезд на небе, с переливами неясных лунных теней. От угла парадного подъезда падала под косым углом тень на снег. Накатанная полозьями дорога перед крыльцом блестела на месяце. Через минуту на освещенный месяцем снег выбежали одна за другой черные фигуры, и с морозным скрипом каблуков по крепкому снегу веселой шумной толпой пошли к воротам. Ворота были в тени, и только видная в них деревенская улица с избами была ярко освещена полным месяцем, высоко стоявшим на небе. Мы, наблюдая за своими тенями, побежали за всеми. «Как хороша ночь!» — сказал кто-то. И все на минуту затихли. Все строения, амбары, конюшни, занесенный сруб колодезя, были неподвижно закованы в снегу, как заколдованные. и только в тени их чудилось, будто шевелятся какие-то призраки. Избы на деревне стояли все засыпанные глубокими сугробами, белея в свете месяца пухлым слоем снега на крышах. Деревья неподвижно спали, избы спали, и только звезды над ними жили и горели в высоком небе. На выгоне около церкви разъезженные в разных направлениях дороги ясно белели взвороченными краями, и ровная, пухлая пелена снега искрилась миллионами огоньков. Когда все вернулись, в зале был уже накрыт длинный стол для ужина. Нам разрешили остаться на ужин, и мы, в ожидании, когда сядут ужинать, ходили вокруг стола, потрагивая спинки стульев. Потом побежали посмотреть, как гостям будут готовить постели. На лежанке в спальне уже лежали груды подушек, принесенных из холодной кладовой. Мы помогали их носить в дальние комнаты и складывали на место, не упускали случая перекувырнуться через них. «Ты о чем говорил с Наташей?» — спросила у меня Катя, когда мы возвращались по коридору в зал. «Ни о чем». «Тебе что за дело?» — сказал я. После ужина некоторые гости разъехались, некоторые остались ночевать. Наши гости из отрады уехали первыми. Мы стояли в передней и смотрели, как их одевали. Наташу поставили на стул, надели сначала капор с мотающимися над глазами шариками, потом всунули руки в рукава бархатной вишневого цвета шубки, застегнули и покрыли большим платком, который завязали сзади, повернув ее на стуле, как куклу. Из платка мы увидели только одни глаза, которые, я заметил, смотрели на меня. В дверях, когда ее повели садиться в сани, она еще раз оглянулась на меня. Нет, это удивительно хорошо, сказал я сам себе, когда мы возвращались в зал. Что хорошо? Спросила Катя. Я едва не проболтался о том, что я сейчас чувствовал, когда Наташа оглянулась на меня в дверях. Но вовремя сообразил, что с этим человеком лучше быть поосторожнее и не давать ему против себя лишнего козыря в руку. Так, ничего. Мужской молодежи отвели комнаты наверху, старички поместились в угловой и гостиной. Поговорив и посмеявшись еще несколько времени после ужина, в то время как со стола убиралась посуда, недопитые рюмки и стаканы, встряхивались и складывались салфетки, все разошлись по комнатам, и скоро дом стал затихать. Но еще долго из-за приотворенных дверей слышался молодой веселый смех, и виднелся в щелях дверей свет.
1: Мне ненавистен гул гигантских городов. Противно мне толпы движения. Мой дух живет среди лесов, где в тишине уединенье внемлю я музыке незримых голосов, где неустанный бег часов не возмущает упоенье, где сладко быть среди цветов и полной чашей пить из родника забвенья. Хмуро северное небо, скорбны плачущие тучи, с темных скал на воды фьорда мрачно смотрит лес могучий. Безотрадно здесь мерцанье безглагольной глубины, неприветно. слышны вздохи ветра между ветками сосны. Прочь душа отсюда рвется, жаждет воли и простора, жаждет луга, трав душистых, их зеленого убора. И встревоженной мечтою слышишь в ропоте волны колокольчик русской тройки в царстве степи и луны. Чайка, серая чайка, с печальными криками носится над холодной пучиной морской. И откуда примчалась? Зачем? Почему ее жалобы так полны безграничной тоской? Бесконечная даль, неприветное небо нахмурилось, закурчавилась пена, седая на гребне волны. Плачет северный ветер, и чайка рыдает безумная, бесприютная чайка из дальней страны. Из-под северного неба я ушел на светлый юг, где звучнее поцелуи, где пышней цветущий луг. Я хотел забыть о смерти, я хотел убить печаль и умчался беззаботно в неизведанную даль. Отчего же здесь, на юге, мне мерещится метель? Снятся снежные сугробы, тусклый месяц, сосны, ель. Отчего же здесь, на юге, где широк мечты полет, мне так хочется увидеть воды, убранные в лед? Да, не понял я. Не понял, что с тоскливою душой не должны мы вдаль стремиться, в край волшебный и чужой. Да, не понял я, не понял, что родимая печаль лучше, выше и волшебней, чем чужбины ширь и даль. Полным слез, туманным взором я вокруг себя гляжу, с обольстительного юга вновь на север ухожу, и как узник, полюбивший долголетний мрак тюрьмы, я от солнца удаляюсь, возвращаясь в царство тьмы. На полюс, бежим, поспешим и новые тайны откроем. Там, верно, есть остров, красив, недвижим, окован пленительным зноем. Нам скучны пределы родимых полей, изведанных дум и желаний. Мы жаждем качанья немых кораблей, мы жаждем далеких скитаний. В безвестном услада тревожной души, в туманностях манят зорницы, и сердцу ракочут приливы, спеши, и дразнят свободные птицы. Нам ветер бездомный шепнул в полусне, что сбудутся наши надежды для нового солнца в цветущей стране. Проснувшись, откроем мы вежды. Мы гордо раздвинем пределы земли. Нам светит наш разум стоокий. Плывите, плывите скорей корабли, плывите на полюс далекий. Мы плыли все дальше, мы плыли не день и не два. От влажной крутящейся пыли кружилась не раз голова. Туманы клубились густые, вставал и гудел океан, как будто бы ведьмы седые раскинули вражеский стан. И туча бежала за тучей, завалом мятежился вал. Встречали мы остров плавучий, но он от очей ускользал. И там, где из водного плена на миг восставали цветы, крутилась лишь белая пена, сверкая среди темноты, и дерзко смеялись зорницы, манившие миром чудес, Кружились зловещие птицы под склепом пустынных небес. Буруны закрыли со стоном сверканье полярной звезды. И вот уж с пророческим звоном идут, надвигаются льды. Так что ж, и для нас развернула свой свиток седая печаль. Так значит, и нас обманула богатая сказками даль. Мы отданы белым пустыням, мы тризну свершаем на льдах, мы тонем, мы гаснем, мы стынем с проклятием на бледных устах. Да легкие хлопья летают и беззвучную сказку поют, и белые ткани сплетают, созидают для смерти приют. И шепчут: мы дети эфира, мы любимцы немой тишины, враги беспокойного мира, мы пушистые чистые сны. Мы падаем в синее море, мы по воздуху молча плывем и мчимся в безбрежном просторе, и к покою друг друга зовем. И вечно мы вечно летаем, и не нужно нам шума земли. Мы вьемся, бежим, пропадаем, и летаем, и таем вдали. Я тревожный призрак, я стихийный гений. В мире сновидений жить мне суждено. Быть среди дыхания сказочных растений, видеть, как безмолвно спит морское дно. Только вспыхнет веспер, только месяц глянет, только ночь настанет раннюю весной. Сердце жаждет чуда, ночь его обманет, сердце умирает с гаснущей луной. Вновь белеет утро, тает рой видений, каждый вздох растений шепчет для меня. О, мятежный призрак, о, стихийный гений, будем жаждать чуда, ждать кончины дня. Я когда-то был сыном земли, для меня маргаритки цвели. Я во всем был похож на других, был в цепях заблуждений людских. Но земную печаль разлюбив, разлучен я с колосьями нив. Я ушел от родимой межи за пределы и правды, и лжи. И в душе не возникнет упрек, я постиг в мимолетном намек. Я услышал таинственный зов, бесконечность немых голосов. Мне открылось, что времени нет, что недвижны узоры планет, что бессмертие к смерти ведет, что за смертью бессмертие ждет. Мне снился мучительный Гойя, художник чудовищных грез, больная насмешка над жизнью, над царством могилы вопрос. Мне снился бессмертный Веласкес, Куэльо, Мурильо святой, создавший воздушность и холод, и пламень мечты золотой. И Винчи, спокойный, как Гёте, и светлый, как сон, Рафаэль, и нежный, как вздох, Боттичелли, нежней, чем весною свирель. Мне снились волхвы откровений, любимцы грядущих времен, воззванье влекущих на битву, властительно ярких знамен, намеки на сверхчеловека, обломки нездешних миров, аккорды бездонных значением еще неразгаданных снов. Когда в глухой тиши старинного музея, исполненный на миг несбыточной мечты, смотрю на вечные создания красоты, мне кажется живой немая галерея, и пред Мадоннами душой благоговея я вижу много в них священной простоты, и в книге прошлого заветные листы читаю я один, волнуюсь и бледнее. Так точно близ тебя душою я постиг, что можно пережить века в единый миг. Любить и тосковать, о том сказать не смея, и выразить всех чувств волшебных не умея, я вечной красоты в тебе познал родник. Мечта художника, безмолвная камея. Я полюбил тебя, лишь увидал впервые. Я помню, шел кругом ничтожный разговор, молчала только ты, и речи огневые, безмолвные слова мне посылал твой взор. За днями гасли дни, уж год прошел с тех пор, и снова шлет весна лучи свои живые, цветы одели вновь причудливый убор. А я все люблю, как прежде, как впервые. И ты по-прежнему безмолвна и грустна, лишь взор твой искрится и говорит порою. Не так ли иногда владычица луна свой лучезарный лик скрывает за горою? Но и за гранью скал, склонив свое чело, из тесной темноты она горит светло. Я буду ждать тебя мучительно. Я буду ждать тебя года. Ты манишь сладко исключительно. Ты обещаешь навсегда. Ты вся безмолвие несчастья, случайный свет во мгле земной, неизъясненность сладострастия, еще не познанного мной. Своей усмешкой вечно кроткою, лицом всегда склоненным ниц, своей неровною походкою крылатых, но не ходких птиц, ты будешь чувства тайно спящие. И знаю, не затмит слеза твои куда-то прочь глядящие, твои неверные глаза. Не знаю, хочешь ли ты радости уста к устам прильнуть ко мне, но я не знаю высшей сладости, как быть с тобой наедине. Не знаю, смерть ли ты нежданная или нерожденная звезда, но буду ждать тебя, желанная. Я буду ждать тебя всегда. Можно жить с закрытыми глазами, не желая в мире ничего, и навек проститься с небесами, и понять, что все кругом мертво. Можно жить безмолвно холодея, не считая гаснущих минут, как живет осенний лес редея, как мечты поблекшие живут. Можно все заветное покинуть, можно все бесследно разлюбить, но нельзя к минувшему остынуть, но нельзя о прошлом позабыть. Есть люди, присужденные к скитаниям. Где б ни был я всем чужой всегда. Я предан переменчивым мечтаниям, подвижным, как текучая вода. Передо мной мелькают города, деревни, села с их глухим страданием. Но никогда, о сердце, никогда своим я не встречался ожиданием. Разлука, след чужого корабля, порыв волны к другой волне не схожий. Да, я бродяга, топчущий поля, уставший повторять одно и то же. Я падаю на землю, плачу. Боже, никто меня не любит, как земля.
2: Мороз накликал сам, ведь слово «колдовство» пророчества свои произносить не стоит. А я призвал мороз. Зачем призвал его? Теперь, как псы у нас ночами печки воют, мы можем иногда владеть толпой причин и силою молитв влиять на ход вселенной, но следствия темны, так лучше промолчим и лучше не дадим свободы воле пленной. Есть спор двух душ слиянных о разъятье, спор двух неосторожных, жадных душ, спор о свободе, словно о проклятии, двух душ слиянных, залетевших в глушь. И оба мы живем под впечатлением поэмы, не написанной пером, то с просветлением, то с утомлением, поэмой этой дышим и живем. В баренье том неистовом, но истом, слиянные навек, как два ручья, мы обращаемся к евангелистам. Ведь верно, боль ценней небытия. Жить так, без жалоб и обид на мир, который нас не любит, и лишь велит, а не сулит, и недовольно брови супит. Ну а за что любить-то нас? За что нас мир любить обязан? Что дал ему наш жадный разум? Мы отбираем, не чинясь, съедаем море, реки, лес, вонючий воздух выдыхаем, съедаем синеву небес, земную зелень пожираем, враждуем меж собой, и без самоубийства умираем. Владеть всем тем, что нам дано, чем человек богат и чуток, не опускаться до того, чтобы руководил рассудок, а отдаваться тем земным, слепым, глухим и безрассудным желаниям, тем, что мы храним наперекор понятиям скудным, любви, сочувствию, слезам, прощенью, отвращенью крови. Все это, относясь к азам, естественно в своей основе. Ты скажи, чем тебя я могу одарить? ни свободы, ни силы, ни славы, не могу отпустить тебя жить и творить, и свой путь по земле невозбранно тарить, только горстью поэзии шалой. Потому-то у нас перекресток пути, потому-то нам в разные страны идти, где мы оба недолго покружим. Ты раздаривать будешь осенний букет, я разбрасывать старости злой пустоцвет, что лишь мне самому только нужен. В меня ты бросишь грешные слова, от них ты отречешься вскоре, но слова нет, не сорная трава, не палый лист на косогоре. Как жалко мне тебя в минуты отречения, когда любое слово не твое, и побеждает ум, а увлеченье отжато, как белье. Прости меня за то, что я суров, что повторяюсь и бегу по кругу, за справедливость всех несправедливых слов, кидаемых друг другу. Веселой радости общения я был когда-то весь исполнен. Оно подобно освещению. Включаем и о нем не помним. Мой быт не требовал решений, он был поверх добра и зла, а огневая лава отношений сжигает, душит, как помпейская зола. Действительно ли счастье краткий миг, и суть его несовершенство? И правы мы, когда лобзаем лик минутного блаженства? И где оно мерило наших прав? О, жалкое мгновение, когда пчела взлетает с вольных трав и падает в варенье. Нам суждено копить тяжелый мед и воск лепить, и строить соты. Пусть счастья нет, есть долгие заботы, и этой жизни милый гнет. Не для меня вдевают серьги в ушко и в зеркало глядятся. О, милая, обмана не нарушьте, свершая святотатство. Не для меня небрежна эта складка, блеск янтаря на шейке. О, милая, так улыбайтесь сладко, цветите, хорошейте. Я знаю все равно, что на излете сей тривиальной прозы заплаканная вы ко мне придете. Я поцелую слезы и обниму вас с болью злобной ласки и жалостной отрады, и потечет, размыв ресничной краски, на кровь губной помады. Я вас измучил неразлукой, возвращением, тяжелой страстью и свинцовым мщением. Пленен когда-то легкостью разлук, я их предпочитал, рубя узлы и сети. Как трудно вновь учить азы наук в забушевавшем университете. Как длинны расстояния расставаний. В тоске деревья, но твоя рука и капор твой в дожде, и ночью ранней угрюмый стук дверного молотка. Желание и совесть — две чаши весов. Если нет равновесия, желания бессовестны наши. А совесть — сплошное увечье. И в самоубийственном раже, как жуткий пожар чернолесья, дымится нутро человечье. Меня ты не отпустишь, осторожно введешь меня в Харонову ладью, и мы тогда поймем, как невозможно сказать: «Постой, не уходи, люблю». Но перевозчик строго, отрешенно нас будет ждать, нетороплив и тих, покуда я из той ладьи Харона благословлю на жизнь детей моих. И лодочник опустит весла плавно, вокруг сомкнется черная вода. Прости-прощай, княгиня Ярославна, твой Игорь не вернется никогда. Так омочи в реке рукав бобровый, омой свои шелковые крыла. Увидишь тень ладьи во мгле лиловой, тогда поймешь, что молодость прошла. Что полуправда? Ложь? Но ты не путай часть правды с ложью, ибо эта часть нам всем в потемках не дает пропасть, а на ночной фонарик незадутый. Полухарактер — ложный поводырь. Он до конца ведет дурной дорогой. Характер скажет так с мучением и тревогой: «Я дальше не пойду, перед тобою ширь, и сам по ней ступай. Нужна отвага, чтобы дойти до блага, но смотри, за правды часть и за частицу блага не осуди, а возблагодари». Ах, грань тонка, на том горим, часть, честь, не это путается с этим. Порой фонарик правды не заметим, за полуправду возблагодарим, а наши покаяния стоят грош, и осуждения не выход. Что ж делать? Не взыскуя выгод, судить себя в себе не пропадешь. Рассчитаемся. Не мы, потомки, порешат, кто прав, кто виноват. Так давай оставим им потемки. Пусть мой стих им будет темноват. Пусть от нас останется легенда, росказни, почтовые лубки, бонбоньерка, выпускная лента, поздравительные голубки и еще любительские снимки, где улыбчивы она и он, что, наверное, выжмут две слезинки у красавиц будущих времен. Пусть останется, а остальное поскорей пусть порастет быльем. Все, что мы с тобою знаем, двое. Ночь, тоска и ветер за окном. Ждать не умею в миг, через минуту. Ведь каждый миг я изменяюсь сам, а нынче мне приснилось почему-то, что мы живем по солнечным часам, а солнца нет, в душе темно, как в штольне, и циферблат луны туманом скрыт. и лишь на Вильяндской колокольне 12-й удар. Звонарь не спит.

0: С Марией Александровной призван Соколовой, народной артисткой РСФСР. Я встретилась в ее грим-уборной после спектакля. Хотелось поговорить о ее творчестве, побольше узнать о ней самой. Но Мария Александровна о себе говорить не любит. Зато с удовольствием вспоминает своих учителей, и среди них Николая Николаевича Ходотова, в студии которого она училась. Вспоминает о том, как он самозабвенно читал стихи, отрешаясь от всего земного. Вспоминает талантливых людей, с которыми ей довелось работать на протяжении почти 60-летней жизни в театре. И с особой теплотой говорит о Георгии Александровиче Товстоногове, с которого, как она считает, началась новая эпоха этого театра. Эта актриса, скупо говорящая о себе, чуждая всяческой саморекламы, с удовольствием говорит о творчестве, ибо ее театральные работы – это ее мир, это и ее рассказ о себе. В ее грим-уборной нет фотографий, афиш, голая стена и гримировальный столик, на котором нет ничего лишнего, только необходимое для работы. Побывав там, ничего не узнаешь о ней, а, быть может, и многое поймешь. Быть может, это желание беречь свою личную жизнь от посторонних взглядов, сохранить свое для себя, ведь любое вторжение разрушает. Но не будем домысливать, не будем вторгаться в святая святых, а попытаемся увидеть актрису в ее творчестве. Да, жизнь актрисы в ее творчестве, в ролях, сыгранных ею. В них она утверждает жизнь и отрицает пошлость и низость ее. Зрители хорошо помнят графиню Хлёстову, призван Соколовой, в «Горе от ума», Ольгу Алексеевну Дудакову в «Дачниках», Анфусу Тихоновну в «Волках и овцах» и многие другие персонажи, в изображении которых она достигла большой художественной правды, большого социального обобщения. Каждый ее образ индивидуален и в то же время типичен. Играя отрицательные персонажи, она находит какие-то особые краски для усиления гротескового изображения их, тем самым усиливая отрицательное отношение к ним зрителя. В художественной палитре призван Соколовой все краски, от лирических, бытовых до остро-гротесковых. Она достоверна и психологически точна, играя Ильиничну в «Тихом Доне». А играя Кулину Ивановну в «Мещанах», создает характер более типический. Миссис Клаппинс в «Пиквикском клубе» – это уже определенный социальный тип. Актриса владеет всеми средствами актерской выразительности – мимикой, жестом, пластикой, голосом. Как тонко, одним только голосом передает она все движения души своих героинь. Как из интонаций, из мелодики речи вырисовывается характер. Как за сиюминутными, лежащими на поверхности желаниями, проглядывает скрытая сущность этого характера. Давайте послушаем сцену из спектакля «Молодая хозяйка низкого Ори» в Олеоке, где актриса исполняет роль Юзы. Запись 1978 года.
1: Добрый день, хозяйка.
2: Добрый день, Юза. Присаживайся.
1: Ай-яй-яй, хозяйка, как я давно хотела поговорить с вами. Ой, плохо. Ой, как плохо все вышло. Но вы не думайте, Мальвина... Мальвина ни словечком не обмолвилась, чей ребенок. И даже когда пастор пытался у нее на исповеди все выведать, так она и то не сказала. А пасторша, та специально пригласила ее на чашку кофе, чтобы выведать, кто отец ребенка. Но Мальвина, и даже когда хозяйка матила, в присутствии всех заявила, что богатые низкого Ори обильно посеяли свой род по всему приходу, так Мальвина сказала ей, что дети без отцов родятся не только от богатых, но и от бедных. Ой, моя дочь, она

0: мне так обидно. Мальчик-то, красавчик писаный, растет.
1: Ты все сказала?
0: Так уж, кажется, все, хозяйка.
1: Слушай меня, Юза.
0: Да.
1: Мальвина уезжает на север к моим родственникам.
0: Как на север?
1: Вот их адрес.
0: Что это?
1: Вот это деньги на дорогу. Она забыла их взять. Уехать она должна завтра.
0: Это что? 300 марок. Ой, ой, я же в руках таких денег не держала. Ой. А, это я сейчас. Спасибо, спасибо, дорогая хозяйка. Да какая ж хозяйка добрая. А, я скажу Мальвине, чтобы она сейчас же уехала.
1: Подожди, Юза.
0: Да?
1: Мальчик должен остаться с тобой.
0: Ой, так а что я съем?
1: Мы его вместе воспитаем.
0: Ой.
1: Но ты должна дать мне клятву.
0: Что?
1: Что никогда никому не скажешь, где находится Мальвина.
0: Дочка.
1: Я дам тебе денег, Юза.
0: Ой.
1: Я дам тебе много денег, если ты будешь молчать. Ой. Если не сдержишь слова, не получишь ничего.
0: Будьте покойны. И на смертном одре ни словечко не скажу. Просто вот клещами из меня ничего не вытянут. А за Мальвину я тоже ручаюсь. Ой, денег-то сколько у меня. Просто не верится. Какая же вы щедрая хозяйка. Дай вам Бог здоровья. Ой, да я любому заткну рот. Кто еще посмеет сказать, что трудные времена настали мне вскоре?
1: А говорят такое?
0: Нет. Да нет, это пустая болтает. Я просто не знаю, что говорю от радости.
1: Иди, Юза.
0: Ой, спасибо, дорогая хозяйка. Какая же хозяйка добрая.
1: До свидания, Юза.
0: Ой, это же 300 марок. Я же в руках таких денег не держал.
2: В далеком 1931 году пришла Мария Александровна Призван-Соколова в Большой драматический театр имени Горького. Так и осталась в нем на всю жизнь. С театром ей повезло, но повезло и театру, получившему такую прекрасную актрису и человека, болеющего не только за себя, за свое творчество, но за общее дело, которому она посвятила свою жизнь. Вот что нам рассказывает Татьяна Бедова, партнер Марии Александровны в спектакле «Сад без земли».
3: Я могу сказать, что Марья Александровна человек требовательный. Не только к себе, но и к партнерам. Неспокойный человек в работе, дотошный человек. Я вот столкнулась впервые с ней в такой большой работе. И я скажу, что мне было очень трудно с ней работать. Есть удобные партнеры, которым безразлично, как ты работаешь, что ты отдаешь. Марья Александровна не пропустит ничего, если она не понимает, если она говорит, что в эту секунду ты хочешь, что ты добиваешься. И она каждый раз говорит: Таня, если ты что-то почувствуешь, если тебе что-то показалось, что я делаю не так, ты мне сделай замечание. Но я скажу, это удивительное качество. Не каждый партнер способен слушать замечания. И кого? Казалось бы, младших. Но вот здесь такая ситуация. Марья Александровна в этом смысле человек очень открытый, с прекрасным ухом. Она спектакль иной раз слушает за кулисами, ожидая своего выхода. И если что-то не так, что-то ей кажется, что опущен градус в спектакле, что-то виловато идет, она всегда сможет сделать замечание, поправить, подсказать. Это замечание не носит формы вот, обязательности, официальности. Это всегда очень скромно и тонко делается Марьей Александровной. Но я благодарна судьбе за то, что вот у меня такая партнерша в спектакле. Я многому научилась от Марьи Александровны. Также, когда не мои сцены, я слушаю спектакль, как он идет, потому что Марья Александровна всегда сидит за кулисами, она не уходит в гримерную, а слушает спектакль. Но я редко наблюдаю, чтобы партнеры или актеры сидели за кулисами.

0: кулисами, ожидая своего выхода, и слушали спектакль. Вот это есть такое вот чудо.
1: Именно поэтому, даже когда актрисы нет на сцене, ее присутствие ощущается зрителем. Роль старухи в спектакле «Сад без земли» оказывается центральной во многом благодаря искусству актрисы. Спектакль имеет второе название «Сестры», тем самым как бы указывая на главных героев его. Но действие держится на том духовном, что несет в себе старуха. Она постоянно в центре действия, пытаясь удержать, направить, предотвратить нарастающий эмоциональный взрыв, который приводит к трагедии. Послушаем сцену из этого спектакля.
2: Ты покуда здесь, сговоритесь с Петром. Оградку надо поставить, да раковинку заказать. Чай не чужие, зятья.
3: Сделаем, бабушка, не беспокойтесь, сделаем.
2: Ну, мне-то что беспокоиться? Вы родня, вы беспокойтесь, а то от людей срам. Тут тебе не город, люди стыд имеют. И так много болтают.
3: Что болтают?
2: Ой, пересказывать, так язык отсохнет. Стало быть, есть что.
3: Ну, людям рты не заткнешь, на той деревне. Пусть болтают.
2: Ну, а что же ваш брат не приехал на похороны? Али не пустили?
4: Я просила Олю телеграмму послать.
2: Ну?
4: Она говорит, забыла, а потом поздно уже.
2: Вот и 9 дней твоему батюшке Нюта. Хороший был старичок.
3: А чем это он был так хорош?
2: А тем и хорош, что не успел оклематься как следует, а уж дровишек мне наколол, крышу на сараюшке поправил, стенку бревном подпер, а ты вот месяц как тут живешь, а проку с тебя, что с козла молока.
3: Настасья Савельевна, я здесь в отпуске, на законном основании отдыхаю, по закону. Деньги я вам заплатил.
2: Ой, деньги мне твои ни к чему. А вот только не мужик ты. Вот это я и при Ане скажу. А то она больно стала на тебя глаза пялить.
5: Бабушка!
2: А что, бабушка? А что, бабушка-то?
5: Ничего.
2: Ой-ой-ой, эх ты. Ай-яй-яй.
3: Эх, бабушка Настя. Бабушка Настя, знаете ли вы, что такое Венеция?
2: А Господь ее знает.
3: Вот и я не знаю.
2: Ну, и что это? И к чему это? Ты ей голову не дури. Я Анну за Петра отдам, как отец хотел. И без глупостей ваших.
3: Скучно это, бабушка Настя. Ей-богу, скучно.
2: Ой, ой, ой, а скучно с нами. Так, ну, езжай себе на здоровье. Ведь никто не держит.
3: Гоните?
2: Да от греха.
3: Уеду. Уеду, уеду.
2: Да.
3: Ольгу дождусь и уеду.
2: Ну-ну.
3: Странное дело. Настасья Савельевна, за что вы меня не любите?
2: А за что тебя любить-то? Ведь бесполезный ты для людей человек.
3: Да, это у вас здесь я бесполезный. А на работе меня ценят.
2: Ой, да что теперь ваша работа? Вон у меня дому 100 лет. Был бы хозяин, так еще 100 простоял.
3: Я дома не строю. Мое дело нарисовать на бумаге.
2: На бумаге? Вот все у вас, но не только на бумаге. Ты бабу-то свою до чего довел? Ведь это же тошно смотреть.
3: Вот это уже что-то новенькое. До чего же это я ее довел?
2: А что же это она? С этой жизни каждый день в лесу валандается. Ранее думала, дурь, блажь. А нет, хоть и дурь, а неспроста. Худо бабе. Копейку баба норовит зашибить. Ой, эта баба-то копейку, будто у нее мужика нет. А ты цельными днями до 12 часов дрыхнешь, фу.
3: Простите, это что же, так сумасшедший с крыши вниз головой прыгать будет и мне за ним, что ли?
2: А какая ей от тебя польза? Какой ты ей муж? Ежели баба одна, без угла, мается, голову не знает, куда приткнуть. Да ты знаешь ли, для чего мужики женятся? Для чего девки замуж выходят?
3: Для чего? Для чего?
2: Для детей. Для дому. Для детей. Несчастная твоя голова. Ты это зачем ей родить не даешь? Нехристи. Ранее-то бездетные в глаза людям стыдились смотреть. Бесплодие-то грехом считали. Оно не нарочно плод травить. Да ведь в детях-то вся ваша сила, крепость мужицкая. Алёс, у вас что, сил нет? Потомство свое в тягость считаете. Да вы для чего живете-то, ироды? Для какой такой пользы?
3: Настасья Савельевна, вы меня просили купить 0,5 литра на поминки Василия Егорыча.
2: А, да, просила.
3: Сделайте милость. Оставьте меня в покое.
2: Ой, да оставлю я тебя. Оставлю. На кой ты мне сдался? Ой уж, как ты бережешь этот свой покой. Прости, Господи. Нюта, иди сюда. Ну, не прячься. Иди сюда. Ольга-то когда вернется, сказала?
4: Завтра или послезавтра.
2: Так. А ехать зачем приспичило?
4: Удобрение достать надо. Я не знаю.
2: Ну, ничего. Уедет скоро твоя зазноба. И нехорошо это, да и грех. И нечего зря сердце травить. И чего? Вот 40-вины по батюшке справим и за свадьбу. Ну, не плачь, доченька. Да слезы-то твои девичьи высохнут скоро, как утренняя роса на солнышке. Не плачь, он мужик тихий. Смирный, обижать-то не будет. Ну, а что вдовый, да с детками, так это ж тебе Бог дает.
4: Да не люблю я его, бабушка, не люблю.
2: Ой, милая, а это тебе не любовь. Это в тебе кровь молодая играет. Ты с мужиком пуд соли съешь, детей ему нарожай, душой телом прирасти. Вот тогда скажешь, люблю, не люблю. Ты этого перекати-то поля своим Петром не равняй. Я людей вижу. Ты сирота, тебе свой дом устраивать надо, гнездовить. Куда ты без Петра денешься? Он же тебе за отца, за матерь. Ой, ой, ты что же это? Хочешь, как сестра твоя, мыкаться без пристанища? Вот уж бедная-то, бедная. Это ж не приведи Господь бездомней да безмужней жить. Это ты ночевать-то... Сегодня ко мне приходи.
4: Зачем?
2: Да не можется мне. Вот водиться испить или там чего это, ну, подашь. Ну, что ж ты молчишь?
4: Хорошо.
2: Ну, я и пойду помаленьку. Но ты смотри, Нюта, не задерживайся. Я ведь без тебя не усну.
1: Вера Федоровна Комиссаржевская писала. Люди ошибаются, думая, что надо глядеть вниз, чтобы не споткнуться. Нет, именно надо всегда глядеть вверх, и только тогда минуешь все препятствия. Очевидно, вот такое состояние души, всегда смотреть вверх, и помогло Марии Александровне пройти мимо многих мелких проблем, которые появляются в коллективе со сменой режиссуры, со сменой руководства. А за ее долгую жизнь в театре было много всего. Послушай Марию Александровну.
5: Ах, я пришла на профессиональную сцену так давно, и было по-всякому, и разные роли, разные режиссуры, разные спектакли. Вы знаете, что театр-то, он очень резко изменился. Вот как мне пришлось почувствовать, был период раньше, что актеры играли, и адрес актерский был к зрителю, к сердцу зрителя. И зрительный зал волновался, хохотал, плакал. Выходил зритель разгоряченный из театра. По дороге обсуждалось. Все это чувствовалось. И зрительный зал выносил атмосферу спектакля, которым он был заряжен. Потом наступил другой период. Вот так я это отметила для себя очень четко. Дальше адрес... К зрителю, к уму зрителя, к мысли зрителя. Рациональная мысль стала важнее, чем чувство. И это, конечно, особенно пришло так, с большой режиссурой, с определенной драматургией. Да, еще надо сказать, что когда была такая установка воспитывать, театр воспитывает зрителя, а не развлекает. И настолько это было резко, что зритель воспринимал мыслью, все понимал, все усваивал, но был абсолютно холодный, рациональный. Он был заряжен определенными мыслями, он был благодарен театру за интересный глубокий спектакль, но он был холодный зритель. Было бы лучше, чтобы было и то, и другое. Это в спектаклях Товстоногова еще достигалось. Почти что даже во всех его больших спектаклях он умел и мыслью разволновать весь зрительный зал. Но это уже, когда большая режиссура, это уже исключительный случай. Товстоногов, явление в театре все-таки исключительное. А мне удалось вот все 30 лет проследить его работу. Он считал, что контакт зрителя с исполнителем – это один из самых важных двигателей. Я могу сказать, что это товстоноговский период. Это очень интересный и очень вот особый его режиссуре, его творчеству вот подвластной. И отсюда и существование коллектива, его развитие, его углубление, так как он ставил задачи перед актерами, они все под его влиянием как-то изменялись, и создавался ансамбль.
1: Тенденцию развития режиссерского театра вы считаете закономерной?
5: Для нашего сегодняшнего дня, да, режиссура, конечно, необходима. Димейший элемент. Чем интереснее режиссер, тем лучше театр. Но если говорить о личной свободе актера, то она, конечно, ущемляется деятельностью режиссера.
1: Вот вам бы хотелось больше свободы творческой в рамках режиссерского спектакля?
5: У нас был Товстоногов. Я все не могу в нашем разговоре отойти от Георгия Александровича. Он давал свободу в пределах роли и добивался этой свободы в пределах роли.
1: Мария Санна, а вы свою роль сыграли в театре?
5: Нет. Я вам сейчас скажу, что ведь все-таки что значит свою роль? Большой театр, большой организм подчинен одной большой задаче. Не индивидуальным каким-то интересам, а интересу общему, то есть если ставится спектакль, то главное там все-таки драматургия, замысел режиссера, оформление художника, композитора, ансамбль актеров. И вот этой задаче подчиняется по существу все. Отсюда и распределение ролей. Оно не идет от того, кому что там хочется, а то, что нужно для данного спектакля, для данного произведения. Особенно Георгий Александрович, он никогда не считал, что он для актера ставит спектакль. Он ставил для интереса театра интересный, хороший спектакль.
1: Мария Санна, как чуткий художник, очень точно уловила изменения в театральном процессе, во взаимоотношениях и взаимовлияниях зрителя, актера и обратную связь.
5: Ведь изменилась-то жизнь. Вот от изменения жизни и произошло все это. Вот почему сейчас говорят о милосердии, о добре. Вот эта духовная сторона, взаимопонимание человеческое, она утратилась постепенно. А мысль сейчас... Вы посмотрите, это же все-таки удивительно. Сейчас весь народ занят проблемами сегодняшнего дня, политикой. Так ведь какой народ, который даже, не знаю, суп варил и больше другого интереса не имел. Но сейчас все. Значит, жизнь-то уж очень изменилась, люди очень изменились, а театр ведь он же отображает жизнь. Все, что происходит в жизненных процессах, и в драматургии, и в исполнении актеров, и в постановке режиссера. Конечно, есть актеры, которые все равно несут это и горячее сердечное тепло, и большие и страсти, эмоции. У нас, например, попробуйте упросить Лебедева сыграть равнодушно, да и у него просто не получится. Он приходил на спектакли и говорил: я плохо себя чувствую. Ну, Евгений Алексеевич, ну не тратьте сегодня. Думаете, чтобы хуже ему не было? Нет, заливается слезами на сцене, волнуется, выходит, руки дрожат, все. Он переживает и заставляет переживать зрительный зал. Он заражает, поэтому и сейчас есть актеры. Но в целом в ансамбле это утрачивается. Контакт со зрительным залом всегда есть, но он меняет свое лицо.
1: Вот вы говорите о состоянии общества, которое сейчас изменилось. А как вы считаете, есть сейчас, на данный момент, пьесы, хорошие пьесы, которые отображали бы этот процесс?
5: Видели, самый большой, мне кажется, урон это приносила драматургия, которая все меньше и меньше давала пьес, за которыми был уже и социальный заказ. И театр оставался очень в трудном положении из-за драматургии. И с этим все время сталкивался и Товстоногов, который очень, так сказать, активно отбирал то, что ему нужно, то, что он хочет, то, что он ценит. И в то же время вот этого-то материала и все меньше и меньше с годами поступало. У нас кризис драматургии все-таки.
1: А вот возьмем пьесу Людмилы Разумовской, по которой поставлен спектакль «Сад без земли». Что вы скажете об этой пьесе?
5: Она очень нравилась. И Товстоногову настолько ее так бодали со всех сторон. 100 с чем-то выморок заставили сделать в одной пьесе. Но Товстоногов поставил так вопрос, вот так он оценил эту пьесу как драматургическое произведение, что он сказал вплоть до ухода его из театра.
1: Слушая Марисанну, я чувствую, что для нее не существует проблемы свободы или несвободы актерского творчества, что вопросы эти кажутся ей пустыми. И актриса счастлива, что работает в том театре, в том актерском коллективе, где режиссер имел все необходимые свойства лидера – ум, волю, талант. И потому нет разлада с собой, и потому поступиться малым во имя большого легко. А ведь только в настоящем большом деле все личное обретает статус малого. И наоборот, там, где театр возглавляет личность малозначительная, там зачастую оборачивается трагедия, несвобода творчества актера. Мария Лисанна счастлива тем, что весь свой талант, все силы своей души отдает большому и нужному делу. Всегда работая на режиссерскую задачу, общую для всех в данном ансамбле, она, однако, умеет создать тип узнаваемый, несущий в себе приметы времени. В этом, очевидно, ее индивидуальный творческий почерк. Нельзя сказать, что эта актриса на определенное амплуа. Она одинаково хороша и в «Хануме», играя Текли, и в роли Матрошиловой в спектакле «Протокол одного заседания». А ее Акулина Ивановна в «Мещанах» будто бы добрая да ласковая, старается примирить всех, сохранить мир в семье, но ее сущность холодной и даже жестокой хранительницы старых устоев все равно просвечивает сквозь все ее дела и речи. А в радиоспектакле «Егор Булычев» призван Соколова играет Ксению, хитроватой для себя самой, но глупой для окружающих. Живет вроде бы как домашнее животное, и проку от нее мало, и вреда никакого. И опять перед нами узнаваемый тип женщины, обстоятельствами жизненными, превращенный в существо бесполезное и безвольное. Послушаем фрагмент этого спектакля. Запись 1949 года.
6: Доброго здоровья, Егор Васильевич!
7: Спасибо! Всем прибыл!
6: С хорошим! Медведя обложили!
7: Ну, это для зависти, а не для радости. Мне теперь медведь не забава. Лес-то рубят?
6: Помаленьку. Людей нет.
8: Появляется Аксинья, жена Булычева.
7: Ты что?
9: Ничего. Ты бы, Егорь, не соблазнялся медведем-то. Куда уж тебе охотиться?
7: Помолчи. Нет людей?
6: Старики да мальчишки остались.
9: Здоров-то мужиков всех на войну угнали. Дом-то остались одни адвокаты.
7: Народу перепорчено много.
9: Зато остальные богаче жить будут.
7: Сообразила.
6: Цари народом сыты не бывают.
7: Как ты сказал?
6: Не бывают, говорю, цари народом сыты. Своих кормить нечем, а все еще хотим чужих завоевать.
7: Верно. Это верно.
6: Нельзя иначе понять, для какого смысла воюем. И вот бьют нас за жадность.
7: Правильно говоришь, Донат. Вот и Яков, крестник мой, тоже говорит. Жадность всему горю начало. Он как там?
6: Он ничего. Умный он у вас.
9: Нашел умника. Дерзкий он, а не умный.
6: От ума и дерзок, как синий Яковлевна. Он там, Егорий Васильевич, дезертиров подобрал, человек десяток, поставил на работу, ничего, работают. А то они воровством баловались.
7: Ну, гляди. Прощай, донат. А что-то нехорошо все, братец мой, а? Как я захворал, так и началось неладное.
8: Донат, молча поклонившись, уходит.
7: Аксинья, Шурку пошли ко мне.
8: Аксинья выходит.
7: Ну, а ты чего мнешься, Андрей? Говори сразу.
10: Я по поводу Лаптева.
7: Ну?
10: Ну, мне стало известно, что он связался с неблагонадежными людьми и на ярмарке в Копосове говорил мужикам противоправительственные речи.
7: Брось, ну какие теперь ярмарки? Ну какие мужики? И что вы все на Якова жалуетесь?
10: Но ведь он как бы член нашей семьи.
8: Вбегает Шура.
7: Как бы. Не очень-то вы его своим считаете. Он вот и обедать по воскресеньям не приходит. Иди, Андрей, после расскажешь.
11: На Якова я обедничал.
7: Это не твое дело. Сядь сюда. На тебя тоже все жалуются.
11: Кто все?
7: Аксинья, Варвара.
11: Но это еще не все.
7: Я серьезно говорю, Шуренок.
11: Серьезно ты говоришь не так.
7: Дерзкая ты со всеми. Ничего не делаешь.
11: А если ничего не делаю? Так в чем же дерзкая?
7: Не слушаешь никого.
11: Всех слушаю. Тошно слушать. Рыжий.
7: Сама рыжая хуже меня. Вот и со мной ты говоришь неладно. Надо бы на тебя ругать, а не хочется.
11: А не хочется, значит, не надо.
7: Ишь ты, не хочется, не надо. Эдак бы жить легко бы, да нельзя.
11: А кто мешает?
7: Все. Все мешают. Тебе этого не понять.
11: А ты научи, чтоб поняла, чтоб мне не мешали.
7: Ну, этому не научишь. Ты что, Аксинья? Ну что ты все бродишь? Чего ищешь?
9: Доктор приехал и Баштин ждет. Александра, оправь юбку-то, как сидишь тут.
7: Лежать мне вредно. Тяжелее от лежания. Улепетывай, Шуренок.
8: Шура убегает. Былычев вышел в свою комнату. За ним последовал доктор. В столовой жена Булычева Аксинья и его старый приказчик Башкин.
9: Что сказал доктор-то?
12: Рак, говорит, рак в печенке.
9: Ух ты, Господи! Что выдумали?
12: Болезнь, говорит, опасная.
9: Ну, конечно. Всякое свое дело самым трудным считает.
12: Не вовремя захворал. Кругом деньги падают, как из худого кармана. Нищие тысячниками становятся он.
9: Да-да-да-да-да. Так богатеют люди. Так богатеют.
12: Достигаев-то до того растучнел, что весь незастегнутый ходит. А говорить может только тысячами. А у Егора Васильевича вроде затмение ума начинается. Намедни говорит. Жил, говорит, я мимо настоящего дела.
9: Ну что это значит? Я замечаю. Нехорошо он говорит.
12: А ведь он на твоем с сестрой капитале жить начал. Должен бы приумножать.
9: Ошиблась я, Макей. Давно знаю, ошиблась. Вышла замуж за приказчика, да не за того. Кабы за тебя-то я вышла, как спокойно бы жить-то. А он,
11: Господи, какой озорник!
2: Чего я только от него не терпела. Дочь прижил на стороне, да и посадил на мою шею. Зятя выбрал из плохих похуже.
11: Боюсь я, Макей Петрович,
2: обойдут, облапошат меня, зять-то с Варварой.
11: Пустят помер.
12: Все возможно. Война. На войне ни стыда, ни жалости.
11: Ты старый наш слуга. Тебя батюшка мой на ноги-то поставил. Ты обо мне подумай.
12: Так я и думаю.
8: Услышав звонок из спальни Булычева, Аксинья спешит к мужу. Входит Звонцов.
13: Не вовремя заболел тесть.
12: Да, стесняет. Время такое, что умные люди, как фокусники, прямо из воздуха деньги достают.
13: Да, к тому же революция будет.
12: Это я не одобряю. Была одна в 1905 году. Бестолковое дело.
13: В 1905 был бунт, а не революция. Тогда крестьяне и рабочие дома были, а теперь на фронтах? Теперь революция будет против чиновников, губернаторов, министров.
12: Да если бы так, давай бог. Чиновники хуже клещей, вцепиться не оторвешь.
13: Царь явно не способен править.
12: Поговаривают об этом и в купечестве.
5: Будто мужик какой-то царицу обошел.
8: Появляется Варвара. Незамеченная никем, она подслушивает разговор.
13: Да. Григорий Распутин.
5: Не верится в колдовство.
13: А в любовников верите, а?
5: На сказку похоже. У нее генералов сотни.
2: Глупости какие говорите вы.
12: Все так говорят, Варвара Егорьевна. Я все-таки полагаю, что без царя нельзя.
13: Царь должен быть не в Петрограде, а в голове. Кончился спектакль?
2: Отложили. Приехал какой-то ревизор, вечером эшелон раненых будет около 500, и мест для них нет.
8: Из дверей, ведущих в комнату Булычева, выглядывает Глафира.
2: Макей Петрович, вас зовут?
8: Башкин ушел, оставив на столе свой картуз.
2: Ну что ты с ним откровенничаешь? Ведь ты же знаешь, что он шпионит за нами для матери. Картуз от лет 10 носит, жадюга. Просален весь. Я не понимаю, почему ты с этим жуликом...
13: Ах, оставь. Хочу занять у него денег на взятку Бетлингу.
8: В столовую входят Башкин и Булычев. За ним Ксения, Булычев раздражен.
14: Ну, еще? Ну, что еще? Еще что? Несчастная война, да?
12: Кто же спорит?
14: Для кого? Несчастная.
12: Для нас.
14: Для кого для нас? Ведь ты же говоришь, на войне миллионы наживают.
12: Для народа, значит.
14: Народ, мужик. Ему все равно, что жить, что умирать. Вот какая твоя правда.
15: Да не сердись, ты ведь вредный.
12: Ну что вы, какая же это правда?
14: Самая настоящая. Это и есть правда. Я говорю прямо. Мое дело деньги наживать, а мужиков хлеб работать, товары покупать. А какая другая правда
12: да
14: есть?
12: Да, конечно, это так. А все-таки...
14: Ну, а что все-таки? Ты о чем думаешь, когда у меня воруешь?
12: Зачем же вы обижаете?
15: Ну, что ты, Варя, глядишь? Ему лежать
14: тебе. Ты что, о народе думаешь?
12: И при людях обижаете. Воруй. Это надо... доказать.
14: И доказывать нечего. Всем известно, воровство дело законное. И обижать тебя незачем. От обиды ты не станешь лучше. Хуже станешь. И воруешь не ты. Рубль ворует. Он сам по себе есть главный вор.
12: Это один Яков Лаптев может так говорить.
14: Вот он и говорит. Ну, ступай.
1: А сейчас мы продолжим интервью с актрисой.
16: Борис Анна, может быть, немножко поговорим об актерской кухне.
1: Вот какой процесс вам больше нравится? Процесс репетиции или процесс непосредственно выхода на зрителя?
5: Ну, тут у меня задумываться нечего. Процесс репетиции наиболее интересный, наиболее дорогой, наиболее мучительный. Первый период спектакля еще идет очень свежо, очень набирает силу, углубляет роль. В больших театрах очень подолгу идут пьесы. Постепенно, конечно, они утрачивают трепетность, ежесекундность вот, существования.
1: Во время спектакля, в процессе игры на зрителе вы что-то меняете, да, в роли? В зависимости от зрительской реакции.
5: Ведь это же все-таки все взаимосвязано. Актер ведь всегда зрителя чувствует каким-то шестым чувством, но чувствует все равно вместе, вместе.
1: Марья Александровна, последний вопрос вам. Ваше любимое занятие?
5: Я очень люблю с самого раннего периода изобразительное искусство. Это слабость моя. Архитектуру, скульптуру, живопись, прикладное искусство, народное искусство и все виды искусства. Я много по этому поводу и читала, и учила, и изучала. Стараюсь не пропускать никаких выставок, музеев. Дома у меня довольно большая библиотека по изобразительному искусству, прикладному. И даже большая коллекция, правда, это не серьезная коллекция, это коллекция репродукций, художественных открыток. Но она очень обильная, она очень имеет много разделов. На протяжении всей моей жизни я ею занимаюсь и увлекаюсь. Но это я вам рассказываю о не очень серьезных увлечениях.
1: Мария Александровна Призван-Соколова имеет звание народной артистки РСФСР. Но к награждениям званиями относится отрицательно, считая, что они вносят разлад в актерскую среду, многим мешают, вызывая ненужные суетные устремления. А главное, актриса убеждена, что в подвижническом актерском труде все равны, и каждый актер может одну роль провалить, другую сыграть великолепно. По заслугам же воздают зрители, от них и признание, от них и наказание непризнанием. Ведь каждый актер стремится в творчестве к совершенству. Мне кажется, с Марией Александровной можно только согласиться. За долгую творческую жизнь актриса приобрела богатый эмоциональный опыт, профессионализм и получила признание, но не потеряла, не растратила ни дарованного ей темперамента, ни пылкости души, ни ощущения всепричастности, желания все понять, осмыслить, в нашей сегодняшней сложной и противоречивой жизненной ситуации. Может быть, поэтому она так молода в свои годы. Ведь когда тратишь всю себя, происходит приток новых сил, новой энергии. Думается, в этом секрет молодости души этой замечательной актрисы. Много играя в театре, Мария Александровна никогда не отказывается от работы на радио. Напротив, эта работа доставляет ей такое же творческое удовлетворение, поскольку умение голосом передать все оттенки душевных переживаний и создать целостный характер – это задача сложная и потому вдвойне интересная. В радиоспектакле по рассказу Михаила Шолохова «Чужая кровь» она создает образ любящей матери, простой, душевно щедрой русской женщины.

0: Сыночек, кровинушка моя, что же нет от тебя весточки?
1: Ты чего, старый?
0: Должно, угар у нас. Голова что-то побаливает.
1: А ты бы рассольцу из-под огурцов.
0: Да не.
1: Чем-ка я слазил в погреб достану?
0: Спи уж. Пройдет и так.
1: Не спится. Снег должно выпадет. Господи. Так и есть, а. Укрывает землю, укрывает. Еще только заговенье прошло, уже снег. Ты спишь, что ли, старый?
0: Да не сплю.
1: Я вот как думаю, старая. Надо отдать овчины выделать. Петро придет, что будет носить? Зима заходит, надо ему полушубок шить. Мы-то с тобой перебьемся и так.
0: Ну, а то не перебьемся. Главное у него, чтоб было.
1: А я ягнака зарежу, из овчины попах ему сошью.
0: И попах нужен. А то как же?
1: Сапоги тоже расхожие. Скотину убирать надо сготовить. А мундир мой синего сукна табаком надо пересыпать, чтоб поле не посекла.
0: Пересыпан давно уж.
1: Но все равно проверить надо, хорошо ли.
0: Ну, погляди завтра сам.
1: Петру он еще сгодиться может.
0: Сгодиться...
1: Ну, ладно. Ладно, спать надо. Ночь за окном черная, а мы о делах гутарим.
0: Что день, что ночь.
1: Да ладно, брось. Спи уж.

58 лет в одном театре – это обоюдная любовь. Это целая жизнь, отданная безоглядному служению искусству. Сколько несет в себе эта жизнь бесценного? Попытка охватить ее разумом ничтожна, а душа и сердце, соприкасаясь с ней, получают новый импульс, новый заряд к жизни, ко всему светлому и прекрасному в ней. Учат мужеству отдавать, тратиться во имя утверждения ее высоты, ее величия. Труден путь актера, его жизнь в его созданиях, и его бессмертие в отданных нам, людям, бесценных сокровищах души и сердца, в тех минутах волнений, переживаний, открытий, которые делают нас выше и чище. Невозможно переоценить роль искусства в нашей жизни, равно как и труд актера, который отдает всего себя нам, зрителям. Спасибо вам, Мария Александровна. Низкий вам поклон.

0: записываете или это для усиления, вот эта вся штука?
1: Нет.
0: Здесь сидит Оня Плут, поэтому каждое слово сегодня вдвойне рассматривается, вдвойне запоминается, ну и так далее. Вот он здесь сидит, в первом ряду никогда билеты не берет. Меня пригласили сказать доклад. Причем Борис Никитич перед самым выходом, поэтому он меня посадил здесь, и я примирился, что я делаю доклад, я сел в президиуме. Но что я могу говорить, когда он готовился месяц, а мне сказали сегодня. Прежде всего, спасибо, вы хорошо и построили и по мысли, и по форме те сведения, которые вы сейчас нам оповестили. Спасибо за ваш труд, хотя я являюсь таким же участником, как и все остальные. Что главное у человека? Это верно, я скажу, но свои собственные мысли. Человеческая теплота. И вот это качество было ярко выражено у Натальи Александровны Розенель. Тут много сидит товарищей, которые помнят много лет. Мне казалось, вы не вспомнили, Борис Никитич, в первые дни октября встреча Юрия Михайловича Юрьева с Натальей Александровной, ихние дуэты, ихние выступления и та творческая дружба. А может, мне показалось?
1: Нет, действительно.
0: Да. Ну вот. Вспомним дом на Арбате, раньше носил название «Денежный переулок». Там была квартира Анатолия Васильевича Луначарского. Когда в памяти перебираешь те имена, те события, те споры, и главное, споры сердитые и обнаженные, ну, скажу вам такой эпизод лично со мной. Это было, вероятно, конец 20-х годов в Большом театре. Уже пришел Лен-Грин, много спектаклей. Но сам до Москвы я был репертуарный певец. И вдруг решили ставить «Майстен Зингере» Вагнера. Но знаете, в искусстве есть люди, которые читают ноты. Потому что за нотами редко видит свое собственное отношение к тем событиям, которые выражают ноты. И получилось так, что за пультом должен стоять тот человек, которого я люблю, уважаю, он ученик Римского-Корсакова. Но я понимал, что я потону в этом спектакле. Я не знаю, как это стало известно Анатолию Васильевичу. Но он со мной на полном серьезе начинает доказывать, убеждать меня, чтобы я принял участие в этом спектакле. Причем вспомнил он и историю, и все так чудно, замечательно, убедительно рассказывает, а я думаю, шутит он со мной. И вправду так говорит. Ведь он же мог как-то дать почувствовать, что я могу и требовать. Вот этого не было. Этого не было, и я не пел в этом спектакле, ничего со мной не случилось, и все, слава Богу. А вот круг людей, которые там бывали, тут велика заслуга Наташи, Натальи Александровны Розенель, Михаил Чехов, вы, вероятно, никто уже и не помните. А, знаете, да. Помните. Ну вот. Да, спасибо. Первое слово. Да. Мы, правда, не репетировали. И если вы следующую фразу услышите, невыгодную для вас и для меня, я скажу, что так мы и условились заранее. Понял? Так вот, Москвин, Качалов, Лоский, Владимир Аполлонович. Кто такой Лоский? вышли две книги, то есть одна вышла, вторая так и задержалась. «Необычайные ценности» – это один из лучших оперных режиссеров, сам певец, высокоподкованный человек, и это был такой эпизод, Борис Годунов, 27-й год, в Большом театре. Анатолий Васильевич с послом Италии пришел за кулисы, ну и пришли ко мне. Таких случаев два раза у меня было в жизни. И Лоский, представляя меня, говорит одновременно и по-французски, и по-английски. Но тогда не очень было модно. Даже те, кто знал языки, как-то не очень щеголяли ими. Вот. Было такое смешное положение, когда вокалист поет, ты же слов нет. Ну, почему вокалист? Ну, это шутки закулисные. Хочу ближе к истине, во имя которой мы собрались. Вот сие доброе, разумное и вечное, о чем сказал Некрасов и Кьюи, по сути, мы продолжаем ту линию, которой всю жизнь посвятила прекрасная Наташа и в кино, и на сцене. Но и главным образом человеческое достоинство. Там были споры, но там были замечательные концерты. Если я влюбился впервые там, то это была Вера Дулова, которая здесь сидит. Вот они, Вера Дулова, Вера Георгиевна, Дмитрий Дмитриевич Шостакович, круг Борисовский, Вадим Васильевич. Они только окончили консерваторию, сразу теплом овеяны были домом Анатолия Васильевича Луначарского. Ну, вероятно, может, то, что я вам говорю, это так известно, что докладчику трудно говорить. Будет интереснее тем, кто после меня будет выступать, будут записки, будут споры и так далее. Скажу вам еще один эпизод, крайне ценный. Наталья Александровна была больна, в больнице. Ирочка, которая сейчас, вы видели, это дочь Натальи Александровны. Покажись, Ирочка, пусть себе народ посмотрит. Это. Должно сохраниться фото в те времена, которые я описываю. Громадная ваза. И вдруг из вазы совершенно выразительное личико. Ребенок 7 лет или 8 лет было помещено в эту вазу. И это было обаятельно, потому что никто не верил. Но она мало изменилась. Вот. И Наталья Александровна знала, что я стою в коридоре, и Ирочке воскресенье.

Виктор, он говорит, вот дерево, оно засохло, но оно качается при ветре со всеми остальными. Так и я, когда умру, то так или иначе буду принимать участие в жизни. И вот сегодняшний вечер – подтверждение этой философской мысли. Розенель живет и, вероятно, будет жить и в грядущем поколении, потому что грядущее поколение не может существовать, не будучи любознательным. А при этом качестве, при этих способностях, обязательно добром вспомнит дорогую Наташу. Да.

0: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуйте, друзья. Ну вот и пробил час нашей очередной радиовстречи.
0: И поскольку, я надеюсь, в студии у вас, Николай Иванович, все готово, как всегда, к записи нашей передачи...
1: Ну, вы не ошиблись, Сергей Петрович, мы с нетерпением ждем вашего рассказа. Ну и так, куда мы отправимся сегодня и о ком пойдет речь?
0: Отправимся мы сегодня в полярные страны, в Арктику. Да, Арктика. Знаете, Николай Иванович, вся история исследования и освоения Арктики убедительно свидетельствует о том, как скупо и неохотно раскрывала и раскрывает она свои тайны, безжалостно собирая при этом на протяжении столетий обильную и страшную свою жатву. Сколько смельчаков, отважных путешественников, пытливых исследователей сложили головы в борьбе с суровой стихией, и среди них только в самом начале нынешнего столетия бесстрашные русские полярные путешественники, руководители научных экспедиций Седов, Русанов, Брусилов, Толь.
1: Кстати, об удивительной судьбе Георгия Яковлевича Седова, а он погиб всего лишь в нескольких десятках километров от Северного полюса, и Владимира Александровича Русанова, следы которого затерялись к востоку от северного берега Новой Земли, мы уже рассказывали в наших передачах.
0: Да, да, да. А вот очередной наш рассказ о замечательном ученом и путешественнике, человеке удивительной доброты и великой самоотверженности, Эдуарде Васильевиче Толе, изучавшем земли и проводившем исследования в восточном секторе Арктики.

0: Родился Толь в городе Ревеле, ныне Таллин, в 1858 году. Окончил Дербцкий, сейчас Тартусский университет, изучал минералогию, медицину, зоологию, получил после успешной научной экспедиции в Средиземное море звание кандидата наук и уже готовился к защите магистерской диссертации, когда ему было предложено участие в полярной экспедиции на Новосибирские острова. И вот, неожиданно для многих, презрев все блестящие перспективы кабинетно-академической карьеры, 28-летний Толь отвечает согласием на это предложение. С этого момента его биография, его судьба навсегда до самого последнего дня жизни оказываются связанными с этим суровым, но и по-своему прекрасным полярным краем. Я сказал «до самого последнего дня», и это действительно так. Хотя, к сожалению, о последних днях жизни этого отважного путешественника нам как раз ничего с достоверностью и неизвестно.
1: Сергей Петрович, да. Вы заинтриговали нас с самого начала вашего рассказа. Что значит «ничего неизвестно»? Человек не иголка, а конец XIX века – это не времена Семёна Дежнёва.
0: Терпение, уважаемый Николай Иванович, и еще раз терпение. Не забывайте, загадок и на наш век хватит. А если они еще связаны с исследованием Марка,

0: практики, да еще с дорогой первопроходца. Вот вам один вопрос. Что такое мамонт?
1: Мамонт?
0: Да.
1: Ну, доисторическое животное.
0: Так, так. А где он обитал? Чем питался? Почему вымер?
1: Да, но какое отношение имеет мамонт к нашей передаче?
0: Самое непосредственное, Николай Иванович. Дело в том, что из всех ученых конца прошлого века в деле изучения загадки мамонта и выяснения физико-географических условий ледникового периода особенно важную роль сыграл не кто-нибудь иной, а именно Эдуард Васильевич Толь. Особенно в первый период своей деятельности.
1: Интересно.
0: Еще как. Но сначала маленькая предыстория. Кажется, ни одно животное до исторической эпохи не привлекало такого внимания, не порождало таких изумительных споров и не создавало столько баснословных легенд, как мамонт. Особенно поражали гигантские кости и бивни мамонта. Его остатки принимались то за кости неведомых когда-то населявших землю великанов, то за так называемые фигурные камни, своего рода игру природы, а то даже за останки восставших против Господа Бога ангелов в наказание низвергнутых с небес на землю.
1: Вы это серьезно, Сергей Петрович?
0: Да. Именно такое объяснение найденным останкам дал в 1577 году один профессор в Базеле. Останки скелета мамонта были заботливо собраны и с торжественным церковным обрядом при звоне колоколов преданной земле.
1: Я вижу, вы собрали просто всю историю по изучению мамонта.
0: А вот вы послушайте, какие удивительные сведения о мамонте сообщил один русский путешественник, отправленный в 1692 году Петром I послом китайскому императору и по дороге попавший в далекую Якутию. Да вот, кстати, читайте сами, Николай Иванович, что он писал вот здесь.
1: Угу. Так, об этом звере говорят разное. Язычники в Якутске, тунгусы и остяки сказывают, будто мамонты постоянно живут под землей и только в суровые морозы ходят там взад и вперед. Сказывают также, будто часто видели, как земля приподнимается, когда зверь ходит в болоте. Видели также, что когда он пройдет, земля на том месте опускается и остается глубокая яма. Еще говорили те язычники, что если мамонт подойдет столь близко к поверхности мерзлой земли, что почует воздух, он немедленно умирает. Вот почему так много этих зверей попадаются мертвыми в высоких обрывах рек, куда они нечаянно вышли из-под земли. Насколько я мог узнать от язычников, никто не видел мамонтов живыми, и никто не знает, какого они вида.
0: Ну, каково?
1: Да,
0: что скажете, Николай Иванович?
1: Сергей Петрович, ну это же во времена невежества, темноты и всеобщих предрассудков.
0: Согласен. А теперь обратим свой взор в просвещенный век. В 1799 году тунгус Шумахов по окончании рыболовного сезона на Лене отправился на поиски мамонтовых бивней. Плывя на лодке вдоль берега, он заметил между глыбами льда какую-то бесформенную массу, но не мог разобрать, в чем дело. Через год глыба обтаяла, и тунгус заметил, что из глыбы особенно выдаются две какие-то части. К концу третьего лета обозначился бок гигантского животного и один из клыков. И только на пятый год вмерзнувшее на откосе горы животное целиком освободилось от сковывавшей его ледяной массы и вследствие собственной тяжести скатилось вниз, на песок побережья. Это была прекрасно сохранившаяся цельная туша гигантского животного, бесценный экземпляр для науки, для музея. Но никто не знал о редчайшей находке. Отпилив оба бивня и выгодно продав их купцу, тунгус оставил тушу на произвол судьбы. Окрестные жители по мере надобности приходили к трупу, вырезали куски мяса и кормили им собак. Возможно, кстати, что ели и сами. Им усиленно помогали белые медведи, волки, песцы. Когда 2 года спустя здесь побывал известный ботаник Адамс, он нашел лишь один скелет с частями кожи, волос и мягких частей. Кожа той стороны, на которой лежал труп, хорошо сохранилась. 10 человек с трудом смогли перенести ее на берег. Труп имел высоту свыше 9 футов. Ценнейшая находка с большими трудностями была отправлена в Петербург и водворена в Зоологический музей Академии наук.
1: Ну, все это чрезвычайно любопытно, Сергей Петрович. Но что же наш герой? Эдуард Васильевич Толь. Мы, кажется, оставили его в тот момент, когда он дал согласие ехать изучать Новосибирские острова.
0: Да. А за согласием последовали немедленные сборы. И в феврале 1896 года научная экспедиция Петербургской академии наук во главе с доктором Бунге, Толь был его помощником, прибыла уже в Якутск. Дальше дорога на Верхоянск и к Новосибирским островам, конечной цели полярного путешествия. Толь исследовал острова Котельный и Новая Сибирь. Ему повезло. На реке Бор-Юрях он обнаружил остатки мамонта. Сопровождавший его старый тунгус Слепцов поведал ему об этих останках следующее. 23 года тому назад, проезжая вдоль этой реки, он заметил, что у берегового утеса выдаются два мамонтовых бивня. Вот Толь и поехал на это место. Найденные им кости поражали своей свежестью, а сухожилия, чашечки локтевого сустава даже возбудили аппетит у одного из рабочих ламута. Несмотря на предупреждение Толя, он нет-нет, да и отправлял в рот лакомые куски. По словам Толя, найденные кости имели такой вид, как будто только что вышли из препараторского анатомического музея. До того они были свежи на вид. Толь был очень доволен своей находкой, хотя она была и не первой в эту его экспедицию. По вечерам, сидя перед палаткой у костра, в котором весело потрескивал сухой плавник, Эдуард Васильевич вел беседы со своим любопытным, многоопытным проводником.
2: А говори, Эдуард Васильевич, зачем кости собирал, в мешок клал?
3: Ну, как тебе объяснить? Они нужны для науки, чтобы узнать, какой была жизнь в древние времена. Какие животные в ту пору населяли землю.
2: Зачем это знать? Мамонта никто не видел живым. Значит, так небу угодно. Никто никогда не узнает про этого большого оленя с бивнями. Но без рог никто не видел его.
3: А вот тут ты не прав, старик. Слушай, что я тебе расскажу. 50 лет назад, это было давно, ты был еще мальчиком, здесь, в Северной Сибири, стояла удивительная погода. Уже с мая наступило тепло. В тундре выпали небольшие дожди, не прекращались грозы, широкие водяные потоки уносили в море не только льды, но и большие куски суши, размытой теплой дождевой водой, деревья, мох, большие куски торфа. Ничего подобного не ожидал увидеть здесь в эту пору один русский инженер, Бенкендорф.
2: Бенки?
3: Да, командированный сюда русским правительством для исследования устьев Лены и Индигирки. Вот. Плывя на паровом катере вверх по Индигирке, инженер находился в большом волнении. Полноводная река бурно несла навстречу катеру вековые стволы, размытых наводнением деревьев и куски суши. Катер непрерывно получал в борт сильнейшие удары. Казалось, он не выдержит и пойдет ко дну. И вот стоявший на носу катера дежурный обратил внимание инженера на какой-то большой предмет – то опускавшиеся, то поднимавшиеся из воды. Решили они пристать к берегу в самом близком расстоянии от предмета и ожидать, когда он покажется вновь. Вдруг какая-то черная, ужасная масса вынырнула из воды. Они видели огромную слоновую голову с бивнями и длинным хоботом. Хобот производил какие-то движения, как будто чего-то искал. Затаив дыхание, они смотрели на чудовище, находившееся совсем рядом. В его полуоткрытых глазах можно было различить белки. Это был мамонт. Прекрасно сохранившийся мамонт.
2: Может и так, но все равно они не взяли его живым. Разве не так?
3: Труп не может быть живым, старик. Но слушай дальше. Ноги мамонта были, по-видимому, врыты в землю. После больших усилий удалось набросить на него петлю из цепи и обмотать другой конец ее вокруг кола, вбитого в берег. Усилиями 50 человек и нескольких лошадей мамонту удалось, наконец, вытащить на берег, но люди не могли отрешиться от чувства страха. Когда подходили к трупу, широко открытые глаза придавали мамонту вид живого. Казалось, что вот-вот он встанет и с ревом раздавит всех. Это был прекрасный крупный экземпляр с телом, покрытым густой грубой шерстью темно-бурого цвета, с клыками большой длины и с толстым хоботом. Животное было хорошо упитано. Смерть застигла его, по-видимому, в полном расцвете сил. Мамонт стоял на земле, а не лежал на боку. По-видимому, ступив на болотистую почву, он провалился в топь, как стоял, ногами вниз. Засосав, трясина погребла его. Извлеченный теперь на свет, он распространял нестерпимое зловоние, а когда животному вспороли брюхо и оттуда вывалились внутренности, отвратительный запах невозможно было перенести. Одни лишь якуты спокойно извлекали из желудка его содержимое. Он был полон в хорошей сохранности, оказались здесь молодые побеги ели и сосны, и даже еловые шишки.
2: Якуты убили труп мамонта и должны были погибнуть сами. Разве не так, Эдуардо Васильевич?
3: Ты прав и не прав, старик. Труп невозможно убить. Ну, а что касается якутов, разлившаяся река бурным потоком увлекла труп животного, а заодно и несколько зазевавшихся якутов. Они были чудом спасены, а вот мамонт исчез навсегда.
2: И все-таки они найдут свою смерть. Разве я не прав?
3: Ты прав, старик. Все мы рано или поздно найдем свою смерть. Только где мы?

0: Сергей Петрович, да. А вот вы сказали, что останки мамонта были не единственной находкой Толя в этой его экспедиции.
1: Да, Толю посчастливилось в тот раз дважды. Благодаря счастливой случайности он набрел на место, где в 1877 году была найдена в цельном виде величайшая палеонтологическая редкость – ископаемый носорог.
0: Еще и носорог?
1: Да. По словам проводника Толя, якута Горохова, на этот раз животное лежало когда-то, а точнее 9 лет назад, на брюхе, причем челюсть его находилась на краю русла реки, а остальная часть была прислонена к стене обрыва. Весь же труп целиком был занесен тонким песком. Горохов, по его словам, со своим отцом ограничились лишь тем, что отрубили от трупа голову, которая, кстати, оказалась сохраненной, и одну из ног. Всю же тушу они оставили лежать на месте. Через год они более не нашли ее. Туша была унесена весенними потоками и необычайно разлившейся рекой в море.
0: Да, вот уж действительно удивительное открытие.
1: Но это еще не все.
0: Так, еще что-нибудь?
1: Да. Внимание Эдуарда Васильевича Толя в эту экспедицию было привлечено также к поразительному явлению природы, оставшемуся до сей поры загадочным, а именно к ископаемому каменному льду.
0: Каменному льду?
1: Дело в том, что крутые берега ручьев и озер там составлены из слоев земли и твердого льда. Ледяные слои большей частью лежат горизонтально, как и земляные. Причем последние всегда покрывали первые. Так вот, встретив подобное образование ископаемого льда, как в устье Лены, так и на Новосибирских островах, Толь полагает, что последние, по всей вероятности, некогда соединялись с материком. При этом он обнаруживает, что Большой Ляховский остров представляет собой подлинный музей ледниковой эпохи.
0: То есть, как я понимаю, Сергей Петрович, во время этой экспедиции было сделано много находок и открытий для науки.
1: Научное путешествие дало замечательные результаты и сразу принесло известность Толю в научном мире. Ведь ему удалось отыскать и изучить остатки вымерших животных, ископаемого носорога и мамонта, а также исследовать и объяснить природу так называемого каменного льда. Но самое главное, что глубоко запало в душу и ранило сердце Толя, была земля Санникова, которую он однажды увидел вдали во время работ на Новосибирском архипелаге.
0: Постойте, постойте, Сергей Петрович, вы говорите, земля Санникова?
1: Да, Николай Иванович, земля Санникова. Тот самый, овеянный легендами остров, который словно призрак появляется и исчезает в океане. Вот с этой минуты Эдуард Васильевич только и мечтает, только и думает о ней, независимо от того, чем он занимается. Пишет ли о мамонте или об ископаемом каменном льде, читает ли лекции о геологическом строении Новосибирских островов или о жителях Севера Якутии.
0: Сергей Петрович, расскажите поподробнее об этой земле Санникова.
1: Вы знаете, Николай Иванович, известия о загадочной земле Санникова впервые появились в начале 18 столетия. Промышленник за мамонтовой костью Санников, промышляя на Новосибирских островах, заметил эту землю с северного берега острова Котельного по направлению к северу. Санников старался подойти к этой земле, но ему помешали льды. По его словам, ему оставалось пройти до этой земли всего лишь 24 версты. Возвратившись на материк, Санников доложил о виденной им земле по начальству. О земле Санникова Толь слышал, разумеется, еще до путешествия на север с Бунге, но особым интересом к этой гипотетической территории проникся лишь после своего посещения Новосибирских островов.
0: Понятно. И на этой земле сосредоточились теперь все его помыслы и интересы.
1: Совершенно верно. Ну так вот, в 1889 году восточно-сибирский губернатор Игнатьев известил Академию наук о находке в далекой Якутии под 73 градусом трупа мамонта. Сведения были вполне достоверны, и потому особенно заинтересовали ученых. Решили организовать экспедицию. Попутно на нее возлагалось еще несколько обследований общегеологического характера. Руководителем этой ответственной экспедиции которая была осуществлена лишь в 1893 году, был назначен Эдуард Васильевич Толь. Нечего и говорить о том, что в душе он вынашивал надежду еще раз увидеть землю Санникова или, по крайней мере, узнать что-нибудь новое о ней. И вот снова путь на восток, в Сибирь, к берегам Ледовитого океана.
0: Ну и как, Сергей Петрович, нашел Толь труп мамонта?
1: Нет. И во второй раз ему не посчастливилось. Его ожидания найти цельный труп мамонта не оправдались. Нашлись только небольшие остатки кожи с шерстью, части оконечностей и нижняя челюсть молодого мамонта. Череп был давно разломан, бивни, конечно, отсутствовали. Не удалось Толю увидеть и землю Санникова. Правда, будем иметь в виду, что и задачи перед ним были поставлены другие. Тем не менее, экспедиция сумела собрать много ценных данных. Ведь помимо работ на Новосибирском архипелаге, Толь еще исследовал путь, это уже на материке, через Хараулахские горы до реки Лены и дальше до Анабарского залива. Результатом этих исследований явился его замечательный труд «Ископаемые ледники Новосибирских островов», их отношение к трупам мамонтов и к ледниковому периоду. На основании работ двух экспедиций, снаряженных Академией наук в 1885-1886 годах и в 1893 году. Кстати, Николай Иванович, одна маленькая деталь. Если говорить о второй экспедиции Толя.
0: А что такое, Сергей Петрович?
1: Вот скажите, какая, по-вашему, может быть самая высокая температура на сибирском берегу Ледовитого океана?
0: Ну, вообще не знаю, никогда не бывал там. Ну, может быть, летом плюс 15-20. Много-то.
1: Так вот, Толь свидетельствует, в июле у самой окраины Ледовитого океана, находясь под 72 градусом северной широты, они испытывали тропическую жару в плюс 34 градуса.
0: Никогда бы не поверил.
1: Толь так и пишет, что было слишком жарко и тем более тяжело, что целые тучи комаров причиняли как путникам, так и животным невыразимые муки. Из второй поездки Эдуард Васильевич привез в Петербург огромное количество коллекций, разбитых по разделам – палеонтологических, геологических, этнографических, зоологических и ботанических, а также множество прекрасных фотографических снимков. Между прочим, во время второй экспедиции Толе удалось оказать огромную помощь своему другу Фритьефу Нансену, отправившемуся, как известно, в том году на шхуне «Фрам» в свое знаменитое путешествие по Северному Ледовитому океану. Толе удалось закупить для Нансена большую партию превосходных ездовых собак и отправить их в условленное место для передачи Нансену лично. Знаменитый норвежский путешественник остался чрезвычайно доволен собаками и горячо благодарил Толя, который на случай крушения Фрама у Новосибирских островов предусмотрительно соорудил еще для экспедиции Нансена и два продовольственных склада на Котельном и Малом Ляховском островах. Узы дружбы у этих двух полярных исследователей, Нансена и Толя, были очень крепкие. И не случайно именно Эдуарда Васильевича Русское географическое общество послало в 1896 году в Норвегию, чтобы в торжественной обстановке вручить приветствие русских географов Фритьефу Нансену, впервые в истории пересекшему на корабле Фрам вместе с дрейфующими льдами Северный Ледовитый океан.
0: Сергей Петрович,
1: да?
0: А что же загадочная земля Санникова? Толь не расстался с мыслью открыть ее?
1: Ни в коем случае. Эдуард Васильевич все время оставался верен своей роковой мечте. 15 апреля 1898 года Толь, которому только что исполнилось 40 лет, выступил на заседании географического общества с планом экспедиции на землю Санникова. На заседании среди других членов общества присутствовали известные русские ученые Семенов-Тяньшанский, Макаров, Шмидт, Воейков. Был здесь и чрезвычайно почетный гость Фритьеф Нансен.
2: Господа, Господа, прошу внимания. Слово для сообщения имеет наш прославленный полярный исследователь Эдуард Васильевич Толь. Прошу.
3: Господа, ни для кого из вас не секрет, что в былое время русские моряки много сделали для освоения берегов Ледовитого моря. Но за последнее время на этом поприще отличаются только скандинавы и американцы. Я уверен, что если мы не возьмемся за дело, то не пройдет и 2-3 лет, как отнято будет от нас последнее поле действия на севере от сибирского берега, земля Санникова. Необходимо поторопиться, чтобы организовать научную экспедицию, привлечь общественное внимание и заручиться правительственной поддержкой. Я напомню, о чем уже писал и сообщал. В ясные летние дни с северной оконечности острова Котельного в группе Новосибирских островов под 76 градусом северной широты виднеются 4 горы, чуть поднимающиеся над северным горизонтом. Это и есть земля Санникова, еще никем не достигнутая.
2: А как вы представляете программу экспедиции?
3: В Норвегии закупить судно надежной постройки и хорошо оснастить его. Летом необходимо пройти через Карское море к устью реки Лены и там зазимовать. На следующий год экспедиция должна предпринять от места зимовки плавание на север. Помимо всего прочего, надо забрать с собой 3-4 нарта с собаками, а также оленей и, если возможно, якутских лошадей. В августе экспедиция должна высадиться на землю Санникова и выгрузить продовольствие на 2 года. Выполнив свою миссию, судно возвращается на материк. По дороге на острове Котельном, соорудив предварительную продовольственную базу на случай неудачного плавания в следующем году. На следующий год судно должно прийти за исследователями. В экспедиции должно участвовать, кроме ее начальника, астроном, метеоролог и топограф-геодезист, а также 2 опытных промышленника якута.
4: Ну, все это чрезвычайно интересно.
2: Но где вся честность?
5: Задумано широко, очень широко.
2: Господа, давайте послушаем авторитетное мнение нашего уважаемого гостя, господина Нансена.
4: Благодарю, благодарю. Господа, я только могу подтвердить основательность предложений Толя о присутствии островов к северу от новосибирских, хотя, по-видимому, и не занимающих сколько-нибудь обширной территории. Я бы взял на себя смелость высказаться, однако, за предпочтение устремить исследования на остров Беннета как более близкой к сердцу неведомого пространства, чем предполагаемая земля Санникова. Я не думаю, чтобы это было более рискованно, потому что если бы нельзя было на следующий год вернуться на судно, можно направиться на санях на землю Санникова. Я искренне надеюсь, что экспедиция господина Толя скоро осуществится. Поистине, важные вопросы ожидают разрешения на этих островах. Я могу упомянуть хотя бы только о вопросе распространения на север той четвертичной флоры, великолепные образцы которой господином Толем найдены на Новосибирских островах.
2: Господа, господа! Обсуждая эту проблему, мне думается, что мы должны учитывать очень важные обстоятельства. При современных силах техники сегодняшнее приобретение науки
6: завтра становится достоянием промышленности и торговли. И нельзя предвидеть, можно только догадываться, каким важным экономическим результатом приведет исследование в области серединного архипелага полярной сибирской окраины. Поэтому проектируемая экспедиция барона Толя к Новосибирским островам и к земле Санникова, помимо научного интереса, имеет важное государственное значение, ради которого особенно желательно скорее ее осуществить. Не сомневаюсь, что этой идеей заинтересуется и наша Академия наук, и Министерство финансов. Вам слово, Эдуард Васильевич.
7: Хочу заверить уважаемое собрание, что не пожалею ни сил, ни самой жизни на поприще служения Родине и отечественной науке. Браво!
0: Ну, как я понимаю, Сергей Петрович, эта третья экспедиция Толи осуществилась. Только в каком году?
1: В 1900-м. Начальником экспедиции был назначен, естественно, Толь, взявший на себя всю геологическую часть. А в помощь ему для производства научных исследований были назначены от морского ведомства лейтенант флота Колчак, взявший на себя гидрологическую часть, лейтенант Матисен, метеоролог, Белыницкий Беруля, старший зоолог, Зейберг, астроном, Вальтер, врач экспедиции и орнитолог. А командиром судна был назначен лейтенант Коломейцев. Команда судна состояла из 13 человек. Всего же в экспедиции участвовало 20 человек. Снаряжались долго и очень тщательно. Научная часть была обставлена весьма полно, и ей-то и уделялось главное внимание во всей экспедиции. Продовольственных запасов самого отменного качества было взято на 3 года.
0: А корабль? Что был за корабль, на котором отправились путешественники?
1: Для экспедиции было приобретено в Норвегии специально предназначенное для ледового плавания крепкое надежное судно в 423 тонны водоизмещения с ходом в 6 узлов в час. Это был бывший китобойный барк. Окрестили его «Зарей». И вот 8 июля 1900 года «Заря», провожаемая пальбой орудий всех стоявших на рейде кораблей, покинула Кронштадтский порт, взяв курс на Ревель, Таллин. Сам Фритьев Нансен прислал из Норвегии Толю длинное напутственное послание, которое заканчивалось словами. Вот, прочтите их, пожалуйста, Николай Иванович.
0: «Дорогой друг, от всего сердца желаю вам всего доброго и прекрасного в вашем долгом и важном путешествии. Желаю вам удачи и благополучного положения со льдом, чтобы вы нашли хорошую гавань для зимовки. Мне нет надобности говорить вам, что за исключением вашей превосходной жены и вашей семьи мало кто будет с таким интересом следить за вами, как я. Преданный вам друг Фритьев Нансен. Моя жена шлет вам сердечный привет и желает вам счастливого пути. На прощание мы скажем, как эскимосы на восточном берегу Гренландии, чтобы вам всегда плыть по свободной ото льда воде». И как же проходило плавание «Зари», Сергей Петрович?
1: Через Таллин, норвежский порт Берген, порт Александровск на Мурмане, прошли в Баренцево море, затем прошли Новую Землю и оказались в Карском море. Через несколько дней разошлись льды, открылась возможность идти по свободному фарватеру вдоль Ямальских берегов. И 30 июля «Заря» подошла к острову Диксон, к исходному пункту, откуда Толя решил начать свою работу по исследованию берегов Сибири. Ну, отдали якорь. Часть моряков, почуяв обильную охоту, отправилась в шлюпках на берег и не ошиблась. 8 убитых белых медведей, Таковы первые трофеи их охоты. Полным ходом шли и научные работы. Сам же Толь в избушке, сооруженной здесь в 1894 году командой судна «Скуратов», оставил следующую записку.
3: Русская полярная экспедиция пробыла здесь, в гавани Диксон, от 30 июля до 5 августа 1900 года. Сегодня заря направляется к мысу Челюскино. Я надеюсь в течение недели прибыть в намеченную зимнюю стоянку на восточном берегу Таймырского полуострова. Работы развертываются успешно, все участники экспедиции здоровы. Заря 5-18 августа 1900 года. Толь.
0: Итак, Сергей Петрович, экспедиция проходит успешно.
1: Пока. Но дальнейшее плавание становилось все более тяжелым и рискованным. Массы льдов затрудняли путь. А неглубокие неисследованные шхеры заставляли быть особенно настороже. Судно то и дело шаркалось о подводные камни и даже садилось на них. А вскоре подул свежий норд-ост, придвинул к берегу льды и запер ими зарю, как в мышеловке. Правда, и во время вынужденной стоянки научные работы продолжались. Деятельно изучалась география, биология и гидрология залива и окрестностей. Вот 4 сентября, например, Толь записывает.
3: Вчера был чудный вечер. Спускались темнофиолетовые сумерки на Таймырский пролив. Красно-золотые лучи заходящего солнца освещали лед, залегший в проливе, окаймленном цепью коричневых гор. Розовый снег и ледяное поле на западе. Я стоял на горе среди сказочных каменных развалин. В открытых местах многочисленных морских рукавов отражалось оранжевое солнце. На горизонте виднелась темная полоса полыньи. Заря одиноко стояла в одном из морских рукавов. Налево горы Миддендорфа, а на восток от нашей бухты так называемая Черная гора. Все это представляло богатую красками картину северной тишины и уединенности, полную невыразимой прелести.
1: Надо сказать, что год плавания зари был крайне неблагоприятным в ледовом отношении. Много хуже, чем в годы плавания, скажем, Фрама. В ночь на 18 сентября весь пролив задернулся льдом, и Толь объявил первую зимовку. Как опытный полярник, Толь понимал, как важно во время зимовки сочетать правильную работу с разумным развлечением. Он учит людей неустанно бороться с той опаснее всякого врага полярной апатией, которая подстерегает каждого зимовщика. Сам он записывает в дневнике.
3: Я пишу теперь книгу. Ни одно мгновение не могу оставить неиспользованным и ощущаю, как непоколебимо надо бороться с ленью. После обеда я играю одну партию в шахматы, затем располагаюсь в кают-компании на диване перед камином и слушаю Шумана и Шуберта в исполнении Маттиссона на пианино или слушаю диспут. По временам устраиваются спектакли с пением, комическим выходом клоунов, танцами, отдельными сценками. Такие спектакли пользуются всегда самым шумным успехом.
1: Вскоре, однако, Толю приходится забыть и о шахматах, и о музицировании. Суровой зимой быстро истощился запас заранее заготовленного сухого плавника. Расход дров пришлось резко сократить. Что касается угля на судне, то его и так оставалось уже очень мало. А ведь летом заре предстояло продолжить путь. Таким образом, вопрос с топливом выдвигался на первое и весьма тревожное место.
0: И что же предпринимает Толь?
1: Он решает отправить на материк лейтенанта Коломейцева с тем, чтобы тот организовал закупку угля и обеспечил его складирование в порту Диксон. Задача была крайне сложной. В лютый мороз пройти на собачьей упряжке более 500 верст по безлюдной ледяной пустыне. Дважды поход Коломейцева заканчивался неудачей. Но на третий раз отважный полярник все же выполнил поставленную перед ним задачу. Сумел достать уголь и привезти его на Диксон. Но на зарю уже Коломейцев не вернулся. Он уехал в Петербург.
0: Сергей Петрович, а на заре? Что делал в это время Толь со своими помощниками?
1: Толь и другие члены экспедиции совершают несколько тяжелых и многодневных походов, изучая Таймырский полуостров. Ну и все ждут прихода лета, чтобы на заре продолжить плавание дальше, вперед, к загадочной земле Санникова. И вот, наконец, с приходом теплых дней, корабль освободился ото льда и тронулся в дальнейший путь к мысу Челюскин. Достигнув его, повернули на юг и пошли вдоль восточного берега Таймырского полуострова. Далее путь зари лежал к одному из новосибирских островов, Котельному. Но разразившийся шторм, поднявший крупную волну, заставил изменить маршрут и направиться прямо на север, в тот самый заповедный район, где, по предположению Толя, должна была находиться загадочная земля Санникова. Среди величественной обстановки ревущего шторма решался, быть может, самый важный вопрос в жизни Толя – вопрос о существовании земли Санникова. Есть ли она в действительности, или же эта земля – заблуждение, миф, фантазия? Земли Санникова никому заметить не удалось. К тому же вскоре лег такой туман, что даже носа корабля не было видно. И тогда у Толя рождается план – высадиться на остров Беннета, как в свое время и рекомендовал Нансен, и уже оттуда либо попытаться достичь земли Санникова, либо хотя бы попытаться увидеть ее. Но моряки серьезно предупреждают Толя, что надо переменить курс, если они не хотят быть затертыми льдами, к тому же и котел нуждается в чистке, а машина после штормовой встряски в ремонте. И вот Эдуард Васильевич, скрипя сердце, вынужден отдать приказ повернуть к острову Котельному, одному из островов Новосибирского архипелага. Но здесь моряков ждет радостная встреча. На острове оказываются люди, которые бурно приветствуют корабль выстрелами из ружей.
0: И кто же это были, Сергей Петрович?
1: Это был отряд геолога Волосовича. Отправляясь в экспедицию, Толь с пути послал ему письмо с просьбой выслать на Котельный остров в бухту Нерпичью ему в помощь несколько промышленников для работ в его исследовательских отрядах. Толь добавил также, что ему весьма желательно было бы видеть на Котельном и самого Волосовича. И вот теперь для обоих радостная встреча на этом диком, ледяном, необитаемом острове. К этому времени план Толя о путешествии на остров Беннета сформировался окончательно. Между тем начались морозы, бухта замерзла, и навигация 1901 года была закончена.
0: Сергей Петрович, я перебью вас.
1: Пожалуйста.
0: Извините меня, пожалуйста. Какая у Толя была семья?
1: У него была прекрасная семья. И сам он был великолепный семьянин. В Петербурге он оставил любимую жену и три дочки, в которых буквально души не чаял. Он часто обращается мыслями к ним, о чем пишет в своих дневниках. Вот его записи от 17 ноября 1901 года.
8: Мысли улетели далеко на запад. Вот надвигается третий год разлуки, и его никак не избегнуть. Мы разлучены, а годы уходят. Что же делать? Мы добровольно приняли это и теперь должны выдерживать. Но мы можем просить у судьбы сил для взаимной поддержки. Это необходимо, дабы я мог здесь в разлуке работать с внутренним удовлетворением, и чтобы плоды моих трудов не оказались бы незрелыми или гнилыми, а дали бы семена для урожая. Что с моим сердцем происходит, когда я думаю о семье? При всем страстном желании у меня не хватает выразить это на бумаге. Все нити моих нервов напрягаются к прыжку через 6 месяцев, через полыньи, горы, через торосы и моря, назад домой.
1: Но путь домой он определил себе через остров Беннета. Маленький, затерянный в океане кусочек суши к северо-востоку от Новосибирских островов. А между тем, в самом конце 1901 года, Зарю постигло несчастье, глубоко огорчившее все население корабля, но больше всего самого Толя. Скончался доктор Герман Вальтер. Скончался моментально в метеорологической будке над записью барометрических наблюдений.

0: Дело идет к весне 1902 года. Толя охватывает дорожная лихорадка. По целым дням приводит он в порядок экспедиционные дела и отчетности, регистрирует, укладывает и сортирует коллекции, подготовляет к походу снаряжение и инструменты. И вот наступило знаменательное 23 мая 1902 года. В этот день Толь в сопровождении астронома Зейберга, якута Василия Горохова и тунгуса Николая Протодиаконова покидает Зарю и отправляется на остров Беннета. Предварительно он вручает командиру корабля лейтенанту Матисону конверт с надписью «Открыть в случае гибели экспедиционного судна и возвращения без меня экипажа на материк или в случае моей смерти». Когда пришла пора вскрыть этот конверт, то прочли.
1: Командиру яхты «Заря», лейтенанту Федору Андреевичу Матисону, поручаю вам вести весь личный состав русской полярной экспедиции, ученый персонал и команду судна экспедиции на яхте «Заря» или другим указанным мною в инструкции от 16 мая путем до Сибирского берега и дальше на родину, я передаю вам в пользу единодушного исполнения этой задачи на тот случай, если вам не удастся снять меня с острова Беннета или на случай моей смерти, все права начальника экспедиции. Толь, Заря, Нерпичья губа, 20 мая 1902 года. Во всяком случае, я твердо верю в счастливое и благоприятное окончание экспедиции.
0: Но экспедиция Толя на остров Беннета окончилась несчастливо. Толь со всеми своими спутниками исчез бесследно.

0: как же так, Сергей Петрович? Исчез бесследно такой опытный полярник. И как же Заря?
1: Ну, что касается Зари, то, проводив своего начальника, ее экипаж занялся приготовлениями к предстоящей навигации. А когда наступило, наконец, лето, попытался пробиться на помощь Толю к острову Беннета, но, увы, уголь был на исходе, и с тяжелым сердцем моряки вынуждены были взять курс на юг. И 26 августа 1903 года Заря бросила якорь в бухте Тикси, недалеко от устья реки Лены.
0: Так. А что было предпринято для спасения Толи или хотя бы для отыскания его следов?
1: Для его поисков были организованы две экспедиции, но они не увенчались успехом. Ни Толя, ни кого-либо из его спутников нигде найти не удалось. Правда, следы путешественников второй экспедиции, которую возглавлял лейтенант Колчак, спутник Толи еще по Заре, найти удалось.
0: А как же это произошло, Сергей Петрович?
1: Миновав остров Новая Сибирь, шлюпочный отряд Колчака направился к конечной цели своего плавания – острову Беннета. А вот что было дальше, это вы прочтите, пожалуйста, Николай Иванович. Угу.
0: Так, еще не вышли мы из вельбота, как Железников, стоящий с крюком на баке, достал лежащий у уровня воды блестящий предмет – оказавшийся крышкой от алюминиевого котелка, который находился в партии Толя. Тут же виднелись следы стоянки. Итак, с первого шага удача. Факт пребывания на острове Толя, несомненно, установлен. С удесятеренной энергией принялись путники за дальнейшие поиски. На другой же день, то есть 5 августа, они отправились к мысу Эммы, где Толь условился соорудить знак, чтобы легче его было найти. Уже издали путники заметили на россыпи, на высоте примерно 60 футов над уровнем моря, воткнутое в землю весло. С волнением спешили они к заветному месту. У весла они нашли бутылку с заключенными в ней тремя записками. В первой Толь извещал о благополучном прибытии его на остров, вторая поясняла, как найти его базу, для большей наглядности был набросан план. И, наконец, третья записка добавляла кое-что ко второй. В указанном месте, в юго-западной части острова, путники действительно обнаружили небольшую избушку, до половины наполненную смерзшимся снегом. Когда выгребли часть снега, на полках нашли анемометр, ящик с геологической коллекцией, жестянку с патронами и морской альманах. Затем под кучей камней лежал парусиновый ящик, в котором находилось написанное по-русски и по-немецки донесение на имя президента Академии наук. Вот полный текст этого четвертого и последнего документа, оставшегося нам от Толя.
2: Прошу представить настоящий документ президенту Академии наук в Петербурге. В сопровождении астронома Зейберга и двух промышленников Тунгуса Николая Протодьяконова и якута Василия Горохова я отправился из зимней гавани Зари, губы Нерпичьей, острова Котельного. Мы шли по северным берегам островов Котельного и Фадеевского к мысу Высокому, острова Новой Сибири. 31 июня взял курс на остров Беннета. Лед был в довольно разрушенном состоянии. В расстоянии 3 миль от мыса Высокого лед был окончательно разломан ветром. Приготовляясь к плаванию на байдарках, мы убили здесь последних собак. Отсюда нас несло на льдине нашего лагеря в течение 4 суток по курсу. Заметив затем удаление нашей льдины на 10 миль к югу, оставили ее. Проплыв благополучно на двух байдарках оставшиеся 23 мили до острова Беннета, 21 июля высадились у мыса Эмма. Ныне живущим обитателем острова Беннета, кроме белого медведя и временного гостя моржа, оказался олень. Стадо в 30 голов водилось по скалистым пастбищам острова. Мы питались его мясом и шили себе для зимнего обратного пути обувь и одежду. Пролетными птицами являлись орел, летевший с Зюйда на Норт, сокол с Норда на Зюит и гуси, пролетевшие с Норда на Зюит. Вследствие туманов, земли, откуда прилетали эти птицы, также не было видно, как и во время прошлой навигации земли Санникова. Отправимся сегодня на юг, провизии имеем на 14-10 дней, все здоровы, 76 градусов 38 минут северной широты, 149 градусов 42 минуты восточной долготы, Толь. Губа Павла Кеппина, острова Беннета, 26 октября 1902 года.
1: Дальнейшие поиски следов Толя на острове ни к чему не привели. Да и вряд ли, помимо найденных записок и вещей, можно было бы еще что-либо найти, поскольку из донесений явствовало, что Толь, не обнаружив никакой земли Санникова, возвращался обратно на материк. Предприятие в эту пору чрезвычайно опасное.
0: А почему?
1: В этот период года переход становится особенно затруднительным. Уже солнца нет, и только 2-3 часа около полудня в ясные дни наступают сумерки. Остальное время стоит темнота. Морозы в это время доходят до 40 градусов, причем часто открываются полыньи и трещины, метет пурга и поземка. Так что шансов у путешественников было очень мало.
0: Зачем тогда они пошли?
1: Очевидно, лишь угроза голодной смерти заставила Толя предпринять столь рискованное путешествие. Толь со своими спутниками погиб, несомненно, во льдах открытого моря при переходе с острова Беннета на остров Фадеева или Новую Сибирь. Именно поэтому назначенная Академией наук в марте 1904 года премия в сумме 5000 рублей за отыскание всей партии Толя или части ее так и осталась неиспользованной. Вот так закончились поиски земли Санникова, предпринятые Эдуардом Васильевичем Толем, замечательным полярным исследователем, погибшим в полном расцвете сил и дарований. 16 лет стремился он ступить на землю Санникова, но ступить было не на что. Земли Санникова не существовало.
0: Ну что ж, спасибо, Сергей Петрович, за ваш рассказ. Я думаю, многие радиослушатели, как и я, впервые открыли сегодня для себя имя этого замечательного ученого, путешественника и патриота Эдуарда Васильевича Толя.

0: Добрый день, наши уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуйте, друзья. Итак, Сергей Петрович, наш час пробил, и мы все внимание.
0: Вы хотите сказать, уважаемый Николай Иванович, что микрофон включен, передача началась, и давайте дорожить каждой рабочей минутой.
1: Вот именно.
0: Что ж, это в духе времени, так сказать, без лишних слов. Ну, куда бы вы хотели отправиться сегодня, Николай Иванович?
1: Сергей Петрович, это ваша прерогатива. Вы всегда так увлекательно рассказываете, поэтому я вполне доверяю вашему вкусу, интуиции или желанию, как хотите называйте. Итак?
0: Ну что ж, сегодня мы отправимся по следам отважного русского первопроходца, открывателя и исследователя Камчатской земли, камчатского ермака, как называл его Пушкин, Владимира Васильевича Атласова.

0: позже, где-то уже в 18 столетии.
1: И это верно. Но вернемся к Атласову. Прибыв на Анадырь, а это, как мы помним, река на Чукотке, впадающая в Тихий океан, Владимир Атласов столкнулся сразу же с двумя важными обстоятельствами. Во-первых, Соболь и здесь стал резко сокращаться, с чем якутский воевода считаться не желал, и поэтому нужно было искать новые территории, богатые этим пушным зверем. По слухам, такой землей являлась Камчатка. Во-вторых, местные народности, юкагиры и чукчи, доведенные ясачными поборами прежних воеводских приказчиков до отчаяния, готовились к нападению на Анадырский острог. И вот Атласов, всей душой стремившийся начать исследование Камчатки, придумывает оригинальный план. В Анадырском остроге, как и во всех казачьих зимовьях и острожках воеводства, содержались в аманатах, то есть в заложниках, несколько юкагирских князцов из наиболее могущественных родов. Атласов велел привести самого известного из них, знаменитого воина и охотника Ому. Он предложил князцу отправиться на переговоры в самый могущественный Канмамутеев род с тем, чтобы юкагиры, выделив 60 лучших охотников, отправились вместе с ним на соболиный промысел на богатую реку Камчатку. В случае удачной охоты юкагирам удалось бы не только погасить все ясачные недоимки, но и на будущие годы иметь разведанные соболиные угодья.
0: И что же этот Ома?
1: Он не подвел. Ему удалось уговорить князца Канмамутеева, и скоро сам Ома явился в Анадырское зимовье 60 охотниками-юкагирами, молодцами, как на подбор. В декабре 1696 года отряд Владимира Атласова, 60 казаков и 60 юкагиров, на 40 оленьих упряжках выехал из Анадырского острога в направлении обетованной и таинственной земли Камчатки.

0: День и ночь летели они по снежной целине сквозь тьму, и лишь в полдень видели они час-другой, едва поднимавшееся над горизонтом солнце. Устье реки Пенжины, впадающей в Охотское море, достиг атласов всего за неделю. Здесь солнце уже стояло выше, но стояли такие морозы, что вороны замерзали на лету. От мороза солнце в небе двоилось и троилось, и было багровым почти цвета крови. Взяв ясак с местных коряков, атласов разделил отряд. Своему другу, бывалому казаку Луке Морозко, старицыну, он велел с частью отряда идти восточным берегом Камчатки, объясачивая по пути встреченные племена. Сам же атласов с остальной частью отряда и юкагирами решил двинуться на юг западным побережьем Камчатки. Вскоре судьба послала ему первое суровое испытание, едва не стоившее атласову жизни.
1: А что же случилось, Сергей Петрович?
0: О, это удивительная история. Дело в том, что атласов едва не пал жертвой своей необузданной страсти открытия все новых земель.

Истинные дети Севера, юкагиры, вступив на Камчатку, сразу начали обследовать все окрестности. Найдя следы соболей, они стали просить Атласова разрешить им охоту. Но тот резко отказал, сказал:

0: сказал, что надо идти дальше. И вот однажды Юкагир Еремка Тугуланов, издавна друживший с казаком Яшкой Волокитой, обнаружил в версте от казацкого стана столь густую сеть соболиных следов, что взбудоражил весь лагерь. Юкагиры требовали задержаться здесь хотя бы неделю, чтобы поживиться соболем, который, можно сказать, сам шел охотникам в руки. Князец Ома прямо обезумел и смотрел на Атласова волком, подозревая в том, что тот обманул юкагиров и что они, юкагиры, понадобились казакам только как слуги в этом походе. Яшка Волокита уговорил Атласова отпустить хотя бы нескольких казаков с юкагирами посмотреть те соболиные следы. Если бы мог знать Атласов, к чему приведет эта уступка с его стороны. Смотреть ушли пятеро казаков и почти все юкагиры. К вечеру в стан вернулись все юкагиры, кроме Еремки Тугуланова, но не вернулся ни один из казаков. Хитрый Ома объяснил, что казаки увлеклись охотой и остались там на ночевку. Ночью Атласов был разбужен выстрелами и смятением в лагере. Он быстро сообразил, что юкагиры напали на казаков.
1: И что же случилось с казаками, Сергей Петрович?
0: А выяснилось вот что, Николай Иванович. Отойдя верст на 5 от лагеря и достигнув того места, где были обнаружены соболиные следы, юкагиры предложили ставить петли. Но казаки, памятуя запрещение Атласова задерживаться ради охоты, отказали Оме в этом требовании. И тогда, по знаку князца, юкагиры закололи 4 казаков копьями. Еремка же Тугуланов прикрыл своим телом 5 казака Яшку Волокиту и заколоть его не дал, хотя казака успели таки изрядно помять. Оставшись отхаживать оглушенного казака, Тугуланов в лагерь с прочими юкагирами не вернулся, а посоветовал своим товарищам, чтоб те опомнились и повинились перед Атласовым. Однако те не только не повинились, но решили напасть ночью на всех остальных казаков и перебить всех до единого. К этому времени Ома успел снестись с князцом Канмамутеевым, и на Анадыре стало известно о запрещении Атласова юкагирам заниматься промыслом соболя. Канмамутеев выслал к Оме отряд в 50 воинов под началом князца Почины. И Почина уже несколько дней тайно следовал за казаками, ища лишь удобного случая напасть на казаков совместно с Омой. Ну, ничего этого Атласов даже не подозревал. Вперед и вперед на Камчатку. Вот мысль, которая направляла в этом походе все его поступки. Разбуженный выстрелами, Атласов быстро собрал вокруг себя своих людей и дал юкагирам достойный отпор. Однако едва казаки, оградившиеся оленями санками, выскочили на вылазку, чтобы довершить разгром юкагиров Омы, как из тьмы набежали на них десятки юкагиров из отряда Почины. Пришлось казакам вернуться в огороженный санками лагерь. Утром выяснилось, что убито 3 казаков, не считая тех, что были заманены Омой в тундру якобы смотреть соболиные следы. 15 казаков были ранены, сам Атласов получил 6 ранений.
1: Сколько?
0: 6, Николай Иванович. Больше того, юкагиры в ночной схватке сумели выкрасть у казаков почти все ружья и боеприпасы. Кроме сабель, у людей Атласова осталось только 3 пищали, 2 старых самопала, да несколько пистолей. Этого хватило бы лишь для того, чтобы удерживать в своих руках кое-как укрепленный лагерь. Ни о какой вылазке не могло быть и речи. Больше половины казаков не могло стоять на ногах.
1: Так они же были обречены.
0: Да, если бы следующей ночью в казачий лагерь не проскользнули Яшка Волокита и оставшийся верным казакам юкагир Еремка Тугуланов. Волокита притащил с собой все ружья убитых в тундре товарищей, и это несколько улучшило положение осажденных.
1: Сергей Петрович, а почему этот Еремка Тугуланов был за казаков?
0: А знаете, юкагира этого спас когда-то от смерти Яшка Волокита. Еремка напоролся на охоте на медведя-шатуна, и хотя медведя он пронзил копьем, сам охотник был настолько истерзан, что не выжил бы, если бы его не вынес на руках в ближайшее стойбище Яшка Волокита. И вот этого-то юкагира и отправил теперь Атласов к Луке Морозко Старицыну за помощью. Еремка в тундре был свой человек, и никому и в голову не пришло бы, что он посланец обложенных в укреплении казаков. Проходил день за днем, наступило уже лето, а о Луке Морозко по-прежнему не было никаких известий. Между тем голод делал свое дело. Осажденные ели уже ремни и с трудом передвигали ноги. Когда казаки решили, что гибель неминуема, тут-то и появился Морозко Старицын. Юкагиры после недолгой схватки побросали оружие и запросили пощады.
1: Просто какое-то чудесное избавление.
0: Атласов был так обрадован этим спасением, что даже не стал наказывать изменивших ему юкагиров. Больше того, он разрешил им заняться промыслом соболя. И все-таки, как приметил Атласов, юкагиры держались настороженно и угрюмо. Ома даже позеленел от какой-то кручины. Никто не мог бы объяснить, в чем тут причина, а прояснилась она совсем уж неожиданно, когда через несколько дней юкагиры совершили попытку тайком покинуть казаков. Такое вероломство и неблагодарность совсем взбесили Атласова, и он решил дать юкагирам острастку. Всех до одного их выпороли батагами.
1: Какая жестокость.
0: Да, но странное дело. После великой порки юкагиры повеселели так, что на них приятно было поглядеть. Они прямо заглядывали в рот Атласову, готовые по одному его слову идти в огонь и воду. И вот только теперь выяснилось, что не получив никакого наказания за свою черную измену, кончившуюся гибелью семерых казаков, они решили, что начальник готовил для них страшную кару. Такую страшную, что белый свет казался им немил. Порка же показалась им настолько желанным наказанием, что они прямо сами лезли под батаги. Некоторые даже пытались подставить спину дважды. Когда смысл всего этого дошел до казаков, они хохотали так, что зверье в ужасе разбегалось по тундре. И что уж самое удивительное, вместе с казаками хохотали и юкагиры.

0: Прошло еще несколько дней. Атласов продолжал внимательно изучать Камчатку, вел наблюдения за жизнью местных народов, их обычаями. Зимними жилищами у камчадалов служили огромные земляные юрты, в каждой из которых обитало до 30 семей. Летом камчадалы переходили жить в крытые корьем балаганы, поставленные на высоких столбах. Каждый такой балаган издали походил на городскую башню. У каждой семьи на лето имелся свой балаган. Как-то раз казаки вдруг обнаружили, что их окружили 5 обнаженных по пояс камчадальских воинов. Вели они при этом себя так, словно перед ними предстали посланцы самого Господа Бога. Положив на землю луки из китового уса и копья, они тем самым уверили пришельцев в дружественном к ним отношении. Атласов был отличный стрелок. Чтобы доказать, что пришельцы и в самом деле не лыком шиты, он почти не целясь выпалил из пистоля покружившейся над его головой вороне. Когда ворона упала к его ногам, почтение камчадалов к русским возросло 10-кратно. Уже вечером, когда казаки пировали с камчадалами у костра, Атласов разговорился с камчадальским князцом, старым, с жидкой бородкой, но который, как это ни странно, понимал русский язык.
1: Значит, вы считаете нас огненными людьми? Пламя у нас вылетает прямо изо рта и поражает все живое.
2: Так, так.
1: Ну, так вот тебе подарки от огненного человека. Держи. Вот, бисер, базумент, а это ножи.
2: Очень хорошо, очень хорошо.
1: Ну, а соболь у вас есть?
2: Соболь есть. Соболь — плохая шкура. Я дам тебе шуба и шапка хорошей собаки.
1: Нет, мне нужен соболь. Понимаешь? Соболь.
2: А, соболь, соболь. Мне соболь. Много соболь. Я дам тебе кухлянки и шубу соболь.
1: Вот это другое дело. А то из собаки мало их у нас у самих. А ты скажи, любезный, чего это вы свои стойбища острогами обносите? Вы тоже воюете? У вас есть враги?
2: Шантал, Шантал.
1: А кто такой Шантал?
2: Шантал — сын бешеной собаки, ночной волк. Он нападает на стойбище, убивает мужчин, берет женщин. Его надо убить или умереть.
1: Сколько у него копий?
2: Много, еще раз много. Потом еще раз столько, сколько два раза много вместе.
1: Да, ты, приятель, я вижу, силен в грамоте.
2: Пойдем с нами на Шантала, огненный вождь. В другой раз его воины вырежут всех наших мужчин, и некому будет собирать для тебя шкурки соболь.
1: Хитер ты, любезный, хитер и расчетлив. А скажи мне на милость, как тебя зовут? Величают. Должен же я знать, наконец, с кем имею дело.
2: Крупеня.
1: Крупеня? А что это означает по-камчатальски?
2: Это не по-камчатальски, это по-русски. Так зовут очень вкусную похлебку другие огненные люди. Они были здесь очень давно, когда мне было столько лет, сколько пальцев на двух руках.
1: Так, так, так, так, очень интересно. Но с тобой, любезный, не соскучишься. А как звали начальника тех огненных людей?
2: Федота. Федота.
1: Ах, вот оно что. Вот откуда ты умеешь объясняться по-русски. Крупеня. Значит, ты принял имя в честь вкусной похлебки. И помнишь еще искателя Федота Попова?
2: Помню.
1: Стало быть, то, о чем когда-то рассказывали, истинная правда. Так вот почему камчадалы приняли нас, казаков, по-дружески.
3: Ну что же, дружба за дружбу. Мы, огненные люди, поможем тебе и твоим людям. Шанталу не сдобровать. Попомни мое слово. Да, вот тебе и край земли. Великаны-одноглазки, птица Феникс свое гнездо сжигает. Чего только люди не наплетут, Господи. А тут великан из великанов Крупеня, и тот мне по плечу.
4: Сергей Петрович, и что же Шантал? Разбили его?
0: Ну, не зря говорят, у страха глаза велики. Крепость, в которой заперся Шантал, была не намного больше укрепления Крупени. Соединенное войско камчадалов и казаков взяло вражескую твердыню с третьего приступа. Сам Шантал погиб, кинувшись со стены на камчадальские копья. Воины Крупени взяли еще несколько крепостей, в которых сидели верные Шанталу князцы, и на том во всей долине Камчатки воцарился мир.

0: Сергей Петрович, а как насчет края обетованного, о котором мечтал Атласов? Нашел он его на Камчатке?
1: Ну, Николай Иванович, по сравнению с закованным в ледяной панцирь и погруженным в сумерки Анадырем, Камчатка представлялась, конечно, сущим раем. Богатая растительность, тучные земли, изобилие зверя, птицы и рыбы. Потому и населены эти берега были густо. Многолюдные камчадальские селения радовали глаз живостью, весельем и отменным здоровьем мужчин, пригожестью женщин, свежестью рожиц ребятишек. Некоторые казаки начали сеять здесь рожь, пшеницу. Ну а сам Атласов, как человек сугубо практичный, больше интересовался пушным зверем, и, надо сказать, не безуспешно. К югу от устья Тигиля отряд Атласова повернул вглубь полуострова, и скоро на берегу реки Камчатки застучали тобольские топоры. Владимир Атласов утвердил в новой стране свой знак – прочный крест с памятной надписью. Это было 18 июля 1697 года. А затем он предпринял трехдневное плавание на стругах вниз по Камчатке, вернулся назад и направился по западному берегу полуострова к реке Ичи, впадающей в Пенжинскую губу. Ичинские камчадалы рассказали Атласову, что на соседней реке Нани живет один из тех неведомых иноземцев, которых якобы занесло морской бурей к камчатским берегам. Атласов приказал камчадалам немедленно доставить пленника к нему. Пленник был японцем.
0: Японцем?
1: Сам-то Владимир Атласов считал Татыкаву Денбея подьячим индейского царства. Тем более, что тот не расставался с какой-то книгой или рукописью, по понятиям Атласова тоже индейского письма. Сам Денбей первое время выдавал себя почему-то за чиновника. Атласов терпеливо учил индейца русскому языку и всюду возил его за собой. Вместе с Денбеем русские ходили на юг полуострова к рубежу земли Курилов. Денбей смог указать точное место в низовьях реки Апалы, где его пленили курилы. 4 пуда золота отобрали курилы у японцев. Но они не знали, что с ним делать, и отдали его на забаву детям. Атласов постарался на месте расследовать все эти обстоятельства. Ведь кроме Денбея, вывезенного кем-то на север Камчатки, в земле курилов оставались еще 10 японцев. Позже выяснилось, что спутники Денбея через некоторое время были взяты на какой-то корабль и вывезены на родину. Вернувшись из похода на юг, Атласов выстроил зимовье на реке Ичи. И казаки, и юкагиры зимой промышляли соболя. Охота была настолько удачной, что все были довольны и теперь уже стремились домой, в Анадырь. Тем более, что порох и свинец почти были израсходованы. Но прежде чем вернуться, Атласов решил основать Верхнекамчатский острожек, оборону которого держали лишь 15 человек. Но все они были убиты при попытке вернуться в Анадырь. Погиб и верный друг Атласова Лука Морозко Старицын, незадолго перед тем поставивший Нижнекамчатский острог. Да, Николай Иванович, много русских сложило голову на Камчатке во время похода Владимира Атласова. Только 15 человек возвратились вместе с ним в Анадырский острог, куда был приведен и Денбей с его изрядно потрепанной индейской книгой. Анадырцы встречали отряд 2 июля 1699 года.

0: Осенью Владимиру Атласову предстоял долгий путь на оленях в Нижнеколымск, а оттуда в Якутск с докладом о присоединении к Камчатской землице. Часть пути была пройдена на лыжах, и японец Денбей, как сообщал Атласов, ногами заскорбел, потому что ему на лыжах ход не за обычай. Из-за этого Денбей был возвращен обратно на Анадырь со встретившимся приказчиком Григорием Постниковым. В июне 1700 года Атласов сделал первый отчет о своих скитаниях на Камчатке. Результаты этого похода были так высоко оценены, что якутский воевода немедленно отправил Атласова в Москву порадовать государя открытием новых соболиных земель. В самом начале 1701 года покоритель Камчатки вступил в Москву, и под ячьей сибирского приказа весь день скрипели перьями, занося на бумагу рассказ Владимира Атласова. В записи было сказано, что Анадырский край и Камчатка соседствуют не только с большой землей, но и с Японией, и с Курильскими островами. Камчатка – полуостров, а не остров, как думали ранее. Против Анадыря действительно лежит земля, откуда зимою по льдам проходят люди, говорящие своим языком. Земля эта была лишь недавно вновь проведана.
1: Это ведь лишнее доказательство, что русские после Дежнева не раз появлялись на Аляске.
0: Конечно. Вот так родилась знаменитая сказка, как тогда говорили Владимира Атласова об открытии им Камчатской земли. Описание самой Камчатки, которое дал Атласов в сказке 1701 года, было непревзойденным образцом географического отчета той эпохи.
1: Он, видимо, рисовал облик обитателей Камчатки, их одежду, жилища.
0: Конечно, конечно. И перед читателями вставала новая страна, богатая морскими бобрами, красной рыбой и землями черными и мягкими. Казачий голова говорил о вулканах, похожих на его взгляд на стога и хлебные скирды, над которыми по ночам видно зарево, о ледовой обстановке у берегов Камчатки. Смысл всех этих рассказов был один. Новая богатая камчатская землица с трех сторон омывается незамерзающим морем.
1: А историю появления Денбея изложил?
0: Да. В то время, кстати, незадачливый японский лыжник еще лечил ноги в Анадырском остроге. Сибирский приказ немедленно затребовал Денбея в Москву. А накануне 1701 года анадырский японец появился, наконец, в палатах приказа. Пусть с грехом пополам, но он уже говорил по-русски. В одной из книг сибирского приказа сохранилась запись сказания Татэкавы Денбея. От него был получен краткий очерк Японии. А через год японец предстал перед Петром Великим, и тот приказал своим слугам его, иноземца, утешать.
1: И что же было с ним дальше? Какова его судьба?
0: Вы знаете, Николай Иванович, всякие сведения о Денбее обрываются в 1710 году. Известно, что он был крещен, назван Гавриилом, что его взял к себе в дом князь Матвей Гагарин, который был потом губернатором сибирским. Сам Владимир Атласов был пожалован за свои открытия на Камчатке новым чином казачьего головы и шубой с царского плеча. С двумя пушками и новым знаменем он было отправился снова на Камчатку. Но по духу геройства своего, как он сам выражался, разбил купеческий караван на Верхней Тунгуске, стал бражничать со своими казаками. Видимо, успех и небывалые почести в столице крепко вскружили ему голову. И вот за это своевольство он угодил в Якутске в тюрьму, где, знаете ли, просидел целых 6 лет. Он уже и не чаял живым выбраться из тюрьмы, как вдруг однажды в его камере лязгнул дверной засов, и он услышал голос караульного.
2: Который тут разбойник Володька Атласов? Где тут разбойник Володька Атласов? Ну, стольник и воевода Дорофей Фанасьич Траурнихт велит доставить тебя, Володька, в канцелярию. Собирайся.
0: Атласов не стал спрашивать, зачем понадобился в канцелярии. Траурнихт, фамилия для него была новая. Значит, в Якутске опять сменился воевода. А всякий новый воевода из любопытства вызывал Атласова, чтобы своими глазами взглянуть на казака, который проведал знаменитую соболем Камчатку и зато был жалован государем, но потом оказался разбойником. И вот он в обширной светлой комнате канцелярии, в широчайшем кресле, казавшемся тем не менее для него тесным, грузно восседал сам стольник и воевода Дорофей Афанасьевич Траурнихт.
3: «Очень нехорошо быть разбойник. Что скажешь, а?»
4: «Вишь, воевода, пошалили мы немножко с казачками. Было дело, не отпираюсь».
3: «Что есть пошалили? Шалость есть невинные детские развлечения. А вы хватай дело и грабить торговый государев человек. За такой поступок всякий разбойник имеет бить караться веревкой вокруг шеи, покуда приходит смерть. Государь много обижен тобой есть. Надо хорошо делать служба. Теперь государь велит делать приказ посылать тебя и твои люди обратно Камчатка. Тюрьма нищь. Ты есть свободен».
4: «Как это?»
3: «Ну-ну-ну-ну, полно, голубчик. Тюрьма нищь. Это есть святой правда. Мы больше не будем разбойник. Мы будем служить честно. Черт нас похвати. А? Но помни, государь приказал освободить тебя, дав мне право вздернуть твой казачий голова при первой же серьезная провинность на любой подходящий сук и даже не отписываться в Москву. Поэтому ты должен служить, не щадя ни свой живот, ни живот казаки. Таков условий твоего освобождения».
4: «Да, да, уж послужу воевода государю и отечеству, поумнел чай на тюремных харчах».
3: «Государь ведет еще войну со Швецией. Казна в его государева пуст. Поэтому тебе надлежит всем мере гнать с Камчатки поток пушнин. Если же ты, казачий голова, не оправдаешь возлагаемую на тебя надежд, пеняй на сам себе. Вместе с тобой я выпускал из тюрьмы все другие казаки, виновные в разбое на реке Тункуска. Иди, подьячий даст тебе наказный грамота».
4: «Хорошо.

И вот в 1707 году Владимир Атласов в качестве казачьего головы вновь прибывает в открытый им и столь дорогой его сердцу далекий Камчатский край –

0: Сергей Петрович, стало быть, Атласов второй раз пришел на Камчатку в 1707 году.
1: Верно.
0: А покинул ее в 1699. Выходит, что его не было в этих краях около 8 лет.
1: И это правильно, Николай Иванович.
0: Но поскольку Камчатка уже была теперь известна как земля, богатая соболем, другим зверем, дичью, благодатными почвами, логично предположить, что за эти 8 лет ее освоение продолжалось.
1: И опять-таки вы правы, Николай Иванович. Основанные Атласовым Лукой Морозко-Старицыным и их товарищами по первому походу зимовки и острожки стали более или менее крупными селениями и острогами, такими как Верхнекамчатск, Большерецк и особенно Нижнекамчатск в среднем течении реки Камчатки. В последнем, например, насчитывалось уже до 100 домов, и казаки здесь жили зажиточно и справно, как тогда говорили. Многие из них женились на камчадалках, которых крестили в христианскую веру, многие обзавелись детьми. У казаков здесь образовался уже свой уклад жизни. Неся государеву службу, они одновременно занимались и пушным промыслом, и рыбной ловлей, и даже хлебопашеством. Вот почему Владимир Атласов, прибыв вторично на знакомую, некогда открытую им самим землю, столкнулся с новыми порядками. И вот почему он, человек крутого нрава, характера отчаянного и страстей необузданных, да к тому же связанный обязательством гнать и гнать пушнину в Якутск, не сошелся с местными, скажем так, уже оседлыми казаками, и именно поэтому все его последние 4 года пребывания на Камчатке окрашены мрачным цветом взаимной вражды с местным казачеством, взаимных претензий, преследований, угроз и доносов.
0: И чем же, Сергей Петрович, все это кончилось для Владимира Атласова?
1: Вы знаете, Николай Иванович, конец был страшным. Однажды ночью его, спящего, зарезали хмельные казаки.
0: Как? За что?
1: На этот счет существует несколько легенд. Например, согласно одной из них, Атласов отбил, а точнее отнял у одного казака красивую камчадалку, которую тот добыл во время стычки с отрядом местного князца. Такой поступок Атласова был против правил, принятых у местного казачества. Ходили и другие легенды. Но одно обстоятельство, резко обострившее отношение Атласова с казачеством, является неоспоримым. Это было его упорное нежелание выдать казакам государево жалование за последние несколько лет. Хотя деньги на эти цели в Якутске ему были выданы, и он хранил их при себе.
0: Так в чем же дело? Почему было не раздать их казакам?
1: Атласов, видимо, считал, что они и так живут достаточно богато, без нужды. Свое хозяйство, запасы мяса, рыбы, солений. Словом, все одно к одному. И вот в итоге такая трагическая, прямо скажем, развязка.
0: Да, печально. Но как бы там ни было, имя Владимира Атласова, первооткрывателя и исследователя Камчатки, занимает достойное место в ряду знаменитых русских путешественников и землепроходцев. Я правильно понимаю, Сергей Петрович?
1: Вы совершенно правы, Николай Иванович. Это был смелый, мужественный человек, русский патриот, много раз смотревший смерти в глаза, дерзнувший с горсткой русских смельчаков отправиться в опасный путь по неизведанным землям. И мы вправе поставить его имя в ряд с именами таких отважных и знаменитых путешественников, какими были Ермак Тимофеевич, Семен Дежнев, Ерофей Хабаров.
0: Справедливо.
1: И вовсе не случайным было пристальное внимание к открытиям Атласова со стороны иностранцев.
0: То есть как, в то время?
1: Представьте себе, уважаемый Николай Иванович, так сказка, то есть записанный рассказ Атласова о Камчатской земле, так же, как и данные о японце Денбее, каким-то необъяснимым образом оказались в Амстердаме. Повествование Денбея кем-то было передано немецкому ученому Готфриду Вильгельму Лейбницу, который, между прочим, не раз запрашивал петровского сановника Брюса, чем закончился поход русских людей к Ледяному мысу. Отыскана ли водная граница между Азией и Америкой? Даже в 1712 году Лейбниц наводил в России справки о Денбее. Иноземцы тщательно следили за походами русских на северо-восток, прекрасно понимая, что эти путешествия связаны с поисками морского пути в Китай. следили и за движением караванов в Пекин, за поездками русских послов. В Амстердаме, Лейпциге, Лондоне, Париже, Любеке появлялись сочинения о Колыме и Камчатке, Чукотке и Большой Земле, Даурии и Нерчинске. Все эти книги, статьи, географические карты были основаны на русских статейных списках, чертежах, сказках землепроходцев, отписках воевод. Но западноевропейские писатели и историки никогда не указывали источников, откуда они черпали драгоценные для науки сообщения. Они, эти источники, добывались зачастую тайно. Так и сказки Атласова уже в первых десятилетиях XVIII века были использованы в печати Западной Европы. Например, в атласе Гомана, изданном в Нюрнберге, на одной из карт черным по белому было написано. Да вот, кстати, читайте, Николай Иванович.
0: Так, земля Камчедалия, иначе и Едзо с Ламским или Пенджинским морем, которые были пройдены по воде и по суше русскими казаками и охотниками за соболями и описаны во время различных путешествий.
1: Вот. Но иноземные ученые никогда ни словом не обмолвились о Владимире Атласове, Луке Морозко-Старицыне и других героях, открывших камчатскую землицу для русского государства и всего мира, с ее огнедышащими горами, лососевыми реками и соболиными угодьями, землю, за которой встреч солнцу простирался уже суровый тихий океан.

Все просится в музыке, в песне излиться. Печаль и веселье, и труд, поют и деревья, и ветры, и птицы, и реки, и люди поют. То вдруг возникая, то медленно тая, в сплетении удачи обид, какою нежданной, неведомой тайной знакомая песня знобит. За долгие годы в дорогах жестоких, в сиротстве, в потерях, в строю, нечаянно песни услышанной строки судьбу изменяли мою. Добро зажигали и злобу гасили, отчаянью наперекор, и мужеству нежность, и слабости силу, и сердцу давали простор. И я, испытавший бои и потери, живу, отвергая покой, чтоб в песне любви, доброты и доверия остаться хотя бы строкой. Забытых песен дивные начала, нет-нет, да вспомнишь средь земных забот, и вновь стоишь, как будто у причала, и ждешь ушедший в детство пароход. Пусть он уплыл навеки, безвозвратно, над жизнью промелькнув, как над рекой, ты все же веришь, он придет обратно, какой ни есть, а самый дорогой. И нет сомнения в том, что мир чудесен, ведь, к счастью, он заполнен до конца началами давно забытых песен, что ты слыхал от деда, от отца. И ты обязан вспомнить ради сына тех песен потаенные слова, пока щедра, пока добра Россия, пока, как прежде, памятью жива. Наверное, самую лучшую на этой земной стороне хожу я и песенку слушаю. Она шевельнулась во мне. Она еще очень неспетая, она зелена, как трава, но чудится музыка светлая, и строго ложатся слова. Сквозь время, что мною не пройдено, сквозь смех наш короткий и плач, я слышу, выводит мелодию какой-то грядущий трубач. Легко, необычно и весело кружит над скрещением дорог та самая главная песенка, которую спеть я не смог. Забытая песня возникла, звеня, в ночи за углом, и за душу вдруг зацепила меня прозрачным крылом. Я слышал ее, но когда-то давно, в былые года, я песенку эту, идя из кино, сам пел иногда. За далекой занарвской заставой парень идет молодой. Но вот она как-то отстала от нас, осталась вдали, и время другое, и песни сейчас другие пошли, и планы другие у нас по весне, иное житье. А песенка эта, ну что она мне, чтоб помнить ее? Мы простимся с тобою порога, ты мне счастья пожелай. Но вот она снова возникла, звеня, в ночи за углом, и за душу вдруг зацепила меня прозрачным крылом. Человеку холодно без песни,
На земле, открытой всем ветрам. Я не знаю, в мире места есть ли, где не верят песням, как кострам. Песни на земле не сочиняют, просто рота городом пройдет, просто девушки грустят, мечтают, да гармошку кто-то развернет. Белая береза отряхнется, встанет под окошками в селе, сердце чье-то сердцу отзовется, и поется песня на земле. Как к лесам шуметь, рождаться людям, ливнем плакать, зорем полыхать, так и песня вечно в мире будет, и ее не надо сочинять. Опять затянуло грозой небосвод, как будто от нас его застит завеса. Опять моя юность негромко поет простуженным голосом Марка Барнеса. Мне нравятся этих надбровий черта, которые отмечены строгие лица. И столько морщин насчитаешь у рта, что он в кинозвезды уже не годится. Иные в афишах пестрят имена. Весь мир увлечен оркестровкой иною. Так что же мелодиям этим дана почти безраздельная власть надо мною? То залпы доносятся издалека, то степь полыхает зарницей былою. И столько я должен припомнить, пока скользит винилитовый диск под иглою. Мне б только успеть, как положено в срок, в село Головеньки добраться к закату, успеть получить на протпункте паёк, что мне полагается по аттестату, ползком миновать эту хлипкую гать, рискуя сто раз подорваться на мине, при свете коптилки письмо написать, хоть нет адресата давно и в помине. Все снова является из забытья, и так различима любая тропинка. Опять, возвращаясь на круги своя, поет уцелевшая чудом пластинка. И вижу я топи лучковских болот, и вижу я кромку демянского леса. Опять моя юность сегодня поет простуженным голосом Марка Бернеса. Песня, песня, в просторы лети, песня счастья, побед и надежд, ты хороших друзей навести, если горе у них, ты утешь. Если радость, ее раздели, если трудно идти, ты веди, если грустно, развесели. В пляске первой на круг выходи, нам с тобою расстаться нельзя, люди в сердце тебя берегут. Чем душевней ты будешь к друзьям, тем безжалостней станешь к врагу. Песни, дети солнечного дара, расцветайте на земле моей. Сколько будет силы в вас и жара, столько права жить среди людей. Вы мой свет, незамутненный, ранний, вы слеза чистейшая моя. Вы умрете, и меня не станет. Не умрете, буду жив и я. Слов родных кружащаяся вьюга, ты мне больше жизни дорога. Нежной песней утешал я друга, грозной песней побеждал врага. Не обманет маленькое счастье мирное уютное житье, в бедах мира кровное участие, вечное призвание мое.
и пред смертью. Никому в угоду не нарушу клятву я свою. Песнь свою я посвятил народу, жизнь свою народу отдаю. С жаркой песней по родному краю шел я, травы росные топча. Песнь свою последнюю слагаю под нависшей сталью палача. Брежется заря полоской алой, скоро хлынут белые лучи. Жизнь моя, как песня прозвучала, смерть моя, как песня прозвучи. Прекрасны ритмы песен новых, любите их и пойте их, но годы проверяют слово, и в увлечениях своих не забывайте песен старых. Они о многом расскажут вам. Их пели под гармони, под гитару, и просто так, и просто так. Их разнесло по свету ветром, но в наши годы, в наши дни для радости и грусти светлой друзьями к вам придут они. Рожденные в огне и дыме, они вошли в наш мирный быт. И если вечно молодыми хотите стать, хотите быть, не забывайте песен старых. Они о многом расскажут вам. Их пели под гармонь и под гитару, и просто так. И просто так. Их разнесло по свету ветром, но в наши годы, в наши дни для радости и грусти светлой друзьями к вам придут они.

0: С гимназических лет сберегал он в памяти созданный Гаршиным поэтический образ Атталеи, заточенной в оранжерее красавицы Пальмы, тосковавшей по солнцу и родному небу, роскошным лесам и широкому простору, чудным зверям и птицам дивной южной ночи, взывавшей к окружавшим ее там пузатому кактусу, презренной травке, довольной своим положением корицы, папоротнику, для которого раем казалась теперешняя его жизнь. «Послушайте меня, растите выше и шире, раскидывайте ветви, напирайте на рамы и стекла. Наша оранжерея рассыплется в куски, и мы выйдем на свободу. Если одна какая-нибудь ветка упрется в стекло, то, конечно, ее отрежут. Но что сделают сотней сильных и смелых стволов? Нужно только работать дружнее, и победа за нами». Возражали ей, сердились на нее, несбыточная мечта, вздор, нелепость. И она, чтобы вытянуться, стала тратить на то свои соки и уперлась в конце концов зеленой короной в рамы, и подались решетки, посыпались, зазвенели осколки стекла. Вырвавшись из неволи, оказалась, однако, Атталея на холодном ветру. Не ведавшая до того мороза, ощутила острое прикосновение снежинок. Почудилось ей, это на нее погнал разгневанный вихрь клочковатые тучи. Поплатилась за своенравие свое Атталея. Трагически оборвалась ее жизнь. Но минули годы.
1: Московский гимназист Владимир Арнольди, это его поразил в юности рожденный писательским воображением лирический образ, стал видным ученым, морфологом растений. Не раз слышал он от коллег, изъездивших многие земли, о родине Атталеи, о том, что нельзя богаче и наряднее одеть земли, чем одета ява, что много любви потратила природа на этот, может быть, самый упоительный уголок мира, что нет другого места на земле, способного в такой степени обогатить знанием натуралиста. И едва представилась возможность, отправился туда.
0: Было это в первые зимние дни 1908 года. Уже остались позади покрытые снегом равнины южной и западной России. Уже промелькнула за окном вагона Северная Пруссия. И пошли дни и ночи, когда слышал Арнольди неумолкающий шум волн, то сердитых и огромных, то нежных, воркующих. И увидел, наконец, вдали тысячи крошечных клочков земли, усеявших море, и тут же вырисовывавшуюся в тумане яву, а на острове Багор, утопавший в зелени городок. С первым же пароходом он написал оттуда в Россию.
1: Красная бурая почва и яркая зелень молодого риса, озера, покрытые круглыми листьями лотоса с розовыми цветами, местами темные пятна рощ и плантаций, высокие кровли малайских хижин, крытых пальмовыми листьями, а на далеком горизонте массив западно-яванских вулканов Салака и Геде. Вот те картины, которые развернулись передо мной.
0: Письмо ушло из местного ботанического сада, Мекки для натуралистов, которому не было равных, и куда послала Арнольди Российская академия наук, еще с десяток лет назад откликнувшаяся на пожелание видеть у себя в диковинных краях русских ученых. И вот Второе уже утро знакомился Арнольди с сокровищами сада в Баторе. Стал его чичероне сам Паидон, знаменитый собиратель растений, одетый в короткие штаны, перетянутые широким поясом, заткнутым за него длинным ножом, которым, убедился Арнольди, владел старый малаец виртуозно. Скрасовавшийся на голове поверх обычного платка, сплетенный из бамбука огромной шляпой, защищавшей от солнца, скрывавшей от дождя. На широкой поляне увидел Паидон, как встрепенулся русский. «О, чудо!» — воскликнул тот. Казалось, дивный сон пригрезился ему, ибо предстала перед ним прелестная Атталея. «Та самая, воспетая Гаршиным», — почудилась Арнольди, «воскресшая на родной ей земле, всех, как и прежде, затмевавшая красотой. Хотя окружали ее теперь не кактус, папоротник или неказистая травка, а раскрасавицы, пальмы со всего света». Одна, поразившая Арнольди огромными гроздями красных плодов, другая — громадными листьями, подобно гигантскому вееру, свешивавшимися с вершины ствола. Соседняя с ней — тонкими листочками, колющими, как кинжалы, вытянувшаяся в двух шагах от нее колоссальными орехами, едва ли не самыми крупными на планете. Берегом речки, тихо струившейся по каменистому ложу, прошел Арнольди.

0: попадая в кровь. Страшили тем, что исходит от анчара губительные испарения, что жестокий озноб поражает смельчака, приблизившегося к дереву. Пугали, на 15 миль окружает его безжизненная долина.
1: Ведь и Пушкин уверовал во все это. Присев на скамейку, стоящую у древа смерти, припомнил Арнольде строчки пушкинского стихотворения.
0: В пустыне чахлой и скупой, на почве зноем раскаленной, анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. Природа жаждущих степей его в день гнева породила, и зелень мертвую ветвей, и корни ядом напоила. Яд каплет сквозь его кору, к полудню растопясь от зною, и застывает в вечеру густой прозрачную смолою. К нему и птица не летит, и тигр не идет, лишь вихрь черный на древо смерти набежит и мчится прочь, уже тлетворный.
1: Арнольди извлек из кармана записную книжку, пометил в ней.
0: Современная наука без труда срывает покров ужаса с этого страшного дерева. Химик и ботаник показали, что анчар не только не ужасен, но даже совершенно безвреден. Натуралисты без всякого вреда для себя отдыхают тут, не замечая даже, под каким деревом они сидят. Подле дерева смерти, как контраст, посажены деревья жизни, хлебные деревья.
1: Знал Арнольди. Многое окажется еще в тропиках иным, чем представлял он себе до сих пор. На многое изменятся тут его взгляды, о многом предстоит узнать ему здесь впервые. Поэтому дорожил каждым часом пребывания на Яве. Будил его пронзительный свисток первого прибегающего поезда. Когда зажигалась на небе короткая, или, лучше сказать, мимолетная заря. Наскоро проглотив чашку чая, закусив на ходу бананом, спешил он в ботанический сад. Солнце еще не пекло, воздух был свеж и прозрачен. Вся природа, омытая вчерашним дождем, капли которого еще не успели исчезнуть с листьев, улыбалась, как в первый день творения. И не мог пропустить Арнольди восхитительной этой мягкости, свежести ранних утренних часов. Паидон уже ждал его.
0: С ним продолжал он знакомство с садом, стараясь запечатлеть в своем мозгу тот или иной образ. Эти высокие, стройные деревья в Канариевой аллее, с большой развесистой кроной, тесно примыкающей своими ветками друг к другу, образуя почти сомкнутую сень. И бросившуюся ему в глаза гигантскую веревку, она тянулась по земле, перекидывалась с дерева на дерево и оказалась лианой, то устремлявшейся с верхних веток вниз, образуя узлы и петли, то снова поднимавшейся кверху. И оригинальное дерево с огромными плодами вытянутой формы, спускавшимися на длинных ножках, словно колбасы с потолка колбасной лавки.
1: На ломаном малайском языке разъяснял Арнольди по Идену, что требовалось ему сегодня, и слышал в ответ неизменное:
2: «Бай, хорошо».
1: Уводил его то в одну, то в другую аллею, на ближнюю или дальнюю поляну, вместе с русским собирал растения, поясняя: «А она ква? Дети плода или семени?» А потом весь жаркий день проводил Арнольди в светлом домике лаборатории, микроскопируя, разбирая собранное, редкое, интереснейшее, больше вовсе ему неизвестное.
0: Многих русских натуральных

0: Листов принимали здесь до него, и Андрея Краснова, мечтавшего перенести с Явы на российскую почву полезные тропические и субтропические растения, не раз говорившего малайским своим коллегам: «Ваш сад – рай для ученого-ботаника, это Эльдорадо тропиков», и Алексея Коротнева, восторгавшегося смышленностью, наблюдательностью, чутьем яванцев, помогавших ему в исследовании беспозвоночной фауны, быстро и верно схватывавших то, что хотел сказать он им. И Сергея Навашина, которого сам директор сада, будучи в России, пригласил на Яву. И, конечно, Константина Давыдова, еще в Петербурге научившегося говорить по-малайски, оставившего в Багоре друзей, помнивших, что убеждал он их: «Тропический мир, я твердо верю в это, еще даст много неожиданностей, осветит многие темные вопросы, поставит на очередь новые».
1: Верил в это и Арнольди. Когда спадала жара, покидал он лабораторию. В отель «Бельвю», где жил, шел садовой аллеей, смыкавшейся с городской улицей. Вдоль домов на сваях, со стенами, циновками из бамбука, переплетенного пальмовыми листьями. Нередко спускался по пути к ручью, где стирали белье женщины. А однажды Джихирия, помощник садовника, повел его на базар. И увидел он там горы диковинных плодов, пополнивших его коллекцию, поразившие орнаментом изделия из дерева, тростника, ротанга, травы, рисовой соломы. Не в тот ли день занес Арнольди в записную книжку?
0: Несмотря на весь интерес научного исследования новой природы, нельзя не присматриваться к жизни и культуре того народа, среди которого европейцы составляют лишь небольшую горсточку. Ведь малайцев живет на Яве до 30 миллионов. Они создали высокую самобытную культуру. Их жизнь слагалась по иным образцам, чем жизнь европейцев. Поэтому знакомство с этой восточной культурой представляет не меньший интерес, чем изучение той природы, среди которой выросла яванская культура. Конечно, европейская культура быстро вытесняет яванские обычаи, и жизнь переходит на общий шаблон. Но в развитии народов существуют условия, которые надолго удерживают отголоски старых нравов.
1: Поздним вечером в гостиничный номер донеслись как-то к Арнольди звуки оркестра. Они все нарастали, и он спустился на улицу. Просторную площадь неподалеку от отеля заполнила огромная толпа. Она окружала сидевших на земле музыкантов. Трое играли на полых металлических котлах, подвешенных на особой оправе. Поддерживали их разной величины и разного тона гонги, нечто подобное ксилофону, продолговатые барабаны, флейты. А в кругу стояла статная девушка в длинном платье, украшенном пряжками, бусами, с цветами в волосах, шарфами через плечо. Увидел Арнольди, поразивший своеобразием своим танец, который сопровождала девушка пением, то внезапно начинавшимся, то вдруг так же резко обрывавшимся.

Следя за движениями танцовщицы, записал он в своем дневнике, сначала думаешь, что они происходят без всякого определенного порядка. Но не надо большой наблюдательности, чтобы заметить, что они подчиняются определенному ритму, что они изображают какие-то нам непонятные душевные движения, что весь танец составляет гармоническое целое. Интересно бывает глядеть на исполнительницу танцев, но еще интереснее, пожалуй, наблюдать за толпой. Танцы происходят по вечерам, их место освещается переносными факелами, которые носят мальчики вслед за исполнителями. На земле сидят музыканты. Кругом стоит внимательная, понимающая и переживающая танец толпа. В ней царит полный порядок, несмотря на то, что никто за ним не наблюдает. Он лежит в характере и в свойстве самой толпы и в ее интересе к танцам.

0: тот вечер, когда спустился Арнольдик музыкантом, начался у малайцев праздник. Шумный, веселый. И захватил он Арнольди, не пропускавшего в эти дни представлений кукол-марионеток, воскрешавших перед яванцами их старую мифологию, историю господствовавших некогда тут могучих государств. Он восторгался пантомимами, в которых исполняли актеры движениями то, что объяснял публике, сидевшей за барабаном. Арнольди сливался с огромной толпой, ходившей за музыкантами по улицам Багора. Со всеми радовался грандиозному фейерверку. А однажды вечером узкими улочками отправился на окраину, к берегу речки Тиили-Вонга. Долго блуждал он во тьме, пока не донеслась до него знакомая мелодия. Арнольди догадался. Это там жил старый малаец, пригласивший его на свадьбу сына. Вышли они ему навстречу. Отец и сын одинаково одетые, в новых саронгах, кусках пестрой материи, опоясывавшие тело от талии почти до щиколотки. Вдоль вынесенного на улицу, уставленного яствами длинного стола, провели на веранду, на самое почетное место. И вновь заиграл умолкнувший был оркестр. И снова увидел Арнольд знакомую уже ему девушку с цветами в волосах и двумя шарфами через плечо, теперь розовым и голубым, танцевавшую то же, что и на улице, но по окончании танца бросала она шарф тому, перед кем становилась на колено, и протягивала за лептой металлическую тарелку. Все более манили Арнольди окрестности. И тут не обойтись было ему без Паидана. Он приехал за ним ранним утром, когда было еще темно. На Кахар-Балоне, высокой колеснице, запряженной парой маленьких малайских лошадей. И повез Арнольди между рисовыми полями, расположенными террасами, одно над другим, через окруженные кокосовыми пальмами малайские деревни, вдоль плантаций, где в разгаре был сбор чая. А когда оставили они колесницу, пошел Арнольди за Паиданом, ножом направо и налево рубившим в джунглях встречные ветви. По крутой дорожке спустился с ним в узкую горную долину – и убедился. Далеко не обычная обстановка окружала его.
1: Огромные камни в беспорядке были нагромождены по ложу ручья, который обнаруживал свое существование, то образуя небольшие ямки, наполненные водой, то тек довольно быстро, то почти исчезал среди песка и камней. Воздух был насыщен влажными испарениями, всюду чувствовалась сырость. И среди такой тепличной атмосферы великолепно развивались бесчисленные мхи. Жадно набросился я на великолепные экземпляры дюмюртьер, маршанций, антоцеросов, ощущая и имея в руках то, что до сих пор знал по книжкам. Пробираться вперед было крайне трудно. Многочисленные лианы со всех сторон преграждали нам путь. Ужасные ротанги спускали свои удочки и ловили нас, как рыб на поддев. Мшистая почва затрудняла движение. В лесу был полумрак, и среди такой обстановки, привыкший к ней Паидан, вскоре обрадовал меня находкой одного из интереснейших растений – рафлезии. Наши сборы научного материала были в самом разгаре, когда отдаленный гром заставил нас поспешно прекратить коллекционирование и быстрыми шагами направиться по руслу Тиапуса, чтобы до дождя выйти из его ущелья.
0: Прошло немного дней. Снова покинул Арнольди Багор. отправился на сей раз вглубь страны. Уже местные поиданы, знатоки растений, помогали ему. И когда бойкие лошаденки, резво катившие кахар-балон, доставили его к зеленой стене леса, в которой едва виднелась дорога, и когда оказался он в горном саду, еще не тронутым топором, и у низвергавшегося тремя каскадами, разбрасывавшего вокруг миллионы брызг водопада, или у лесного великана, гигантской росомаллы, где пометил, вообразите дерево, на две сажени выше колокольни Ивана Великого в Москве, и вы составите себе представление о мощности этого гиганта. Однажды, уже в глубине острова, вновь предстало перед ним древо смерти. Как и в Багоре, окружен был анчар огромными фикусами, с плодами, как бы выходившими из самого ствола, с поражавшими воображение могучими корнями, достигшими такой величины, что вставший между ними заслонен был Арнольди. И снова припомнилось пушкинское.
1: К нему и птица не летит, и тигр не идет, лишь вихрь черный на древо смерти набежит и мчится прочь, уже тлетворный. И если туча оросит, блуждая лист его дремучий, с его ветвей уж ядовит, стекает дождь в песок горючий. Но человека человек послал к анчару властным взглядом, и тот послушно в путь потек, и к утру возвратился с ядом. Принес он смертную смолу, да ветвь с увядшими листами, и пот по бледному челу струился хладными ручьями. Принес и ослабел и лег под сводом шалаша на лыке, и умер бедный раб у ног непобедимого владыки. А князь тем ядом напитал свои послушливые стрелы и с ними гибель разослал к соседям в чуждые пределы.
0: Здесь, у анчара, занес Арнольди в путевой дневник.
1: Набрал полные корзины интереснейшего растения.
0: И час спустя?
1: Я жаром набрасываюсь на разбор принесенного, превращая мирную и чистую до тех пор комнату в склад листьев, веток.
0: Чтобы познать неведомое ему, решает взобраться он даже на вершину Пангеранго, самому увидеть то, что произрастало там, где 30 лет назад бушевал вулкан. И поднялся он дорогой, прорезавший густой лес, где нарушали тишину лишь резкие крики обезьян, перескакивавших с дерева на дерево, с поразительной быстротой карабкавшихся по лианам. С наивысшей точки дороги начался спуск в кратер.
1: По пути росли невысокие альбиции. Перед нашими глазами развернулась величественная, но мрачная картина. Все дно кратера состояло из базальтов, которые окаймляли кратер огромным полукругом и возвышались неприступной стеной перед нами. Ниже выделялись серные и водяные пары, а самое жерло кратера скромно теряется около базальтовой стены и выделяется горкой вулканического пепла. Лишь скудная растительность встречается на этом каменном плато. Подушечки мхов и некоторых цветковых растений, среди которых вересковые выделяются изяществом своих цветов. Пора было отправляться к месту стоянки, так как солнце было низко, а дорога представляла немало затруднений. Уже почти совсем стемнело, когда мы прибыли в дом на носорожьем логовище. Поужинав, разобрали добытый материал.
0: Он проснулся, когда чистое, ясное небо еще сверкало звездами. Предстоял новый подъем на саму вершину, и надо было поспешить, чтобы увидеть восходящее солнце. Успеть налюбоваться окрестностями, пока завеса из облаков не закроет горизонта. Вышел Арнольди со своим спутником, ощупывая палками тропинку. Но вскоре на востоке стало светлеть. Померкли звезды, бросая яркие снопы лучей, взошло солнце.
1: Мы стояли уже довольно высоко и подходили к самому вулканическому конусу Пангеранга, куда вела, извиваясь змеей, длинная дорожка. Растительность носила вчерашний характер, но на пути нам всюду попадалась чудная примула империалис, родной брат нашей примулы баранчика, но больше аршины высотой и украшенная кольцом золотистых цветков. Те же баланофоры, которые мы собирали вчера, попадались нам и сегодня. Густая заросль кустарников окружала с обеих сторон нашу дорожку, скрывая от нас окрестности. Поднимаясь все выше и выше, мы добрались, наконец, до свободного от деревьев верхнего плато Пангеранго. Было еще время оглядеться. Облака не успели закрыть горизонт, и перед моими глазами развернулся вид на всю западную Яву. Но недолго мог я любоваться ею. Из ущелий поползли туманы. Они клубились, сгущались в белые облака, которые хмурились все больше и темными тучами всползали вверх по вулкану, закрывая и ближайшие окрестности. Прекрасная мягкая трава покрывает вершину вулкана, и в этой траве я нашел несколько ароматичных ягод лесной земляники, которая напомнила мне далекую родину.
0: Когда спустился Арнольди с вершины Пангеранго, в горном домике для путников увидел он кем-то написанные на стене по-немецки гётевские строки. И не удержался. Начертал под ними удивительный по выразительности лермонтовский перевод грациозных стихов.
1: Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты.
0: 8 месяцев провел Арнольди на далеком острове. И любовь к Яве, к яванцам владела им, когда делал он последнюю путевую свою запись.
1: Быстро рассекал пароход зеленые волны Яванского моря. Берега Явы удалялись все больше и больше. Выросли во всей красоте контуры Салака и Геды, уже не как таинственные незнакомцы, а как дорогие друзья, с которыми так трудно было расстаться. Вряд ли когда-либо придется еще раз увидеть эти места и снова пережить те ощущения, которые навевает эта чарующая и вместе с тем мощная тропическая природа. Неизгладимое впечатление от нее останется, конечно, на всю жизнь, как одно из лучших воспоминаний.

0: 7 дней пестрая суматоха афиш возвещала городским жителям о необыкновенном выступлении в цирке Солейль человека двойной звезды. Еще никогда не говорилось так много о вещах подобного рода в веселящихся гостиных, салонах, за кулисами театра, в ресторанах, пивных и кухнях. В среду, говорила афиша, 23 июня 1913 года состоится первое, единственное и последнее выступление ранее никогда не выступавшего, поразительного, небывалого, исключительного феномена, именующего себя «человек двойной звезды». Не имеющий веса, летящий бег, чудесный полет, настоящее парение в воздухе, которое будет исполнено без помощи скрытых механических средств и каких бы то ни было приспособлений. Человек двойной звезды остается висеть в воздухе до 3 секунд полного времени. Человек двойной звезды – величайшая научная загадка нашего века. Билеты, ввиду исключительности и неповторимости зрелища, будут продаваться с 19 по день представления. Цены утроены. Агасиц, директор цирка Солейль, дал журналистам следующее объяснение. Несколько дней назад к нему пришел неизвестный человек. Даже изощренный глаз такого пройдохи, как Агасиц, не выцарапал из краткого свидания с ним ничего кладущего штамп. На визитной карточке посетителя стояло «Э.Д. только», ни адреса, ни профессии. Говоря так, Агасиц принял вид человека, которому известно гораздо более, чем о том можно подумать, но сдержанного в силу важных причин. Он сказал: «Я видел, несомненно, образованного и богатого человека, чуждого цирковой среде. Я не делаю тайны из того, что наблюдал в нем, но, да, он редкость даже и для меня, испытавшего за 30 лет немало. У нас он не служит, он ничего не требовал, ничего не просил, я ничего не знаю о нем, его адрес мне неизвестен, не было смысла допытываться чего-либо в этом направлении, так как одно единственное его выступление не связано ни с его прошлым, ни с личностью, нам это не нужно. Его предложение таково. Он выступит перед публикой один раз, действительно один раз, ни больше, ни меньше». Без гонорара, без угощения, без всякого иного вознаграждения. Я предлагал то и то, но он отказался. По его просьбе я сел в углу, чтобы не помешать упражнению. Он отошел к двери, подмигнул таинственно и лукаво, а затем без прыжка, без всякого видимого усилия, плавно отделяясь в воздух, двинулся через стол, задержавшись над ним, вот над этой самой чернильницей, не менее 2 секунд. После чего неслышно, без сотрясения, его ноги вновь коснулись земли. Это было так страшно, что я вздрогнул, но он остался спокоен. «Вот все, что я умею», — сказал он, когда мы уселись опять. «Но это я повторю несколько раз, с разбега и с места. Возможно, что я буду в ударе, тогда публика увидит больше, но за это поручиться нельзя». Я спросил, что он знает и думает о себе, как о небывалом дивном феномене. Он пожал плечами. «Об этом я знаю не больше вашего. Вероятно, не больше того, что знают некоторые сочинители о своих сюжетах и темах. Они являются. Так это является у меня». Более он не объяснил ничего. Я был потрясен. Я предложил ему 1 000 000. Он отказался и даже зевнул. Но я не настаивал. Он отказался так решительно и бесспорно, что настойчивость равнялась бы унижению. Но, естественно, я спросил, какие причины заставляют его выступить публично. «Время от времени, — сказал он, — слабеет мой дар, если не оживлять его. Он восстанавливается вполне, когда есть зрители моих упражнений. Вот единственное ядро, к которому я прикован. Но я ничего не понял, должно быть, он пошутил». Я вынес впечатление, что говорил с замечательным человеком, хранящим строжайшее инкогнито. Он молод, серьезен и великолепно одет. Он носит бриллиантовую булавку 1300. О всем этом стоит задуматься. На другой же день утренние и вечерние газеты тиснули интервью с Агасицем. Между тем, виновник всего этого смятения, пересмотрев газеты, спросил: «Ну, Друт, ты будешь 23-го в цирке?» Сам, отвечая себе, он прибавил: «Да, я буду. И посмотрю, как это сильное дуновение, этот удар вихря погасит маленькое костное пламя невежественного рассудка, которым чванится царь природы, и капли пота покроют его лицо». 23-го окно цирковой кассы не открывалось. Надпись гласила: «Билеты проданы без остатка». Несмотря на высокую цену, их раскупили с быстротой треска. Последним билетом, еще 20-го, была устроена лотерея в силу того, что они вызвали жестокий спор претендентов. Для этого вечера дирекция выпустила лучшие силы цирка. Агасит знал, что к вершине горы ведут крутые тропинки. Он постепенно накаливал душу зрителя, громоздя впечатление на впечатление с расчетливым и строгим разнообразием. Благодаря этому зритель должен был отдать весь скопленный жар души венчающему концу. В конце программы значился «Двойная звезда». Звонок возвестил антракт. Публика повалила в фойе, курительные, буфеты и конюшни. Служители прибирали арену. За эти 15 минут племянница министра Руна Бегуэм, сидевшая в ложе, основательно похоронила надежды капитана Галля, который, впрочем, не сказал ничего особенного. Он глухо заговорил о любви еще утром, но им помешали. Тогда Руна сказала «до свидания» с весьма вразумительным холодом выражения, но ослепшее сердце Галля не поняло ее ровного, спокойного взгляда. Теперь, пользуясь тем, что на них не смотрит, он взял опущенную руку девушки и тихо пожал ее. Руна, бестрепетно отняв руку, повернулась к нему, уткнув подбородок в бархат кресла. Легкая светлая усмешка легла меж ее бровей прелестной морщинкой, и взгляд сказал «нет». Галь сильно похудел в последние дни. Его левое веко нервно подергивалось. Он остановил на Руне такой долгий, отчаянный и пытливый взгляд, что она немного смягчилась. «Галь, все проходит. Вы человек сильный. Мне искренне жаль, что это случилось с вами, что причина вашего горя — я». «Только вы и могли быть, — сказал Галь, ничего не видя, кроме нее. — Я вне себя. Хуже всего то, что вы еще не любили». «Как? Эта сторона вашей души не тронута. В противном случае воспоминание чувства, может быть, сдвинуло бы ваше сердце с мертвой точки. Не знаю. Но хорошо, что наш разговор переходит в область соображений. К этому я прибавлю, что смотрела бы как на несчастье, на любовь, если поразит она меня без судьбы». Руна спокойно обвела взглядом ряд лож, точно желая выяснить, не таится ли уже теперь где-нибудь это несчастье среди пристальных взглядов мужчин. Но восхищение так надоело ей, что она относилась к нему с презрительной рассеянностью богача, берущего сдачу медью. «Любовь и судьба одно?» — Галь помолчал. «Или что вы хотите сказать?» «Я подразумеваю исключительную судьбу, Галь. Знаю, что такой судьбы я недостойна. Высокомерие этого слова скрылось в бесподобной улыбке. Но я все же хочу, чтобы эта судьба была особенная». «Конечно, я вам не пара. Вы достойны быть королевой. Я обыкновенный человек. Однако нет вещи, над которой я задумался бы, прикажи вы мне исполнить ее». Руна повела бровью, но улыбнулась. Сильная любовь возбуждала в ней религиозное умиление. Когда Галь не понял ее, она захотела подвинуть его ближе к своей душе. Так добрые люди любят, посетовав нищему о его горькой доле, заняться анализом своих ощущений на тему «добрый ли я человек?», а нищему все равно. «Для королевы я, пожалуй, умнее, чем надо быть умной в ее сане. Я ведь знаю людей. Должна вас изумить. Та судьба, с какой могла бы встретиться, несмотря на нее вниз, едва ли возможно, вероятно, нет. Я очень тщеславна. Все, что я думаю о том, смутно и ослепительно. Вы знаете, как иногда действует музыка. Мне хочется жить как бы в несмолкающих звуках торжественной, всю меня перерождающей музыки. Я хочу, чтобы внутреннее волнующее блаженство было осмысленно властью, не знающей ни предела, ни колебаний. Впрочем, довольно, а то вы измените мнение обо мне в дурную сторону. Я не меняю мнений, не меняю привязанностей, — сказал Галь. И, видя, что Руна задумалась, стал молча смотреть на ее легкий профиль, собирая для полноты впечатления все, что о ней знал. 10 лет она написала замечательные стихи. 17 и 18 годы она провела в кругосветном плавании. Ее экзотические рисунки были проданы с большой выставки по дорогой цене в пользу слепых. Она не искала популярности этого рода, не любила ее. Она великолепно играла. Ей по очереди прочили то ту, то другую славу. Она славы не добивалась. В ее огромном доме можно было переходить из помещения в помещение с нарастающим чувством власти денег, одухотворенной, художественной и разносторонней душой. Независимая и одинокая, она проходила жизнь в душевном молчании, без привязанности и любви, понимая лишь инстинктом, но не опытом, что дает это еще не испытанное ею чувство. Она знала все европейские языки, изучала астрономию, электротехнику, архитектуру, садоводство, спала мало, редко выезжала и еще реже устраивала приемы. Этот невозмутимый, холодный мир был заключен в совершенную оболочку. По мягкости линии выражения ее лицо было лицом блондинки, но под сверкающей волной черных волос давало непостижимое сочетание зноя и нежности. Ее вполне женственная, без впечатления хрупкости фигура веяла свежестью и весельем ясного тела. Галь, передумав о Руне Бегуэм все, что пришло на мысль, приготовился смотреть представление. Последний перед выходом двойной звезды номер назывался «Бессилие оков». Он состоял в том, что широкоплечего, низкорослого человека связали по рукам и ногам толстенными веревками, опутали проволокой, сверх того опоясали кандалами руки и ноги, затем его накрыли простыней. Он повозился под ней 2 минуты и встал совершенно распутанный. Узы валялись на песке. Он ушел. Наступила глубокая, острая тишина. Музыка заиграла и смолкла. Цирк неслышно дышал. Заразительное ожидание проникло из души в душу, напрягая чувства. Взгляды, направленные к выходной занавеси, молча вызывали обещанное явление. Музыканты перелистывали ноты. Прошло 5 минут. Нетерпение усиливалось. Верхи, потрещав в разброд, разразились залпами рукоплесканий протеста, середина поддержала их, низы беседовали, трепетали веерами, улыбались. Тогда, вновь заставив стихнуть шум нетерпения, у выхода появился человек среднего роста, прямой, как пламя свечи, с естественной и простой манерой. Задержась на мгновение, он вышел к середине арены, ступая мягко и ровно. Остановясь, он огляделся с улыбкой, обвел взглядом сверкающую впадину цирка и поднял голову, обращаясь к оркестру. «Сыграйте», — сказал он, подумав негромко, но так внятно, что слова ясно прозвучали для всех. «Сыграйте что-нибудь медленное и плавное». Капельмейстер кивнул и взмахнул палочкой. Трубы зарокотали вступление. Кружась, ветер мелодии охватил сердце пленом ритма. Звон трели и пение рассеяли непостижимую магию звука, в которой праздничнее сверкает жизнь, и что-то прощается внутри, насыщая все чувства. Двойная звезда, каким он являлся взгляду зрителей в эту минуту, был человек лет 30. Его одежда состояла из белой рубашки с перетянутыми у кистей рукавами, черных панталон, синих чулок и черных сандалий. Широкий серебряный пояс обнимал талию. Светлый, как купол, лоб не сходил к темным глазам чертой тонких и высоких бровей, придававших его резкому лицу выражение высокомерной ясности старинных портретов. На этом бледном лице, полном спокойной власти, меж тенью темных усов и щелью твердого подбородка презрительно кривился маленький строгий рот. Улыбка, с которой он вышел, была двусмысленная, хотя не лишена равновесия и полна скрытого обещания. Его волосы бобрового цвета слабо велись под затылком в углублении шеи, спереди же чуть-чуть спускались на лоб. Руки были малы, плечи слегка откинуты. Он отошел к барьеру, притопнул и не спеша побежал с прижатыми к груди локтями. Так он обогнул всю арену, не совершив ничего особенного, но со второго круга раздались возгласы «Смотрите, смотрите!». Оба главных прохода набились зрителями, высыпали все служащие и артисты. Шаги бегущего исказились. Уже двигался он гигантскими прыжками, без видимых для того усилий. Его ноги, легко трогая землю, казалось, не поспевают за неудержимым стремлением тела. Уже несколько раз он в течение прыжка просто перебирал ими в воздухе, как бы отталкивая пустоту. Так мчался он, совершив круг, затем, пробежав обыкновенным манером некоторое расстояние, резко поднялся вверх на высоту роста и замер, остановился в воздухе, как на незримом столбе. Он пробыл в таком положении лишь едва дольше естественной задержки падения на пустяки, может быть, треть секунды, но на весах общего внимания это отозвалось падением тяжкой гири против золотника. Так необычно метнулось перед всеми загадочное явление. Но ни холод, ни жар восторга вызвало оно, а смуту тайного возбуждения. Вошло нечто из-за пределов существа человеческого. Многие повскакали. Те, кто не уследил, в чем дело, кричали среди поднявшегося шума соседям, спрашивая, что случилось. Чувства уже были поражены, но еще не сбиты, не опрокинуты. Зрители перекидывались замечаниями. Балетный критик Фогарт сказал: «Вот монстр левации! С времен Агнеса Дюпорт не было ничего подобного, но в балете, среди фейерверка иных движений, она не так поразительна». В другом месте можно было подслушать: «Я видел прыжки негров в Уганде, им далеко. Факирство, гипноз. Нет, это делается с помощью зеркал и световых эффектов», возгласило некое компетентное лицо. Меж тем, отдыхая или раздумывая, по арене прежним неторопливым темпом бежал двойная звезда, сея тревожные ожидания, разраставшиеся неудержимо. «Чего ждал?» взволнованный зритель. Никто не мог ответить на это, но каждый был как бы схвачен невидимыми руками, не зная, отпустят или сбросят они его, бледнеющего в непонятной тоске. Так чувствовали, как признавались впоследствии, даже маньяки сильных ощущений, люди испытанного хладнокровия. Уже несколько раз среди дам взлетало высокое «ах» с оттенком более серьезным, чем те, какими окрашивают это универсальное восклицание. Верхи, ничего не понимая, голосили «браво» и набивали ладони. Тем временем в толпе цирковых артистов, запрудивших выход, произошло движение. Эти, много видавшие люди, были поражены не менее зрителей. Прошло уже около 10 минут, как двойная звезда вступил на арену. Теперь он увеличил скорость, делая, по-видимому, разбег. Его лицо разгорелось, глаза смеялись. И вдруг ликующий детский крик звонко разлетелся по цирку. «Мама! Мама! Он летит! Смотри! Он не задевает ногами!» Все взгляды разом упали на только теперь замеченное. Как пелена спала с них. Обман мерного движения ног исчез. Двойная звезда несся по воздуху на фут от земли, поднимаясь все круче и выше. Тогда внезапно за некой неуловимой чертой, через которую, перескакнув из трусев, заметалось подкошенное внимание, зрелище вышло из пределов фокуса, став чудом, то есть тем, чего втайне ожидаем мы всю жизнь, но когда оно, наконец, блеснет, готовы закричать или спрятаться. Покинув арену, Друт всплыл в воздухе к люстрам, обернув руками затылок. Мгновенно вся воображаемая тяжесть его тела передалась внутреннему усилию зрителей, но так же быстро исчезла, и все увидели, что выше галерей, под трапециями, мчится, закинув голову человек, пересекая время от времени круглое верхнее пространство с плавной быстротой птицы. Теперь он был страшен. Его тень, ныряя по рядам, металась внизу. Сметенный оркестр смолк. Одинокий гобой взвыл фальшивой нотой и, как подстреленный, оборвал медный крик. Вопли пожар не сделали бы того, что поднялось в цирке. Галерея завыла, крики «Сатана, дьявол» подхлестывали волну паники. Повальное безумие овладело людьми. Не стало публики. Она, потеряв связь, превратилась в дикое скопище, по головам которого, сорвавшись с мощных цепей рассудка, бешено гудя и скаля зубы, скакал страх. Многие в припадке внезапной слабости или головокружения сидели, закрыв руками лицо. Женщины теряли сознание. Иные, задыхаясь, рвались к выходам, дети рыдали. Всюду слышался треск балюстрад. Беглецы, запрудив арену, сталкивались у выходов, сбивая друг друга с ног, хватая и отталкивая передних. Иногда резкий визг покрывал весь этот кромешный гвалт. Слышались стоны, ругательства, грохот опрокинутых кресел. А над цирком, выше трапеции и блоков, скрестив руки, стоял в воздухе двойная звезда. «Оркестр! Музыку!» — кричала Гасиц, едва сознавая, что делает. Несколько труб взвыло предсмертным воплем, который быстро утих, затрещали поваленные пюпитры, эстрада опустела, музыканты, бросив инструменты, бежали, как все. В это время министр Даугавит, тяжело потирая костлявые руки и сдвинув седину бровей, тихо сказал двум быстро вошедшим к нему в ложу прилично, но незначительно одетым людям. «Теперь же, без колебания, я беру на себя. Ночью лично ко мне с докладом, и никому больше ни слова». Оба неизвестных без поклона выбежали и смешались с толпой. Тогда Друт вверху громко запел. Среди неистовства его голос прозвучал с силой порыва ветра. Это была короткая, неизвестная песня. Лишь несколько слов ее было схвачено несколькими людьми. «Тот путь без дороги». Каданс пропал в гуле, но можно было подумать, что есть еще три стопы с мужской рифмой в отчетливом слове «клир». Снова было не разобрать слов, пока на паузе гула они не окончились загадочным и протяжным «зовущий в блистательном». Тающий мир. От ложи министра на арену выступила девушка в платье из белых шелковых струй. Бледная, вне себя, она подняла руки и крикнула. Никто не расслышал ее слов. Она нервно смеялась. Ее глаза, блестя, неслись вверх. Она ничего не видела, не понимала и не чувствовала, кроме светлой бездны, вспыхнувшей на развалинах этого дня чудным огнем. Галь подошел к ней, взял за руку и увел. Вся дрожа, она повиновалась ему почти бессознательно. Это была руна Бегуэм. К Когда, вновь коснувшись земли, двойная звезда стремительно направился к выходу, паника в проходе усилилась. Все, кто мог бежать, скрыться, исчезли с его пути. Многие попадали в давки, и он беспрепятственно достиг кулис, взял там шляпу и пальто, а затем вышел через конюшни в аллею бульвара. Он укрыл лицо шарфом и исчез влево на свет уличных фонарей. Но едва он отошел, как несколько беспощадных ударов обрушилось на его плечи и голову. В луче фонаря блеснул нож. Он повернулся, острие увязло в одежде. Стараясь освободить левую руку, за которую ухватились двое, правый он сжал чье-то лицо и резко оттолкнул нападающего, затем быстро взвился вверх. Две руки отцепились, две другие повисли на его локте с остервенением разъяренного бульдога. Рука Друда немела. Поднявшись над крышами, он увидел ночную иллюминацию улиц и остановился. Все это было делом одной минуты. Склонившись с отвращением, рассмотрел он сведенное ужасом лицо агента. Тот, поджав ноги, висел на нем в борьбе с обмороком, но обморок через мгновение поразил его. Друд вырвал руку, тело понеслось вниз, затем из глубины, заваленной треском колес, вылетел глухой стук. Друд несся над городскими огнями в гневе и торжестве. Медля возвращаться домой, размышлял он о нападении. Змея бросилась на орла. Вместе с тем он сознавал, что опасен. Его постараются уничтожить, или, если в том не успеют, окружат его жизненный путь вечной опасностью. Его цели непостижимы. Помимо того, самое его существование — абсурд, явление нетерпимое. Он вспомнил цирк так ясно, что в воздухе, казалось, снова блеснул свет, при котором разыгрались во всем их безобразии сцены темного исступления. Единственным утешением были поднятые вверх с криком победы руки неизвестной женщины. Друд миновал черту города. Над гаванью он пересек луч прожектора, соображая, что теперь, верно, будут протирать зеркала или глаза, думая, не померещился ли на фоне береговых скал человеческий силуэт. Действительно, в крепости что-то произошло, так как луч начал кроить тьму по всем направлениям, попадая главным образом в облака. Друд повернул обратно. Тщетно искали горожане на другой день в страницах газет описание загадочного события. Сила, действующая с незапамятных времен пером и угрозой, разослала в редакции секретный циркуляр, предписывающий забыть необыкновенное происшествие. Упоминать о нем запрещалось под страхом закрытия. Меж тем слухи достигли такого размаха, очевидцы разнесли свои впечатления по всем закоулкам, и каждый передавал так, что остальным было бы о чем с ним поспорить. Лучшее доказательство — своеобразие в восприятии.
1: Что до меня, то я продолжал ночные путешествия на озеро. Теперь больше, чем когда-либо, я ощущал этот мир своим и даже пытался навсегда остаться в нем, цепляясь за кусты, за камни. Но неумолимая сила тянула меня назад. Когда-нибудь мы научимся свободно летать, где нам хочется. Но куда бы меня ни забросило, я всегда вернусь на озеро Кумран и буду плавать в его мерцающих водах, слушать тишину, греться в лучах крохотного солнца. Шли годы, я женился, у меня появились дети. Но что изменилось в моей судьбе? Этот мир, где люди только делают вид, будто им живется чудесно, мир вульгарной наживы и нелепых правил поведения, мир паутиной, склеившей крылья бабочки мечты, стал для меня слишком тяжелым, давящим. Я едва живу в нем, и даже дышать мне становится все труднее. Сердце устало, оно вот-вот остановится, и я его понимаю. Разве может человек, даже согнувшись в три погибели, выдержать столь тяжкую моральную нагрузку? Вот мы и волочим при ходьбе ноги. Каждый шаг стоит нам неимоверных усилий. А там, на озере Кумран, все по-другому. Там я неутомим и даже находчив. Я своими руками построил настоящую парусную лодку с мачтой. Научился с легкостью взбираться на крутые скалы и деревья. Великолепно плаваю. Часто хожу на охоту, либо на рыбную ловлю, и чувствую себя необычайно сильным, способным преодолеть любые препятствия. Это единственная моя радость. В этом мире я не старею. Больше того, моя отвага и энтузиазм крепнут буквально с каждым днем. Как-то утром я открыл газету, и мне бросились в глаза фотографии Юлии. Она приехала в наш город на съемки. Выяснив, в какой гостинице она остановилась, я позвонил ей. Юлия?
2: Да-да, слушаю.
1: Юлия?
2: Микеле?
1: Да.
2: Это ты? Прости меня, милый, но у меня нет ни одной свободной минуты. Спешу на прием.
1: Вот как?
2: Да, там будут журналисты, фоторепортеры. Ну, ничего не поделаешь, новый фильм. Режиссер очень талантливый человек, настоящий интеллектуал. Представляешь себе, он даже с высшим образованием. А ты?
1: У меня нет высшего образования.
2: Неужели? А что ж ты делаешь?
1: Служу, работаю в архиве. Это меня вполне устраивает. К счастью, почти не приходится встречаться с людьми.
2: Да. А я люблю бывать на людях. Лишь когда вокруг меня толпа поклонников, я чувствую себя живой, полной сил. Тебя это удивляет?
1: Мне хотелось бы повидать тебя, Юлия.
2: Но у меня в самом деле нет времени. Да и зачем? Пусть все останется, как было.
1: Всего на каких-нибудь полчаса. Ведь мы так давно не виделись. Хочешь, я приду к себе, и мы немного поболтаем?
2: Нет, нет, нет, меня ждут. Я и так опаздываю. Я должна приехать ровно в 5, прости.

0: Об этом приеме я уже знал из газет. Знал, что он состоится в роскошной гостинице на одной из центральных улиц города. Я надел свой лучший костюм и отправился в гостиницу. Костюм был шит еще до свадьбы, он ужасно жал мне подмышками и попахивал нафталином. Затертый в толпе гостей, я чувствовал себя прескверно.
1: Юлия?
2: А, пришел.
0: Здравствуй, Юлия.
2: Ну, присаживайся. Я даже не смогу поговорить с тобой. Меня скоро увезут. Ну, скажи, что тебе нужно, и расстанемся.
0: Ты сама все отлично знаешь.
1: Коньяк, сеньора.
0: Благодарю.
2: А я выпью. Конечно. Я понимаю. Я немного задержалась с посылкой. Но поверь, я больше не нарушу наш уговор. А тебе вовсе незачем было приходить сюда. Ты получишь камень через несколько дней. Самое позднее, через несколько недель.
0: Нет, нет. Я устал ждать и подчиняться твоим капризам.
2: А ты не мог бы оставить его мне еще на некоторое время? Тебе он, собственно, не нужен.
3: Милочка! Юлия! Милочка! Консида Перенна! Жалди как маврут?
2: Туси, потом, потом!
3: Милочка!
2: Потом!
3: Туси, так туси!
0: Юлия! Я жду уже год. Мне надоела эта вся канитель. Вначале все шло прекрасно, но с каждым годом сроки удлинялись. Не по моей вине. Ты забыла, сказано, сделано.
2: Тебе нравится мое платье?
0: Ужасное. Послушай, Юля, хватит валять дурака. Ты знаешь, зачем я пришел. Ну так отдай камень. Сколько можно тянуть? Он мне нужен не меньше, чем тебе. Пожалуй, даже больше. Так или иначе, я имею на него право.

0: В обмен я отдам тебе все, что пожелаешь.
1: Юлия.
0: Все. Ты понимаешь?
1: Юлия.
0: Ты только скажи, я все сделаю. Ну, будь же добрым, хорошим.
1: Нет, нет, нет, бесполезно.
0: Ну, почему?
1: Ты бы и сама могла понять. Совсем не из-за этих твоих франтов, а прежде всего из-за меня самого. Я устал. Вот в чем главная причина. Хочу хоть иногда чувствовать себя свободным. Иметь право делать то, что мне нравится.
0: Ты знаешь, со мной происходит то же самое.
1: Да. Увы, и другого способа вырваться из тисков нет. Юлия, пусть и дальше камень будет принадлежать нам обоим. Тогда, по крайней мере, нам хоть иногда будет легче терпеть, ждать.
0: Ты стал еще толще. Значит, так и не послушался моего совета.
1: К тому же я плохо одет. Разве ты не заметила?
0: Да, заметила.
1: Видишь, значит, незачем и пытаться. Бессмысленно. Я так устал, очень устал. И боюсь, что меня в любой момент может раздавить. Катком. Иной раз я думаю, что не смогу больше подняться, либо упаду при первом же шаге. И в тот день, когда неумолимая сила придавит меня к земле, где мне искать спасение, как не на озере?
0: На озере Кумран.
1: Конечно. А без зеленой звезды найти его нелегко. Можно и затеряться в пустыне.
0: Нет ничего лучше нашего озера.
1: Да.
0: А я видела на берегу твою лодку. Она очень красивая.
1: Она бы рассохлась. Не просмоли я ее. Вот когда стихнут ветры, я отправлюсь на рыбную ловлю.
0: А где же прячутся рыбы? Я ни одной не видела.
1: Ну, ты заплыла бы подальше. А что им делать у самого берега? Их там тысячи. И они там никого не боятся.
2: Выражительные наши. Идем.
3: Милочка.
4: Шутника. Юлия, вас жду в гостиной.
5: Оставьте меня в покое. Вот. Вот он. Хочешь забрать его, да? А мне придется целую вечность быть без него. Ну уж нет.
6: Вот твоя шуба, Юлия.
5: Минутку, Эрнесто.
6: Юлия, нам пора, дорогая.
5: Одну минутку.
1: Юля, что ты задумала?
5: Сейчас увидишь, что задумала.
1: Ты его выбросишь?
5: Да. Ты угадал.
1: Остановись, остановись.
5: Вы не так.
1: Юлия, дай камень.
7: Вам что нужно?
1: Юлия, дай камень.
6: Прекратите. Да прекратите. Да
1: не ваше дело.
5: Уходи. Убирайся. Я тебя ненавижу. Камень захотел.
1: Юлия.
5: На. Получай.
1: Камень
0: разбился. Звезда раскололась
1: пополам.
0: Микеле.
1: Юлия.
0: Сегодня. Ночью.
1: Сегодня.

Скоро ляжет спать и Юлия. Поэтому я так долго ждал. Мне известны привычки Юлии. Я хочу оказаться на озере Кумран в одно время с ней. Я уже решил, сегодня ночью мы отправимся ловить рыбу на моей просмоленной парусной лодке. Так. Спокойной ночи. И прощайте. Спокойной вам ночи. А я иду.

Нужны могучие голоса, нужны луженые глотки, чтобы над миром прогремело тихое слово «любовь».

0: страховой премии за дядю Фила выплатили фунтов 150. И вечером Гриксоны устроили по этому поводу семейный совет в большой гостиной над магазином. Собрались все – мама, папа, Эрнест, Уна и ее муж Джордж. Фамилия их была Флеминг, но Уна, само собой, продолжала зваться Уной Гриксон, а Джордж помогал папе в магазине. И даже Джойс и Стив, которые обычно с утра до вечера где-то пропадали. Надо сказать, что мама, которая уже успокоилась и даже привела в порядок волосы, имела довольно-таки гордый вид по случаю того, что все собрались вместе. Точно на Рождество, хотя стоял всего только октябрь, и ноги у нее еще не так болели, как всегда было на Рождество. Одним словом, все было расчудесно, несмотря на то, что умерший дядя Фил был маминым старшим братом, и эти 150 фунтов были страховкой, которую за него выплатили.
1: Спокойно. По справедливости, они, разумеется, мои. Но мне думается, и папа тоже так думает, что их следовало бы употребить на что-нибудь для всего семейства.
2: Приходилось содержать его и терпеть все его шуточки.
3: Папочка, ты прав.
4: Дайте мне сказать!
1: А ты помалкивай. Ты терпел его, это верно. Но он ведь платил свою долю.
2: Он в последнее время не очень. Сначала он давал, что с него причиталось, когда цены были не такие сумасшедшие, а потом перестал. И всего-то 23 шиллинга в неделю.
4: Совершенно справедливо.
0: Эрнест служил клерком на железной дороге и был очень уравновешенным молодым человеком. Таким уравновешенным, что иногда вообще непонятно было, жив он или нет. Ну, послушаем, что он скажет дальше.
5: Кое-кому из нас приходилось содержать его. Я не говорю, что нам не следовало этого делать. Я просто констатирую факт, только и всего.
3: Дойдем мы когда-нибудь до сути, если тут есть суть.
2: Опять ты кричишь, Джойс. Тебе не терпится удрать на улицу, да?
1: Дойдем, дойдем, нахальная обезьянка. Только ты все же не забывай, что это как-никак были деньги дяди Фила. А теперь вот он ушел от нас навсегда. Вы же все знаете, что доктор, человек раздражительный, усталый, был очень рассержен безвременным уходом дяди Фила. Сердце у дяди Фила никуда не годилось. И доктор строго предупредил маму и папу, что лекарства дяди Фила, которые тот принимает во время приступов, должны быть всегда под рукой. Но во вторник, вспомните, утром кто-то переставил коробку с лекарствами на каминную доску. И он не смог ее достать, когда начался последний роковой приступ. Мы ведь все спрашивали, переспрашивали друг друга, но никто не припомнил, чтобы ставил туда эту коробку. И всем нам очень неловко, и даже, можно сказать, противно от этого.
4: Хватит, хватит. Похороны уже кончились, и нечего устраивать их снова. Старик загнулся, и дело с концом. И не стану я прикидываться, что мне его жалко. Он меня терпеть не мог, а я его. Очень вредный был старый хрыч.
5: Точно, точно.
3: Не знаю, с чем бы я могла согласиться охотнее.
0: Надо заметить, что Джойс приносила с работы немного денег, но зато в избытке набиралось там всяких чудных словечек.
6: Дайте же договорить. Вы получили эти 150 фунтов, ма, и не знаете, что с ними делать, так?
1: Ну, в общем...
6: Тогда у меня есть предложение. Надо купить то, что нам всем доставит удовольствие.
1: И что бы это, например, могло быть, Джордж?
6: Телевизор!
4: Вот это, Джордж!
6: Послушайте, послушайте, наконец-то у нас в Смолбридже появится телевизор. Чего же еще желать? Он даст нам все.
3: Что?
6: Спорт для меня, папы и Стива, спектакли, развлечения и всякое такое для женщин, танцы и моды, разные сценки, интермедии, которые мы все так любим. Кстати, серьезные программы для Эрнеста.
5: Это точно.
6: Можно будет приглашать знакомых посмотреть какую-нибудь передачу, а?
1: А сколько стоит хороший телевизор, Джордж?
6: Да. Самый лучший? 120 фунтов.
5: Вот видишь.
6: Я на днях видел такой у Стоксов. Альф Стокс может нам сделать скидку.
1: Вот, ну, тогда может быть.

0: Два дня спустя, когда папа и Джордж еще не поднялись наверх из магазина, а остальные не вернулись с работы, телевизор с антенной и всем прочим уже стоял в большой гостиной. Выглядел он роскошно. Мама и Уна, хотя пора уже было готовить обед для Джойс и мужчин, решили сначала минут 10 посидеть у телевизора. Уна смело включила его. Они увидели старый ковбойский фильм. Не совсем в их вкусе, но все-таки это было замечательно. Смотреть вот так прямо у себя в гостиной.
1: Какие крошечные фигурки людей, мам!
2: Вижу,
1: иногда они расплываются, а голоса грохочут, как у великан.
2: Это немного сбивает меня с толку. Ну что ж, Уна, надо готовить обед, иначе будет скандал.
1: Может быть, оставим телевизор включенным, а?
2: Незачем его зря жечь.
1: Хорошо, мам.
2: Так, я займусь треской, а ты накрывай на стол.
1: Да, мам.
2: Уна, а ты не заметила там такого маленького человечка? Ну, в последней сцене с шерифом.
1: Ну, так что?
2: Ты ничего не заметила?
1: Раз уж ты спрашиваешь, то да, заметила.
2: Что же ты заметила?
1: Мне показалось на одну секунду, что он очень похож на дядю Фила. Ты это имела в виду?
2: Да. И от этого меня прямо-таки перевернуло.
1: Это просто, ну, совпадение. Что же еще?
2: Хватит хлеба, Уна. Он зачерствеет, если нарезать слишком много. Дай-ка мне губку из консервной банки. А, ладно, я сама возьму. Ты говоришь, совпадение? Да, конечно. А все-таки у меня, знаешь, дух перехватило. Я им ничего не скажу, Уна. Они только смеяться будут.
1: И Джордж тоже. А потом он мне скажет, что хватит с него дяди Фила. Так что я не буду ничего говорить. Кого ты хочешь пригласить сегодня на телевизор?
2: Вот все соберутся и решим.
0: Как она и предполагала, когда все собрались, начался спор. Джойс и Стив высказались в пользу развлечения на весь вечер. Уна робко поддержала их. Папа и Эрнест были решительно против этой идеи, которую они считали глупым расточительством. Они хотели устроить из телевизора нечто вроде театра, чтобы каждый садился на свое место за несколько минут до начала выбранной программы, а потом бы гасили свет и говорили «тише, тише» и всякое такое. Джордж Флеминг находил, что это, пожалуй, уж слишком, но он тоже возражал против непрерывного зрелища. Он указал, что надо выяснить, сколько человек может с удобством расположиться в комнате, так, чтобы хорошо видеть экран. В общем, в первый вечер место у телевизора заняли только домашние. Все уселись. Папа и Эрнест с трубками, Уна и Джойс с конфетами, и экран ярко замигал перед ними. Первая передача показалась скучноватой. Она была посвящена тренировке в различных видах спорта. Мама и Уна зевали почти до самого конца, когда показали гимнастический зал, где тренировались боксеры. Это, конечно, их не слишком заинтересовало, но дело в том, что тут стали появляться какие-то люди, не боксеры, которые приносили разные вещи или просто смотрели, и среди них промелькнул и тут же исчез маленький пожилой человечек с длинным носом и свернутой на бок шеей. Наблюдательный Стив сразу засек его и громко объявил, что он сейчас видел на экране маленького старикашку, похожего на дядю Фила. Остальные ничего не заметили или промолчали, но Уна и мама переглянулись и, как они впоследствии говорили, почувствовали себя довольно странно, потому что ведь это было уже второй раз. Потом началась игра «Где вы родились?». популярнейшая программа, о которой в газетах печатали множество хвалебных статей. Ее вела очень симпатичная актриса и еще один человек, который всегда выступал в таких программах, потому что он без конца говорил всякие гадости и потом извинялся. Кроме того, там было жюри, все занятие которого состояло в том, чтобы сидеть и следить за соблюдением правил. В жюри было 10 человек, 4 женщины и 6 мужчин. Их никогда не показывали долго. Камера лишь время от времени пробегала по лицам, поэтому самого последнего, сидевшего дальше всех, было особенно трудно разглядеть. К несчастью, потому что тогда остальные могли бы сразу же понять, в чем дело. Но мама, которую начала колотить, теперь больше не думала, что это кто-то похожий на дядю Фила. Она отлично знала, что это сам дядя Фил, собственной персоной. Ей уже показалось, что он метнул на нее свой обычный злобный взгляд.
2: Дай-ка, Уна, я выйду на минуточку.
1: Я с тобой.
2: Ты видела его там, в самом конце?
1: Да. И на этот раз, я думаю, это действительно был он.
2: Я думаю, что это был он. Могу голову дать на отсечение.
1: Но, мама, как же это возможно?
2: О, не спрашивай меня, как это возможно. Откуда я знаю?
1: Тихо.
2: Но он там был, да. И, по-моему, он поглядел на меня.
1: Господи! А я все надеялась, что этого ты не скажешь. Я тоже заметила, как он поглядел. Но потом решила, что мне это показалось.
2: Уна, это ведь в третий раз. Теперь я уверена. Он был в фильме, потом с боксерами. Только не говори, что это просто случайность. Он там.
1: Где?
2: Не будь дурой, Уна. Почем я знаю, где? Но 3 раза мы его уже видели. И насколько я его знаю, это только начало.
1: Ой.
2: Будет куда хуже, помяни мое слово. Испортить нам все удовольствие. Это очень на него похоже.
1: Мама, ну как он может? Знаешь, наверное, мы думали о нем.
2: Я о нем не думала.
1: Не, наверное, думала, но не отдавала себе отчет. И то же самое я. А потом мы подумали, что видим его.
2: Я знаю, что видела его. Сколько раз тебе повторять?
1: Мама, увидишь, это пройдет.
2: Пройдет. От него не так-то легко отделаться. Я тебе говорю. Он там просто, чтобы позлить нас. И это надолго.
1: Ой, сама убедишься.
0: Они поглядели друг на друга, не зная, что еще сказать. В это время дверь приоткрылась, и Стив просунул голову в щель.
3: Эй, пошли! Сейчас будет художественное плавание. Ух, сила!
2: Иди ты, Уна. Ведь будет смешно, если ни одна из нас не пойдет. А я не могу видеть его сейчас еще раз. Я лучше выпью чаю. А потом, честно говоря, я бы там проговорилась.
1: Ладно, наверное, надо пойти. Я не знаю, как он мог там оказаться, но я думаю, что все это наша фантазия. Но если я увижу его снова, я закричу, не удержусь.
0: Не успела мама налить себе чаю, как раздался визг. Вслед за этим Уна влетела в заднюю комнату в сопровождении своего раздраженного супруга.
1: Мама! Мама!
2: Что? Что такое? Что такое?
4: Что случилось?
1: Он опять!
4: В чем дело?
1: Он опять, мама.
2: Спокойно, спокойно. Я скажу
1: да.
2: ему.
4: Так.
2: Садись, детка, и пей чай. А ты, Джордж Флеминг, можешь на меня так не смотреть. Только на этот раз... Послушай.
4: Я весь внимание.
2: Уна расстроилась, потому что она, должно быть, снова видела дядю Фила. Мы его видели 3 раза. Теперь вот 4-й. Он снова появился, Уна?
1: Да.
2: Да, нисколько не удивляюсь. Он появился? Скажи правду, Джордж.
4: Ну, зачем же я стану врать? Я думаю, что это просто совпадение. Дважды я тоже видел на экране этого типа, похожего на дядю Фила.
1: Я видела его теперь уже 4 раза. Честное слово, Джордж.
4: И ты не можешь это объяснить.
2: А кто вообще это может объяснить? Он там, вот и все.
4: Перестаньте, ма. Скоро вы начнете говорить, что он нас преследует, да? Этого же не может быть. Давайте рассуждать здраво. Я, например, могу это объяснить.
1: Правда, Джордж? Можешь?
4: Конечно. Вот смотрите, там во время передач всегда уйму народу. Операторы, осветители, ну и всякие другие. Ну и просто случилось так, что один из них, тот, что все время попадал на экран, когда не надо, похож на дядю Фила.
1: Ну?
4: Шея на бок и все прочее. А телевизор напоминает нам о нем. Он куплен на его деньги. Так что каждый раз, когда вы видите этого типа, вы говорите себе, что это дядя Фил. Хотя это никак невозможно, но вы посудите сами.
1: Ну, правильно, Джордж. Наверное, так и есть. Мама, какие же мы глупые.
2: Я понимаю, что ты хочешь сказать, Джордж. Только не знаю. Что-то мне не верится, что они там, на телевидении, такие старые. А почему он на меня так посмотрел?
1: Да.
4: Да перестаньте. А? Вам показалось, как он мог смотреть на вас? Он просто смотрит в камеру, вот и все. Ну, давайте кончим это и пойдем повеселимся. Кстати, сейчас будет варьете. Но вы же не хотите испортить всем удовольствие.
0: Эта хитрая просьба возымела действие, даже несмотря на мамины опасения. И Джордж торжественно повел их в большую гостиную. Варьете сейчас должно было начаться.

0: джаз уже играл что-то веселое. Мама удовлетворенно оглядела лица своих домочадцев, на которых было написано «Ожидание». Вот об этом она и мечтала, покупая телевизор. Для начала три девицы что-то спели и станцевали, и это было неплохо. Мама почувствовала, что телевизор принес ей полное счастье. И, конечно, в следующую же минуту должно было случиться это. Вышел фокусник, потешный, долговязый человек, который делал вид, будто он очень нервный. Джордж сообщил, что это гвоздь программы, популярнейший артист. Он показал один фокус, начал показывать второй, притворился, что у него ничего не выходит, и очень всех насмешил. Потом он сказал, что ему нужен кто-нибудь из публики, хотя никакой публики там не было видно. Мама после говорила, что как только фокусник это сказал, ей сразу стало не по себе. Тут и вылез он, дядя Фил, со своей мерзкой кривой усмешкой.
1: Вот он!
2: Я не хочу! Не хочу! Выключи, выключи!
1: Я сама!
3: Что с тобой такое? А ну-ка потише! Я задал маме вопрос. Мы не можем говорить все вместе.
1: Уж не хочешь ли ты сказать, Фред Григион, что ты до сих пор его не замечал? 5 раз, считая тот, при котором меня не было, но была Уна. 5 раз уже он появлялся. А ведь мы смотрим телевизор только первый вечер. 5 раз!
3: О чем это ты? Какие 5 раз? Кто появился?
2: Дядя Фил. Я видела его все 5 раз. Я не могу. Я выйду.
4: Уна, я с тобой.
3: Что с ней случилось? Скажите же толком, при чем тут дядя Фил?
1: Не будь ослом. Он все время появляется в телевизоре. У тебя что, глаз нету?
3: Глаз? При чем тут глаза? У меня есть здравый смысл. Фил умер и похоронен.
1: Я знаю. Потому-то так и страшно. Это он нарочно делает, чтобы испортить нам удовольствие.
3: Испортить нам удовольствие? Сейчас я... Эй, Эрнест, ты видел кого-нибудь похожего на дядю Фила?
4: Нет.
0: За ужином они принялись в этом разбираться. Уна и мама были уверены, что они видели дядю Фила собственной персоной, соответственно, 5 раз и 4 раза. Джордж сказал, что 3 раза видел оператора или кого-то еще очень похожего на дядю Фила. Эрнест после убийственного долгого размышления присоединился к Джорджу. Джойс сказала, что она 2 раза видела какого-то человека, вылитого дядю Фила. Стив все время менял позицию, то соглашаясь с матерью, то поддерживая сторонников теории совпадения. Папа с самого начала до конца утверждал, что он не видел никого, кто хотя бы отдаленно напоминал дядю Фила, и что все остальные просто помешались на дяде Филе.
1: Ты меня послушай, отец. Я знаю, что я видела, и Уна тоже знает. Какие уж тут совпадения. От совпадения я бы не подскакивала каждый раз, как ужаленная. И потом этот его взгляд я ни с чем не спутаю.
3: Каким же образом, черт побери?
1: Не знаю, каким образом. Я не знаю, и ты не знаешь, и никто не знает. Только говорю тебе, он как-то влез в этот телевизор, и его оттуда не вытащишь. А дальше будет еще хуже. Помяни мои слова. Если мы не совсем еще потеряли соображение, мы должны попросить Альфа Стокса забрать телевизор обратно и вернуть нам деньги.
4: Оставьте это, ма. Альф Стокс лопнет со смеху, если мы попросим его забрать телевизор из-за того, что в нем сидит дядя Фил. Так что будьте рассудительней. Вы с Уной были взволнованы, и вам стали мерещиться всякие страсти. Завтра вечером все уже будет нормально, вот увидите.
1: Да, все будет нормально. Это ты так думаешь?
4: Конечно, я так думаю. Да, мы все так думаем.
1: Думайте, что хотите. Можете продолжать. Только потом не говорите, что я вас не предупреждала. Он там. И с этим ничего не поделаешь. И мое мнение, что это еще... цветочки. Где бы он теперь ни был, он заботится только об одном, чтобы мы не могли в свое удовольствие попользоваться телевизором, который купили на его страховку. Сам увидишь.
0: В середине следующего дня мама и Уна, как всегда, были дома одни. Обычно они проводили это время за каким-нибудь спокойным и полезным занятием, но сегодня обе не могли найти себе места. Они пошли в большую гостиную и сели у окна, поглядывая вниз на улицу. Но скоро стало ясно, что спокойно посидеть им не удастся. В углу стоял телевизор, экран которого напоминал чудовищных размеров глаз, затянутый бельмом. Несколько минут они делали вид, что не замечают его. Наконец Унна сказала.
5: Ма, я смотрела программу, сейчас будет передача для женщин.
1: Знаю, я сама смотрела.
5: Ну, тут все будет в порядке, правда? Ну, во всяком случае, как ты понимаешь.
1: А что во всяком случае?
5: Ну, ты же не думаешь, что... Ну, мы вчера вечером были немножко возбуждены. И могли вообразить всякое такое...
1: Нет, не думаю. Но все-таки, если хочешь, включай. В конце концов, женская передача.
5: Да.
1: К тому же среди дня, может, он и не покажется. Он днем всегда спал.
5: Ну, послушай, ма, Джордж говорит.
1: Мало ли что он говорит. Твой Джордж далеко не все на свете знает. Хотя ты, может, думаешь по-другому. Ну, включай, если тебе хочется.
0: Унна подошла к телевизору и осторожно повернула выключатель. Мама с отсутствующим видом села на стул перед экраном. Экран засветился, и они увидели хозяйку женского пансиона, даму до того утонченную и изысканную, что она даже говорила, как иностранка. После хозяйки пансиона выступили две девушки – скрипачка и пианистка.
5: Ну, видишь, все в порядке.
1: Пока что да. Но дай ему время. Хотя, надо сказать, все это очень славно.
5: Да.
0: После музыки какой-то человек стал рассказывать о поисках сокровища. Он был довольно молодой, типа школьного учителя, очень нервничал и обливался потом.
6: Нам удалось сделать поразительные находки, и кое-что я сейчас вам покажу.
0: Он беспокойно стал делать знаки кому-то, находящемуся вне экрана, говоря при этом.
6: Будьте добры, если можно, спасибо, please.
0: И на экране показался дядя Фил, тащивший какие-то вещи. Едва его стало хорошо видно, как он повернул свою кривую шею, в упор взглянул на маму и Уну и сказал.
7: Эх, да что там сокровище? Вам, Гриксонам, и так неплохо. Прибрали к рукам мои 150 фунтов?
1: Видишь, он... Теперь он разговаривает с нами, но я его выключу. Это он в последний раз устраивает со мной такое. Больше я не дам ему случая. Один бог знает, что еще может наговорить. Я все же думаю, что мы немножко возбуждены. И просто вообразили это. Ну, Уна, ты его видела, ты его слышала. Ладно, не будем этого повторять.
0: Мама отправилась на кухню, где гремела и звякала посудой до тех пор, пока не пришло время пить чай. Стив, который работал на аукционе, в этот день явился домой первым и, не сказав матери и сестре ни слова, быстро проследовал в большую гостиную, явно собираясь включить телевизор. Женщины, готовившие ужин в задней комнате, ничего ему не сказали. Это, как сразу догадалась Уна, была новая мамина тактика. Никаких протестов, никаких попыток переубедить остальных. Просто зловещее суровое молчание до тех пор, пока не начнется шум, и тогда, как вспышка молнии, я вам говорила. Накрывая на стол, Они слышали доносившиеся из телевизора голоса, но слов нельзя было разобрать. Прошло 5 минут, 10 минут. Внезапно голоса в гостиной умолкли. Воцарилась тишина. Затем Стив с каким-то странным видом медленно вошел в комнату, стараясь избегать вопросительных взглядов. Он сел и посмотрел на стол.
8: Что, уже готово?
1: Нет, ничего еще не готово. Ты сегодня очень рано. А что это ты выключил телевизор?
8: Да ну, охота была смотреть всякое старье.
1: Перестань болтать глупости. Ты видел его?
8: Кого?
1: Сам отлично знаешь. Своего дядю Фила видел?
8: Да вроде бы видел.
1: Вроде бы видел. Ты видел его так же хорошо, как и сейчас видишь меня.
8: Нет, но я в самом деле его видел.
1: Он говорил что-нибудь? То есть тебе говорил?
8: Ну, мама, как он мог?
1: Ладно, хватит. Мне надоело это слушать. Сейчас ты скажешь своей матери чистую правду, Стив. Ну, говорил он что-нибудь тебе? Если да, то что?
8: Он сказал?
1: Ну, что, что? Ну что?
8: Что я стащил у него 2 шиллинга.
1: О, узнаю Фила. Но ты ведь не брал у него эти 2 шиллинга.
8: Брал. Ладно, я пошел.
1: Так я и думала. Будет еще хуже. Я тебе говорила.
0: Тут вернулись из магазина папа и Джордж. Веселые и шумливые, словно школьники после уроков. Иногда видеть их в таком настроении было одно удовольствие, но в другое время наоборот. Сейчас было как раз другое время. К несчастью, они решили, что появление дяди Фила в телевизионных программах стало главной шуткой дня и подняли крик на весь дом, упражняясь в остроумии по этому поводу. Мама слушала их в мрачнейшем молчании, плотно сжав губы. Уна 2 раза взглянула на Джорджа, но это его не остановило.
1: У нас разные понятия о юморе, Джордж Флеминг. Ну, я пошла. Я обещала заглянуть к миссис Прингл.
5: Мама, можно я с тобой?
1: Не вижу причины, почему бы тебе не пойти, дорогая. Пусть мужчины проведут веселый вечер у телевизора. Надеюсь, они получат удовольствие.
5: Пошли.
7: Давай, Джордж, закурим трубки.
4: С удовольствием, папа.
7: Вот так. С женщинами всегда так. У них все дело в настроении. Сегодня они за телевизор, жить без него не могут. А завтра им какая-нибудь глупость взбредет в голову, и они уже на него смотреть не хотят. А, Джойс, привет.
9: Привет, папочка.
7: Не была дочка.
9: Ой, ну как ты думаешь, где? На работе, конечно. Да ничего я есть не буду. Схвачу что-нибудь в кафе «Эмпайр», мы туда.
7: Стоило ли всаживать все деньги в этот телевизор, если ты больше прокутишь в «Эмпайре»?
9: А ты разговаривал со Стивом?
7: Я его еще не видел.
9: Ну, а я видела.
0: Папа и Джордж не стали дожидаться Эрнеста, потому что сегодня у него были курсы испанского языка. Никто не знал, зачем он учит испанский. Может быть, это помогало ему сохранить уравновешенность? Они убрали со стола, быстро поплескали водой на посуду, чтобы мама видела, что ее мыли, и, окутанные клубами табачного дыма, торжественно двинулись в большую гостиную. Вот-вот должен был начаться спортивный тележурнал, содержательная программа, которую, конечно, куда лучше смотреть без этих капризных, всегда чем-то недовольных женщин. Первый в спортивном журнале выступил велогонщик. Унылый и гнусавый молодой человек, который умел крутить педали, как сумасшедший, но сказать ничего толком не мог. Папу и Джорджа он очень насмешил.
10: А теперь поговорим с типичным старым спортсменом, который смотрел крикетные и футбольные матчи и другие события в мире спорта на протяжении последних 60 лет. Добро пожаловать к нашим камерам, мистер Порритт, Флит!
0: Мистер Порритт, щуплый, кривобокий старикашка со свернутой на бок шеей, длинным носом и маленькими злыми глазками в развалочку вошел в кадр. Никаких сомнений. Это был дядя Фил.
3: Не может быть!
4: Папа, тихо! Послушаем, что он скажет, тогда будет ясно.
10: Итак, мистер Фергюсон, вы уже давненько смотрите спортивные состязания, не так ли? Плиз, прошу вас.
11: Вот что верно, то верно. Много я повидал состязаний до того времени, когда имел несчастье поселиться в Смолбридже у неких Криксонов. Тут я кончился для спорта, да и вообще для всего.
7: Что ты там мелез?
11: Они держали лавочку, да, торговали всякой мелочью. И боялись истратить лишний шиллинг. Да как же вы могли? Ведь это же...
4: Нет, не выключайте. Не выключайте. Давайте послушаем, что он еще скажет.
7: Я не собираюсь тут выслушивать всякие гадости и оскорбления. Да отпустите же меня с вас.
4: Папа, постойте. Постой, смотрите, папа!
11: Да, в самом деле, первый отборочный матч, который я видел... Боже мой, когда же это было?
3: Теперь это не он, совсем другой.
0: Да. И правда, теперешний мистер Порритт нисколько не походил на дядю Фила. Через две минуты папа спокойно сказал.
3: Ладно, Джордж. Бог с ними, с отборочными матчами. Выключай. Надо потолковать об этом.
0: Они инстинктивно отодвинулись от экрана, хотя он уже погас и смолк, и сели у камина.
3: Ну вот что, Джордж, будем говорить прямо. Скажи, признаешь ты или нет, что этот мистер Порритт, когда он был первый раз появился, был дядя Фил.
12: Я почти уверен. Вчера вечером, должен сказать, я решил, что какой-то тип на телевидении оказался похож на него.
3: Ну, при чем тут вчера вечером? Слышал ты или не слышал, как он говорил о нас? Очень гнусно, разумеется.
12: Слышал.
3: Я слышал. Но это бред! Этого не может быть, человек, который умер и похоронен.
12: Я знаю, па, я знаю. И я согласен. Этого не может быть.
3: Но это было.
12: Как сказать?
3: То есть, что значит так, как сказать? Ты же сам видел и слышал.
12: По-моему, дело обстоит так. Дяди Фила там нет и быть не может. Он в наших умах, в наших головах, так что мы просто думаем, что он там. И, конечно, именно это случилось с Сунной и мамой. Они говорят, что видели его весь вчерашний вечер. И можно побиться об заклад, что сегодня они его тоже видели и слышали. Или думали, что видят и слышат, перед тем, как мы вернулись из магазина. И еще одно па. Стив ушел из дома, не дождавшись нашего возвращения. А Джойс сказала, что она с ним разговаривала.
3: Ты думаешь, и они тоже?
12: Стив? Безусловно. Ставлю, что хотите. Не знаю, что он там видел и слышал, но так или иначе он живо выкатился на улицу. А мама и Уна расстроились. Понимаете, папа?
0: Папа привычным движением снова раскурил свою трубку, но руки у него тряслись. Голос тоже.
3: Хорошенькое дело. Как раз то, чего не хватало приличным уважаемым людям. Люди не могут спокойно включить телевизор. Кстати говоря, за него уплачено 120 фунтов, чтобы не увидеть привидение, которое их поносит и оскорбляет. Как ты думаешь, Джордж, а все остальные слышат, что он говорит?
12: Нет, конечно, не слышат. Они слышат только мистера Порритта.
7: Но это же не все время мистер Порритт.
12: Ну да. Я хочу сказать, ну, того, кто там должен быть. Понимаете, мы только воображаем, что он там.
7: А с какой стати я должен воображать, что он там? Откровенно говоря, братец Фил досаждал мне больше, чем достаточно, когда он был жив, без всякого воображения. А сегодня я хотел только посмотреть спортивный журнал, а не выслушивать оскорбления этого ничтожного старого греховодника. Просто несчастье какое-то, все, что я могу сказать.
0: Они еще спорили на эту тему, когда пришел Эрнест.
13: Привет, посмотрим телевизор?
7: Нет.
12: Почему? Понимаешь, Эрнест, мы тут видели одну передачу и поспорили о ней. А ты включай, когда захочешь.
0: Эрнест пообещал включить сразу же, как только наденет шлепанцы и старую куртку. Это он неукоснительно делал каждый вечер, приходя домой. Пока Эрнеста не было в комнате, Джордж объяснил папе.
3: Папа, давайте поглядим, как Эрнест будет реагировать.
7: Эрнесту ничего не может вообразиться. Если он увидит дядю Фила, значит, дядя Фил в самом деле там.
13: Так, что у нас сегодня? Раскроем Radio Times. Ага, так. Вот, беседы на злобу дня. Наверное, дискуссионная программа. Это может быть интересно. Да и начинается как раз сейчас.

0: Когда экран ожил, Джордж и папа потихоньку придвинулись поближе. Эрнест расположился перед телевизором весьма основательно и с таким видом, словно телевидение изобрели специально для него. Они увидели нескольких людей, сидевших за столом, и чрезвычайно довольных собой. Комната немедленно наполнилась шумом их оживленного спора. Камера объехала вокруг стола, время от времени показывая кого-то крупным планом. Эти политики и журналисты обсуждали теперешнее положение британского народа, о котором каждый из них, судя по всему, имел массу сведений. Шорох у двери заставил папу обернуться, и он увидел, что мама и Уна возвратились, и, набравшись храбрости, тоже смотрят передачу. Они не обратили на него внимания, и он притворился, что не замечает их. Тем временем знатоки британского народа приступили к делу.
1: «Итак, доктор Хайс, вы обладаете обширными специальными познаниями, и вы много размышляли на эту тему. Итак, и что вы нам скажете, приз?»
0: На экране появился новый персонаж. У него была кривая шея, длинный нос и знакомый злобный взгляд. Какой там доктор Харрис? Это был лучший портрет дяди Фила, который они видели.
2: Что я скажу? Зомби, страна ходячих покойников. Самое подходящее название. Я не знаю, живые они или мертвые, и плевать я на них хотел. А если вам нужен пример, пожалуйста, возьмите Эрнеста Криксона из Смолбри.
3: Выключите! Он с каждым разом хуже.
0: Джордж выключил телевизор за 3,5 секунды. И вряд ли кто-нибудь смог бы сделать это быстрее.
4: Пойду-ка вздремну, а то мне померещился дядя Фил, и будто он назвал мое имя.
5: Он так и назвал его садовый, ты голова. А ты, Джордж, наверное, скажешь, что мы все вообразили это навременно.
6: Папа, спокойно, папа.
7: Это все его дьявольская злоба. А больше он без нас не появлялся?
6: Еще как появлялся. Вот в спортивном журнале...
5: Теперь каждый раз личные выпады и оскорбления.
4: Постойте, даже если бы он был жив, его не взяли бы в беседы на злобу дня. То есть я хочу сказать, что они берут только...
3: Ради бога, Эрнест!
6: Эрнест, не надо.
3: Какой смысл в таких разговорах? Я сейчас зреву, я не могу.
6: Уна, деточка моя.
7: Теперь, может, вы поверите мне, когда я расскажу вам, что было у нас с Уной и что случилось с бедным Стивом.
0: И им пришлось выслушать полный отчет о предыдущих появлениях дяди Фила с упоминанием о его вчерашних проделках на экране. А потом в комнату вошла небольшая процессия. Стив, при нем парнишка его возраста, и Джойс, бледная, но решительная в сопровождении компании друзей, двух быстро лопочущих девиц со слезящимися глазами и одного испуганного молодого человека.
5: Ну что еще такое?
8: Мы поговорили, и теперь я хочу включить телевизор и посмотреть сама. И пусть мне никто не мешает. Так что сейчас будет?
6: Очередная передача о преступлениях, оставшихся нераскрытыми.
8: Очень хорошо.
0: Все Гриксоны шумно вздохнули. Ужасное, острое лицо дяди Фила заполнило весь экран, и голос его зазвучал громче, чем раньше. На этот раз маме поневоле пришлось слушать.
2: Возьмем, например, такой случай. Старый человек с больным сердцем. Когда начинается приступ, ему надо сразу же сунуть в рот таблетку, иначе конец. И предположим, что кто-то, например, молодая племянница,
7: что?
2: Нарочно кладет эти спасительные таблетки туда, где он не может их достать. Так что во время приступа он погибает, пытаясь до них дотянуться. Ведь это уже убийство.
8: Ох ты, старый паршивый врун! Ничего я нарочно не делала!
0: На следующее утро Альф Стокс был у них и смотрел на маму, качая головой.
2: А что же из того, что он был новенький и стоил 120 фунтов? Ведь трубка разбита, вот в чем беда. Но я могу предложить вам за него 25 фунтов. Да, да, да. Ну, конечно, это несчастный случай, но некоторые несчастные случаи...
0: И тут мама потом рассказывала. Он посмотрел на нее из-под лобья острым стариковским взглядом.
2: Некоторые несчастные случаи, как видите, обходятся недешево.

0: Потребовалось 2 дня, тот вечер и весь следующий день, чтобы преодолеть упрямство Наоми, заставить ее раскрыть всю механику обмана и самой рассказать обо всем. Как я и догадался, она пожелала ехать в Камакуру, чтобы встречаться там с Кумагаем. Родственник Секи Вагигаяцу оказался мифом. На самом деле существовала только дача Акубо, дяди Кумагая, и даже флигель, в котором мы поселились, нам сдали благодаря Кумагаю. Садовник служил в усадьбе Акубо. Кумагай уговорил его, уж не знаю, как это ему удалось, отказать прежним жильцам и отдать флигель нам. Само собой разумеется, это было заранее согласовано с Наоми. Было уже 10 часов, когда я приехал домой в Омори. Открыв своим ключом входную дверь и пройдя через ателье, я поднялся прямо наверх. У меня невольно вырвался возглас удивления. Я остановился как вкопанный, слова замерли на губах. На циновке лежал Хамада. Увидев меня, он залился краской смущения и вскочил. Некоторое время мы молча глядели друг на друга, словно желая прочесть, что на уме у каждого. «Хамада-кун, как вы вошли?» «У меня есть ключ», — он говорил так тихо, что я еле слышал. Хамада медленно поднял голову и молча посмотрел на меня, онемевшего от изумления. На лице у него была написана готовность по-юношески честно встретить решительную минуту. Сейчас он совсем не походил на испорченного мальчишку, каким он всегда мне казался. «Кавай-сан, я вас обманывал и готов понести любое наказание. Странно говорить вам это теперь, но я уже давно собирался сам рассказать вам о своем поступке, даже если бы вы его не обнаружили». Слезы выступили у него на глазах и потекли по щекам. Все это было так неожиданно, что я молча таращил на него глаза. Я и верил его признанию, и в то же время многого все еще не мог уразуметь. «Кавай-сан, прошу вас, простите меня». Я узнал, что с тех пор, как мы переехали в Камакуру, Хамада уже 3 раза имел здесь тайные свидания с Наоми. Когда я отправлялся на службу, Наоми, пропустив 1-2 поезда, уезжала в Омори. В первый момент это ошеломляющее признание привело меня в состояние полной растерянности. «Когда вы сошлись с Наоми?» Прощать или не прощать Хамаду, об этом я не думал. Я лишь горел желанием все узнать, все, до мельчайших деталей. Уже давно. Это по уговору с вами? Наоми поехала этим летом в Камакуру. Нет, это Кумагай посоветовал. Сказав это, Хамада как будто собрался с духом. «Кавай-сан, не вы один обмануты. Я тоже обманут».
1: «Значит, Наоми и с Кумагаем?»
0: «Да, теперь на первом месте Кумагай. Я уже давно подозревал, что Наоми-сан любит Кумагая, но я не мог себе представить, что, будучи близка со мной, она свяжется также и с Кумагаем. Я не хочу быть игрушкой. Я просил ее порвать с Кумагаем. Я сказал, что иначе я не женюсь на ней».
1: «Женюсь?»
0: «Я хотел обо всем откровенно рассказать вам и жениться на Наоми. Она говорила, что вы великодушный человек, и если мы расскажем вам о нашей любви, вы согласитесь».
1: Странно. С самого начала я не испытывал ненависти к Хамаде, а чем больше я его слушал, тем больше сочувствовал ему. «Больные одной болезнью сострадают друг другу», гласит известная поговорка, тем большую ненависть я испытывал к Кумагаю. Утром я отправился на службу, но все валилось у меня из рук. Что сейчас делает Наоми? Кое-как, торопливо покончив с делами, я поспешно отправился в Камакуру. Всю дорогу я со страхом думал, что с Наоми что-нибудь случилось. «Здравствуйте», — сказал я, увидя стоящую в воротах хозяйку. «Она дома?» «Дома. У меня

0: мое сердце. Я молча зажег свет, переоделся в кимоно и нарочно с шумом хлопнул дверцы стенного шкафа. Наоми вздрогнула и, стараясь не встречаться со мной глазами, запрокинула голову. Она знала, о чем я буду с ней говорить. В своих грехах Наоми не запиралась, но и прощения просить не стала, только пообещала больше не встречаться с Хамадой и Кумагаем. Что поделаешь, мне пришлось удовлетвориться таким положением дел. Зла к ней я не испытывал. Так печально закончилось наше лето в Камакуре, и мы возвратились в Омори. На душе у меня не стало спокойнее. Воспоминания иногда всплывали, и отношения наши не налаживались. Внешне мы отлично ладили, но в душе я, конечно, не простил Наоми. На службе меня по-прежнему не покидала мысль о Кумагае. Меня тревожило, что делает Наоми во время моего отсутствия, поэтому каждое утро, притворившись, будто иду на службу, я тихонько пробирался к черному ходу и в те дни, когда Наоми ходила на уроки английского и музыки, шел за ней следом, украдкой читал письма, приходившие на ее имя. Постепенно я превратился в настоящего сыщика. Наоми, конечно, в глубине души смеялась надо мной, она молчала, но стала удивительно неприветлива. «Наоми», — сказал я ей однажды вечером, глядя на ее злое лицо и тряся ее за плечи, когда она притворялась спящей, теперь я называл ее просто Наоми, не добавляя «сан» или «тян». «Что это? Ты притворяешься спящей? Ты так меня ненавидишь?» Наоми нехотя приоткрыла веки. Из-под ресниц на меня взглянули злые холодные глаза. «Ты меня ненавидишь? Скажи прямо!»
1: «Зачем вы спрашиваете об этом?»
0: «Я это чувствую. Мы не ссоримся все это время, но в глубине души ненавидим друг друга. И это называется муж с женой?»
1: «Я не питаю к вам ненависти. Это вы меня ненавидите».
0: «Как ты, так и я. Ты ведешь себя так, что я не могу тебе верить. Оттого я все время сомневаюсь».
1: «Что же мне делать? Вы обещали не вспоминать прошлое».
0: «Я прошу тебя, чтобы я успокоился, будь искренней. Люби меня от всего сердца».
1: «Но для этого нужно, чтобы вы верили мне».
0: «Ах, буду верить. Я уже верю».
2: Вы спросите, почему же я по-прежнему был привязан к этой грязной распутной женщине? Не знаю. Падая, Наоми увлекала меня за собой. Отбросив мужскую честь, брезгливость, чистые чувства, забыв прежнюю гордость, я унижался перед ней и не сознавал, насколько это постыдно. Больше того, я преклонялся перед этой развратницей и молился ей, как богине. Увы, такова правда. Наоми видела насквозь мое малодушие. Она понимала, что мужчина не властен бороться с чарами ее тела, что с наступлением ночи она победит меня, и днем выказывала мне удивительное равнодушие. Как он противен, он нуден, как назойливая собака. Я вынуждена терпеть его, казалось, откровенно говорили ее глаза. Однако так не могло продолжаться долго. Мы копались в душах друг друга и из-под тишка вели войну. Каждую минуту можно было ожидать взрыва. И вот однажды вечером я позвал ее деланно ласковым тоном. «Наоми, Наоми, не пора ли нам перестать упорствовать? Не знаю, как ты, а я не могу больше выносить такую безрадостную жизнь.
1: И что же вы намерены предпринять?
2: Не пожениться ли нам по-настоящему? Давай попытаемся еще раз стать супругами. Мы оба ожесточились, это никуда не годится. Мы не стремимся вернуть прежнее счастье».
1: «Я думаю, сколько ни стремится, прежние чувства вряд ли вернутся».
2: «Может быть,

0: мне кажется, есть еще способ сделать нас обоих счастливыми. Если бы только ты согласилась...
1: Что это за способ?
0: Не хочешь ли ты родить ребенка, стать матерью?
1: Нет, не хочу,
0: отрезала Наоми. На этом наш разговор о счастье прекратился. Раз Наоми ни за что не хочет ребенка, у меня имелось еще одно средство. Оставить сказочный домик в Оморе и создать серьезную нормальную семью. Прельстившись красивыми словами о так называемой «вольной жизни», я поселился в этом причудливом, в высшей степени неприспособленном для жизни ателье художника. В нашем падении этот дом, безусловно, сыграл известную роль. Поселившись в таком доме, молодая чета, предоставленная самой себе, неизбежно начинает жить не вольно, а беспорядочно. Я решил взять горничную для наблюдения за Наоми во время моего отсутствия и кухарку. Чтобы можно было разместиться хозяевам и двум служанкам, мы переберемся не в так называемое цивилизованное жилище, а в самый обыкновенный дом японского среднего буржуа, продадим европейскую мебель и заменим ее японской, а для Наоми я куплю пианино. Тогда можно будет попросить госпожу Сугидзаки давать уроки музыки у нас на дому, о том же договориться с мисс Харрисон, и Наоми не придется уходить из дома. Для осуществления этого плана требовались деньги. Я написал в деревню и, решив ничего не сообщать Наоми о моих планах, пока я все не устрою, один стал подыскивать дом, мебель и утварь. Наоми, похоже, смутно догадывалась, что я что-то затеваю, и относилась к этому подчеркнуто равнодушно, как будто говоря, посмотрим, что из этого выйдет. Однажды вечером, через несколько дней после того, как пришло письмо от матери, Наоми резко спросила: «Зачем вы скрываете от меня, что намерены переехать? Разве так полагается? Даже не посоветовались. Один все решили». «Я не обязан советоваться с такой... такой...» Я запнулся. Наоми в слезах убежала наверх. По мере того, как учащались такие размолвки, напряженная атмосфера в доме все более усиливалась. Часто мы целыми днями не разговаривали друг с другом. Последняя вспышка произошла в начале ноября, через 2 месяца после того, как мы вернулись из Камакуры, когда я получил неоспоримые доказательства, что Наоми продолжает встречаться с Кумагаем. Не стану подробно описывать обстоятельства, позволившие мне убедиться в этом. Уже давно занятый приготовлениями к переезду, я интуитивно с подозрением поглядывал на Наоми и не прекращал слежки, и вот в один прекрасный день застал их вместе. «Убирайся вон!» — закричал я так громко, что у меня зазвенело в ушах. Наоми ничего не ответила. Мы стояли друг против друга, как два врага с обнаженными клинками, с ненавистью глядя друг на друга. Наоми была прекрасна в эти минуты. Я узнал, что чем больше мужчина ненавидит женщину, тем прекраснее она ему кажется. Дон Хозе убил Кармен, потому что чем больше он ее ненавидел, тем она казалась ему прекрасней. Теперь я предельно ясно понял его переживания. Наоми смотрела на меня в упор. На лице ее не дрогнул ни один мускул, бескровные губы были крепко сжаты. «Убирайся!» Еще раз крикнул я, и весь во власти невыразимого гнева, страха, страсти, не помня себя, схватил ее за плечи и толкнул к выходу. «Убирайся! Сейчас же! Убирайся вон! Простите, Дзёдзи-сан, больше я никогда!» Выражение лица Наоми внезапно изменилось. В голосе зазвучала мольба, глаза наполнились слезами. Встав на колени, она глядела на меня, как бы прося пощады. «Дзёдзи-сан, я виновата, умоляю вас, простите меня, простите, простите!» Я не ожидал, что она будет на коленях просить у меня прощения, и я рассвирепел еще больше. Я сжал кулаки и несколько раз ударил ее. «Животное! Собака!
2: Дрянь! Я не хочу тебя видеть! Убирайся! Вон! Вон!»
0: Наоми сразу же поняла, что допустила ошибку, и, мгновенно переменив тактику, встала.
1: «Хорошо, я уйду», —
0: сказала она самым обычным спокойным тоном.
2: «Да, уходи сейчас же».
1: «Сейчас уйду. Можно пойти наверх и взять одежду?»
2: «Делай, как хочешь, только скорей».
0: Сказав, что она увезет вещи сейчас же, она поднялась наверх и принялась там что-то двигать. Уложив вещи в корзину и в узел, она сама пошла за рикшей.
1: «Будьте здоровы. Благодарю вас за все заботы»,
0: в виде прощального приветствия коротко бросила мне Наоми. Когда коляска рикши с вещами Наоми отъехала, я сам не знаю зачем вынул из кармана часы и взглянул на циферблат. Было ровно 36 минут первого. Когда она вышла из гостиницы, было 11 часов. За это время произошла ссора. В несколько мгновений все совершенно изменилось. Только что она была здесь, а теперь ее уже нет. А прошел всего 1:36. Часто, когда умирающий испускает последний вздох или когда происходит землетрясение, люди невольно смотрят на часы. У меня в тот момент было такое же состояние. «Эра тайсё, год такой-то, ноября такого-то, 36 минут первого, в этот день, в этот час я расстался с Наоми. Нить, связующая нас, порвалась, быть может, навсегда. Наконец-то я сбросил бремя, наконец-то вздохнул легко». Измученный постоянной скрытой борьбой, которую мы вели все последнее время, я устало опустился на стул и некоторое время сидел словно в оцепенении. Сейчас я ощутил облегчение. Наконец я свободен. До сих пор я страдал не только морально, но и физически, и мне хотелось попросту отдохнуть. Этого настоятельно требовало мое тело. Наоми была для меня как бы крепким вином, и, понимая, что в больших дозах оно пагубно для меня, я все же не мог не пить, когда изо дня в день вдыхал его пряный аромат и видел бокал, наполненный до краев. И чем больше я вкушал этот яд, тем сильнее проникал он во все клетки моего тела. Затылок наливался свинцом, голова кружилась, казалось, я вот-вот рухну наземь. Я постоянно чувствовал себя как бы с похмелья. У меня пропал аппетит, ослабла память, исчез интерес ко всему. Настроение было всегда подавленное, как у больного. Меня преследовал призрак Наоми. Мне мерещился запах ее духов, пота, кожи. И теперь, когда Наоми моей мучительницы не стало, я почувствовал облегчение. Как будто рассеялись дождевые тучи. Но, как я уже сказал, это было лишь мгновенное ощущение, и длилось оно короткое время. Каким бы я ни был крепким, вряд ли мои силы восстановились за один час. Не успел я облегченно перевести дух, как мне представилось холодное лицо Наоми во время недавней ссоры. «Чем сильнее ты меня ненавидишь, тем я прекраснее», как будто говорило это лицо. И я ненавидел эту женщину. Так ненавидел, что, кажется, даже всадив в нее нож, не утолил бы ненависть. И облик этот, навеки выжженный в моем мозгу, неотступно стоял передо мной, как бы я не старался его забыть. Больше того, по мере того, как шло время, я все яснее ощущал на себе упорный взгляд Наоми, и ненавистный облик постепенно становился все более прекрасным. Никогда прежде Наоми не была такой чарующе прекрасной. Она казалась живым воплощением порока. Красота ее тела и души достигла высшего предела. Час назад, во время нашей ссоры, я невольно был поражен этой красотой, воскликнув в душе: «Как она хороша! О, почему я не бросился перед ней на колени?
1: Как мог я, робкий и мягкий человек, прийти в такую ярость и бросить грязные упреки этой грозной богине? Как мог поднять на нее руку? Откуда взялась у меня такая безумная отвага? Я сам удивлялся, думая об этом, и постепенно все больше раскаивался в своем безрассудстве и смелости. Глупец, что ты наделал? Да, было что-то тягостное, неприятное, но все это не идет в сравнении с этим ее лицом. Такая красота дважды не встречается на земле. Мне казалось, кто-то посторонний говорит мне эти слова. Да, конечно, я совершил ужасное безрассудство, ведь я всегда был так осторожен с ней, так старался никогда не сердить ее, сам дьявол меня попутал. Такие мысли бродили в моей голове. Всего час назад Наоми казалась мне тяжким бременем. И что же? Теперь я, проклинавший ее существование, проклинаю самого себя. Эта ненавистная женщина опять так дорога мне. Я сам не в силах был объяснить такую стремительную перемену чувств. Наверное, разрешить эту загадку может только сам Бог любви. Я вскочил со стула и начал ходить взад и вперед по комнате, размышляя о том, как исцелиться от этой любовной тоски. Но сколько я ни думал, я не мог ничего придумать. Вспоминалась только ее красота. Вспоминались разные эпизоды нашей совместной жизни в течение прошедших 5 лет. Выражение ее лица, ее взгляд, и все это еще больше усиливало мою тоску. Она росла с каждой минутой. Уже стемнело. На вечернем небе зажглись первые звезды. Стало холодно. С самого утра я еще ничего не ел, и у меня не хватало сил, чтобы развести огонь и зажечь свет. Я ходил по темному дому то вверх, то вниз, ругая себя дураком и бил себя по лбу. «Наоми, Наоми!» — звал я, обращаясь к стенам тихого и пустого ателье, и без конца повторяя ее имя, прижимался лбом к полу. Миновал уже целый день со злосчастного утра, а никаких вестей от Наоми так и не было. В полном отчаянии я строил всевозможные бессвязные предположения. Наоми не присылает за вещами. Это доказывает, что она, пожалуй, легко смотрит на случившееся. Но глупости, он в меня влюблен. Он без меня и дня не сможет прожить, я уверен. Он сам приедет сюда за мной, думает она, и поэтому не спешит. Она отлично понимает, что не сможет жить у своих родных так привольно, как привыкла жить до сих пор. К какому бы мужчине она ни пошла, никто не будет так обожать ее и исполнять все ее капризы и желания, как я. Наоми все это сознает. И хотя на словах упрямо, в душе, наверное, с нетерпением ждет, чтобы я приехал за ней. Или, может быть, завтра утром придет ее брат или сестра, чтобы уладить наши отношения. Вечером они заняты в своей лавке, так что отлучиться из дома могут, пожалуй, только утром. Возможно, даже лучше, что сегодня никто не пришел. А если и завтра не будет известий, я поеду за ней. Теперь уже не до самолюбия. Пусть люди говорят, что хотят. Пусть смеется надо мной ее семья. Пусть Наоми видит меня насквозь. Я поеду. Буду 1000 раз умолять ее простить меня, просить брата и сестру уговорить ее. Ради всего святого вернись, скажу я. Тогда ее самолюбие не пострадает, и она с легким сердцем вернется ко мне. Всю ночь я почти не сомкнул глаз и ждал весь следующий день до 6 часов вечера, но никто не пришел. Не в силах больше терпеть, я выскочил из дому и помчался в Осакусу. Я хотел поскорее увидеть ее. Лишь бы увидеть, и я сразу успокоюсь. Умирать от любви. Только это выражение подходит к моему тогдашнему состоянию. В сердце у меня было только одно желание — встретиться с Наоми, снова увидеть ее. В дом на улице Сэдзоку, находившийся в запутанном лабиринте переулков позади чайных домиков, я попал лишь в 7 часов.
0: Смущенный, я приоткрыл раздвижную дверь. «Я из Умори». «Наоми дома?» — тихо спросил я, стоя в прихожей. Из соседней комнаты выглянула сестра Наоми. Лицо ее выразило удивление. «О, Кавай-сан, Наоми-тян? Нет, она не приходила». «Странно. Она должна была приехать. Она ушла вчера вечером, сказала, что едет к вам. Пожалуйста, если Наоми придет сюда, немедленно дайте мне знать». «Что делать? Куда пойти?» Я готов был заплакать. «Если бы я мог сейчас молиться. Я не верил в богов, но в тот момент я вспомнил о них и взмолился, обращаясь к богине Канон. Сделай так, чтоб я скорее узнал, где Наоми. Сделай так, чтобы она завтра же вернулась ко мне», — искренне молил я. Не помню, где я бродил потом. Обойдя несколько баров и безобразно напившись, я вернулся в Умори за полночь. Но как ни пьян я был, мысль о Наоми не покидала меня. Я старался заснуть, но это не удавалось. Протрезвев, я снова стал тосковать все о том же. Как узнать, где Наоми? Может, она убежала к Кумагаю? Остается только нанять сыщика, иначе ничего не узнаешь. Но тут я неожиданно вспомнил о Хамаде. На следующее утро я вскочил в 7 часов и побежал к соседнему автомату. Взяв телефонную книжку, я, к счастью, нашел там телефон Хамады. «Вам, молодого барина? Они еще почивают», — ответила служанка. «Простите, но у меня спешное дело. Пожалуйста, передайте ему», — попросил я. Через некоторое время я услышал голос Хамады. «Кавай-сан?» — спросил он сонным голосом. «Да, Кавай. Простите, пожалуйста, за беспокойство. Конечно, очень невежливо звонить в такое время, но, понимаете, дело в том, что Наоми сбежала». Слово «сбежала» я невольно произнес, чуть не плача. Было холодное зимнее утро. Я вышел, накинув только короткое ватное кимоно поверх ночного и, сжимая телефонную трубку, не мог остановить дрожь. «Ах, вот что! Я этого ожидал!» Я не думал, что Хамада отнесется к этому так спокойно. «Вы уже знаете? Я видел ее вчера вечером».
1: «Наоми? Вчера вечером вы встречались с Наоми?» Теперь я не только дрожал всем телом, но у меня зуб на зуб не попадал.
3: «Вчера я ходил на танцы в Эльдорадо, и Наоми была там. Я особенно не расспрашивал, но она была какая-то совсем другая, и я подумал, что, наверное, что-то произошло».
1: «С кем она была? С Кумагаем?»
3: «Не только с Кумагаем. С ней было еще несколько человек, в том числе один европеец». Ошеломленный, я так и застыл на месте, как человек, которого морочит лиса, и не знал, о чем еще спрашивать. Вечером встревоженный Хамада явился ко мне. Он пытался приободрить меня, но я был безутешен.
4: «Значит так, на первом этаже первые и вторые классы наверх не пускать, чтобы на перилах не катались. На втором, соответственно, третий и четвертый классы и так далее, по возрастающей. Чем старше учащийся, тем более высокий этаж он занимает. Это символично в прекрасном нашем смысле этого слова».
5: «Кадетский корпус».
4: «Распоряжение города».
5: «Да жить-то надо не распоряжениями, жить надо идеями. Наша основная идея какая? Наша основная идея – воспитать гражданина. Новой социалистической родины. Поэтому распоряжения эти все мы похерим. Мы сделаем таким макаром. Приказ. Первый этаж. Первый и шестой классы. Второй этаж. Второй, седьмой, восьмой. Третий этаж. Третий, девятый. Четвертый этаж. Четвертый, пятый и десятый. Вот так вот. И будет хорошо. Все перемешаются. Начнется дружба. У нас главные бузатеры где? Главный бузатер у нас 4-5 класс. Значит, рядом со старшими. Те присмотрят. Дежурных не надо никаких. Пускай шуруют по всем этажам. Ребенок – это существо стихийное и вольное. Чего мы зря будем ему решетки устанавливать? Это во-первых.
4: Я уважаю ваши боевые заслуги, Николай Григорьевич. Знаю, что вы были командиром эскадрона. Но...
5: Во-вторых, у нас девочки растут. А зеркало одно на всю школу, и то в учительской. Значит, приказ. Завтра во всех девчоночек уборных повесить хорошие зеркала. Купить и повесить.
4: Кокоток растить будем.
5: Не кокоток, а женщин. Вы знаете, что это такое?
6: Я принесла Есенина. Спасибо. Но теперь ты не будешь утверждать, что это вредные стихи?
7: Это замечательные стихи. Я думаю, что скоро Сергея Есенина оценят и ему поставят памятник.
6: А какой бы ты надпись сделала на этом памятнике?
7: Ты знаешь, я бы написала так. Спасибо тебе, сердце, которое билось за нас, советское правительство.
6: Или спасибо тебе, сердце, которое так болело за нас.
7: Советское правительство.
6: Искра, а как ты представляешь себе счастье?
7: Счастье быть полезным своему народу?
6: Нет, это долг. А счастье?
7: А как ты представляешь?
6: Любить. Любить и быть любимой.
7: А тебе не кажется, что это мещанство?
6: Никакое это не мещанство, а самое обыкновенное женское счастье.
8: Здравствуйте, девочки.
6: Папа!
7: Здравствуйте.
6: Чай?
8: Да, чай, я с удовольствием. О чем шла беседа?
6: Мы с Искрой немного поспорили о счастье.
8: Счастье. Это иметь друга, который даже в самую трудную минуту от тебя не отречется. А кто прав? Кто виноват? Скажите, девочки, как вы думаете, какое высшее достижение справедливости?
7: Высшее достижение справедливости – наш советский строй.
8: Да, пожалуй, это скорее завоевание социального порядка. А я говорю о презумпции невиновности.
7: Что?
8: То есть об аксиоме, что человеку не надо доказывать, что он не преступник. Наоборот. Органы юстиции обязаны доказывать обществу, что данный человек совершил преступление.
6: Даже если он признался в нем?
8: Даже когда он в этом клянется. Человек – очень сложное существо. Очень. И подчас готов со всей искренностью брать на себя чужую беду. В силу своего крепкого характера или по слабости его. А иногда даже, чтобы отвести глаза правосудия от более сурового преступления. Опять я заговорился.
7: Извините, мне пора, уже поздно.
8: Искра, вы заходите к нам.
7: Спасибо.
8: Обязательно заходите.
7: Спасибо.
6: До свидания.
4: Где ты была?
7: У Люберецких. Мама, скажи, а что такое истина?
4: По-моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни.
7: Ну, тогда скажи, существуют ли бесспорные истины?
4: Конечно. Если бы не было таких истин, человек остался бы зверем. А ему надо знать, во имя чего он живет.
7: Значит, человек живет во имя истины.
4: Мы – да. Мы, советский народ, открыли непреложную истину, которую учит нас партия. За нее пролито столько крови, что спорить с ней, а тем более сомневаться – это значит предавать тех, кто погиб и еще погибнет. Я верно поняла твой вопрос?
7: Да. Но нас же в школе не учат спорить.
4: С друзьями спорить не о чем. А с врагами надо драться.
7: Но надо же уметь спорить.
4: Надо учить самой истине, а не способом ее доказательства. Это казуистика. Только человек, преданный нашей истине, будет, если понадобится, защищать ее с оружием в руках. Вот чему надо учить. А болтовня не наше занятие.
9: Мы строим новое общество. Нам не до болтовни. Почему ты спросил об этом?
7: Просто так.
9: Не читай пустопорожних книг, Искра. Давно хочу проверить твой библиотечный формуляр. Все никак не соберусь. На ужин выпьешь молока? Я ничего не успела изготовить. А мне предстоит серьезное выступление. Текущий момент архисложен.

Бывает так, какая-то истома в ушах не умолкает бой часов, вдали раскат стихающего грома, неузнанных и пленных голосов, мне чудятся и жалобы, и стоны, сужается какой-то тайный круг, но в этой бездне шепотов и звонов встает один все победивший звук. Так вкруг него непоправимо тихо, что слышно, как в лесу растет трава, как по земле идет с котомкой лихо. Но вот уже послышались слова и легких рифм сигнальные звоночки. Тогда я начинаю понимать и просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь. Одно, словно кем-то встревоженный гром, с дыханием жизни врывается в дом, смеется, у горла трепещет, и кружится, и рукоплещет. Другое, полночной родясь в тишине, не знаю, откуда крадется ко мне, из зеркала смотрит пустого и что-то бормочет сурово. А есть и такие средь белого дня, как будто почти что не видя меня, струятся по белой бумаге, как чистый источник во враге. А вот еще тайное бродит вокруг, ни звук и ни цвет, ни цвет и ни звук. Граница меняется, вьется, а в руки живым не дается. Но это по капельке выпила кровь, как в юности злая девчонка любовь. И мне, не сказавши ни слова, безмолвием сделалось снова. И я не знавала жесточи беды, ушло, и его протянулись следы к какому-то крайнему краю, а я без него умираю. О, как пряно дыхание гвоздики, мне когда-то приснившийся там, там, где кружатся и вредики, бык Европу везет по волнам. Там, где наши проносятся тени, над Невой, над Невой, над Невой, там, где плещет Нева ступени, это пропуск бессмертия твой.

летний сад. Я к розам хочу тот единственный сад, где лучшее в мире стоит из оград, где статуи помнят меня молодой, а я их под Невскою помню водой. Душистой тиши между царственных лип, мне мачт корабельных мерещится скрип, и лебедь, как прежде, плывет сквозь века, любуясь красой своего двойника. И замертво спят сотни тысяч шагов врагов и друзей, друзей и врагов. А шествию тени не видно конца, от вазы гранитной до двери дворца. Там шепчутся белые ночи мои о чьей-то высокой и тайной любви. И все перламутром и яшмой горит, но света источник таинственно скрыт.

Пушкин. Кто знает, что такое слава, какой ценой купил он право, возможность или благодать над всем так мудро и лукаво шутить, таинственно молчать и ногу ножкой называть.

0: были святки кострами согреты, и валились с мостов кареты, и весь траурный город плыл по неведомому назначению, по Неве или против течения, только прочь от своих могил. На галерной чернела арка, в летнем тонко пела флюгарка, и серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл. От того, что по всем дорогам, от того, что ко всем порогам приближалась медленно тень, ветер рвал со стены афиши, дым плясал в присядку на крыше, и кладбищем пахла сирень. И царицы Авдотьи заклятый, Достоевский и бесноватый, город свой уходил в туман, и выглядывал вновь из мрака старый питерщик и гуляка, как перед казнью бил барабан. И всегда в духоте морозный, предвоенный, блудный, грозный, непонятный таился гул, но тогда он был слышен глухо, он почти не касался слуха и в сугробах Невских тонул. Словно в зеркале страшной ночи и беснуется, и не хочет узнавать себя человек, а по набережной легендарной приближался не календарный настоящий 20 век.
1: Маяковский в 13 году. Я тебя в твоей не знала славе, помню только бурный твой рассвет, но, быть может, я сегодня вправе вспомнить день тех отдаленных лет, как в стихах твоих крепчали звуки, новые роились голоса, не ленились молодые руки, грозные ты возводил леса. Все, чего касался ты, казалось не таким, как было до тех пор. То, что разрушал ты, разрушалось, в каждом слове бился приговор. Одинок и часто недоволен, с нетерпением торопил судьбу, знал, что скоро выйдешь весел, волен на свою великую борьбу. И уже отзывный гул прилива слышался, когда ты нам читал. Дождь косил свои глаза гневливо, с городом ты в буйный спор вступал. И еще неслышанное имя молнии влетело в душный зал, чтобы ныне всей страной хранимо зазвучать, как боевой сигнал.

Ленинград в марте 41 года. Кадрон соляр на Меньшиковом доме, подняв волну, проходит пароход. О, есть ли что на свете мне знакомее, чем шпили блеск и отблеск этих вод? Как щелочка чернеет переулок, садятся воробьи на провода, у наизусть затверженных прогулок соленый привкус тоже не беда.

Я прочту стихи из цикла «Ветер войны». Они написаны во время войны в Ленинграде и Ташкенте и войдут в мою новую книгу «Бег времени». Клятва. И та, что сегодня прощается с милым, пусть боль свою силу она переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, что нас покориться никто не заставит. Второе. Важно с девочками простились, на ходу целовали мать, во все новое нарядились, как в солдатики шли играть. Ни плохих, ни хороших, ни средних, все они по своим местам, где ни первых нет, ни последних. Все они опочили там. Первый дальнобойный в Ленинграде. И в пестрой суете людской все изменилось вдруг. Но это был не городской, да и не сельский звук. На грома дальнего раскат он, правда, был похож, как брат. Но в громе влажность есть высоких свежих облаков и вожделение лугов, веселых ливней весть. А этот был как пекло сух, и не хотел сметенный слух поверить потому, как расширялся он и рос, как равнодушно гибель нес ребенку моему.

Белая ночь 24 июня 1942 года. Город в развалинах. От гавани до Смольного все как на ладони. Кое-где догорают застарелые пожары. В Шереметьевском саду цветут липы и поет соловей. В стороне Кронштадта ухают тяжелые орудия. Но в общем тихо. Голос автора, находящегося за 7000 километров, произносит. Так под кровлей фонтанного дома, где вечерняя бродит истома, с фонарем и связкой ключей, я ухалась дальним эхом, неуместным смущая смехом непробудную сонь вещей. Где свидетель всего на свете, на закате и на рассвете, смотрит в комнату старый клен, и, предвидя нашу разлуку, неиссохшую черную руку, как за помощью тянет он. А земля под ногой гудела, и такая звезда глядела в мой еще не брошенный дом и ждала условного звука. Это где-то там, у Тобрука, это где-то здесь, за углом. Ты не первый и не последний темный слушатель светлых бредней, мне какую готовишь месть. Ты не выпьешь, только пригубишь эту горечь из самой глуби, это нашей разлуки весть. Не клади мне руку на темя, пусть навек остановится время на тобою данных часах. Нас несчастье не минует, и кукушка не закукует в опаленных наших лесах. А не ставший моей могилой, ты кромешный, опальный, милый, побледнел, помертвел, затих. Разлучение наше мнимо, я с тобою неразлучима, тень моя на стенах твоих, отражение мое в каналах, звук шагов в эрмитажных залах, где со мною мой друг бродил, и на старом волковом поле, где могу я рыдать на воле над безмолвием братских могил. Все, что сказано в первой части о любви, измене и страсти, сбросил с крыльев свободный стих, и стоит мой город зашитый, тяжелы надгробные плиты на бессонных очах твоих. Мне казалось, за мной ты гнался, ты, что там погибать остался, в блеске шпилей, в отблеске вод. Не дождался желанных вестниц, над тобой лишь твоих прелестниц, белых ночей не хоровод. А веселое слово дома никому теперь не знакомо. Все в чужое глядят окно, кто в Ташкенте, кто в Нью-Йорке. И изгнание воздух горький, как отравленное вино. Все вы мной любоваться могли бы, когда в брюхе летучей рыбы я от злой погони спаслась. И над полным врагами лесом, словно та, одержимая бесом, как на брокен ночной неслась. И уже предо мною прямо леденела и стыла кама, и кво-вадис кто-то сказал, но не дал шевельнуть устами, как тоннелями и мостами загремел сумасшедший Урал. И открылась мне та дорога, по которой ушло так много, по которой сына везли,
И был долог путь погребальный, сей торжественный и хрустальной тишины сибирской земли. От того, что сделалось прахом, обуянная смертным страхом, и отмщения, зная срок, опустивши глаза сухие и ломая руки, Россия предо мною шла на восток.

мужества. Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя принесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки.

Есть две эпохи у воспоминаний, и первая, как бы вчерашний день. Душа под сводом их благословенным, и тело в их блаженствуй тени. Еще не замер смех, струятся слезы, пятно чернил не стерто со стола, и как печать на сердце поцелуй, единственный прощальный, незабвенный. Но это продолжается недолго, уже не свод над головой, а где-то в глухом предместье дом уединенный, где холодно зимой, а летом жарко, где есть паук и пыль на всем лежит, где и сливают пламенные письма, из-под тишка меняются портреты, куда как на могилу ходят люди, а возвратившись моют руки мылом и стряхивают беглую слезинку с усталых век и тяжело вздыхают. Но тикают часы, весна сменяет одна другую, розовеет небо, меняются названия городов, и нет уже свидетелей событий, и не с кем плакать, не с кем вспоминать. И медленно от нас уходят тени, которых мы уже не призываем, возврат которых был бы страшен нам. И раз проснувшись, видим, что забыли мы даже путь в тот дом уединенный, и, задыхаясь от стыда и гнева, бежим туда. Но, как во сне бывает, там все другое. Люди, вещи, стены, и нас никто не знает. Мы чужие. Мы не туда попали. Боже мой! И вот когда горчайшее приходит, мы сознаем, что не могли бы вместить то прошлое в границы нашей жизни. И нам оно почти что так же чуждо, как нашему соседу по квартире, что тех, кто умер, мы бы не узнали, а те, с кем нам разлуку Бог послал, прекрасно обошлись без нас, и даже все к лучшему.

Ведь где-то есть простая жизнь и свет, прозрачный, теплый и веселый. Там с девушкой через забор сосед под вечер говорит, и слышат только пчелы нежнейшую из всех бесед. А мы живем торжественно и трудно, и чтим обряды наших горьких встреч, когда с налету ветер безрассудный чуть начатую обрывает речь. Но ни на что не променяем пышный гранитный город славы и беды, широких рек сияющие льды, бессолнечные и мрачные сады и голос музы еле слышный.

Здесь все меня переживет, все, даже ветхие скворечни, и этот воздух, воздух вешний, морской свершивший перелет, и голос вечности зовет с неодолимостью нездешней, и над цветущую черешней сиянье легкий месяц льет. И кажется такой нетрудной, белее в чаще изумрудной, дорога, не скажу куда, там среди стволов еще светлее, и все похоже на аллею у царскосельского пруда.

Я ветвь меньшая от ствола России, я плоть ее, и до листвы моей доходят жилы влажные, стальные, льняные, кровяные, костяные, прямые продолжения корней. Есть высоты властительная тяга, и потому бессмертен я, пока течет по жилам боль моя.

Пьяный, ржавый, золотой. Я не хочу ни власти над людьми, ни почестей, ни войн победоносных. Пусть я застыну, как смола на соснах, но я не царь, я из другой семьи. Дано и вам, мою цикуту пьющим, пригубить немоту и глухоту. Мне рубище раба не по хребту, я не один, но мы еще в грядущем. Я плоть от вашей плоти, высота всех гор земных и глубина морская, как раковину мир переполняя, шумит по-олимпийски пустота. Как 40 лет тому назад сердцебиение при звуке шагов и дом с окошком в сад, свеча и близорукий взгляд, не требующий ни поруки, ни клятвы. В городе звонят, светает, дождь идет, и темный, намокший дикий виноград к стене прижался, как бездомный, как 40 лет тому назад. Как 40 лет тому назад я вымок под дождем, я что-то забыл, мне что-то говорят, я виноват, тебя простят, и поезд в 10:50 выходит из-за поворота, в 11 конец всему, что будет 40 лет в грядущем, тянуться поездом идущим, мелькать площадками в дыму, всему, что ты без слов сказала, когда уже пошел состав, и чья-то юность у вокзала, от провожающих отстав, домой по лужам, как попало, плетется, прикусив рукав. Хвала измерившим высоты небесных звезд и гор земных, глазам за свет и слезы их, рукам, уставшим от работы, за то, что ты, как 2 крыла, руками их не отвела. Гортани и губам хвала за то, что трудно мне поется, что голос мой глух и груб, когда из глубины колодца наружу белый голубь рвется и расшибает грудь. А сруб не белый голубь, только имя живому слуху чуждый лад, звучащий крыльями твоими, как 40 лет тому назад. Последний месяц осени, на склоне горчайшей жизни, исполненный печали, я вошел в безлиственный и безымянный лес. Он был по край омыт молочно-белым стеклом тумана. По седым ветвям стекали слезы чистые, какими одни деревья плачут накануне всеобесцвечивающей зимы. И тут случилось чудо. На закате забрезжила из тучи синева, и яркий луч пробился, как в июне, из дней грядущих в прошлое мое, и плакали деревья накануне благих трудов и праздничных щедрот, счастливых бурь, клубящихся в лазури, и повели синицы хоровод, как будто руки по клавиатуре шли от земли до самых верхних нот. Мало мне воздуха, мало мне хлеба, льды, как сорочку, сорвать бы мне с плеч, в горло вобрать бы лучистое небо, между 2 океанами лечь,
под ноги лечь у тебя на дороге, звездной песчинкою в звездный песок, чтоб над тобою крылатые боги перелетали с цветка на цветок. Ты бы могла появиться и раньше, и приоткрыть мне твою высоту. Раньше могли бы твои великанши книгу твою развернуть.

0: Будь на лету, раньше могла бы ты новое имя мне подобрать на своем языке, вспыхнуть бы мне под стопами твоими и навсегда затеряться в песке. И страшно умереть, и жаль оставить всю шушеру пленительную эту, всю чепуху, столь милую поэту, которую не удалось прославить. Я так любил домой прийти к рассвету и в полчаса все вещи переставить. Еще любил я белый подоконник, цветок и воду, и стакан граненый, и небосвод голубизны зеленый, и то, что я поэт и беззаконник. А если бы июнь и день рождения, боготворил я праздник суетливый, стихи друзей и женщин поздравления, хрустальный смех и звон стекла счастливый, и завиток волос неповторимый, и этот поцелуй неотвратимый. Расставлено все в доме по-другому. Июнь пришел. Я не томлюсь по дому, в котором жизнь моя терпенью учит, и кровь моя мутится в день рождения, и тайная меня тревога мучит. Что сделал я с высокою судьбою? О, Боже мой, что сделал я с собою? Отнятый у меня, ночами плакавший обо мне в нестрогом черном платье с детскими плечами, лучший дар, невозвращенный Богом. Заклинаю прошлым, настоящим, крепче спи, не всхлипывай с просонок, не следи за мной зрачком косящим, ангел. Олененок, соколенок, из камней Шумера, из пустыни Аравийской, из какого круга памяти в сиянии гордыни горло мне захлестываешь туго? Я не знаю, где твоя держава, и не знаю, как сложить заклятие, чтобы снова потерять мне право на твое дыхание, руки. Как я хочу вдохнуть в стихотворение весь этот мир, меняющий обличье, травы неуловимое движение, мгновенное и смутное величие деревьев, раздраженный крылатый сухой песок, щебечущий по птичьи, весь этот мир прекрасный и горбатый, как дерево на берегу Ингула. Там я услышал первые раскаты грозы. Она в бараний рог согнула упрямый ствол, и я увидел крону, зеленый слепок грозового гула. А дождь бежал по глиняному склону, гонимый стрелами, ветвистрогий, уже во всем подобный Актеону. У ног моих он пал на полдороги. Жизнь меня к похоронам приучила понемногу. Соблюдаем, слава Богу, очередность по годам. Но ровесница моя, спутница моя былая, отошла, не соблюдая зыбких правил бытия. Несколько никчемных роз я принес на отпевание. Ложное воспоминание вместе с розами принес, будто мы не весть куда едем с нею на трамвае, и не сходит дождевая радуга на провода, и при желтых фонарях семицветном оперении слезы счастья на мгновение загорятся на глазах, и щека еще влажна, и рука еще прохладна, и она еще так жадно в жизни счастье влюблена. В морге млечный свет лежит на серебряном глазете, и за эту смерть в ответе совесть плачет и дрожит, тщетно сились хоть чуть-чуть сдвинуть маску восковую и огласку роковую жгучей солью захлестнуть. Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был, и что я презирал, ненавидел, любил. Начинается новая жизнь для меня, и прощаюсь я с кожей вчерашнего дня. Больше я от себя не желаю вестей, и прощаюсь с собою до мозга костей, и уже, наконец, над собою стою, отделяю постылую душу мою. В пустоте оставляю себя самого, равнодушно смотрю на себя, на него. Здравствуй, здравствуй, моя ледяная броня, здравствуй, хлеб без меня и вино без меня, сновидения ночи и бабочки дня, здравствуй, все без меня. И вы все без меня. Я считаю страницы неписанных книг, слышу круглого яблока круглый язык, слышу белого облака белую речь, но ни слова для вас не умею сберечь, потому что сосудом скудельным я был, и не знаю, зачем сам себя я разбил. Больше сферы подвижной в руке не держу, и ни слова без слова я вам не скажу. А когда-то во мне находили слова люди, рыбы и камни, листва и трава.
1: Приглашаем вас послушать рассказ Владимира Набокова «Пильграм». Читает Вячеслав Невинный.
2: Улица, увлекая в сторону один из номеров трамвая, начиналась с угла Людного проспекта, долго тянулась в темноте, без витрин, без всяких радостей, и, как бы решив зажить по-новому, меняла имя после круглого сквера, который трамвай обходил с неодобрительным скрежетом. Далее она становилась значительно оживленнее. По правой руке появлялись фруктовая лавка с пирамидами ярко освещенных апельсинов, табачная с фигурой арабчонка в челме, колбасная, полная жирных коричневых удавов, аптека, москательная и вдруг магазин бабочек. Ночью, особенно дождливой ночью, когда асфальт подернут тюленьим лоском, редко кто не останавливался на мгновение перед этим символом прекрасной погоды. Бабочки, выставленные на показ, были огромные, яркие. Прохожий думал про себя, какие краски, невероятно, и шел своей дорогой. Бабочки на короткое время задерживались у него в памяти. Крылья с большими удивленными глазами, лазурные крылья, черные крылья с изумрудной искрой плыли перед ним до тех пор, пока не приходилось перевести внимание на приближавшиеся к остановке трамвай. И еще запомнились мельком глобус, какие-то инструменты и череп на пьедестале из толстых книг. Затем шли опять обыкновенные лавки. Галантерейные, угольный склад, булочная. А на углу был небольшой трактир. Хозяин, тощий человек с ущемленной дряблой кожей между углами воротничка, очень ловко умел выплескивать в рюмки из клювастой бутылки дешевый коньяк и был большой мастер на остроумные реплики. За круглым столом у окна почти каждый вечер фруктовщик, булочник, монтёр и двоюродный брат хозяина дулись в карты. Выигравший очередную ставку тотчас заказывал 4 пива, так что в конце концов никто не мог особенно разбогатеть. По субботам к другому столу рядом садился грузный розовый человек с седоватыми усами, неровно подстриженными, заказывал ром, набивал трубку и равнодушными слезящимися глазами, из которых правый был открыт чуть пошире левого, глядел на игроков. Когда он входил, они приветствовали его, не сводя взгляда с карт. Монтёр слюнил палец и ходил. «Раз, два и три!» – приговаривал булочник, высоко поднимая карту за картой и с размаху хлопая каждый об стол. После чего появлялась новая партия пива. Иногда кто-нибудь обращался к грузному человеку, спрашивал, как торгует его лавочка. Тот медлил, прежде чем ответить, и часто не отвечал вовсе. Если близко проходила хозяйская дочь, крупная девица в клетчатом шерстяном платье, он норовил хлопнуть ее по увертливому бедру, совершенно не меняя при этом своего угрюмого выражения, а только наливаясь кровью. Остряк-хозяин называл его «господин профессор». Присаживался, бывало, к его столу, говорил: «Ну-с, как поживаете, господин профессор?» И тот, пыхтя трубкой, долго смотрел на него, прежде чем ответить, и затем, выпятив из-под мундштука мокрую губу лодочкой, вроде слона, собирающегося вобрать то, что несет ему хобот, говорил что-нибудь грубое и несмешное. Хозяин бойко возражал, и тогда люди рядом, глядя в карты, тряско гоготали. На нем был просторный серый костюм с большим преобладанием жилетной части. И когда кукушка на миг покидала недра трактирных часов, он медленным жестом, морщась от дыма, вынимал из жилетного кармана серебряную луковицу и глядел на нее, держа на ладони и ладонь слегка отставя. Ровно в полночь он выбивал трубку в пепельницу, расплачивался и, сунув бескостную руку поочередно хозяину, дочке его и 4 игрокам, молча уходил. Шел он по панели, чуть прихрамывая, неловко двигая ногами, слишком слабыми и худыми для его тяжелого тела, и, миновав витрину своей лавки, сворачивал сразу за ней в подворотню, где в правой стене была дверь с латунной дощечкой, прикрепленной посередине. Пильграм. Квартира была маленькая, тусклая, с невеселыми окнами во двор. Днем можно было выходить на улицу через магазин, куда вел прямо из тесной гостиной с буромалиновым диваном и старой швейной машиной, украшенной инкрустациями, темный проход, полный хлама. Когда в субботнюю ночь Пильграм входил к себе в спальню, где над широкой постелью было несколько увядших фотографий одного и того же корабля, Элеонора обыкновенно уже почивала. Он бормотал себе под нос, шаркал куда-то с зажженной свечой, возвращался, громко запирал дверь, кряхтел, снимая сапоги, и потом долго сидел на краю постели. И жена, проснувшись, начинала стонать в подушку, предлагая ему помочь раздеться. И тогда он с урчащей угрозой в голосе велел ей утихнуть и повторял слово «тихо» несколько раз сряду, все более свирепо. После удара, когда он чуть не умер от удушья и долго не мог говорить, удара, случившегося с ним в прошлом году, как раз когда он снимал сапоги, Пильграм ложился спать нехотя, с опаской, и потом, уже лежа под периной рядом с женой, приходил в бешенство, если в соседней кухне капал кран. Он будил жену, и она шлепала в кухню, низенькая, в унылой ночной рубашке, с толстыми волосатыми икрами, с маленьким лицом, лоснившимся от перинного тепла. Они были женаты уже четверть века и были бездетны. Детей Пильграм никогда не хотел, дети служили бы только лишней помехой к воплощению той страстной, неизменной, изнурительной и блаженной мечты, которой он болел с тех пор, как себя помнил. Он спал всегда на спине, низко надвинув на лоб ночной колпак. Это был сон по шаблону, прочный и шумный сон лавочника, доброго бюргера. И, глядя на него, можно было предположить, что сон с такой пристойной внешностью совершенно лишен видений. На самом же деле этот 45-летний тяжелый грубый человек, питавшийся гороховой колбасой да вареным картофелем, мирно доверявший своей газете, благополучно невежественный во всем, что не касалось его одинокой, бессмысленной страсти, видел без ведома жены и соседей необыкновенные сны. По воскресеньям он вставал поздно, в несколько приемов пил кофе, потом выходил гулять с женой. Молчаливая, медленная прогулка, которую Элеонора всю неделю прилежно предвкушала. В будни же он открывал лавку как можно пораньше, рассчитывая на детей, мимо идущих в школу. Ибо последнее время он держал в придачу к основному товару кое-какие школьные принадлежности. Бывало, мальчик лениво плетется в школу, раскачивая сумкой и жуя на ходу, мимо табачной, где в папиросных коробочках некоторых фирм имеются цветные картиночки, которые очень выгодно собирать, мимо колбасной, напоминавшей, что слишком рано съеден бутерброд, мимо аптеки, мимо москательной, и, вспомнив, что нужно купить резинку, входит в следующий магазин. Пильграм мычал, выдвинув нижнюю губу из-под мундштука трубки, и, вяло порывшись, выкладывал на прилавок открытую картонку, после чего безучастно глядел перед собой, пуская частые струйки дешевого дыма. Мальчик щупал бледные аккуратные резинки, не находил излюбленного сорта и удалялся, ничего не купив. Главный товар в магазине оставался незамеченным. Такие уж пошли дети, с горечью думал Пильграм и мельком вспоминал собственное детство. Его покойный отец, моряк, шатун, пройдоха, женился уже под старость на желтой светлоглазой голландке, которую он вывез с Борнео, и, покончив со странствиями, открыл лавку экзотических вещей. Жена вскоре умерла, сын ходил в школу, а потом стал помогать в лавке. Он теперь не помнил точно, как и когда стали появляться в ней ящики с бабочками. Но помнил, что любил бабочек с тех пор, как существует. Очень постепенно Бабочки стали вытеснять сушеных морских коньков, чучело колибри, дикарские талисманы, веера с драконами и прочую пыльную дрянь. Когда умер отец, бабочки окончательно завладели магазином, хотя еще долго доживали свой век там и сям. Парчевые туфли, бумеранг, коралловые ожерелья. Потом и эти остатки исчезли, бабочки царствовали самодержавно, и только очень недавно они, в свою очередь, начали сдавать. Пришлось пойти на уступки. Появились учебные пособия, естественным переходом к которым служил стеклянный ящичек с наглядной биографией тутового шелкопряда. Торговля шла все хуже и хуже. Учебные пособия, а из бабочек все то, что могло прийтись по вкусу обывателю. Наиболее крупные привлекательные виды, да яркие крылья на гипсе в багетовых рамочках, украшения для комнаты, а не гордость ученого. Выставлены были в витрине, меж тем, как в самой лавке, пропитанной миндальным запахом глаболя, хранились драгоценнейшие коллекции. Все было заставлено разнообразными ящиками, картонками, коробками из-под сигар с торфяными подстилками. Стеклянные ящики стояли на полках, лежали на прилавке или же были вставлены в высокие темные шкапы, и все они были наполнены ровными рядами безупречно свежих, безупречно расправленных бабочек. Иногда появлялась живность. Тяжелые коричневые куколки с симметрично сходящимися бороздками на грудке, показывающими, как упакованы зачаточные крылья, лапки, сишки, хоботок между ними и с членистым остроконечным брюшком, которое вдруг начинало судорожно сгибаться вправо и влево, если такую куколку тронуть. Лежали они во мху, и стоили недорого, и со временем из них вылуплялась сморщенная, чудесно растущая бабочка. А иногда появлялись для продажи другие, случайные твари, маленькие черепахи ювелирного образа или дюжины ящериц, уроженок Майорки, холодных, черных, синебрюхих, которых Пильграм кормил мучными личинками на жаркое и виноградинами на сладкое. Всю жизнь он прожил в Пруссии. Всю жизнь безвыездно. Энтомолог он был превосходный. Венец Ребель назвал его именем одну редкую бабочку, да и сам он кое-что открыл, описал. В его ящиках были все страны мира, но сам он нигде не побывал, и только иногда по воскресеньям, летом, уезжал за город в скучные песчано-сосновые окрестности Берлина, вспоминал детство, поимки, казавшиеся тогда такими необыкновенными, и с грустью смотрел на бабочек, все виды которых ему были давным-давно известны, прочно, безнадежно соответствовали пейзажу, или же на ивовом кусте отыскивал большую голубовато-зеленую шероховатую на ощупь гусеницу с маленьким фарфоровым рогом на задке. Он держал ее, оцепеневшую на ладони, вспоминал такую же находку в детстве, замирание, приговорки восторга и как вещь ставил ее обратно на сучок. Да, всю жизнь он прожил на родине, и хотя 2-3 раза подвернулась возможность начать более выгодное дело, торговать сукном, он крепко держался за свою лавку, как за единственную связь между его берлинским прозябанием и призраком пронзительного счастья. Счастье заключалось в том, чтобы самому вот этими руками, вот этим светлым кисейным мешком, натянутым на обруч, самому самому ловить редчайших бабочек далеких стран, собственными глазами видеть их полет, взмахивать сачком, стоя по пояс в траве, ощущать бурные биения сквозь кисею. Деньги на это счастье он собирал, как человек, который подставляет чашу под драгоценную, скупо капающую влагу, и всякий раз, когда хоть немного собрано, роняет ее, и все выливается, и нужно начать сначала. Он женился, сильно рассчитывая на приданое, но тесть через неделю помер, оставив наследство из одних долгов. Затем, накануне войны, после упорного труда, все у него было готово к отъезду, он даже приобрел тропический шлем. Когда же это рухнуло, его еще некоторое время утешала надежда, что теперь-то он попадет кое-куда, как попадали прежде на восток или в колонии молодые лейтенанты, которые, томясь походной скукой, принимались составлять коллекции бабочек и жуков, чтобы потом на всю жизнь пристраститься к ним. Слабый, рыхлый, больной, он был оставлен в тылу и иностранных чешуекрылых не увидел. Но самое страшное, то, что случается только в кошмарах, произошло через несколько лет после войны. Сумма денег, которую он опять с трудом набрал, сумма денег, которую он держал в руках, это вполне реальная сгущенная возможность счастья, вдруг превратилась в бессмысленные бумажки. Он чуть не погиб, до сих пор не оправился. Покупатели были сравнительно нередки, но приобретали только мелочь. Скупились, жаловались на бедность. Последние годы, чтобы слишком не волноваться, он избегал посещать энтомологический клуб, членом которого давно состоял. Иногда к нему заходил коллега, и Пильграма бесило, когда тот, любуясь ценной бабочкой, рассказывал, где и при каких обстоятельствах он ее ловил. Пильграму казалось, что рассказчик совершенно равнодушен, пресыщен дальними странствиями и, должно быть, не испытывал ничего, когда утром в первый день приезда выходил с сачком в степь. В магазине тускло пахло миндалем, ящики, над которыми он и знакомый тихо наклонялись, постепенно занимали весь прилавок, трубка в сосущих губах Пильграма издавала грустный писк. Задумчиво он глядел на тесные ряды маленьких бабочек, совершенно одинаковых для непосвященных, и иногда молча стучал толстым пальцем по стеклу, указывая редкость, или мучительно сопя трубкой, поднимал ящик к свету, опять опускал на прилавок и, вонзясь ногтями под тугие края крышки, расшатывал ее легким рывком и плавно снимал. «Да, это самочка», — говорил коллега, наклонясь тоже над открытым ящиком. Пильграм, мыча, брался двумя пальцами за головку черной булавки, на которой было распято крохотное бархатное существо, и долго смотрел на крылья, на тельце, поворачивал, глядел на испод и, выдохнув вместе с дымом латинское название, втыкал бабочку обратно. Его движения были как будто небрежны, но это была особая, безошибочная небрежность опытного хирурга. Хрупкую бабочку, чьи сухие сишки отломились бы при малейшем толчке, или так, по крайней мере, казалось, и которая легко могла выскользнуть, когда он ее вертел, держа за булавку. Эту многостоящую бабочку, этот, быть может, единственный экземпляр, Пильграм брал так же просто, как если бы его пальцы и булавка были согласованные части одной и той же непогрешимой машины. Но случалось, что какая-нибудь открытая коробка, тронутая обшлагом увлекшегося коллеги, начинала съезжать с прилавка. Пилигрим, заметив, вовремя останавливал ее. И только через несколько минут, занимаясь другим, издавал страдальческий стон. Погодя, коллега, подняв шляпу с пола, уходил, но Пилигрим, бормоча, еще долго возился с ящиками, отыскивал что-то. Его огромное знание в области чешуекрылых тяготило, дразнило его, искало выхода. Всякая чуждая страна представлялась ему исключительно как родина той или иной бабочки. И томление, которое он при этом испытывал, можно только сравнить с тоской по родине. Мир он знал совершенно по-своему, в особом разрезе, удивительно отчетливым и другим недоступным. Если б он побывал в какой-нибудь прославленной местности, Пилигрим заметил бы только то, что относилось к его добыче, служило для нее естественным фоном. И только тогда запомнил бы Эрехтеон, если бы с листа оливы, растущей в глубине святилища, слетела и была подхвачена свистящим сачком греческая достопримечательность, которую лишь он, специалист, мог оценить. Географический образ мира, подробнейший путеводитель, где и горные дома, и старые церкви отсутствовали, он бессознательно составил себе из всего того, что нашел в энтомологических трудах, в ученых журналах и книгах, а прочел он необыкновенно много и обладал отличной памятью. Динь в Южной Франции, Рагуза в Далмации, Сарепта на Волге – знаменитые всякому энтомологу дорогие места, где ловили мелкую нечисть на удивление и страх аборигенам странные люди, приехавшие издалека. Эти места, славные своей фауной, Пилигрим видел столь же ясно, словно сам туда съездил, словно сам в поздний час пугал содержателя скверной гостиницы грохотом, топотом, прыжками по комнате, в открытое окно которой из черной щедрой ночи влетела и стремительно закружилась, стукаясь о потолок, серенькая бабочка. Он посещал Тенерифу, окрестности Оротавы, где в жарких цветущих овражках, которыми изрезаны нижние склоны гор, поросших каштаном и лавром, летает диковинная разновидность капустницы. И тот другой остров, давняя любовь охотников, где на железнодорожном скате, около Витцавоны и повыше, в сосновых лесах, водится смуглый коренастый корсиканский махаон. Он посещал и север, болото Лапландии, где мох, гонобобель и карликовая ива, богатый мохнатыми бабочками полярный край, и высокие альпийские пастбища с плоскими камнями, лежащими там и сям среди старой скользкой колтунной травы, и, кажется, нет большего наслаждения, чем приподнять такой камень, под которым и муравьи, и синий скоробей, и толстенькая сонная ночница, еще, быть может, никем не названная. И там же, в горах, он видел полупрозрачных красноглазых Аполлонов, которые плывут по ветру через горный тракт, идущий вдоль отвесной скалы и отделенной широкой каменной оградой от пропасти, где бурно белеет вода. В итальянских садах летним вечером гравий таинственно скрипел под ногой, и Пилигрим долго смотрел сквозь смутную темноту на цветущий куст. И вот появлялся невесть откуда, переходил от цветка к цветку, останавливаясь в воздухе перед венчиком и так быстро трепеща на месте, что виден был только призрачный ореол вокруг торпедообразного тела. Он знал белые вересковые холмы под Мадридом, долины Андалузии, скалы и солнце, большие горы, плодородный и лесистый Альбарацин, куда довозил его по витой дороге маленький автобус. Забирался он и на восток, в волшебный уссурийский край, и далеко на юг, в Алжир, в кедровые леса, и через пески, в оазис, орошенный горячим источником, где пустыня тверда, плотна, в мелких левкоях и в лиловых ирисах. Занимаясь преимущественно палеарктической фауной, он с трудом воображал тропики, и попытка туда проникнуть мечтой вызвала сердцебиение и чувство почти нестерпимое, сладкое, обморочное. Он ловил сапфирных амазонских бабочек, таких сияющих, что от их просторных крыльев ложился на руку или на бумагу голубой отсвет. В Конго на жирной черной земле плотно сидели, сложив крылья, желтые и оранжевые бабочки, будто воткнутые в грязь, и взлетали яркой тучей, когда он приближался, и опускались опять на то же место. И на Суматре, в саду, среди джунглей, апельсиновые деревья в цвету привлекали одну из крупнейших денниц с великолепными тюлевыми крыльями, с пятнистым загнутым брюшком толщиною в палец.
3: «Да-да-да», — бормотал он, держа перед собой, как картину, драгоценный ящик.
2: Тренькал звоночек над дверью, входила жена с мокрым зонтиком, с сеткой для провизии, и он медленно, как на шарнирах, поворачивался к ней спиной, вдвигая ящик в один из шкафов. И вот однажды в серый и сырой апрельский день, когда он размечтался, и вдруг дернулся звоночек, пахнуло дождем, вошла Элеонора и деловито просеменила в комнаты, Пилигрим ясно почувствовал, что он никогда, никуда не уедет. Подумал, что ему скоро 50, что он должен всем соседям, что ему нечем платить налог. И ему показалось дикой выдумкой, невозможным бредом, что сейчас, вот в этот миг, садится южная бабочка на базальтовый осколок и дышит крыльями. Уже больше года хранилась у него отданная ему на комиссию вдовой собирателя, с которым он прежде имел дела, превосходная, очень представительная коллекция мелких стеклянистых видов замечательной породы, подражающей комарам, осам, наездникам. Вдове он сразу сказал, что больше 75 марок не выручит. На самом же деле отлично знал, что ценность коллекции составляет несколько тысяч, и что любитель, которому он уступит ее тысячи за две, почтет, что купил дешево. Любитель, однако, не появлялся. На письма, разосланные 3-4 известным коллекционерам, он получил уклончивые ответы, и тогда Пилигрим запер шкаф с коллекцией и перестал о ней думать. И вот в апреле, как раз в те дни, когда он впал в вялое отчаяние, мычал на жену, много ел, пил и страдал от головокружений, явился в лавку господин, очень по моде одетый, и, бегая глазами по лавке, попросил почтовую марку в 8 фенигов. Мелкие монеты, которыми он заплатил, Пилигрим сунул в глиняную копилку, стоявшую на полке, и уставился в пустоту, сося трубку. Господин же с рассеянным видом оглянул ящики с бабочками и, кивнув по направлению изумрудной со многими хвостиками, сказал, что она очень красива. Пильграм промямлил что-то о Мадагаскаре и вышел из-за прилавка. А вот эти, неужели тоже бабочки? Спросил господин, ткнув пальцем в другой ящик. Пильграм меж тем вынул изумрудную с хвостиками и, поворачивая ее так и сяк, смотрел на этикетку, наколотую на булавку под самой грудкой. Господин повторил свой вопрос. Пильграм взглянул по направлению его пальца, пробормотал, что у него есть целые коллекции таких, 5000 экземпляров, и, воткнув мадагаскарскую обратно, закрыл ящик. «Вроде комаров», — сказал господин. Пильграм почесал небритый подбородок и, подумав, удалился в глубину лавки. Он вернулся с ящиком, который, крякнув, положил на прилавок. Господин стал разглядывать стеклянистых мотыльков с цветными тельцами. Пильграм указал концом трубки на один из рядов, и одновременно господин произнес «Полярис», чем и выдал себя. Пильграм принес еще ящик, потом третий, четвертый, и постепенно ему становилось ясно, что господин отлично знал о существовании этой коллекции, нарочно за этим и пришел, и, наконец, когда был произнесен небрежный вопрос, сколько же это все стоит, вероятно, недорого, Пильграм пожал плечами и усмехнулся. И на следующий день господин явился опять и выяснил, что Пильграм ему писал, что фамилия его Зоммер, да-да, знаменитый Зоммер, и тогда он понял, что совершится сделка. Последний раз, что он одним махом заработал крупную сумму, было накануне инфляции, когда удалось продать тоже шкаф с определенным родом, видом которого пушистым с яркими задними крыльями даны названия, относящиеся к любви: избранница, нареченная, супруга, прелюбодейка. И теперь, тонко торгуясь с Зоммером, он ощущал волнение, тяжесть в висках, черные пятна плыли перед глазами, и предчувствие счастья, предчувствие отъезда было едва выносимо. Он знал отлично, что это безумие, знал, что оставляет нищую жену, долги, магазин, который продать нельзя, знал, что 2-3 тысячи, которые он выручит за коллекцию, позволят ему странствовать не больше года. И все же он шел на это, как человек, чувствующий, что завтра старость, и что счастье, пославшее за ним, уже больше никогда не повторит приглашение. Когда, наконец, Зоммер сказал, что через 3 дня даст окончательный ответ, Пильграм решил, что мечта вот сейчас-сейчас из куколки вылупится. Он подолгу разглядывал карту, висевшую на стене в лавке, выбирал маршрут, прикидывал, в каком месяце водится тот или иной вид, куда поехать весной и куда летом, и вдруг увидел что-то зеленое, ослепительное, и грузно присел на табурет. Наступил 3-й день, Зоммер должен был явиться ровно в 11, и Пильграм напрасно прождал его до позднего вечера, и затем, волоча ногу багровой с перекошенным ртом, пошел к себе в спальню и лег на скрипнувшую постель. Он отказался от ужина и очень долго, закрыв глаза, брюзжал на жену, думая, что она стоит у постели, но потом, прислушавшись, услышал, как она тихо плачет в кухне, и стал думать о том, что хорошо бы взять топор и шмякнуть ее по темени. Утром он не встал, и Элеонора за него торговала, продала коробку акварельных красок и чету недорогих бабочек. И еще через день, когда воспоминание о покупателе стало уже совсем призрачным, к как нечто, случившееся давным-давно или даже не бывшее вовсе, а так, погостившее случайно в мозгу, вдруг рано утром вошел в лавку Зоммер. «Ладно, бог с вами», — сказал он, — «доставьте ко мне нынче же». И когда, вынув конверт, он зашуршал тысячными бумажками, у Пильграма сильно пошла кровь носом. Перевозка шкафа и визит к доверчивой старухе, которой он, скрипя сердце, отдал 50 марок, были его последние берлинские дела. Покупка билета в виде тетрадочки с разноцветными отрывными листами относилась уже к бабочкам. Элеонора не замечала ничего, улыбалась, была счастлива, чуя, что он хорошо заработал, но боясь спросить, сколько именно. Стояла прекрасная погода. Пильграм ни разу за день не повысил голоса, а вечером зашла госпожа Фангер, владелица прачечной, чтобы напомнить, что завтра свадьба ее дочери. Утром на следующий день Элеонора кое-что выгладила, кое-что вычистила и хорошенько осмотрела мужнин сюртук. Она рассчитывала, что отправится к 5, а муж придет погодя, после закрытия магазина. Когда он с недоумением на нее взглянув, отказался пойти вообще, это ее не удивило, так как она давно привыкла ко всякого рода разочарованиям. «Шампанское», — сказала она, уже стоя в дверях. Муж, возившийся в глубине с ящиками, ничего не ответил. Она задумчиво посмотрела на свои руки в чистых перчатках и вышла. Пильграм привел в порядок наиболее ценные коллекции, стараясь все делать аккуратно, хотя волновался ужасно. И, посмотрев на часы, увидел, что пора укладываться. Скорый на Кёльн отходил в 8:20. Он запер лавку, приволок старый клетчатый чемодан, принадлежавший отцу, и прежде всего уложил охотничьи принадлежности. Складной сачок, морилки с цианистым калием в гипсе, целлулоидовые коробочки, фонарь для ночной ловли в лесу и несколько пачек булавок. Хотя вообще он предполагал поимок не расправлять, а держать сложенными в конвертиках, как это всегда делается во время путешествий. Упаковав это все в чемодан, он перенес его в спальню и стал думать, что взять из насильных вещей. Побольше плотных носков и нательных фуфаек. Остальное неважно. Порывшись в комодах, он уложил и некоторые предметы, которые в крайнем случае можно было продать, как, например, серебряный подстаканник и бронзовую медаль в футляре, оставшуюся от тестя. Затем он с ног до головы переоделся, сунул в карман трубку, посмотрел в 10-й раз на часы и решил, что пора собираться на вокзал. «Элеонора!» – позвал он громко, влезая в пальто. Она не откликнулась. Он заглянул в кухню, ее там не было, и он смутно вспомнил про какую-то свадьбу. Тогда он достал клочок бумаги и написал для нее карандашом несколько слов. Записку и ключи он оставил на видном месте, и, чувствуя озноб от волнения, журчащую пустоту в животе, в последний раз проверил, все ли деньги в бумажнике. «Пора», — сказал Пильграм, — «пора». И, подхватив чемодан, на ватных ногах направился к двери. Но, как человек, пускающийся впервые в дальний путь, он мучительно соображал, все ли он взял, все ли сделал. И тут он спохватился, что совершенно нет у него мелочи. И, вспомнив копилку, пошел в лавку, кряхтя от тяжести чемодана. В полутьме лавки со всех сторон его обступили душные бабочки. И Пильграму показалось, что есть даже что-то страшное в его счастье.
3: Это изумительное счастье наваливалось, как тяжелая гора, и, взглянув в прелестные, что-то знающие глаза, которыми на него глядели бесчисленные крылья, он затряс головой и, стараясь не поддаться напору счастья, снял шляпу, вытер лоб и, увидев копилку, быстро к ней потянулся. Копилка выскочила из его руки и разбилась на полу. Монеты рассыпались, и Пилигрим нагнулся, чтобы их собрать. Подошла ночь. Скользкая отполированная луна без малейшего трения неслась промеж облаков, и Элеонора, возвращаясь за полночь со свадебного ужина домой, чуть-чуть пьяная от вина, от ядреных шуточек, от блеска сервиза, подаренного молодоженам, шла не спеша и вспоминала со щемящей нежностью то платье невесты, то далекий день собственной свадьбы, и ей казалось, что будь жизнь немного подешевле, все было бы в мире хорошо. И можно было бы прикупить малиновый молочник к малиновым чашкам. Звон вина в висках и теплая ночь с бегущей луной и разнообразные мысли, которые все норовили повернуться так, чтобы показать привлекательную лицевую сторону. Все это смутно веселило ее. И когда она вошла в подворотню и отперла дверь, Элеонора подумала, что все-таки это большое счастье иметь квартиру, хоть тесную, темную, да свою. Она, улыбаясь, зажгла свет в спальне и сразу увидела, что все ящики открыты, вещи разбросаны, но едва ли успела в ней возникнуть мысль о грабеже, ибо она заметила на столе ключи и прислоненную к будильнику записку. Записка была очень краткая. «Я уехал в Испанию. Ящиков с алжирскими не трогать. Кормить ящериц». На кухне капал кран. Она открыла глаза, подняла сумку и опять присела на постель, держа руки на коленях, как у фотографа. Изредка вяло проплывала мысль, что нужно что-то сделать. Разбудить соседей, спросить совета, быть может, поехать вдогонку. Кто-то встал, прошелся по комнате, открыл окно, закрыл его опять, и она равнодушно наблюдала, не понимая, что это она сама делает. На кухне капал кран, и, прислушавшись к шлепанию капель, она почувствовала ужас, что одна, что нет в доме мужчины. Мысль, что муж действительно уехал, не умещалась у нее в мозгу. Ей все сдавалось, что он сейчас войдет, мучительно закряхтит, снимает сапоги, ляжет, будет сердиться на кран. Она стала качать головой и, постепенно разгоняясь, тихо всхлипывать. Случилось нечто невероятное, непоправимое. Человек, которого она любила за солидную грубость, за положительность, за молчаливое упорство в труде, бросил ее, забрал деньги, укатил бог знает куда. Ей захотелось кричать, бежать в полицию, показывать брачные свидетельства, требовать, умолять. Но она все продолжала сидеть неподвижно, растрепанная, в светлых перчатках. Да, Пилигрим уехал далеко. Он, вероятно, посетил и Гранаду, и Мурцию, и Альбарацин. Вероятно, увидел, как вокруг высоких, ослепительно-белых фонарей на Севильском бульваре кружатся бледные ночные бабочки. Вероятно, он попал и в Конго, и в Суринам, и увидел всех тех бабочек, которых мечтал увидеть. Бархатно-черных, с пурпурными пятнами между крепких жилок, густо-синих и маленьких слюдяных с сишками, как черные перья. И в некотором смысле совершенно не важно, что утром, войдя в лавку,

действительно, чего люди больше всего боятся на свете. Нового шага, нового слова собственного люди больше всего боятся. Это уж аксиома. Все это в руках человека, и все то он мимо носу своего проносит, единственно только из-за одной своей трусости. Убить! Убить! Эту гадкую зловредную вошь, которая никакой пользы людям не приносит, а только соки из них высасывает. Убить ее? Так ведь это же тысяча грехов на том свете простится. Необыкновенный человек имеет право позволить себе, позволить своей совести перешагнуть через иные препятствия. Если бы Кеплер или Ньютоново открытие вследствие каких-нибудь препятствий не могли бы стать известными человечеству, и на пути этих открытий стояли бы 5, 10, 100 человек, мешавших бы ему, то Кеплер должен был бы. Нет, он просто был бы обязан устранить этих 5, 10, 100 человек, мешавших бы ему. Одним словом, я вывожу, что необыкновенный человек в этом мире по натуре своей обязательно должен быть преступником, в большей или меньшей мере, разумеется.

0: осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным. Мармеладов, такая фамилия, титулярный советник. Осмелюсь узнать, служить изволили?
1: Нет, я учусь.
0: Студент, стало быть. И я так и думал. Позвольте. Милостивый государь, бедность, не порок, это истина. Знаю, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, нищета, милостивый государь, порок. За нищету даже не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой. И справедливо. Для чего я служу? Разве сердце у меня не болит о том, что я присмыкаюсь в туне? Разве я не страдал? Молодой человек, случалось вам, ну, хоть и спрашивать денег займи, безнадежно.
1: То есть, как это безнадежно?
0: Ну, вы, знаете заранее, досконально, что сей человек ни за что вам денег не даст. И вот зная вперед, что не даст, вы все-таки отправляетесь в путь и...
1: А для чего же ходить?
0: Так или некому... Прийти больше некуда, ведь надо бы, чтобы всякому человеку можно было куда-нибудь дойти. И бывает такое время, когда непременно, хотя куда-нибудь дойти. Когда единородная

0: Дочь моя, в первый раз по желтому билету пошла, и я тоже пошел. Ибо дочь моя по желтому билету живет. Малыши, можете ли вы? Нет, не можете ли вы? А смеетесь ли вы, взирая сейчас на меня, сказать, что я не свинья? Пусть я свинья! Я звериный голос! Или... А Катерина Ивановна, супруга моя, особо образованная и урожденная штаб-офицерская дочь, пусть я подлец! Пусть! А наши и сердце высокое, и чувство. А между тем, Боже, если бы она хотя один раз пожалела меня. Милостивый государь, надо бы, чтобы у всякого человека было хоть одно такое место, где бы его пожалели. Нечего говорить. Ибо все сие в туне, ибо и не раз жалели меня. Такова уже черта моя, а я прирожденный скот. Знаете ли, государь мой, я даже чулки ее пропил на башмаки, ибо это хотя сколько-нибудь походило на порядок вещей. А чулки ее пропил, косыночку из козьего пуха, ее собственную, пропил. А живем мы в холодном угле, и в эту зиму она простудилась, и кашлять пошла уже кровью. Вдовой уже взял ее с троими маленькими детьми. И в работе Катерины Ивановны с утра до ночи скребет, моет, детей обмывает. И я это все чувствую. И чем более пью, тем более чувствую. Оттого и пью, что пьющий состояние чувства еще пью, ибо сугубо страдать. Это... Боже, а что вытерпела дочка моя Соня от мачехи своей? О том я умалчиваю, ибо хотя Катерина Ивановна и преисполнена великодушных чувств, но дама горячая, раздраженная, несправедливая. Я боюсь, живешь, дескать, ты у нас дармоедка. Ешь и пьешь, теплом пользуешься. А что там ешь и пьешь, когда ребятишки по три дня корки не видят? Лежал я пьяненький и слышу, говорит Соня моя, что же говорит? Катерина Ивановна, неужели мне на такое дело пойти? А что ж, отвечает Катерина Ивановна, в пересмешку, чего не лечь? Эх, говорит, сотрой. И вижу, так часу в шестом Сонечка встала, надела платочек и отправилась с квартиры. А в девятом часу и назад пришла. Пришла и прямо к тени маме перед ней 30 церковных на стол выложила. Ни словечко не было, а взяла большой платок, такой общий весь платок, накрыла им совсем голову и лицо и легла на кровать лицом к стенке. Только плечики и тело вздрагивало. Ну, И видел я затем, видел, как Катерина Ивановна также ни слова не говоря подбежала к Сонечкиной постельке, и весь вечер в ногах у ней на коленях простояла, ноги целовала, встать не хотела. А потом обе вместе заснули, обнявшись. Обе. А я лежал в том же виде. С тех пор моя Софья Семеновна принуждена была получить желтый билет. И с нами уже не могла оставаться. Заходит. В сумерки заходит. Облегчает Катерину Ивановну. Средства посильные доставляет. А сегодня я у нее был. На похмелье просил. 30 копеек вынесла. Последнее. Ты что, видел? Ничего не сказала. Ничего. Но посмотрела на меня. Так. Вот ее кровный-то отец эти 30 копеек и пропил. Ну кто ж такого, как я, пожалеет? Жаль он меня, сударя. Ну, говори, жаль, а нет? Жалеть? Зачем меня жалеть? Меня распять надо! Распять! На кресте! Ну, распни! Распни! Судья! И распять! Пожалеть, чего?
1: Подлец, человек, подлец. Ай да Соня, какой колодец, однако ж, сумели выкопать и пользуются. Поплакали, покричали и привыкли. Ко всему-то подлец человек привыкает. Коли я соврал, коли не подлец человек, а весь род людской вообще человеческий, так значит, нет тому никаких преград. Так значит, все остальное только страхи напущенные. Так значит, так тому и следует быть.
2: Да, забыла. Тебе ведь письмо вчера без тебя пришло.
1: Письмо? От кого?
2: От кого, не знаю.
1: Так и есть. От матери. Милый мой, бесценный Родя, ты знаешь, как я люблю тебя. Ты один у нас, у меня и у Дуни. Ты наше все, вся надежда, все упование наше. Что было со мной, когда я узнала, что ты уже полгода так оставил университет за неимением, чем содержать себя? Ах, мамаша, мамаша, знали б вы истинную причину. Сестра твоя уже живет со мной, и мы больше не разлучаемся. Слава тебе, Господи, кончились ее истязания в доме господ Свидригайловых. Жена господина Свидригайлова, Марфа Петровна, нечаянно подслушала своего мужа, умолявшего Дуню в саду, все поняла превратно и даже ударила ее. Целый месяц по городу ходили страшные сплетни об этой истории. Однако господин Свидригайлов одумался, раскаялся и представил Марфе Петровне очевидные доказательства всей Дунечкиной невинности. Знай же, милый родом, что к Дуне посватался жених Петр Петрович Лужин. Милый родя, он и тебе может быть весьма полезен даже во всем. Мы с Дуней уже положили, что ты даже с теперешнего же дня мог бы определенно начать свою будущую карьеру, считать участь свою ясно определившуюся. Мы уже... Молишься ли ты по-прежнему Богу, родя? Ах, мамаша! Ах, Дунечка, а жертву-то свою вы до конца измерили? Спросили ли у меня, нужно ли это мне? Ну, конечно, все ясно. Ясно, на первом месте тут стоит бесценный родя первенец, бесценный Родион Романович. Ну как же ради такого и родною дочерью пожертвовать? А вы-то, Авдотья Романовна, сестрица милая, как же вы решились на эдакое? С вашим умом, с вашим характером, с вашей гордостью? Ведь тут мы, пожалуй, и от жребия проститутки Сонечки Мармеладовой не откажемся. Ах, милые, родные сердцу души, ведь все ради ближнего отдадим, и нравственные чувства наши в себе придавим, и ум, и гордость, все ради ближнего на толкучий рынок снесем. А что я могу обещать им взамен? Что я могу дать им? Решиться на это. Решиться. Уйти из этой жизни навсегда. Отказаться от права любить, чувствовать. Забыться навеки вечным сном, чтобы не знать, не слышать. Заснуть навеки.

0: Нет! Нет!
1: Боже мой, что со мной?
0: Жаль, я, кажется, спал. Но, боже мой, какой жуткий, какой отвратительный сон. Убийцы! Неужели же? Да неужели же я способен на это? Неужели же я приду к ней домой? Стану бить ее топором по голове, размозжу ей череп, стану красть из сундука вещи, а потом буду всю жизнь прятаться от людей, весь замаранный кровью. На какой ужас, однако ж, способно мое сердце. И ведь главное все это так мерзко, так отвратительно. Господи! Да покажите мне пути. И тогда я отрекаюсь от этой проклятой чести. Свобода! Свобода!
2: Вы как, Лизавета Ивановна, и порешили самолить нас. Приходите-ка завтра к часу всего.
3: Завтра? Нет, ведь вам, Аленка Ивановна, страху задала.
2: Да вы на сей раз, Алене Ивановне, ничего не говорите, а приходите, не спросясь. Оно дело выгодное.
3: А разойти?
2: Всего в часу завтра.
3: Хорошо, приду. Я и слова оставлю.
0: Мой, Бог мой, какая встреча. Стало быть, старуха скоро останется дома одна. Лизавета уйдет. Но почему столь решительная и столь роковая встреча подходит именно сейчас? Именно теперь к такому состоянию духа моего точно нарочно меня тут поджидала.
2: Да, да, я тебе еще вот что скажу, что я бы эту проклятую старушонку убил. Да-да, убил и ограбил. И уверяю тебя без всякого зазрения совести. Но ты посуди сам. С одной стороны, злая, никчемная, никому не нужная старушонка, которая завтра же сама собой умрет. А с другой стороны, свежие, молодые силы, пропадающие даром без поддержки. Так вот, убей ее и возьми ее деньги с тем, чтобы посвятить себя на служение всему человечеству. Да неужели ты думаешь, что не загладится одна какая-то крохотная жизнь тысячами добрых дел, одна смерть, а тысячи жизней взамен? Да ведь тут же арифметика!
4: Ну а сам-то мог бы убить старуху или нет?
0: Арифметика! Арифметика! Вот и опять, совершенно случайно, я должен выслушивать те же самые мысли, которые у самого недавно в голове зародились. Может быть, я в последнее время стал слишком суеверен, может быть, я просто верю в какие-то предчувствия. Нет, все это неспроста. Но долго ли я буду бродить по этому громадному городу? Долго ли я буду выслушивать разговоры этих пустых, ни на что не способных людей, которые и способны-то в этой жизни только лишь-то болтать и ничего не делать? Вот и я в последнее время выучился болтать, лежа у себя в каморке по целым суткам на диване и думая о царе Горохе. Нет, пора решиться, пора. Во всем этом есть какое-то предопределение или указание свыше.
3: А седьмой час, батюшка, а седьмой час?
0: А седьмой час уже. Стало быть, старуха уже осталась дома одна. Лизаветы нет. Ни минуты терять более, ни минуты. Главное — мелочи. Главные мелочи. Мелочи-то и могут все испортить. Только мелочи губят человека. Мелочи. И главное — во всем спокойствие. Холодный рассудок и присутствие духа.

0: Здравствуйте, Алена Ивановна.
1: Господи, кто такой, зачем вы, что вам надо?
0: А ведь не узнал, Раскольник, знакомый ваш. Я вот заклад принес, как обещался. Да что вы так смотрите, будто бы не узнали. Хотите, берите их, хотите, нет, а не то я к другим пойду, мне некогда.
1: Что ж, батюшка, так вдруг? Что такое?
0: Вещь. Папиросочница серебряная, я говорил вам. Да вот идемте-ка лучше сюда, к свету. Тут лучше.
1: Что это, батюшка? Бледный какой. И руки дрожат.
0: Лихорадка. Поневоле станешь бледным, коли есть нечего.
1: Да что такое?
0: Вещь. Папиросочница серебряная, я же сказал.

0: Хотя бы ты не серебряный, а? Муж налегке, стал он тут смотреть, сел, стук. Возьми,
1: не рыка серебряный!

0: Что, не дрыхнув, что ли, передушил их точно? Треклятые! Алена Ивановна! Старая ведьма! Лизавета Ивановна, красота неописная! Отворяйте! Здравствуйте, Кох!
1: Здравствуйте.
0: Что, неужели нет никого?
1: Да чёрт его, на чуть-чуть замок не разломал.
0: Ну, странно. Только вы куда в старухе уйти, у меня дело.
1: Да у меня, батюшка, дело.
0: Фу ты, черт возьми. А я бы хотел денег достать. Ну что ж, значит, назад?
1: Ну, делать нечего.
0: Стойте! Стойте, смотрите!
1: Что такое?
0: Вы видите, как дверь отстает, если дергать?
1: Ну, а?
0: Так, стало быть, она не на замке, а на запоре?
1: Ну, а?
0: Как же вы не понимаете? Если бы все ушли, то заперли бы на замок снаружи, а не на запор изнутри. Стало быть, дома сидят, да не отпирают.
1: А да и в самом деле, так что же?
0: Алена Ивановна! Да что же?
1: Стойте, стойте. Но вы уже дергали, стучали. Не отпирают. Да?
0: Так стало быть, они обе. Или в обмороке, или...
1: Что?
0: А вот что. Пойдемте-ка вниз за дворником, пусть он их сам разбудит.
1: Вот это дело. Это...
0: Или вот что. Оставайтесь-ка вы здесь, а я пойду вниз за дворником.
1: Зачем мне здесь оставаться?
0: Ну, мало ли что. Я к судебной исследователи готовлюсь. А здесь очевидно, что-то не так.
1: Это, пожалуй, да. Мне тут что-то... Нет. В самом деле, он черт может. Нет, тут... Нет, тут...

0: Бей, бей! Искательно вырази в поворот. А вдруг там люди? Беда! Но нам разборщики на другую улицу успеют! Беда! Что делать? Что делать? Все в воду, все в канаву, нет! А вдруг футляры подплывут? Беда! Беда! Вот камень! Он тут, небось, со дня построения дома лежит. Все сюда! Все сюда! Нет! Уник! Схоронен, косицы!
1: Небось, со вчерашнего дня не ел. Всю-то ночь прошлялся, а самого лихоманка бьет.
0: Настасья, за что? За что сейчас бил хозяйку?
2: Кто бил хозяйку?
0: Настасья, я не спал, а я вот тут сидел, я слышал крик. Крик стоял, двери хлопнули, все сбежали из своих квартир. Зачем? Сюда надзирателя помощник приходил. За что он ее так избил? Не молчи, Настасья. Говори правду.
2: Это кровь.
0: Кровь?
2: Какая кровь? Никто хозяйку не бил. А это кровь тебе кричит.
1: Это когда ей выхода нет, и уж по печенкам начнет запекаться. Вот тут и начнет мерещиться.
0: Вот.
3: Молодец.
0: Буду к делу. Смотри-ка сюда, милый человек. Позволь-ка примерить.
3: Головной убор – это, брат, первейшая вещь в костюме своего рода рекомендация. Штанами особенно горжусь. Секретарь английского посольства на прошлой неделе на толкучем спустил.
0: Ты мне лучше скажи, из каких денег все это куплено?
3: Да из твоих же собственных. Мамаша тебе прислала, а ли это забыл?
0: А, ну теперь он.
3: Зосимов, ну наконец-то.
0: Видишь, очнулся.
1: Сейчас очнулся.
2: Вижу. Пульс слабый. Голова немного болит.
0: Я еще раз повторяю вам всем, я здоров, я не болен.
2: Ну хорошо, микстуры проще, все остальное проще.
3: А завтра я посмотрю. Досада, слушай, я ведь как раз сегодня новоселье справляю. Угу. Да всего два шага. Вот бы он на диване хоть полежал между нами. А ты придешь, слушай, ты же обещал, свои соберутся.
2: А кто именно?
3: Да и все здешнее, и все почти новое. Порфирий Петрович придет, здешний пристав следственных дел. Да ты ведь знаешь. Как, разве я тебе не рассказывал? Ах, да, я только начал тебе рассказывать про убийство старухи и чиновника-докладчицы. Тут и красильщик теперь замешался.
1: Да не совету-то! Тоже убили!
0: Как? Какую? Лизавету.
4: А Лизавету? Торговку-то? Ай, не помнишь? Она вниз сюда ходила. Еще рубаху тебе чинила.
3: Ну, пойдем.
2: Ну что ж, красильщик-то, улики, что ли, какие?
3: Какой черт улики? Ты слушай историю. Ровно на третий день после убийства объявляется самый неожиданный факт. Содержатель распивочной, что напротив того самого дома, приходит в контору и приносит футляр с золотыми серьгами. И говорит, прибежал, говорит, по мне по вечеру третьего дни примерно в начале девятого. Ну, ты не часто смекаешь? Работник-красильщик Николай и принес мне Евту коробку, а на мой спрос, где взял, объявил, что за дверьми поднял.
0: Да. Она за дверьми лежала. За дверьми.
3: А что, вроде?
0: Ничего.
3: Задремал, должно быть. Спросонья.
2: Ну, что же дальше?
3: Вот тебе и вся история. Теперь как ты думаешь, что они из этого дела извлекли?
2: Ну, не на волю же выпускать твоего красильщика.
3: Да ведь они же прямо в убийцу теперь его записали.
2: А серьги как попали?
3: Как попали, как попали. Точнёхоньки попали, как показал. Наклонился и поднял.
5: Ты, Родион Романович Раскольников, господин студент или бывший студент?
6: Раскольников, это я. Что вам надо?
5: Петр Петрович Лужин. Я в полной надежде, что имя мое не совсем уж вам безызвестно.
3: Послушайте, что же вы стоите у дверей? Вы проходите сюда. Вот вам стол. Ну, пролезайте же.
5: Благодарю вас.
6: Так значит, это вы и есть жених сестры. Ну, знаю. И довольны.
5: Если б знал о вашем нездоровье, зашел бы раньше. Но, знаете, хлопоты ваших, то есть мамашу и сестрицу, жду с часу на час. С часу на час. Приискал им на первый случай квартиру.
6: Где?
5: Весьма недалеко отсюда. Дом Бакалеева.
3: Грязь. Вонь, да и подозрительнейшее место. Да и черт знает, кто не живет. Я и сам трохи был один раз. По скандальному делу. Дешево, впрочем.
5: Я приискал уже настоящую, то есть будущую, нашу квартиру. И теперь ее отделывают. В квартире одного моего молодого друга, Андрея Семеновича Лебезятникова. Очень милый молодой человек. И следящий.
7: Я убил непременно закладчик.
3: Непременно закладчик. Слушай, Порфирий своих мыслей не выдает, а закладчика все-таки допрашивает.
8: Они уже допрашивают закладчика?
3: Да, а что же?
5: Это, кажется, о недавнем убийстве старухи-чиновницы?
7: Да, вы слышали?
5: Ну как, в соседстве.
7: И подробности знаю.
5: Не могу сказать. Меня интересует при этом другое обстоятельство. Так, целый вопрос. Если эта старуха-проценщица, убитая из общества, более высшего, ибо мужики не закладывают золотых вещей, то чем же объяснить эту распущенность цивилизованной части нашего общества?
6: А правда, что вы, как только получили согласие от своей невесты, сразу же заявили, что вы больше всего рады тому, что она нищая? Что выгоднее брать жену из нищеты, чтобы потом над ней властвовать и попрекать ее тем, что она вами же облагодетельствована.
5: Милостивый государь, так, исказить мысль. Извините меня, но я должен вам высказать, что слухи, до вас дошедшие, или лучше сказать, до вас доведенные, не имеют и тени здравого основания. Ну, я подозреваю, кто. Одним словом, это стрела. Одним словом, ваша мамаша.
6: Знаете что? Знаете что?
5: А что-с?
6: А то, что если вы хоть еще один раз посмеете сказать хоть одно слово о моей матери, то я вас с лестницы кое-кого
5: шу! Что? Слушайте, сударь, меня многое я мог бы просить больному и родственнику, но теперь вот вам никогда!
6: Я не болен! Убирайтесь к черту! Не оставьте меня одного! Слышите? Я не хочу с вами! Мучители! Вон отсюда! Вон! Вон!
4: Чаю-то выпьешь теперь?
6: Ступай, Настасюшка, я устал от всех.
8: Я спать буду.
6: Господи, Господи, да скажи же ты мне всю правду. Знают они уже обо мне все или нет? А коли знают, только прикидываются, а потом и возьмут, да все сразу и выложат.
8: Господи, интересно, сколько времени я

Все, сегодня же надо кончить. Сегодня же. Я это все сегодня же кончу. Сегодня же. Деньги. Деньги — это всегда зараза.

забыл. Вот сейчас помню и забыл. Неужели болезнь? Неужели болезнь? Нет! Нет! Как же это я так? Я вспомнил. Надо вспомнить. Ведь я же хотел что-то важное и забыл. Ай-яй-яй, как же это я так? Вот выйду на улицу. Там. Вспомню. Надо вспомнить. Я хотел что-то важное. Мне нужно было...

0: Что это вы, господин Раскольников? Газеты читаете? А, господин Заметов, кажется. Сыщик из участка. Да, газеты.
1: Много про пожары пишут.
0: Да-да, про пожары. Только я вот совсем не про пожар. А признайтесь, милый юноша, вам чертовски интересно знать, про что я сейчас читал, ведь так?
1: Знаете, очень интересно. Может, расскажете?
0: Ну вот, мой милейший, сознаюсь вам, не то. Признаюсь, тоже не так. Показания сдаю, а вы с меня снимаете, вот как. Так вот, сознаюсь, признаюсь, показания сдаю, что искал, читал, интересовался, отыскивал, разыскивал, для того сюда и зашел. Про убийство старухи-проценщицы.
1: Ну так что ж ты читали-то? А мне-то что-то? А
0: ну что? Ведь это же та самая старуха и есть, про которую, помните, когда при мне в участке-то рассказывать стали, а я в обморок упал. Теперь понимаете?
1: Что такое? Что понимаете-то? Вы или сумасшедший, или...
0: Или! Что? Или!
1: Ничего, все в стор.
0: Стор! А что, если это я старуху и ее сестру Лизавету убил?
1: Разве это возможно?
0: Ну, а теперь признайтесь, что вы мне поверили. Ведь так.
1: Вы знаете, теперь больше, чем когда-либо не верю.
0: Попался. Поймали воробушка. Стал быть же ей и раньше, если теперь больше, чем когда-нибудь, не верите.
1: Да нет!
0: Хозяйку на мою квартирную уже бегали допрашивать. Эх, вы, следователи, кто ж так действует? Получи с меня. Ну, что смотришь, воробушек? Видишь, сколько? Ведь знаете, что ни копейки не было. Откуда? Подозрительно. Еще больше будет. Ну, до свидания. До приятнейшего. Асе-касе, воробушек.
2: Барин, не зайдете ли, милый барин?
0: Видишь, а ведь хорошенькие.
2: Да вы и сами прихорошенькие.
3: Какие худые! Из больниц, что ли, выписались?
2: Послушайте, барин, я всегда буду рада с вами часы разделить, а теперь это как-то совести не соберу при вас. Подарите мне, приятный кавалер, 6 копеек на выпивку.

0: Ты добрейший, Валер, а?
1: Эй, а зовут-то тебя как?
0: А Дуклиду спросите?
2: Ну уж, это уж, я не знаю, как это так, просто просить? Да я бы, кажется, от одной только совести провалилась.
0: Что же это вы? Что же это вы за спектакль-то нашли? Шляпы, папиросы, не пытайте быть мне день спокойно.
2: Ваш пьяный муж рушатый доктор, помыть его, я хозяйка.
0: Мои люди, да вы думаете, что вы говорите?
1: Садись!
2: Больниц его! Больниц! Больниц! Ее хозяйка! Больниц его! Больниц!
3: Вольные, невольные! Я же словом, я же делом, я же видим, я же видим.
0: Добился своего! А детей-то? Детей-то я куда дену, а?
4: Бог милости! Надейтесь на помощь Всевышнего! Быть может, те, которые были невольной причиной, согласятся вознаградить вас хотя бы в потере дохода.
0: За что вознаграждать-то? Он ведь сам пьяный под лошадей полез.
4: Господи.
0: Такие доходы. От него мука была отдать доходы. Он ведь пьяница нас обкрадывал, доставать носил. Ихнюю на мою жизнь в кабаке извел. И слава Богу, что помирает. Убытку меньше.
4: Простить бы надо в предсмертный час, а это грех, сударыня. Подобные чувства — большой грех.
2: Эх, батюшка, слова все, слова одни. Простить? Вот он пришел бы сегодня пьяный, как бы не раздавили-то, да я бы всю ночь в воде была осталась. А плоски его до детки в воде были, вот моя и ночь. Так что тут о прощении-то говорить? И то простила. Молчи. Знаю, что хочешь сказать, не надо. Лежи. Это что ты?
1: Кто?
2: Что ты?
1: Кто это? Кто, Господи?
2: Что ты?
5: Соня. Дочь. Прости.
4: Упокой, Господи, душу новоприставленного раба твоего Симеона. Прими его в раи своя и сотвори ему вечную память. Вечную память.
1: Вечную память.
0: Добился своего. А мне-то что теперь делать? Я его завтра-то на что ж похороню-то? Детей-то я завтра чем накормлю? Я детей-то завтра чем накормлю? Чем я накормлю детей-то завтра? Чем я накормлю завтра?
4: Тише. Возьмите вот это. Тут денег. Тут, кажется, 20 рублей. Может, это окажет мне какую-то помощь. Прошу вас.
6: Я к вам еще приду. Я, может, завтра приду. Я буду ходить.

0: Кровью-то как запачкался.
1: Да, я весь в крови.
0: Убивец!
1: Кто?
2: Убийца!
0: Ты убивец!
2: Господи, кто этот вышедший из-под земли человек? Откуда он знает все? И откуда может знать? Но знает он, несомненно, много. Но где, где он тогда стоял в ту минуту? Откуда мог смотреть? А впрочем, к черту все. Прочь, привидения! Прочь, миражи! Прочь, напускные страхи! Не умерла еще моя жизнь вместе с жизнью этой старой старухи. Пожила матушка, кровушку пососала и хватит, дай пожить другим. Вот теперь-то только и жить. И подумайся еще! Подумайся еще!
3: А, Родька! Это было хорошо, что ты пришел. Я уж заждался. Ну, заходи, Родя, заходи. Ну.
4: Ты знаешь, я войти не смогу.
3: Что?
4: Да я так слаб, что чувствую, сейчас упаду. Я затем и пришел, чтобы сказать, а посему здравствуй и прощай.
3: Я провожу тебя домой.
4: У тебя же гости.
3: Гости? Да черт с ними со всеми. Им теперь, знаешь, не до меня. Да и мне надо немного освежиться. Еще минуты две там подрался, и богу.
4: А что?
3: Да ну их. Да врут такую дичь, что... Нет, я тебе все прямо скажу. Да. Потому что они дураки. Они велели мне болтать с тобой и тебя заставить болтать. И потом все рассказать, потому что у них идея, что ты сумасшедший или близок к тому. Ты, нет, ну только ты вообрази себе, вообрази, Родька.
4: А сумасшедшие-то зачем они меня записали?
3: Да нет, Родька, нет. То есть это не в сумасшедшие. Мне кажется, слишком тебе разболтался. Они сейчас капельку пьян, но это ничего, Родька, это пройдет, но только чертова знает Родька. Ну есть у них на твой счет какая-то своя идея. А только ты плюй на нее. Да плюй ты на нее.
4: Что с тобой?
5: Ничего.
4: Так. Просто голова немножко закружилась. Не в том дело. Не сейчас. Так грустно. Точно. Женщина.
2: Смотри,
3: что?
2: Вон там, что?
3: Где?
2: Вон! Свет в моей комнате.
3: Странно. Настасья, может быть?
4: Нет. Настасья никогда в это время у меня не бывает. Да и зачем ей там быть? Спит она уже давно.
2: Впрочем,
4: прощай, Разумихин.
3: Да что ты, Родя? Что ты, Родя? Мы вместе войдем, Родя.
4: Я знаю, что туда-то мы войдем вместе. А проститься с тобой хочу здесь. Прощай.
3: Что с тобой, Родя?
2: Разумихин, теперь пойдем. Пойдем. Ты будешь свидетелем. Пойдем.

0: Ничего, ничего, это обморок. Это дверь. Води, пожалуйста. Ну вот, вот, вот, вот, вот он и очнулся.
1: Что?
0: Ну, вот и приходит в себя.

0: Уйдите. Уйдите отсюда. Уйдите, оставьте меня. До завтра. Завтра все. Ступайте с ним.
1: Что ты? Что это? Что мы?
0: Давно приехали.
1: Вечером, Роди. Поезд ужасно опоздал. Ну, Роди, я ни за что теперь не уйду от тебя. Я ночую подле.
0: Я прошу вас. Оставьте меня, слышите? Оставьте, не мучьте меня. Разве вы не будете, не видите? Не мучьте меня!
1: Нет, пойдемте, Марк, мы его убиваем.
2: Пойдемте. Не может же я и не погляжу на него. После 40 лет.
0: Стойте. Это вы все. Вы все перебиваете. А у меня мысли от того мешаются. Да бишь... Лужина уже видели?
1: Нет еще. Мы слышали, Родя, что Петр Петрович был так добр, навестил тебя сегодня.
0: Да-да, был так добр. Дуня, я давеч твоему Лужину сказал, что с лестницы его спущу.
1: Что ты?
0: И прогнал его к черту.
1: Что ты, Родя?
0: Сестра! Я этого брака не желаю. Ты выходишь за Лужина ради меня. Я жертв не принимаю. Пусть я табурец, но ты не должна. А посему сегодня же, при первом же свидании с ним в Петербурге, ты должна ему отказать, чтобы...

0: чего же?
1: Я согласен. Слушай, началось с воззрения социалистов. Ну, известное воззрение. Преступление – это есть протест против ненормальности социального устройства. И все, да не вру я. Натуры ведь не берутся в расчет.
0: Не берутся.
1: Ничего не допускается. Их любимая фраза, кстати, среда заела и ничего больше.
0: Ну, ты врешь.
1: Да не вру я,
0: пожалуйста. Кстати, по поводу всех этих вопросов среды, преступлений, мне припомнилась одна ваша статейка о преступлении. Или не помню, как там название забыл. Месяца два тому назад имел удовольствие в периодической речи прочесть. Да. Припоминаю. Да-да, была. Я там рассматривал психологическое состояние преступника в процессе всего хода преступления.
2: Да. И утверждаете, что акт совершения преступления всегда сопровождается болезнью?
0: Да.
2: Очень оригинально. Но меня, собственно, заинтересовала некая мысль, некий намек на то, что существует будто бы некоторые такие люди или лица, которые не то что могут, а полное право имеют совершать всякие бесчинства и безобразия, и что для них будто бы и закон не пьет.
1: Как? Да что такое? Опять право на преступление. Ну хорошо, но не потому, что заела среда.
2: Не совсем. Потому дело в том, что в этой статейке все люди как-то подразделяются на людей обыкновенных и необыкновенных. А вот необыкновенные и имеют право совершать всякие бесчинства и безобразия.
0: Ну что ж, я должен заметить, что вы довольно оригинально восприняли мою статью. Но, насколько я помню, я там вовсе не настаиваю на том, чтобы необыкновенные люди всегда должны были бы творить всякие бесчинства и безобразия. Я просто-запросто намекнул, что необыкновенный человек имеет право позволить себе, то есть своей совести, перешагнуть через иные препятствия, иногда и через кровь, во исполнение идеи своей. Идеи, иногда спасительной для всего человечества. Это заметьте. Ну а что же касается до моего деления людей на обыкновенных и необыкновенных, тут я должен с вами согласиться, в статье это действительно сделано несколько произвольно. Но в основную мысль свою я верю. Я верю, что люди вообще по закону природы подразделяются на два разряда. Низший разряд, то есть материал, который служит единственно только лишь для зарождения себе подобных. И высший разряд, разряд, собственно, людей, обладающих даром, талантом, сказать в своей среде новое слово. Только в этом смысле я и говорю о праве этих людей на преступления. Преступления эти, конечно, всегда многоразличны, оригинальны. Суть не в том. Главное, что масса никогда не признается необыкновенными людьми такового права. Масса всегда необыкновенных людей преследует, казнит, вешает, сажает в тюрьмы, однако же с тем, чтобы в последующих поколениях воздвигать этим людям памятники и поклоняться им. Одним словом, да здравствует вечная война. До Нового Иерусалима, разумеется.
2: Так вы-то вот все-таки веруете в новый-то Иерусалим?
0: Верю.
2: И в Бога веруете?
0: И в Бога верую.
2: И в воскресение Лазаря верую.
0: И в воскресение Лазаря верую.
2: Нет, буквально веруете.
0: Буквально? Зачем это вам все?
2: Да меня просто беспокоят разные практические случаи. Ну, а вдруг какой-нибудь муж или юноша вообразит себе, что он лихург, а

0: Магомед, ну, будущее, разумеется. Да и давай устранять к тому все препятствия-то. Предстоит, дескать, далекий поход, а в походе деньги нужны. Ну и начнет добывать себе, ну, для похода, знаете.
1: Ну что ж, тут я с вами должен опять согласиться. Такие случаи действительно должны иметь место. Глупенькие, тщеславные, очень на эту удочку попадаются. А уж молодежь-то наша в особенности.
0: Вот, видите? Ну так и как же?
1: Да вот и так же. Общество у нас достаточно обеспечено тюрьмами, ссылками, каторгами, простите, судебными следователями. Чего ж бояться? Вот и ищите вора.
0: А коль сыщем?
1: Туда ему и дорога.
0: Вы такие логичны. Ну а как же насчет совести-то?
1: А вам, простите, какое до нее дело?
0: Да уж так, по гуманности.
1: Но по гуманности, у кого она есть, тот и страдает, коли сознает ошибку. Вот и наказание ему, а притч каторги.
2: Ну а вот, как ты говоришь, что действительно-то, вот гениально. Ну вот те, которым резать-то право дано, так что те уж совсем никогда не должны страдать. За кровь пролитую.
1: Зачем тут слово «должны»? Тут не может быть никакого воспрещения или дозволения. Пусть страдает, коли жаль жертву. Вот и наказание. Страдание и боль, они обязательны для глубокого сердца и широкого сознания. Истинно великие люди, они всегда на этом свете испытывают великую грусть.
0: Вы когда вот вы вашу статейку-то сочиняли, ведь быть того не может, чтобы вы сами себя не считали, но хоть на самую капельку тоже человеком необыкновенным и говорящим новое слово. Ну, в вашем конечном понимании.
1: Да. Очень может быть.
0: Но коль так, что неужели вот вы решились, ну да, ввиду каких-нибудь затруднений, или даже как-нибудь для поспешествования всему человечеству, тоже перешагнуть через порог-то, ну, скажем, убить и ограбить.
1: Уж если б я и убил, то вам бы, во всяком случае, не сказал.
0: Да, Господи, я просто ведь так интересуюсь, собственно, только для уразумения вашей статейки. В литературном только одном взаимоотношении.
1: Но в литературном отношении я вам могу сразу же заметить, что ни Наполеоном, ни Ликургом, ни Магометом я себя не считаю. Ни кем бы то ни было из названной компании. А стал быть, не быв им, я не могу вам дать точного рецепта на случай, как поступил бы я.
0: Наполе! Кто это у нас в России теперь себя Наполеоном-то не считает?
3: Уж не Наполеон ли какой будущий? И нашу Алену Ивановну на прошлой неделе топором укокошил.
0: Да. Что, вы уже и уходите?
1: Да.
0: А насчет вашей просьбицы просто не имейте и сомнений. Да знаете что, как-нибудь забегайте ко мне сами туда на днях.
3: Чего там на днях? Приходите завтра! А?
1: Это как же мне все понимать, Порфирий Петрович? Вы что же, уже решили меня допросить официально, как говорится, со всей обстановкой?
0: Ну что вы? Нет, пока мест это вовсе не требует.
4: Да в колокольчик в этот дергали, да про кровь спрашивали, да работников и дворников в толку сбили.
3: Я-то Я-то понимаю!
0: Состояние душевное ваше тогдашнее-то. Ой, закружитесь, закружитесь, Родион Романович, закружитесь. Болезнь это у вас.
3: Болезнь?
0: Бред! Бред! Это у вас в одном бреду все делается. Это все было не в бреду. Это все было наяву. Наяву, слышите, наяву.
3: Понимаю и слышусь.
0: Ну, действительно, будь вы на самом-то деле преступны, стали бы вы упирать, что не в бреду это делали, а напротив, в полной памяти. Вам именно и следовало упирать непременно, дескать, в бреду.
1: Лежать, все. Вы сами отлично знаете, что самая лучшая увертка преступнику на следствии по возможности говорить правду. По возможности на следствии не скрывать того, чего можно не скрыть.
0: Лжете вы, не верю вам.
3: А я вам скажу, что уж на четверть аршина поверили. А я сделаю так, что поверите на весь аршин, потому как истинно люблю вас и искренне добра вам желаю.
1: Ну, хорошо.
3: Ну, а как я с вами давеча-то поступил? Сам же вам подсказываю.
0: И выдавая все средства к защите. Болезнь, дескать, меланхолия, бред.
1: А вот теперь я хочу знать, признаете ли вы меня окончательно свободным от своих подозрений или нет?
0: Господи, да почему вы сами-то к нам напрашиваетесь? Из каких причин?
3: А я могу сказать вам, из каких. Потому что я больше не хочу переносить чего-с. Неизвестности, да?
1: Слушайте, я повторяю вам. Вы не извите меня. Повторяю вам, я не хочу. Я не могу больше. Извольте действовать по форме, а не играть.
0: Вы все разладили по форме, да по форме. Я же просто как гостем принимаю вас совершенно по-дружески.
3: Я не хочу твоей дружбы. Слышишь ты? Не хочу. И я плевал на нее. И вот же.
1: Я ухожу. Ну что теперь скажешь, коли намерен меня арестовать?
0: А сюрпризик разве не хотите посмотреть?
1: Что? Какой сюрпризик?
0: Сюрпризик вот тут у меня за дверкой сидит.
1: Где? Что такое?
0: Запертась. Вот и ключ. Вот.
3: Лжешь!
0: Да уж больше-то и нельзя себя выдать, батюшка Родион Романович.
5: Отворите! Отворите! Отворите!
3: Уже идут! Они так слушали! Ну, беги! Беги! Зови свидетелей! Виноват, мой грех. Я убивец.
0: Как ты? Как? Кого ты убил-то?
3: Я один, Алену Ивановну! И сестрицу Елизавету Ивановну, я один! Топором, обращение нашло!

0: Вы, кажется, этого не ожидали.
1: Да и вы, батюшка, не ожидали. Видишь, ручонка-то дрожит.
0: Да, и вы дрожите, Порфирий Петрович.
1: И я дрожу, не ожидал. Ты что мне раньше времени-то влезаешь? Я тебя еще не спрашивал, находил или нет на тебя мрачи.
2: Ты меня убьешь, я показания сдаю!
1: Ну, спеши. Чем ты убил?
2: Топором, припас!
1: Припас! Один!
2: Один!
1: Один убил! Батюшка, Родион Романович, извинитесь, вам тут нечего. Пожалуйста. Видите, какие сюрпризы-то бывают.
0: Ну, до свидания. По-моему, так уж и прощайтесь.
1: Теперь на именины, да?
0: Ошиблись. На похороны.
1: То бишь на похороны. Здоровье-то свое берегите. Здоровье, здоровье.
0: Вот вам, Андрей Петрович, я уже не знаю, что пожелать. Больно прикомичнейшая должность у вас.

0: гроб! Это была нас неоднократно!
1: Только на нем не гроб, а и помилом! Иной раз полезно было вам войти с иными дураками! Я не о покойнике сейчас
0: говорю! Чего? Ты как? Начай благородный шаг! Вы изволили сейчас! А прошу, Мина, не надо! Вдов! Вдова! Вдовица! Прощаю вас!
1: Во всем эта кукушка виновата! Что ты хочешь показать своим щечкам? Я ее просила так порядочно пригласить людей как можно лучше, а именно знакомых покойного. Вы смотрите, кого она привела! Шуты какие-то, чумички! Это глупая немка гордится, что она хозяйка. То моего папеньки, который был полковник и чуть-чуть не губернатор, столное закрывали на 40 персон. И какую-нибудь Амалию Ивановну, хочет сказать Амалию Людвиговну, туда бы и на кухню бы не пустили.
2: Я вам сказал, что вы никогда не смел, говорил мне Амалия Людвиговна. Я есть Амалия Ивановна. Мой фото, он давний. Был очень важный человек, и все руки по карман ходил.
1: Думаешь, может, и фатра-то никакого не было, а вы просто пьяная петербургская чухонка и жили прежде всем в кухарках, а, пожалуй, того хуже.
2: Это мой совсем фатр не был, а у нас был фатр, а он Берлин. И такой длинный сюртук носил и все делал. Мой фата звали Йоган, и он был бургомистр, а ваш фата совсем никогда не был бургомистр.
1: Если вы хоть один еще только раз осмелитесь и поставите на одну доску вашего дрянного фаторишку с моим папенькой, то я чепчик с вас сорву и растопчу его ногами.
2: Я хозяйка! Я вам сказал, раз на прежде, сию минут съезжай с квартир. Жёлтый билет. Ах, туман!
3: Позвольте, сударыня, папеньки вашего, как известно вам, я совсем не имел чести знать. Позвольте, сударыня. Я желаю объясниться немедленно папеньке, принадлежавший мне государственный кредитный билет 100-рублевого достоинства. Ну, так как же-с?
4: Я не знаю. Я ничего не знаю.
3: Не знаете?
4: Нет.
3: Нет. Вероятно, вы сами, мадемуазель, не могли бы не откажете в любезности подтвердить, что призывал я вас через Андрея Семеновича единственно для того, только чтобы переговорить с вами о сиротском и беспомощном положении родственницы вашей, Екатерины Ивановны. И о том, как бы полезно было устроить в ее пользу что-нибудь вроде подписки, лотереи или подобного. Вы меня благодарили и даже прослезились. Я взял со стола 10-рублевый кредитный билет и подал вам. Ну, видно, первого вспоможения. Затем я вас проводил до двери. Когда же я снова обратился к столу с лежащими на нем деньгами, к моему удивлению, одного 100-рублевого билета в числе прочих не оказалось.
4: Я не знаю. Я не видела. Вы мне дали 10 рублей. Возьмите.
3: А в остальных 100 рублях вы так и не признаетесь? А Амаян, надо будет дать знать полицию.
2: Я так и знал, что она богобой.

0: сумасшедший!
1: Папа сумасшедший, дурак! Чтобы Соня, Соня взяла у тебя деньги, да я тебе свои отдам, дурак! Обыщи ее! Обыщи! Обыщи ее!

0: Саша.
1: Воровка! Вон! С квартир! Париж! Париж! Их надо отделить! Погнали в бар!
2: Я не брала. Это не я.

0: Дядька моя, ну, девочка моя, посмотри на меня, ну, ну, посмотри на меня, ну, я не верю, чтоб ты жила, девочка моя. Да глупые вы, глупые, вы же не знаете, что это за девушка, что это за сердце, господи, господи, да защитишь ты нас, наконец.
1: Барыня, да вас этот факт не касается.
2: Какая милость! Не смеешь меня в свидетели поставить?
3: Что это значит, Андрей Семенович? Прошу покоя говорите.
2: А то значит, сударь, что вы клеветник. Вообразите, он сам своими собственными руками отдал этот 100-рублевый билет Сан Семену. Я же видел, я свидетель, я присягу к нему.
3: Вам померещилось, вы приедете?
2: Нет, не померещилось. Вы его сложили и держали все время в руке. Тут мне в голову мысль пришла, что он хочет потихоньку от меня ей благодеяние сделать. Уж вы представляете, как я стал следить-то. Ну и заметил, как удалось вам всунуть эти 100 рублей Софьи Семеновны в карман. Я же видел, я свидетель, я присягу.
3: Ей подложил.
4: Для чего?
3: С какой целью?
1: Что всего у меня?
4: Я могу сказать, если надо, сам присягу ему. Господа, этот человек, недавно сватаясь к моей сестре, был увлечен в низкой и подлой лжи. Сейчас, рассчитывая, что счастье и честь Софьи Семеновны дороги для меня, он мстил лично мне.
3: Позвольте, господа, дайте проходить!
0: Неужели же нет справедливости? Да кого ж тебе защищать, такой не нас, сирот, а? Есть! Есть суд! Есть правда! Я сыщу! Я сыщу! Пусть будет все! Весь Петербург! Как милостыню просят дети благородного отца. Довольно, Соня. Мы тебя истерзали. Хватит. Не хочу больше. Мы каждый день будем выходить. И проедет государь-император. Я стану перед ним на колени, этих выставлю вперед и покажу на них. Защити, отец. Он защитит. Он милосерд. Он отец сирот. Коль, ты сейчас будешь наставать. Чего ты кричишь, ну? Чего ты боишься, дурачок?
5: Нет, Родион Романович, прошла мечта.
0: Да и наплевать, я этих теперь сама кормить буду. Полечка, покажи, что только собрали. Что это такое? Что это только две копейки? Что ж они бегают, а нами в испух язык и ничего не дают? Чего этот баллон смеется? Это потому, что Колька такой бестолковый, с ним возня. Полечка. Французский, говори, параллельно, Францевич, как же они отвечают, узнают, мы сейчас будем благородный роман спеть. Ну, Мальбрук, я вас учила. Ну, Коля, ручки-бочки. Мальбрук, солдат, алгир. Коля, ты пресса поправь. Нам сейчас особенно прилично надо держаться на тонкой ноге. Но супер, где-то, опять солдат.
5: вы ничего не знаете. Мы на Невский пойдем. Соня, Соня, ты... Что это с нами? Что это вы там на меня смотрите? Сейчас, сейчас я буду петь благородный романс. Полдневный жар в долине Дагестана. Боже мой. Боже мой, как я любила. Я да обожаю. Любила этот романс. Полечка, Полечка, ты знаешь, что твой отец, он еще женихов пивал? О, дни! Вот бы сейчас тут петь. Забыла. Как?

0: Моя девочка. Здесь моя девочка. Да, Вадина. Пора. Прощай. Гримы.
1: Ой, я их далеко хочу.
2: Надорвалась.

0: это... Не пугайся, Соня. Вчера, уходя, я сказал тебе, что если приду сегодня, то скажу, кто убил Елизавету. Ну вот, я и пришел сказать.
1: Нашли, что ли, его?
0: Нет, не нашли.
1: Как же вы про это знаете?
0: Угадай.
1: Что ж вы меня пугаете?
0: Нет. Стал быть, я с ним приятель большой, признал. Он эту Елизавету убить не хотел. Он убил ее нечаянно. Он пришел старуху убить, когда та была дома одна. А тут вошла Елизавета, он тут и ее. Да не мог угадать.
1: Нет.
0: Посмотри хорошенько. Теперь угадала.

0: Соня!
1: Соня!
0: Не надо, не надо,

0: я сказал тебе про это. Себя не помнишь.
1: Да ведь нет теперь ни счастья, ни тебя, никого на свете, Господи.
0: Так не оставишь меня в соль.
1: Когда и нигде. Всюду за тобой пойду. Каторгу вместе с тобой пойду.
0: Нет. Каторгу-то я еще не хочу идти.
1: Уйди. Ну как же вы? Такой. Решились на это.
0: Да. Чтобы ограбить.
1: Ты был полный? Ты чтобы матери помочь?
0: И знаешь что, Соня, я только теперь, только сейчас понял, зачем я приходил к тебе вчера и куда звал. За одним ведь только приходил, за одним только и звал, не оставить меня. Не оставь, Соня! Ты сейчас сидишь и ждешь от меня объяснений. А что я скажу тебе? Ничего ты в этом не поймешь, а только и страдаешься вся из-за меня. Вот я пришел к тебе свалить свою беду и на твои плечи. Страдай, мол, и ты, мне с тобой вместе легче будет. Ведь есть же такие, есть, которые бы ни за что не пришли. А я вот пришел, потому что я трус и подлец. Ну и пусть.
1: Я пойму. Я про себя пойму.
0: Да, говорить. Говорить сейчас надо. А я вот начать. Соня, я ведь действительно хотел помочь своей больной матери. Я ложь! Не так все было. А вот как все было, Соня. Я видишь ли, Наполеоном захотел сделаться. Вот любил, по примеру, великого. Мне нужно было тогда многое для себя решить. Мне нужно было выйти из этой вечной людской задумчивости. И я теперь знаю, что власть в этом мире дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут весь вопрос только в том, посметь, кто в этом мире на большее посмеет плюнуть, тот и законодатель. А кто больше других успел, тот и властелин. Вот я тогда захотел только осмелиться. Мне тогда невыносимо захотелось узнать, вождь ли я или человек. Тварь ли я дрожащая, как все, или прав имею. Как убил-то? Разве так убивают? Разве я старушонку эту несчастную убил? Я себя, Соня, убил. Так-таки навеки себя ухлопал. Оставь меня! Оставь!

0: Победича. Тайна перекрестка. Поцелуй сначала землю, которую ты осквернил. Потом поклонись всем на все четыре стороны и скажи: я уже. Ты только скажи. Тебе Бог жизни пошлет. Пойдешь?
1: К ним не пойду.
0: Жить ты там будешь. Ну как же без человека-то прожить?
1: Зачем? Зачем я пойду к ним? Ведь они же сами миллионами людей изводят. Да еще за добродетель почитают. Подлецы они, Соня. Не пойду к ним. Ладно.
0: Ты только скажи. Тебе Бог жизни пошлет. Пойдешь?
1: К ним не пойду.
0: Жить ты там будешь. Ну как же без человека-то прожить?
1: Да зачем? Зачем я пойду к ним? Ведь они же сами миллионами людей изводят. Да еще за добродетель почитают. Подлецы они, Соня. Не пойду.
0: Я такую муку и всю жизнь.
1: А я привыкну. Я привыкну. Вот они меня сейчас ищут, ловят. Только вот что. Я им ни за что не дамся. Я еще с ними поборюсь, Соня. Ох, как я с ними.
2: Но во строк-то они меня сейчас наверняка посадят и людям объявят, что это нужно для моего исправления. Ты будешь ко мне ходить, когда меня посадят?
0: Буду. Есть на тебе крест? Нет? На. Возьми мой кипарис. Возьми. У меня другой, медный. Лизаветина старт. Мы с Лизаветой крестами поменялись.

0: лучше. Потом.
1: Хорошо. Когда пойдешь на страдания, тогда наденешь. Ты ко мне придешь. Ты ко мне придешь? Я надену на тебя крест. Помолимся и пойдем.

0: Не ждали гостя?
1: Нет.
0: Объясниться пришел, голубчик, Родион Романович, объясниться. Больны вы очень. То, что вы смелы, заносчивы, серьезны и чувствовали, уж чувствовали много. Это я давно уже знал. Статейку-то вашу прочел как знакомую. Да как прочел ее, так и отложил. Да как отложил-то, да и подумал. Ну, с этим человеком так не пройдет. Он у меня Миколка уже на руках. И уже с фактами. Уж как хотите, там факты. А с этим Миколка, батюшка Родион Романович. Тут не Миколка, тут дело фантастическое, современное. Нашего времени случай, когда помутилось сердце человеческое, когда цитируется фраза, что кровь освежает. Когда вся жизнь проповедуется в комфорте. Убил! Да и за честного человека себя почитают. Людей презирают, бледным ангелом ходят. Да нет уж, какой тут Миколка, голубчик. Родион Романович тут не Миколка.
2: Так кто же убил?
0: Как кто? Да вы убили.

0: Вот это вопрос. Ну ладно, так по пунктам вам и отвечу. Ну, во-первых, взять вас сейчас под арест мне невыгодно.
1: Как невыгодно? Как невыгодно? Если вы убеждены, так вы должны...
0: Мало ли, что я убежден. Ведь пока место это все одни мои мечты. Потом что я вам? Отдых-то там сделаю. В тюрьме-то. Сами знаете, коли сами проситесь. Ну, а во-вторых, я потому к вам пришел.
1: Да-да, вот-вот, во-вторых.
0: Да не хочу, чтобы вы меня за изверга почитали. Вследствие чего и пришел с открытым и прямым предложением. Объявить явку с повинной. Это вам бесчисленно выгоднее будет. И мне выгоднее, потому как с плеч долой.
1: А вот это уже не только смешно, Порфирий Петрович. Это уже даже и бесстыдно. Но с такой же стати я к вам с повинной являться буду.
0: Да известно ли вам, какая вам за это воспоследствует сбавка? Ведь вы когда явитесь-то, в какую минуту? Когда уже другой на себя преступление принял и все дело спутал. А я вот вам самим Богом клянусь, так там все подделаю, устрою, что ваша явка явится совсем неожиданною. Всю эту философию мы напрочь уничтожим. Так что ваше преступление явится вроде, ну, каким-то наваждением. Потому как по совести-то оно наваждение и есть. Я честный человек, Родион Романович, и свое слово сдержу.
1: Не надо мне вашей сбавки.
0: Вот этого я и боялся. Как не надо сбавки. Как не надо! Нетерпеливый вы человек! Да ведь много еще впереди ее-то будет.
1: Чего? Много впереди будет.
0: Жизни. Жизни. А ищите и обрящите.
1: Ваша сбавка будет.
0: А что, стыда буржуазного, что ли, испугались? Так только не вам бы бояться, а ли там стыдиться явки с повинной. Теорию выдумал, да и стыдно стало, что сорвалось, что уж слишком неоригинально получилось. Вышло-то подло, да все-таки вы-то не окончательный подлец. Ведь я вас за кого почитаю? Я вас почитаю за одного из тех, кому хоть кишки вырезай. А он будет стоять и на мучителей своих с улыбкой смотреть, если только веру или Бога в душе заимеет. Заимеет и будет жить. Что ж, пострадайте. Страдание тоже дело хорошее. Пострадайте! Отдайте жизни прямо, не рассуждая. Не беспокойтесь, прямо на берег вынесет и на ноги поставит. Я верую, что вам еще много жить. Еще хорошо, что вы только старушонку эту убили. А вы, думаю, вы другую какую теорию, то еще в 100 миллионов раз безобразнее делать сделали бы. Вот, исполните-ка. Что требует справедливости. Вам теперь только воздуху нужно. Воздуху, воздуху, воздуху!
1: Вы-то что за пророк? Вы-то что за пророк, а? С высоты этого какого спокойствия величало? Вы мне здесь свои премудрствующие пророчества изрекаете. Вы-то кто?
0: Я-то поконченный человек. И ничего больше. Вы другая статья. Вам Бог жизнь дал. Ну и что, что вас слишком долго не увидят? Не во времени дело, а в вас самом. Станьте солнцем. Вас все увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем.

0: Так, вы когда намерены меня арестовать?
1: Денька полтора или два. Могу вам дать еще погулять.
0: Слушайте, немножечко. Слушайте, а если я вдруг от вас убегу?
1: Не убежите. Вам теперь без нас никак нельзя.
0: Порфирий Петрович, вы, пожалуйста, не заберите себе в голову, что я вам сегодня в чем-либо сознался. Я слушал вас. Слушал вас с интересом. Вы человек оригинальный. Этого от вас не отнимешь. Но я вам ни в чем не сознался. И запомните это.
1: Да, кстати. Если у меня к вам просьбится, щекотливенькая, но важная, ежели надумаете дело как-нибудь кончить иным каким-нибудь фантастическим образом, ну, скажем, румочки на себя наложить, чему я, впрочем, не верую и считаю вас вполне неспособным, то оставьте, ну, на самый крайний случай, записочку. Ну, так. Только две строчечки. Благороднее будет. Ну, до свидания. Добрых мыслей. Благих начинаний.
0: Что еще? Успеть бы! Я к вам шел. Я давно вас записывал. Я хочу сказать вам, подлый, развратный человек, что если вы держите прежние свои намерения насчет моей сестры, и если хотите чем-либо воспользоваться из того, что раскрыто в последнее время, то я вас убью. Убью раньше, чем вы успеете посадить меня во строк.
1: Так и вспомнил, ну что я, проходя тогда на лестнице, позвольте, вы в 8 часу были у Алены Ивановны?
0: В 8?
1: Так вот, проходя в 8-м часу, не видели ли хоть вы, не заметили 2 маляров? Это очень важно для них.
0: Это Красильщиков, что ли? Нет, не видел.
2: Да ты что же, да? Красильщики мазали в самый день убийства, а он за 3 дня там был. Да ты что спрашиваешь-то?
1: Ну, перемешал.
2: Так надо быть повнимательнее.
3: Ну, Сергей, вот теперь я вам точно не дался. Наполеон, пирамид, Ватерлоо, и жалкая старушонка регистратора, которую вдобавок надо убить, чтобы деньги из сумочка оттащить. Конечно, конечно, каково это перевалить, Порфирий Петрович. Эстетика помешает. Ох уж, как она нам мешает жить, эта эстетика.
0: Впрочем, Порфирий где-то и прав. Старушонка — это была ошибка. Старушонка была болезнь. Не в ней дело. Я не человека убил. Я вождь убил. Я принцип убил.
4: Принцип-то ты убил, а сумел ли ты перешагнуть?
0: Нет, не сумел, на той же стороне остался.
4: Ах, я Ах, я эстетическая вошь, убийца, который пролил кровь.
3: Пролил кровь?
4: Но какую кровь?
3: Кровь, которая на этом свете льется, как водопад.
4: Кровь, которую льют, как шампанское. Кровь, за которую героев в Капитолии лаврами венчают.
3: Пролил кровь. Не эстетическая форма, а лупить в людей бомбами, правильной осадой, ради каких-то затей государства.
4: Это что? Более эстетическая форма. Я понимаю.
3: Не понимаю и ненавижу. Уверен, если бы мне еще раз сейчас подвернулась бы старушонка, еще бы раз бил.
4: Еще бы раз подвернулась, еще бы раз.
3: Странно. Странно, почему за все это время я ни разу не подумал о ее сестре Лизавете. Точно бы и не убивал ее. Бедная. Бедная Лизавета.
4: Ну зачем? Зачем ты тогда вошла в комнату, а? Зачем подвернулась?
3: Лизавета, Сонечка Мармеладова.
4: Милые, родные сердцу души, если бы вы знали, как я люблю вас.
3: Но почему? Почему вы никогда не протестуете в этой невыносимой жизни?
4: Почему вы все сносите молча, тихо, безропотно, все отдаете и ничего не требуете взамен?
3: Лизавета, бедная Лизавета, Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит. Oh.

0: Ну, говорите, что вам надо.
1: Аркадий Иванович Свидригайлов. Позвольте отрекомендоваться. Мечтаю, что не уклонитесь, может быть, помочь мне в одном предприятии, прямо касающемся интереса сестрицы вашей Авдотьи Романны. Одного-то она меня, пожалуй, теперь к себе и на двор не пустит, вследствие предубеждения. Ну, а с вашей помощью я, напротив, рассчитываю...
0: Плохо рассчитываете. Марфу-то Петровну, вы, говорят, тоже уходили.
1: Вы об этом наслышаны. Моя собственная совесть в высшей степени спокойна на этот счет. Все это было произведено в полном порядке и абсолютной точности. Медицинское следствие обнаружило апоплексию. Да ничего другого оно обнаружить не могло. Не рассердитесь, Родион Романович. Но вы мне сами почему-то кажетесь ужасно, как странным. Как хотите, что-то у вас есть. Ну, не хмурьтесь, не хмурьтесь. Я не такой медведь, как вы думаете.
0: По Марфе Петровне скучаете очень.
1: Кто? Я?
0: Да.
1: Может быть. Правым может быть. А, кстати, верите вы в привидения?
0: Какие привидения?
1: Ну, в обыкновенные, в какие?
0: А вы верите?
1: Да не то, чтобы верил, но...
0: Являются, что ли?
1: Марфа Петровна посещать изволит.
0: Как это посещать изволит?
1: Да уже 3 раза приходила.
0: Наяву?
1: Совершенно. Все 3 раза наяву. Придет, поговорит с минуту и уйдет в дверь. Всегда в дверь, будто даже слышно.
0: Почему? Почему я так и думал, что с вами непременно что-нибудь в этом роде случается?
1: О, вы так подумали. Но не сказал я, что между нами есть точка общая. Я как вошел и увидел вас, тут же и сказал, это тот самый есть.
0: Слушайте, что это значит? Тот самый! О чем это вы?
1: О чем? А право не знаю, о чем.
0: Все это вздор. Вздор! А впрочем, может быть, вы все и лжете?
1: Я редко лгу.
0: Хорошо. Хорошо, тогда позвольте узнать, а прежде до этого... Вы привидений никогда не видывали?
1: Нет, не видывал.
0: Сходите к доктору.
1: Это я без вас понимаю, что нездоров. Я вас спросил, верите ли вы в привидения.
0: Я нет, и никогда не поверю.
1: Нет. Но если в будущую жизнь верите, так и этому рассуждению поверить можно.
0: Я не верю в будущую жизнь.
1: Нам вот вся представляется вечность как идея, которую понять нельзя. Как что-то огромное, огромное. А почему же непременно огромное? И вдруг вместо всего этого будет там одна комнатка. Маленькая. Вроде деревенской бани. Закоптелая. А по углам пауки. Вот и вся вечность. Я, знаете, иногда в этом роде мерещится.
0: И неужели же вам не представляется ничего утешительней и справедливей этого?
1: Справедливее? А кто знает, может, это и есть справедливое. Я бы даже нарочно так сделал.
2: Какую литературу мы с вами заехали?
1: Но не сказал ли я, что мы одного поля ягоды?
2: Слушайте вы, будьте добры, сообщите мне, почему вы удостоили меня чести вашего посещения и... А впрочем, мне некогда. Я должен идти со двора.
1: Извольте, прибыв сюда и решившись теперь предпринять некоторый вояж, я бы мечтал через ваше посредство, да, пожалуй, в вашем присутствии, повидаться с Авдотьей Романовной. И спросив у нее извинения во всех этих недавних неприятностях, я хотел бы просить ее принять 10 тысяч рублей, облегчив тем самым разрыв с господином Лужиным.
2: Но ведь вы же действительно, вы действительно сумасшедший! Как вы смеете все это мне предлагать?
1: Я попрошу передать сказанное Авдотье Романовне.
2: Я не передам.
1: Жаль. Впрочем, вы меня не знаете. Вот, может быть, сойдемся поближе тогда?
2: А вы что же считаете, что мы с вами сойдемся поближе?
1: А почему бы и нет? Да, передайте вашей сестрице, что в завещании Марфы Петровны она упомянута в 3000. Это положительно верно.
2: Нет, вы правду говорите.
1: Правду. Передайте. Ну-с. Ваш слуга. Я ведь от вас недалеко стою.
2: Три тысячи.
3: Свидригайлов, и тут не оставил
2: Дунечку в покое. Свидригайлов только что был у меня. Дунь, у него есть к тебе одно предложение. В чем оно, он мне сообщил. Кроме того, он положительно уведомил меня, что в завещании Марфы Петровны ты упомянута в 3000 рублей.
3: Слава Богу! Молись на нее, Дунь. Молись.
4: Пора отправляться по делам. Таким образом не помешают.
3: Останься, Петр Петрович. Вы писали, вы были братом оскорблены. Я думаю, это надо немедленно разъяснить. И вы должны помириться. Поймите, что если вы не помиритесь, то я должна же выбирать между вами. Или вы, или он.
4: Удивляюсь, что вы ставите так вопрос. Авдотья Романовна, ценя и, так сказать, обожая вас, я в то же время весьма и весьма могу не любить кого-нибудь из ваших домашних. Словами вашими вы допускаете возможность нарушения данного мне обещания? Сын ваш вчера в присутствии господина Рассудкина... Извините. Запамятовал вашу фамилию. Обидел меня искажением мысли, которую я сообщил вам в разговоре частном. За кофеем. Осиномышленно преувеличил значение слов. Да нелепо, обвинив меня в злобных намерениях. Без вашего внушения он преувеличить не мог.
3: Петр Петрович, но доказательством тому, что мы из Дуни не приняли ваших слов в очень дурную сторону, это то, что мы здесь... Хорошо, маменька.
4: Стало быть, я и тут виноват.
2: Вы написали в письме, будто бы я отдал деньги не вдове раздавленного лошадьми чиновника, а его дочери, как вы пишете, девушке отъявленного поведения. Это о человеке, которого вы никогда раньше не видели и не знали.
3: Кровь.
4: Сами изволите видеть, Авдотья Романовна. Возможно ли тут соглашение, особенно в настоящий момент, когда возвещено о заповеданных Марфы Петровны 3000, что кажется очень кстати, судя по новому тону, которым заговорили со мной.
2: Тебе не стыдно теперь, сестра?
3: Стыдно, Родя. Петр Петрович, пойдите вон.
2: Авдотья Романовна, если я теперь выйду в эту дверь при таком напутствии, то рассчитайте, я уже не ворочусь никогда.
3: Да я и не хочу, чтобы вы возвращались.
2: Как? Так вот как. Так так-то. Но знаете ли, Авдотья Романовна, что я мог бы и протестовать. Вы связали меня данным словом, от которого теперь отрекаетесь.
3: Петр Петрович, какое вы имеете право так разговаривать с ней? И чем же это вы можете протестовать? И какие же это ваши права? Отдам я вам такому мою Дуню. Да подите, оставьте нас совсем.
5: Пожалуйста, довольны. Петр Петрович, сделайте милость, уйдите.
2: Уйду-с. Но одно только последнее слово.
6: Да что, на двух головах, что ли?
2: Не жеста!
6: Подите немедленно вон!

0: именно Бог избавил. Друзья мои, а главное, это то, что вы все вместе, вы один другому нужны, вы так нужны, вы только поверьте мне. Ты куда?
1: Я хотел сказать, идя сюда, вам, маменька, и тебе, Дуня, что нам лучше бы на некоторое время разойтись. Я нехорошо себя чувствую. Я неспокоен. Нам нужно расстаться. Я так решил еще раньше, так лучше будет. Может быть, еще все воскреснет. Может, когда-то можно. А теперь не смейте за мной уходить. Ведь если пойдете за мной, я возненавижу вас. Я чувствую...
2: Роза, ну помирись с нами. Будем по-прежнему.
3: Что ты сморозишь?
1: Может быть, приду. А теперь... Прощайте!
4: Он сумасшедший. Они бесчувственны. Он помешан. Неужели вы этого не видите? Я сейчас приду.
1: Я знал, что ты сейчас во след за мною выбежишь. Разумихин, прошу тебя, воротись сейчас к ним. Им тяжело, что бы теперь со мной ни случилось. Не оставляй их.
5: Что с тобой, Родя?
1: Раз навсегда. Ни о чем меня больше не спрашивай. Не смей ко мне больше приходить. Оставь меня! Их не оставь. Понимаешь? Теперь

0: тут?
1: Это я. Я к вам. Я к вам, может, в последний раз пришел. Я, может, не увижу вас больше. Я к вам пришел одно слово сказать.
2: Бор, Бор.
1: Какая вы? Я бы в вашей комнате по ночам боялся.
0: Хозяева очень хорошие. Очень мебель хозяйская. Дети ко мне ходят.
1: Мне ваш отец все тогда рассказал. Он мне все про вас рассказал.
0: Я его сегодня точно видела.
1: Кого?
0: Отца. Я по улице шла. Там подле, на углу. Он впереди идет.
1: Вы там на углу гуляли? Катерина Ивановна, вас говорят, у отца-то чуть не била.
0: Била, господи, била. Если б била, так что, вы ничего не знаете.
1: Так вы что, любите ее?
0: Покажешь. Ее. Она справедливости ищет. Она чистая, она не понимает, как нельзя, чтобы все справедливо было, и раздражается, как ребенок. Она справедливая.
1: А с вами-то что будет?
0: А я не знаю.
1: Они теперь на той, на старой квартире останутся?
0: А я не знаю. У ней ум мешает. Заметили? Она говорит, вы ей помощник, она денег достанет. А я ее столько раз в слезы вводила, жестоко поступала.
1: Это вы-то жестоко?
0: Главное, я к ней пришла воротнички и на рукавнички показать. Мне Лизавета торговка дешево принесла. Она говорит, подари Соне, пожалуйста. Она меня, пожалуйста, попросила. А я ей отдать пожалела. Я говорю, на что вам, Катерина Ивановна? Я ей так и сказала, на что, понимаете? Я бы все воротила, все переделала, все слова прежние. Вам все равно.
1: Эту Лизавету, торговку, вы знали?
0: Да. А вы знали?
1: Катерина Ивановна в чехотке, в злой, она скоро умрет.
0: Нет.
1: Так ведь это ж хорошо, коли умрет. А если вы еще теперь при Екатерине Ивановне заболеете, вас в больницу свезут, что с детьми-то будет? Вы подумали?
0: Этого совсем не может быть.
1: Как не может быть? Это у вас ум-то мешается.
3: Деньги-то, небось, не каждый день получаете.
0: Нет.
3: С вашей Поленькой, наверное, то же самое будет.
0: Нет! Бог такого ужаса не допустит.
3: Да, других допускают.
0: Ее Бог защитит.
3: Да может быть и Бога-то совсем нет.

0: домой.
1: Это я не тебе. Это я всему страданию человеческому поклонился.
0: Я же бесчестная. Я великая-великая грешница.
1: Это так. Это-то так. А пуще всего тем ты грешница, что понапрасну умертвила и предала себя. Еще бы это не ужас. Еще бы не ужас то, что ты такая живешь в этой грязи, которую сама так чувствуешь и ненавидишь, ведь Соня, чувствуешь, ведь стоит только глаза пошире раскрыть, что никому ты ничем не помогаешь и никого ни от чего не спасаешь. Ну скажи мне, как в тебе этакий позор, этакая грязь, этакая низость с другими совершенно противоположными чувствами совмещаются. Ведь справедливей, в тысячу раз справедливей, головой вниз в воду и разом покончить.
0: С ними-то что будет тогда?
1: Так ты что, очень Богу молишься, Соня?
0: Что бы я без Бога-то была?
1: А Бог... Что тебе за это делает?
0: Молчите! Вы не стоите! Все дело.
1: Так и есть. Юродивая. Евангелие-то у тебя откуда?
0: Лизавета принесла, я просила.
1: Ты с Лизаветой? Дружна была?
0: Да. Она приходила редко. Ко мне нельзя. А мы с ней читали. И говорили. Она была справедлива. Ее топором убили. Она Бога узрит.
1: Где? Где тут про Лазаря? Про воскресенье Лазаря? Где?
0: Зачем вам? Вы не верите.
1: Читай. Я так хочу. Читала же, Лизавете. Читай. Читай.
0: Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Марфа сказала Иисусу: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Я есть воскресенье и жизнь. Верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Так, Господи. И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус воззвал громким голосом: Лазарь, иди вон! И вышел умерший. Тогда многие из людей, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него.
1: У меня на свете Теперь только ты. Я сегодня родных своих бросил. Я пришел к тебе. Пойдем вместе.
0: Куда идти? Я не понимаю.
1: Потом поймешь. Ты тоже переступила. Смогла переступить. Ты загубила жизнь свою. Это все равно. Ты могла бы жить духом и разумом, а кончишь на стеной.
0: Зачем?
1: А ведь надо же когда-нибудь рассудить трезво и прямо. Не по-детски плакать и кричать, что Бог этого не допустит. Ну скажи мне, что будет, если тебя завтра в самом деле в больницу свезут?
0: Что
1: делать? Ломать надо. Сломать, что надо, и страдания принять на себя. Свобода и власть, но главная власть над всей этой тварью, над всем дрожащим муравейником. Вот цель. Помни это, Соня. Это мое тебе напутствие. Я, может быть, с тобою в последний раз говорю. Ты уж поверь. Если приду к тебе завтра, скажу, кто убил Елизавету.

0: Почтеннейший! Вот и вы в наших краях. Ну, садитесь, батюшка, садитесь вот сюда, надевайтесь.
1: Я вам принес ту бумажку об часах. Вот.
2: Что? Бумажка?
0: А?
2: Больше ничего не требуется.
1: Да?
2: Да.
1: Но вы, кажется, хотели меня спросить о моем знакомстве с этой убитой.
2: Время терпится. Время терпится. Вы извините, что я принимаю свое...

0: А здесь, а ведь квартира-то моя рядом с, за перегородкой, казенная. Казенная квартира, это, знаете ли, славная вещь, верно?
1: Как это? Да, казенная квартира, это славная вещь.
0: Славная!
2: Филипп Петрович,
1: ведь это, кажется, существует такой прием, что ли, юридический. Начать сначала с пустячков, чтобы, так сказать, развлечь допрашиваемого, а потом взять и вдруг неожиданно огорошить его самым опасным и самым роковым вопросом в самое темечко. Так что...
0: Так вы что ж думаете, что я вас казенной квартирой того?
2: Филипп Петрович, вы пригласили меня для каких-то допросов. Ну так вот, или извольте меня спрашивать, или отпустить немедленно. Я тороплюсь. Вы знаете, что мне нужно быть на похоронах раздавленного лошадьми чиновника. Но предупреждаю, если будете спрашивать, то не иначе, как по форме.
0: Господи, да о чем вас спрашивать-то? Я ведь как гостя вас принимаю. А за этот смех, проклятый батюшка Родион Романович, меня извинитесь. Ну, садитесь. А то подумаешь, что вы обиделись. А вот заметили, батюшка Родион Романович, что у нас в России, если вот так вот два умных человека вместе сойдутся, то целых полчаса они как тема для разговора найти не могут. А чего это, батюшка, происходит? Интересов, что ли, у нас общественных нету? А ли уж честны мы очень и обманывать друг друга не желаем? Не знаю. Вот вы, кстати, упомянули о форме. Да что форма? Форма. Стоп! Иной раз только по-дружески поговоришь с человеком, а и выгоднись. Ой, какие прикомичные иной раз случаи случаются. Ну, оставь я иного господина совсем одного. Ну, вот не бери я его и не тревожь, но чтобы знал он каждый час и каждую минуту, что я денно и ночно за ним слежу, неусыпно его сторожу, так ведь, ей-богу, закружится. Право, сам придет. Да пусть его погуляет пока, пусть. Я же все равно знаю, что он моя жертвочка, никуда не убежит от меня, и куда ему убежать-то? За границу, что ли? За границу поляк убежит, а не он. В глубину отечества убежит, что ли? Так и там же мужики живут, настоящие, пасконные.
3: Русские, да.
0: Это ты, ведь современный-то образованный человек скорее острог предпочтет, чем с такими иностранцами, как мужики наши жить. И все будет вокруг меня же круги давать. Все суживая радиус, и хлоп, прям мне в рот и влетит. А я его проглочу, а это очень даже приятно. Вот вы не верите, не верите. Действительность и натура, сударь мой, есть важная вещь. И ух, как иногда самый прозорливейший расчет подсекает. Ведь иной раз кажется триумф, и наслаждайся плодами своего остроумия, а он хлоп, да в самом-то интересном, самом скандалезнейшем месте, и вдруг упадет в обморок. Нет, оно, конечно, духота в помещениях, иной раз бывает болезнь. А все-таки мысль-то подал. В другой раз начнет дурачить подозревающего его человека, побледнеет как бы нарочно, как бы в игре. Да слишком натурально и побледнел, слишком на правду похоже. А? И опять намек подал. И так на каждом шагу. Да что? Сам придет и спрашивать начнет. Почему же меня так долго не берут? Что это вы, батюшка, так побледнели? Уж не душно ли? Не раскрыть ли окошко?
1: О, не беспокойтесь, пожалуйста.
0: Нет.
2: Пожалуйста, не беспокойтесь.
1: Все, Порфирий Петрович, вот теперь я ясно вижу, что вы решительно подозреваете меня в убийстве старухи-процельщицы и ее сестры Елизаветы. Ну так вот, если находите возможным арестовать меня, арестуйте. Допрашивать, то допрашивайте. Но смеяться себе в лицо и мучить себя я вам не позволю.
4: Не позволю! Я вам не позволю! Не позволю!
2: Тише! Ведь услышат! Услышат, придут.
0: Не позволю.
2: Ну что мы им с вами вместе скажем? Господи, Господи, как же это к себе не жалеть? Да, батюшка Родион Романович, это к себе можно с ума свести. Ну-ка выпейте, выпейте хоть не... Ну-ка, Господи, Боже. Ведь я-то знаю, как вы тогда квартиру-то нанимать ходили.
5: Есть у меня к вам просьба-то.
6: Щекотливенькая, но важная. Если надумаете дело как-нибудь кончить иным каким-нибудь фантастическим образом, ну, скажем, ручки на себя наложить, чему я, впрочем, не верую и считаю вас вполне неспособным, то оставьте, ну, на самый крайний случай, записочку. Ну, так, только две строчечки. Благороднее будет. Ну, до свидания, добрых мыслей, благих начинаю.
0: Что еще? Успеть бы!
2: Да, я к вам шел. Я давно вас... Я хочу сказать вам, подлый, развратный человек, что если вы держите прежние свои намерения насчет моей сестры, и если хотите чем-либо воспользоваться из того, что раскрыто в последнее время, то я вас убью. Убью раньше, чем вы успеете посадить меня во строк. И вы знаете, что мое слово твердо. Я сумею его сдержать.
7: Уж очень вы выдаете себя, Родион Романович. Что с Поленькой-то станет? Той же дорогой пойдет.
2: Подслушивал. Ну и подслушивайте у дверей.
7: Теперь вот и у дверей не подслушивал. А если так, так вступайте, объявите по начальству. То так было так. В теории ошибочка небольшая вышла. Но если убеждены, что у дверей подслушивать нельзя, а старушонок можно лущить, чем попало, в свое удовольствие. Так уезжайте куда-нибудь поскорее, молодой человек. В Америку, что ли? Денег на дорогу я дам. Я искренне говорю.
1: Я об этом не думаю.
7: Вот как? А хотите, я сейчас полиции крикну?
2: Клич. Ну,

Шельма, этот Раскольников много на себя перетащил, а теперь слишком жить ему хочется. Вот ведь, Марфа Петровна, вот теперь-то бы вам и пожаловать, а? И темно, и минута пригодное, место оригинальное. Нет, именно теперь-то и не придете. Сигнал. Вода прибывает. Вдруг плынет на улице, зальет подвалы. Плывут подвальные крысы. Никогда в жизни моей не любил я воды. А что ж сейчас-то разбойник стал? Точно зверь, который место себе выбирает. В подобном же случае. Эх, поехал, барин, в Америку.

0: преступление? Какое преступление? Больше, чем когда-либо теперь, я не понимаю своего преступления. Если бы меня никто не любил, если б я мог никого не любить, не было бы этого. Ну вот, избудется твое желание. Буду я сидеть в тюрьме. Знаешь, что меня сейчас больше всего злит? Вот приду я к ним сейчас с повинной. Обступят они меня вокруг. Уставят на меня свои идиотские, тупые бурклы. Станут тыкать в меня пальцами. Будут задавать мне свои дурацкие вопросы, на которые надобно же будет, надобно отвечать. Подлецы они. Ну, где крест? Давай. Это значит символ того, что я крест на себя принимаю. Будто бы я мало до этого страдал. Будешь приходить ко мне, когда меня посадят.
1: Помолись. Перекрестись хоть раз.
0: Это сколько тебе угодно. И от самого чистого сердца.

0: Ты куда? Не смей за мной ходить.
1: Зачем тут целая свита? Я один, ступай.

Признаюсь, это я, Родион Раскольников, убил топором от грабил процентщицу Алену Ивановну и ее сестру Изенек.

Как днём не заключается истина, не знаю того, как судить, посчитать днём, что добром, но через пожары, и через так город.

В нашей сегодняшней передаче «Звуки джаза» мы возвратимся в прошлое советского джаза, к той золотой поре, которая вызывает у слушателей старшего поколения ностальгические воспоминания о молодости. Как безоблачно светлы и наивны были мелодии, звучавшие по радио и записанные на тяжелые диски, со временем обросшие шумами и шорохами. Валентин Парнах, Леопольд Теплицкий, Виктор Кнушевицкий, Александр Варламов, Леонид Утесов. Эти музыканты стояли у истоков советского джаза. Одних мы, к сожалению, забываем, других помним и любим. Наш рассказ об одном из создателей нашего джаза, Александре Наумовиче Цфасмане, пианисте, композиторе, дирижере, аранжировщике, руководителе оркестра.

Вы, конечно же, узнали шуточный фокстрот Цвасмана «Неудачное свидание». Мы не случайно начали наш рассказ именно с этой популярной мелодии, ведь ее можно назвать визитной карточкой Цвасмана, композитора. И несмотря на свой более чем полувековой возраст, эта музыка звучит озорно и свежо, завидное качество. В легкой музыке достичь этого совсем непросто, мода меняется здесь особенно часто. А началась джазовая биография Цвасмана в 1926 году, когда он, будучи студентом 4-го курса Московской консерватории, собрал коллектив из 8 музыкантов под интригующим названием «Амаджаз», которое, впрочем, расшифровывалось просто «Ассоциация московских авторов джаза». Концертный дебют «Амаджаза» состоялся в 1927 году, а уже в 1928 оркестр впервые исполнил джазовую музыку по радио и одним из первых среди джазовых коллективов записал ее на грампластинку. В чем же секрет стремительного взлета столь молодого оркестра? Прежде всего, в высокой музыкальной культуре, крепкой профессиональной основе музыкантов и особенно их руководителя, с блеском виртуозно исполнявшего многочисленные фортепианные соло. В этом легко убедиться, послушав знаменитую миниатюру Цвасмана «Танцующие пальцы» в авторском исполнении.

Сфасман с детства мечтал стать концертирующим пианистом. В 12 лет он студент музыкального техникума в Нижнем Новгороде. В 14 за исполнение 11-й рапсодии Листа на областном конкурсе он получил первую премию. Успешно сдав вступительные экзамены в Московскую консерваторию, Сфасман становится учеником одного из знаменитых педагогов Феликса Блуменфельда. Казалось, будущее молодого пианиста вполне определено, но знакомство с джазом буквально перевернуло его судьбу. Музыканта взволновали и привлекли необычность звучания джаза, новые тембры, разнообразие ритмов, возможность для экспериментирования. И он увлеченно принялся за сочинительство. «Звуки джаза» — так назвал он одну из своих знаменитых пьес, в которой выразил собственное отношение к джазу.

30-е годы в репертуаре оркестра Цфасмана можно было услышать зарубежные джазовые новинки в новой аранжировке и многочисленные сочинения самого руководителя оркестра – песни, фантазии, попурри. Но особой любовью и популярностью у слушателей пользовались танцевальные пьесы. Одну из них Цфасман назвал просто «Давай потанцуем».

В 1939 году Александр Наумович возглавил джаз-оркестр Всесоюзного радиокомитета, куда входили лучшие джазовые музыканты того времени. Слушая записи этого коллектива, отмечаешь слаженность ансамбля и несомненное мастерство солистов, что говорит об их глубоком проникновении в дух джаза.

Вот некоторые выдержки из воспоминаний музыкантов Эмиля Гейгнера, Бориса Колотухина и Александра Нестерова, работавших долгие годы в оркестре под руководством Цфасмана. Они были опубликованы в журнале «Советская музыка» за 1986 год. За свою долгую жизнь музыканта не помню случая, когда репетиции оркестра доставляли бы такое удовольствие. Ровно в 10 утра в студии появлялся Цфасман, и начиналась работа, как праздник. Часами отрабатывали штрихи, детали, интонации. Мы познавали джаз во всей его сложности и красоте. Музыканты тянулись к нему. Он был примером во всем, в отношении к делу, к людям, в суждениях о музыке, театре, литературе. Даже в одежде мы стремились походить на него, всегда подтянутого, элегантного. Цфасман, как никто другой из музыкантов, умел насыщать музыку дыханием джаза.

Одним из первых Цфасман начал обрабатывать для джаза народные мелодии – славянские, кубинские, тирольские – и по праву считался мастером аранжировки. Послушайте, как изобретательно, остроумно сделана обработка популярного польского танца «Краковяк».

Наша передача из фондов радио посвящена сегодня замечательной советской актрисе, народной артистке РСФСР Гликерии Богдановой-Чесноковой.

Еще не так давно Гликерия Васильевна с громадным успехом выходила на подмостки Ленинградского театра музыкальной комедии. А теперь стены этого театра и оставшиеся магнитофонные ленты хранят память о ней, о ее ярком, своеобразном даре приносить в зрительный зал заразительный смех, задорный юмор, нежность и доброту. Этими качествами она наделяла своих героинь. Актриса несла в зал тепло своего щедрого сердца, и зритель отвечал ей тем же. Вот такой и запомнила публика Гликерию Васильевну Богданову-Чеснокову.

сказал мне? Не помню. Но что-то сказал ведь, склероз.

0: что-то ведь было. Склероз.
1: Мы включили в нашу передачу интервью с Гликерией Васильевной Богдановой-Чесноковой, взятое у нее несколько лет назад на Ленинградском радио. Вот эта запись.
2: Оперетта, в общем, это для меня вся жизнь. Правда, начинала я в других театрах. Работала в Свободном театре. Потом я работала в театре Акдрамы. Это так называемый бывший Александринский театр, 24-й год. В 32-33 году работала в мюзик-холле. Но это было сравнительно недолго. Потом на эстраде много я выступала. Но оперетта, это ведь удивительно жизнерадостное искусство. Возьмите классику. Сильву, Боядеру. Ну, пусть сегодня что-то нам кажется в них наивным. Но ведь есть там и красота чувств, и искренность. И главное же музыка. Кальман, Легар. Если любовь там, так это любовь красивая, верная, нежная. Если улыбка, так от души. Люблю я старую оперетту. Классика есть классика. И с удовольствием мы, артисты, выходим на сцену в этих спектаклях. С удовольствием.

приходят новые, пройдет любовь. Плутовка старость, красоту у нас забрал. Пусть нам оставит все же наш веселый раз. Давайте, братцы, сейчас и будем.

0: Творческий путь Богдановой Чесноковой начался, по сути дела, сразу же после революции. 15-летней девчонкой пришла она поступать в Петроградскую школу русской драмы и с таким упоением прочитала перед авторитетной комиссией монолог Плюшкина, что маститые актеры не могли не рассмеяться. Девочка-комик. С этого определения она и начала свою жизнь в искусстве. Трудно перечислить все, что сыграла Гликерия Васильевна за долгие годы. Ее роли, даже эпизоды, были яркие, острохарактерны, всегда отличались отточенным мастерством и вдохновенным темпераментом. Незабываема была ее мадам Каролина в оперете Кальмана «Принцесса цирка». В этой же роли она снялась в фильме «Мистер Икс». Вы услышите дуэт Каролины и Пеликана в исполнении Гликерии Богдановой-Чесноковой и Александра Араратяна. С этим номером актриса часто выступала перед фронтовиками. Вот что вспоминала сама Гликерия Васильевна.
1: С первых дней Великой Отечественной войны и до самого ее окончания я с бригадой артистов под руководством Бронской выступала в Краснознаменном Балтийском флоте. Значит, выступали мы в Кронштадте, главным образом, на всех прилегающих фортах, в Ломоносове, в воинских частях Ладожского озера. Мы не только с песнями выступали. Конечно, и Кальман, и Легар был в нашем репертуаре. Но хотелось людям, воинам, бойцам увидеть, услышать что-то мирное, далекое от войны, далекое от выстрелов, от смерти.
2: Хотя разок прекрасно знает этот чудный уголок. Наш зеленый попугай для влюбленных просто рай. Здесь вино и фрукты и цветы. Выбирай.
3: От любви лекарства нет, конечно, так. Влюбиться может и богатый, и бедняк. Ну, а если пуст карман, быстро портится роман.

0: В каком бы спектакле ни участвовала Богданова Чеснокова, будь то классическая или современная оперетта, всегда ее исполнение было ярким и самобытным. В оперете «Птичкина «Бабий бунт» актриса создала образ упрямой и вместе с тем ласковой и душевной старой казачки Семеновны, трогательной и смешной в своей привязанности к деду Захару.
1: Не балуй, когда буянил грубая, прости меня и поцелуй, любовь моя.

0: мой загадка.
1: Я без тебя шкелетом стал, раздор во вред питанию. Дозволь обнять твой нежный стан, дозволь обнять твою лебяжью талию.
0: Годков с полсотни как-никак в совместной жизни прожито. Ты глянь.

Искусству Богдановой Чесноковой была присущая эксцентричность. Интересно, что в 50-х годах она даже приняла участие в цирковой программе, выступая в паре с клоуном Борисом Вяткиным. Цирковые трюки актриса любила делать и на сцене, поражая всех своей неукротимой энергией и выдумкой. Остро высмеивала Богданова Чеснокова тетушку Биби Ханум в оперете Гаджиева «Кавказская племянница». Вот послушайте, как Биби Ханум рассказывает о своем ночном дежурстве.

Одним из ярких образов, созданных Богдановой Чесноковой, была роль примадонны провинциального театра Матильды Ивановны «Волны Задунайской» в оперете Петрова «В ритме сердца» или «Мы хотим танцевать». Она появлялась на сцене в декольтированном платье с лихим разрезом на боку, с пучком разноцветных перьев на голове, в изумлении, что ее считают старухой, когда она поет героинь, и демонстрировала на сцене такой виртуозный танец, что никто уже не сомневался ни на сцене, ни в зале, что перед ними героиня.

0: настоящие ценители культуры. Дальше первого обычно не сидят.
1: Ча-ча-ча!
2: Ой! Ча-ча-ча! Ча-ча! Напугал!
3: Ах-ча!
0: Ах-ха-ха! Ах-ха-ха!

0: Я знаю все свои права. Без труда принять актера можно в труппу. А уволить черта с два. Профсоюз родной меня не даст в обиду. Слава Богу, есть законы по труду. Даже если и на пенсию я выйду, буду петь свои два месяца в году.
1: Ча-ча-ча.
0: Ой, опять. Ча-ча-ча. Ча-ча. Ах, ча. Ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах

0: Гликерия Васильевна Богданова-Чеснокова была наставником молодежи. Она была бесконечно влюблена в театр и радостно служила искусству оперетты, пронеся эту любовь через всю свою жизнь. Вы слушали передачу из фондов радио, посвященную народной артистке РСФСР Гликерии Богдановой-Чесноковой. Ее вела Татьяна Александрова, редактор Лилия Панкова.
1: В кабинет начальника полиции впорхнула, окутанная облаком парфюмерных ароматов и великолепным туалетом, знаменитая итальянская певица Карневаль, которая уже несколько недель гастролировала в местной опере. Начальник полиции не очень-то обрадовался такому визиту. Если с этой дамой произошло какое-нибудь происшествие, и полиция не сможет ничего раскрыть, а что она не сможет, это начальнику было ясно, неизбежен крупный скандал. Но по виду певицы не похоже было, что с ней что-то случилось. Она примило улыбалась и без долгих отступлений заговорила о цели своего визита. «Господин начальник», — сказала она, — «я готова предложить вам сделку, которая для нас обоих...» «Сожалею, сударыня, но я, как государственный чиновник, никакой торговли не...» «Дайте мне договорить, господин начальник». «Вы меня не поняли». «Поскольку я уже довольно долго живу в вашем милом городе и, естественно, проявляю интерес к местным делам, могу вам сказать, что у здешней полиции прескверная репутация. Уверяю вас, сударыня, злословие всегда...» «Знаю, знаю, все это очень мило. Я не собираюсь решать вопрос о том, заслужена ли такая репутация. Мне до этого дела нет». «Меня интересует не полиция, а сделка». «Но, сударыня, я не понимаю, сейчас вы все поймете, господин начальник. Только, пожалуйста, не прерывайте меня. Коротко говоря, вашей полиции нужна реклама. Понимаете, какой-нибудь сенсационный успех. Вам ясна моя мысль?»
2: «Ясна, мадемуазель, вполне ясна. Но где же взять такой успех? Может быть, мы сами должны красть, грабить и убивать, а потом арестовывать самих себя? Вздор! Итак, вы признаете, что вам пригодилась бы сенсационная реклама? Вы согласны с этим? А думаете, мне она не нужна? Ведь певица без громкой рекламы просто немыслима. И вот я придумала, как помочь и себе, и вам».
1: Начальник полиции теперь не сводил глаз с заезжей дивы. «Понимаете, — продолжала она, — у меня с собой на 2 миллиона крон драгоценностей. Что вы скажете, если они вдруг будут украдены? Публике, разумеется, кража драгоценностей на такую сумму будет импонировать больше, чем мой голос и мое искусство, и все газеты непременно ухватятся за сообщение о неслыханно дерзкой краже и начнут всячески склонять мое имя. Вот это и будет моей прибылью от сделки».
2: «А нашей?» — поинтересовался начальник.
1: «Сейчас поясню. Похититель драгоценностей, разумеется, бесследно исчезнет.
2: Но я полагаю...»
1: «Ничего не полагаете, господин начальник. Если вор не оставит никаких следов, тем великолепнее проявит себя полиция, ибо на третий день вам удастся найти драгоценности и вернуть их мне. И тогда газеты и публика снова будут говорить обо мне, но на сей раз уже и о вас, и о вашей славной полиции. За 3 дня найти украденные драгоценности стоимостью почти в 2 миллиона, да к тому же принадлежавшие знаменитой Карневаль, это, верьте мне, такой успех, о котором заговорят повсюду. Учтите, что вам для этого даже не придется приложить никаких усилий. Ну, по рукам?»
2: «Да», — ответил начальник полиции несколько неуверенно. Потом продолжал торопливо: «Но перед тем, как заявлять нам о пропаже драгоценностей, все-таки спрячьте их где-нибудь понадежнее, потому что нам придется тщательно обыскивать вашу квартиру. Ах, милый начальник, я вижу, что вы уже опьянены своей будущей славой. Не думаете ли вы, что ваши сонные полицейские и в самом деле способны отыскать драгоценности? Ну, не будем спорить об этом. Завтра с утра я официально объявлю о пропаже, а уже днем все газеты раструбят о ней. Всего хорошего, милый начальник.
1: Целую ручку, мадемуазель. Само собой разумеется, никто не должен знать.
2: Не беспокойтесь. От этого было бы еще хуже мне, чем вам.
1: Всего хорошего, сударыня.
2: На утро певица Карневаль против обыкновения встала в 6 часов утра. В 8 ей нужно было быть у начальника полиции для того, чтобы известие о грандиозной краже попало в утренние газеты. Позавтракав, она причесалась и оделась, потом под каким-то предлогом услала свою камеристку на улицу. «Надо соблюдать уговор. Уберу-ка я драгоценности», — сказала она себе. «Правда, я уверена, что эти олухи их не найдут, но все-таки». Она взяла ключик, наклонилась к большому саквояжу, открыла его и начала в нем рыться. И вдруг красивый ротик певицы раскрылся в изумлении, глаза расширились. Она стала яростно выкидывать из саквояжа платье, белье и прочие предметы женского туалета, пока саквояж не опустел. Тогда из уст певицы вырвался душераздирающий вопль. Драгоценностей нет. Они в самом деле украдены. Когда камеристка вернулась в гостиницу, ей показалось, что там все посходили с ума. Беготня, суматоха, крики. А у входа несколько полицейских, которые поначалу даже отказывались впустить ее. Певица лежала в обмороке, и двое врачей тщетно пытались привести ее в чувство. Наконец она очнулась. Директор гостиницы стоял рядом и, ломая руки, в отчаянии клялся, что никогда ничего подобного не случалось в его первоклассном отеле. Не слушая его, не заботясь о своем туалете, который был в полном беспорядке, певица села в экипаж и помчалась к начальнику полиции. Тому уже все было известно. Карневаль вела себя как обезумевшая. Начальник вызвал какого-то помощника, которому она продиктовала страшно длинные показания и, наконец, немного успокоилась. Когда помощник ушел, начальник полиции с любезной улыбкой подошел к певице. «Хочу отдать вам должное, сударыня. Я в полном восхищении. Никак не ожидал, что ваше актерское мастерство чуть ли не превосходит вокальное». Певица взглянула

0: О, Господи, он мне не верит и...
1: Там, любимой, где бьется ее сердце под холмами наивных грудей, бродяга я неприютный. Но благосклонности прошу вашего солидного супруга. Мне наскучило любить лошадей и прочих животных, и я ищу любви у более субтильного существа — женщины.
2: Перри замер в нечаянном, но глубоком и свежем сне, и книга свалилась навсегда непрочитанной, но интересной. Наступил вечер. Комната остыла, потускнела и наполнилась воздыханием неясных лучей тайного и захолустного неба.

0: Прошел значительный год. Долгая осень, длиннейшая зима и робкая редкостная весна. Наконец, внезапно распустилась сирень. Это роза русской провинции, дар скромных палисадов и признак неизбежной деревенской мечты. Вся группа работ, что именуется государственным Доно-Окским водным ходом, была совершена. Предстояло многолетнее плавание небольших и значительных судов кое к лицу сухопутной стране. Зной водворился с мая. Сначала поля заблагоухали телами юных растений, а потом в июне оттуда понесло прахом вянущих листьев и остротой скисающих от жаркого мора цветов. Не было дождя. На испытание шлюзов и каналов государь прислал французского инженера генерала Труссона с особой коллегией при нем из трех адмиралов и одного инженера-итальянца. «Инженер Перри», — заявил Труссон, «по приказанию государя-императора предлагаю вам через неделю весь путь от Дона до Оки привести в судоходное состояние. Я имею полномочия Его Величества освидетельствовать все водные сооружения, дабы обнаружить и установить их добротность и целям государя соответствие».
1: «Слушаю», — ответил Перри.
0: «Водный ход будет готов через 4 дня». «О, это знаменито!» — провозгласил довольно Труссон. «Исполняйте, инженер, и не задерживайте нашего отбытия в Санкт-Петербург».
1: Через 4 дня затворы водоспусков были опущены, и вода начала накапливаться в шлюзовые плесы. Однако накоп был столь незначителен, что и в глубоких местах более аршина не получалось. Кроме того, когда вода, запертая шлюзами, чуть поднялась в реке, то подземные ключи перестали биться. На них налег тяжелый пласт воды и задушил их. На 5-й день вода в междушлюзные пространства совсем перестала добавляться. К тому же был зной, бездождие, и из балок не было никакого подтока. С шати реки до Муравлянского шлюза пущена была байдара, груженная лесом, с осадкой в 5/4 аршина. Отплыв от шлюза на 0,5 версты, она села на мель на самом фарватере. Труссон и его испытательная коллегия ездили на тройках по обочине водного пути. Из крестьян,

кроме нужных рабочих, никого не было на открытии водного хода. Мужики не чаяли, когда эта беда минует Епифань, а по воде никто не собирался плавать. Может, пьяный, когда вброд перейдет эту воду поперек, и то изредка. Кум от кума жил в те времена верст за 200, потому что сосед соседов кумовья не брал, бабы не дружили. Труссон ругался по-французски и по-английски, но то была немощная ругань. А по-русски он не умел. Поэтому даже рабочие на шлюзах не пугались генерала, не понимали, чего кричал. Брызгал ртом этот русский генерал из иноземцев. А что воды мало будет и плавать нельзя, про то все бабы в Епифании еще год назад знали. Поэтому и на работу все жители глядели, как на царскую игру и иноземную затею. А сказать... К чему народ мучают, так не осмеливались. Только епифанские бабы жалели мрачного Перри. Удобен достатен пролич, и не стар будто, а с бабами не жирует. Не то скорбь как огложит, не то бабу свою схоронил. Кто ж его знает, не сказывает. А уж дюж горемычен на лицо, аж жутко. На другой день нарядили 100 мужиков мерщиками. Мужики пустились прямо вброд. Только у самых шлюзовых плотин они мало сплыли, а то вброд всюду тянулись. В руках они несли шесты, и десятские зарубали на них глубины. А больше мерщики мерили голенями, а потом отсчитывали четвертями. А в четверти у иных было поларшина. Пятипалая рука тогда имела мощный мах в пальцах и мерным работам не способствовала. Через неделю все водные ходы были промерены, и Труссон посчитал, что и лодка не везде пройти может, а в иных местах и плота вода не подымет. А царь приказал глубину устроить, чтобы 10-пушечным кораблям безопасно по ней плавать можно было. Коллегия Труссона составила испытательную ведомость и зачитала ее Перри и его сподручным немцам. В ведомости говорилось, что каналы, а равно и шлюзованные речки, негожи для плавания и кораблевождения по причине малости вод. Затраты и труды надо почитать напрасными и никому не впрок. Далее того предлагалось распорядиться воле царя. «Да», — сказал один адмирал из приспешников Труссона, — «учредили водяной ход. Вечное посмешище установили. Великие тяготы народные расточили. Испозорили. Изглумили государя вдрызг. И у меня и то изжога началась от таких делов». Ну, теперь еще гляди, немцы. И ты, англичанский чудотворец, теперь кнута жди. Да это еще милость. Страхота сию ведомость царю доложить. Морду хлобыстать почнет. Перри молчал. Он знал, что прожект был исполнен по изысканиям того же Труссона, но все равно ему спасаться теперь ни к чему. На другой день на восходе солнца Труссон уехал со своими людьми. Перри не знал, куда ему деть привычную работоспособность, и гулял в степях целыми днями, а вечерами читал аглицкие романы. Но другие, а не любовь Бетти Хьюг. Немцы сгинули через 10 дней после Труссона. Воевода Салтыков снарядил за ними угон. Но угонные стражники еще не вернулись. В Епифании из немцев остался только женатый Форх, как любивший супругу человек. Воевода Салтыков учредил за Перри и Форхом неявный надзор. Но то было известно и Перри, и Форху. Салтыков ждал каких-то приказов из Петербурга и на глаза Перри не показывался.
Перри одичал сердцем, а мыслью окончательно замолчал. Начинать что-нибудь делать серьезное было ни к чему. Он знал, что его ждет расправа царя. Однако в кратком смысле он написал британскому посланнику в Петербург, прося его вызволить подданного британского короля. Но Перри чувствовал, что воевода не пошлет его письмо с очередной оказией или запакует его в казенную сумку и направит в тайный петербургский приказ. Через 2 месяца Петр прислал нарочного с секретным пакетом. Царский курьер ехал в карете. За каретой мчались мальчишки, и пыль за ними расцвечивалась радугой от вечернего солнца. Перри стоял тот час у окна и видел весь этот скорый ход собственной судьбы. Он сразу догадался, с чем приехал посланец, и лег спать, чтобы скоротать ненужное время. На другой день, на восходе солнца, к Перри постучали. Вошел воевода Салтыков. «Аглицкий подданный Бердан Рамзеич Перри, объявляю тебе волю его императорского величества. С сего часа ты не генерал, а штатский человек, и сверх того преступник. На государеву расправу ты пешеходом гонишься в Москву со стражниками. Собирайся, Бердан Рамзеич, освобождай казенное помещение».

0: полдень Перри шел по среднерусскому континенту и созерцал встречные травинки. За спиной его был мешок, а рядом стражники. Дорога ожидала дальняя, и стражники были добры, чтобы не тратить зря душу на злобу. Два стражника были родом из Епифани. Они сказали Перри, что завтра с утра начнут пороть в пыточной хате немца Остальца Форха. Царь будто другой никакой казни ему не назначил, а только дать дюжую порку и выгнать в немеччину. Дорога в Москву оказалась столь длинна, что Перри забыл, куда его ведут, и так устал, что хотел, чтобы его поскорее довели и убили. В Рязани епифанские стражники переменились. Новые стражники сказали Перри, что как бы войны с Саглицкой державой не было. «А что так?» — спросил Перри. «Петр государь, сказывают, поймал у царицы на спальных снастях полюбовника, а тот аглицким посланцем окажись. Петр царь ему голову отруби, да царицы ее в шелковом чувале и пришли». «Неужели так?» — спросил Перри.
1: «А ты как думал?» — сказал стражник.
2: «Видал нашего царя?
1: Громадный мужчина!
2: Сказывают, он тому посланцу руками голову оторвал, будто куренку какому. Шуточное ли дело?
1: Только я слыхал, и женщины царь народ на войну не тронет».
0: Под конец дороги Перри не чувствовал ног. Они у него распухли, и он шел как в валенках. Один стражник, старик, на последней ночевке ни с того ни с сего сказал Перри:
3: «И куды мы тебя ведем? Может, на мертвую казнь? Нонешний царь гораст на всякую лютость.
4: Я б убег на глазах, пра!
3: А ты идешь цыплаком. Кровя, брат, у тебя дохлые. Я б залютовал во как и в порку не дался, тем более в казнь».

0: Перри привели в Кремль и сдали в башенную тюрьму. Ничего ему не говорили, и Перри перестал пытать судьбу. В узкое окно он всю ночь видел роскошь природы, звезды, и удивлялся этому живому огню на небе, горевшему в своей высоте и беззаконии. Такая догадка обрадовала Перри, и он беспечно засмеялся на низком глубоком полу высокому небу, счастливо царствовавшему в захватывающем дыхание пространстве. Перри проснулся сразу, не помня, как он заснул. Проснулся он не сам по себе, а от людей, которые стояли перед ним и негромко говорили, не будя заключенного. Но он сам проснулся, почуяв их. «Бертран Рамзей Перри», — сказал дьяк, вынув бумажку и прочтя имя. «По приказу Его Величества, государь-императора, ты приговорен к усечению головы. Больше мне ничего не ведомо. Прощай. Царство тебе Божье. Все ж ты человек». Дьяк ушел и задвинул снаружи наглухо двери, не сразу управившись с железом. Остался другой человек. Огромный хам в одних штанах на пуговице и без рубашки. «Скидывай портки!» Перри начал снимать рубашку.
1: «Я тебе сказываю, портки прочь, вор!»
0: У палача сияли диким чувством и каким-то шумящим счастьем голубые, а теперь почерневшие глаза. «Где ж твой топор?» — спросил Перри, утратив всякое ощущение, кроме маленькой неприязни, как перед холодной водой, куда его сейчас сбросит этот человек.
1: «Топор, — сказал палач, — я без топора с тобой управлюсь».
0: Резким, рубящим лезвием влепилась догадка в мозг Перри, чуждой и страшной его природе, как пуля живому сердцу. И эта догадка заменила Перри чувство топора на шее. Он увидел кровь в своих онемелых, остывших глазах и свалился в объятья воющего палача. Через час в башне загремел железом дьяк.
2: «Готово, Игнатий!» — крикнул он сквозь дверь, притулясь и прислушиваясь.
1: «Обожди, не лезь, гнида!» Скрежеща и сопя отвечал оттуда палач.
0: «О, вот сатана!» — бормотал дьяк. «Такого не видал вовеки. Пока лютостью не зайдет, входить страховито».
3: Звонили достойно. Отходила ранняя обедня. Дьяк зашел в церковь, взял просфорочку для первого завтрака и запасся свечечкой для вечернего одинокого чтения.
4: Епифанский воевода Салтыков получил в августе на Яблочный Спас духовитый пакет с марками иноземной державы. Написано на пакете было не по-нашему, но три слова по-русски: Бертрану, Перри, инженеру.
0: Салтыков испугался и не знал, что ему делать с этим пакетом на имя мертвеца.
4: А потом положил его от греха за божницу
0: на вечное поселение паукам.

0: Лет 9 назад, как-то раз перед вечером, во время сенокоса, я и Петр Сергеевич, исправляющий должность судебного следователя, поехали верхом на станцию за письмами. Погода была великолепная, но на обратном пути послышались раскаты грома, и мы увидели сердитую черную тучу, которая шла прямо на нас. Туча приближалась к нам, а мы к ней. На ее фоне белели наш дом и церковь, серебрились высокие тополи. Пахло дождем и скошенным сеном. Мой спутник был в ударе. Он смеялся и говорил всякий вздор. Он говорил, что было бы недурно, если бы на пути нам вдруг встретился какой-нибудь средневековый замок с зубчатыми башнями, с мохом, с совами, чтобы мы спрятались туда от дождя и чтобы нас, в конце концов, убил гром. Ну вот по ржи и по овсяному полю пробежала первая волна. Рванул ветер, и в воздухе закружилась пыль. Петр Сергеевич рассмеялся и пришпорил лошадь. «Хорошо!» – крикнул он. «Очень хорошо!» Я, зараженная его веселостью и от мысли, что сейчас промокну до костей и могу быть убита молнией, тоже стала смеяться. Этот вихрь и быстрая езда, когда задыхаешься от ветра и чувствуешь себя птицей, волнуют и щекочут грудь. Когда мы въехали в наш двор, ветра уже не было, и крупные брызги дождя стучали по траве и по крышам. Около конюшни не было ни души. Петр Сергеевич сам разнуздал лошадей и повел их к стойлам. Ожидая, когда он кончит, я стояла у порога и смотрела на косые дождевые полосы. Приторный возбуждающий запах сена чувствовался здесь сильнее, чем в поле. А тучи и дождя было сумеречно. «Вот так удар!» – сказал Петр Сергеевич, подходя ко мне после одного очень сильного, раскатистого громового удара, когда, казалось, небо треснуло пополам. «Каково?» Он стоял рядом на пороге и, тяжело дыша от быстрой езды, глядел на меня. Я заметила, что он любуется. «Наталья Владимировна», — сказал он, — «я отдал бы все, чтобы только подольше стоять так и глядеть на вас. Сегодня вы прекрасны». Глаза его глядели восторженной с мольбой. Лицо было бледно, на бороде и усах блестели дождевые капли, которые тоже, казалось, с любовью глядели на меня. «Я люблю вас», — сказал он. «Люблю и счастлив, что вижу вас. Я знаю, вы не можете быть моей женой, но ничего я не хочу, ничего мне не нужно. Только знайте, что я люблю вас». «Молчите, не отвечайте, не обращайте внимания, только знайте, что вы мне дороги, и позвольте смотреть на вас». Его восторг сообщился и мне. Я глядела на его вдохновенное лицо, слушала голос, который мешался с шумом дождя, и, как очарованная, не могла шевельнуться. Мне без конца хотелось глядеть на блестящие глаза и слушать. «Вы молчите». «И прекрасно», — сказал Петр Сергеевич, — «продолжайте молчать». Мне было хорошо. Я засмеялась от удовольствия и побежала под проливным дождем к дому. Он тоже засмеялся и, подпрыгивая, побежал за мной. Оба мы шумно, как дети, мокрые, запыхавшиеся, стуча по лестницам, влетели в комнаты. Отец и брат, не привыкшие видеть меня хохочущей, веселой, удивленно поглядели на меня и тоже стали смеяться. Грозовые тучи ушли, гром умолк, а на бороде Петра Сергеевича все еще блестели дождевые капли. Весь вечер до ужина он пел, насвистывал, шумно играл с собакой, гоняясь за ней по комнатам, так что едва не сбил с ног человека с самоваром. А за ужином он много ел, говорил глупости и уверял, что когда зимой ешь свежие огурцы, то во рту пахнет весной. Ложась спать, я зажгла свечу и отворила настежь свое окно. И неопределенное чувство владело моей душой. Я вспомнила, что я свободна, здорова, знатна, богата, что меня любят, а главное, что я знатна и богата. Как это хорошо! Боже мой! Потом, пожимаясь в постели от легкого холода, который пробирался ко мне из сада вместе с росой, я старалась понять, люблю я Петра Сергеевича или нет. И, не понявши ничего, уснула. А когда утром увидала на своей постели дрожащие солнечные пятна и тени липовых ветвей, в моей памяти живо воскресла вчерашняя. Жизнь показалась мне богатой, разнообразной, полной прелести. Напевая, я быстро оделась и побежала в сад. А потом что было? А потом ничего. Зимою, когда мы жили в городе, Петр Сергеевич изредка приезжал к нам. Деревенские знакомые очаровательны только в деревне и летом. В городе же и зимою они теряют половину своей прелести. Когда в городе поешь их чаем, то кажется, что на них чужие сюртуки, и что они слишком долго мешают ложечкой свой чай. И в городе Петр Сергеевич иногда говорил о любви, но выходило совсем не то, что в деревне. В городе мы сильнее чувствовали стену, которая была между нами. Я знатна и богата, а он беден. Он не дворянин даже, сын дьякона. Он исправляющий должность судебного следователя и только. Оба мы, я по молодости лет, а он, Бог знает почему, считали эту стену очень высокой и толстой. И он, бывая у нас в городе, натянуто улыбался и критиковал высший свет, и угрюмо молчал, когда при нем был кто-нибудь в гостиной. Нет такой стены, которой нельзя было бы пробить, но герои современного романа, насколько я их знаю, слишком робки, вялы, ленивы и мнительны, и слишком скоро мирятся с мыслью о том, что они неудачники, что личная жизнь обманула их. Вместо того, чтобы бороться, они лишь критикуют, называя свет пошлым и забывая, что сама их критика мало-помалу переходит в пошлость. Меня любили. Счастье было близко и, казалось, жило со мной плечо о плечо. Жила я припеваючи, не стараясь понять себя, не зная, чего я жду и чего хочу от жизни. А время шло и шло. Проходили мимо меня люди со своей любовью. Мелькали ясные дни и теплые ночи. Пели соловьи, пахло сеном. И все это милое, изумительное по воспоминаниям у меня, как у всех, проходило быстро, бесследно, не ценилось и исчезало, как туман. Где все оно? Умер отец, я постарела, все, что нравилось, ласкала, давала надежду, шум дождя, раскаты грома, мысли о счастье, разговоры о любви. Все это стало одним воспоминанием. И я вижу впереди ровную, пустынную даль. На равнине ни одной живой души. А там, на горизонте, темно, страшно. Вот звонок. Это пришел Петр Сергеевич. Когда я зимой вижу деревья и вспоминаю, как они зеленели для меня летом, я шепчу: о, мои милые! А когда я вижу людей, с которыми провела свою весну, мне становится грустно, тепло. И я шепчу то же самое. Его давно уже по протекции моего отца перевели в город. Он немножко постарел, немножко осунулся. Он давно уже перестал объясняться в любви. Не говорит уже вздор, службы своей не любит. Чем-то болен, в чем-то разочарован. Махнул на жизнь рукой и живет нехотя. Вот он сел у камина, молча глядит на огонь. Я, не зная, что сказать, спросила: ну, что? Ничего, ответил он. И опять молчание. Красный свет от огня запрыгал по его печальному лицу. Вспомнилось мне прошлое. И вдруг мои плечи задрожали. Голова склонилась, и я горько заплакала. Мне стало невыносимо жаль самое себя и этого человека. И страстно захотелось того, что прошло, и в чем теперь отказывает нам жизнь. И теперь уже я не думала о том, как я знатна и богата. Я громко всхлипывала, сжимая себе виски, и бормотала: Боже мой, погибла жизнь. А он сидел, молчал и не сказал мне: не плачьте. Он понимал, что плакать нужно, и что для этого наступило время. Я видела по его глазам, что ему жаль меня, и мне тоже было жаль его и досадно на этого робкого неудачника, который не сумел устроить ни моей жизни, ни своей. Когда я провожала его, то он в передней, как мне показалось, нарочно долго надевал шубу. Раза два молча поцеловал мне руку и долго глядел мне в заплаканное лицо. Я думаю, что в это время вспомнил он грозу, дождевые полосы, наш смех, мое тогдашнее лицо. Ему хотелось сказать мне что-то, и он был бы рад сказать, но ничего не сказал, а только покачал головой и крепко пожал руку. Бог с ним. Проводив его, я вернулась в кабинет и опять села на ковре перед камином. Красные уголья подернулись пеплом и стали потухать. Мороз еще сердитее застучал в окно, и ветер запел о чем-то в каминной трубе. Вошла горничная, и, думая, что я уснула, окликнула меня.
1: Актеру и барду Александру Хачинскому очень редко удавалось праздновать свой день рождения, как говорится, день в день. Обычно ему приходилось приглашать на свой праздник друзей и близких либо до, либо после даты рождения. А все по той простой причине, что родился будущий актер 29 февраля. Произошло это событие в 1944 году. Поэтому вчера у него был бы юбилей. 80 лет со дня рождения. Да, его давно нет с нами, но, думаю, в этот день не грех его вспомнить и, может быть, даже посмотреть фильм с его участием, например, «Бумбараш». Ведь актер был он действительно великолепный. Про себя я называю его Сашей, Сашенькой. Хотя у нас была только одна встреча у микрофона за несколько месяцев до его ухода. Хачинский покорил меня своим огромным талантом, невероятным обаянием и какой-то истинно петербургской интеллигентностью, чуткостью. Расстались так, как будто были знакомы всю жизнь и даже обнялись на прощание. Эту запись 1997 года я и предлагаю вашему вниманию.
2: Вы слушаете программу «Полдень». Я хочу, чтобы вы, уважаемые слушатели, как-то внутренне подготовили себя к встрече с замечательным актером и певцом, заслуженным артистом России Александром Хачинским. И прежде чем он скажет вам «добрый день», пусть прозвучит вот эта песня. Она введет вас в мир образов и тем, столь близких моему собеседнику.
3: Медам, месье, сеньоры, к чему играть спектакль?

как жаль, что в этой драме коварные гримеры, бездарные суфлеры, мы сами, мы с вами, о, как бы нам, сеньоры, сыграть не фарс, а сказку, о счастье и надеждах сыграть, пока не поздно. Развязка, развязка, о, мир, где вместо падук над нами арки радуг, где плещет вместо рамп луна, где мы играем слабо, о, как бы нам хотя бы не путать амплуа, амплуа, амплуа, хоп, ля-ля. Пускай блондин играет блондин, и никогда брюнет, а то перепутаем все, как один с черным белый цвет. Пускай врача играет врач, и никогда палач, а то чуть запор он хвать за топор, и нет живота, хоть плачь. Пускай корона венчает того, кто в самом деле лев, а примутся уши расти у него тут же, заприте в хлев. Не дайте шакалу сыграть овцу, копейки лезть в рубли, но дайте певцу и только певцу считать, что он пуп земли. А вы, чья ясность и полнота видны издалека, идите сюда на роль шута или Джона Простака. А вас, наверное, сама судьба прислала к нам в этот день. У нас пустует роль столба, а вы же здоровый пень.

0: О, как вам это нравится, как это нравится вам, мидам, месье, сеньоры, как это нравится вам.
1: Добрый день, Александр Юрьевич.
2: Добрый день, Татьяна Валерьевна. И добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Вот прозвучала песня, в которой есть такие слова: «Когда весь мир театр, и все мы в нем актеры». Ну, на мой взгляд, в этой фразе что-то грустное такое есть. Когда актер на сцене играет, он может поразить мое воображение, заставить сопереживать ему. Но вот в жизни, честно говоря, я люблю больше людей открытых и искренних. Но, наверное, очень трудно провести вот эту грань.
2: Грань есть. Почему трудно? Мне не кажется. Весь мир театра и все мои актеры — это не я сказал, это сказал Шекспир. Давно. Угу. И правильно сказал. Потому что мы все находимся так или иначе в неких ролях. Роль редактора.
1: Да, конечно.
2: Роль ведущего программы. Моя роль, участвующий в разговоре актера, там, это тоже роль. Вот. Но это не есть искусство. А роль в театре, сыгранная артистом, хорошо. Это есть искусство. Произведение искусства. Спектакль – это произведение искусства. Вот этим роли отличаются друг от друга.
1: Известный актер Александр Демьяненко говорил, что до сих пор вот его называют Шуриком, потому что он сыграл вот одну роль, и зрители его запомнили по этой роли. Когда я говорила своим друзьям, своим коллегам, что у меня сегодня будет встреча в эфире с актером Александром Хачинским, они сказали: а, это тот, который журавль по небу летит, корабль по морю плывет. Да, то есть в представлении многих людей ваш образ очень слился с образом героя фильма «Бумбараш».
2: Да, вот так случилось. Ничего тут не поделаешь. Я не властен. И спел я эту песню, не знаю, сколько миллионов раз на всяких встречах, концертах.
1: И наверное, до сих пор просят, да?
2: Конечно, просят. Значит, что-то в этом фильме есть. Не во мне персонально, но что-то в этом есть доброе, нормальное, человеческое, в этой музыке, в этих словах Юлии Какима, в музыке Дашкевича, в нашем с Валерой Золотухиным дуэте.
0: Как за меня матушка все молила Бога, все поклоны била, ой, целовала крест. А сыночку выпала дальняя дорога, хлопоты бубновые, пиковой

где награда для меня и где засада на меня. Гуляй, солдатик, ищи ответу, журавль по небу летит. Ой, куда же мне деться, дайте оглядеться. Спереди застава, а сзади западня. Белый, красный, ой, все такие разные голова. У всех одна, как и у

И где награда для меня, и где засада на меня. Гуляй, солдатик, ищи ответу, журавль по небу летит. Где я только не был,

прости меня, я с этим обожду раваль, а по небу летит корабль, а по морю идет, а кто меня куда?

0: литературу всякую. Я в этом смысле, наверное, это плохо. Я всеяден, потому что я очень люблю музыку сегодняшнего дня, хорошую, естественно, на мой взгляд, и музыку классическую. Я очень люблю бардовскую песню. Я очень люблю джаз. И мне трудно отдать предпочтение чему-либо. Мне кажется, что это все питает и все.
1: То есть в разное время, да, в разное настроение
0: Да,
1: попадание
0: наверное, так. Потому
1: происходит.
0: что дома много пластинок, записей, к которым хочется возвращаться.
1: Я знаю, что поэт Вадим Шефнер очень любит собирать пластинки. У него есть большая коллекция старых пластинок. И, кстати говоря, вот одна из песен на его стихи как раз вот и напоминает нам об этом. Напев 30-х лет.
0: Да, такую песню мы
1: Да.
0: записали с
1: Да,
0: Вадимом.
1: такую песню вы записали, на мой взгляд, там совершенно замечательные стихи. Я предлагаю сейчас послушать песню Александра Горина на стихи Вадима Шефнера «Напев 30-х лет».
2: Быть может, вдалеке, быть может, за стеною, быть может, подо мною,

напев 30-х лет, когда я был так молод. Обшарпанный рефрен любовной угрозы и в голосе певца заученные слезы, но за читою слов, за их усталой сутью, вся жизнь не предстает, как и вечное распутье. Но за читою слов, за их усталой сутью, вся жизнь мне предстает, как вечное распутье. Еще не пробил час, и жребий наш не выпал, и тысяча надежд

И в голосе певца заученные слезы, но зачитую слов, за их усталой сутью, вся жизнь мне предстает, как вечное распутье. Зачитую слов, за их усталой сутью, вся жизнь мне предстает, как вечное распутье. И голоса друзей —

и слезы, но за читою слов, за их усталой сутью, вся жизнь мне предстает, как вечное распутье. Но за читою слов, за их усталой сутью, вся жизнь мне предстает.

0: Александр Юрьевич, вы довольно часто даете интервью, и, наверное, вам, сказать, надоели музыкальные редакторы и журналисты. Вот три самых неприятных вопроса, которые вы не хотели бы никогда слушать. Да. Но один я один уже знаю. Это ваша любимая песня.
1: Это как моя любимая роль. Да, тоже спрашивают в театре. Любимая роль или любимая роль в кино.
0: А еще два неприятных вопроса.
1: Да.
0: Да. Вот какие?
1: На ком вы женаты?
0: Так. Это все знают. У вас есть любимые стихи? Мне очень хотелось бы послушать именно в вашем исполнении.
1: У меня есть любимые стихи. Отпустите меня, отпустите. Рвы, овраги, гнилая вода, ссоры, склоки, суды, мордобитья. Отпустите меня навсегда. Акробатки на слабом канате, реки, заводи, их берега. На декорационном закате нитевидные облака, мини-юбки и шубки, и платья. Не пускайте меня, не пускайте. На земле подержите пока. Это Александр Володин.
0: Замечательно.
1: Это очень созвучно тому, о чем я думаю.
0: Но вернемся к нашим музыкальным темам. Темам нашей передачи. Вы спели много песен и известных композиторов, и, что мне особенно нравится, неизвестных, но тех песни, которых вам понравились и по музыкальному материалу, и по своему содержанию. Вот мне сейчас хотелось бы поговорить с вами о композиторе, который вот так стихийно вышел на вас когда-то. Юрий Заботов предложил вам исполнить песню «Посвящение Дассе». Ну, как рождалась эта песня?
1: Эта песня рождалась... Я не знаю, как у Юры, потому что он мне показал готовый материал. И мне сразу это очень понравилось. Мне понравилась идея. Потом, я очень люблю Дассена. В нем какая-то в этом артисте... И простота, и тонкость, и очень такая душевная мягкость, что мне в людях вообще импонирует, а в артистах особенно. Я очень не люблю нахрапистых артистов.
0: Я вспоминаю, как он работал на сцене. Помните, телевидение показывало его концерты?
1: Да, да.
0: С таким нервом, в таком темпе. То есть подчас казалось, что за пределами возможного,
1: да,
0: правда?
1: Да. Так поэтому так рано и ушел.
0: Поэтому он так и ушел, сгорел, как свеча на ветру. Помните, да, у Тарковского? Я свеча, я сгорел на ветру.
1: Конечно, конечно.
0: Да.
1: Как сгорели многие талантливые люди. И в этом же темпе, в этом ритме, в этом пульсе необыкновенная мягкость. Это Богом дается. Вот как говорят, Бог в пятку поцеловал. Вот его поцеловал Бог в пятку.
0: Я хочу, чтобы эта песня сегодня прозвучала. Посвящение Дассену, музыка Юрия Заботова, стихи Эдуарда Кузнецова.

Простой артист поет для зала. Простой артист, но нам казалось, как будто он владеет тайной всей жизни краткой и бескрайней. И речь французская с экрана была понятна, как ни странно. И за окном плескалось сено, когда мы слушали Дассена. Не хватит стран, не хватит сцен, чтобы вместить тебя, Дассен. И смерти нет,

простой артист, звезда эстрады. Он утверждал добро и радость, и песни силы непонятны он покорил мир необъятный. Поют Париж, Москва и Вена, но с нами нет уже Дассена. А песня тихо всех пленяет, звезда не гаснет, не сгорает. Не хватит стран, не хватит сцен, чтобы вместить тебя, Дассен. И смерти нет, и нет конца той песни.

Не хватит стран, не хватит сцен, чтобы вместить тебя до сцен. И смерти нет, и нет конца.

0: Саш, я благодарю вас за участие в программе «Полдень». Желаю вам здоровья и творческих удач. Приходите еще. Да. Буду рада вас видеть и слышать.
1: Спасибо большое. Спасибо.
2: Дорогие друзья, я предложила вашему вниманию встречу с актером театра и кино, бардом, с заслуженным артистом РСФСР Александром Хачинским. Запись 1997 года.
3: Каждый год в конце ноября, в условленный день, Мария Кондратьевна просыпается задолго до рассвета и некоторое время тихо лежит в постели, стараясь не шевелиться и глядя прямо перед собой в тускло сереющее узкое окно. Сердце ее бьется почти совсем неслышно, и, глядя на узкое окно, как на ленту кинематографа, Мария Кондратьевна видит медленно и подробно проходящую перед ее внутренним взором собственную длинную жизнь. Одного за другим она вспоминает различных людей, встретившихся ей на этом долгом пути, и большинство этих людей вызывают в ней чувства, повыцветшей и неяркой за давностью радости и симпатии. Другие же люди, о которых вспоминает Марья Кондратьевна, движутся на нее огромные и неотвратимые. Они полны недоброжелательства и готовы в любую минуту раздавить всю ее невесомую суть. Мария Кондратьевна чувствует, что при воспоминаниях об этих темных людях еле тикающее ее сердце вот-вот остановится совсем, и она, слабая его хозяйка, сейчас и вовсе перестанет быть. Однако проходит некоторое время, и она снова слышит, что сердце ее живет, и хотя и часто сбивается в шаге, но все-таки ведет ее дальше и дальше. Мария Кондратьевна переводит дыхание и старается разглядеть цвет воздуха за окном и уловить на слух сигналы, которые посылает ей невидная из окна улица. По этим хорошо изученным ею сигналам Мария Кондратьевна старается угадать, который час. Грузный ход огромных пятитонных грузовиков на улице, легкая вибрация стен и пола в комнате, неприятное дребезжание оконных стекол, откликающихся на мощный вой мотора, тянущего свои прицепы на второй скорости. Все это ничуть не беспокоит Марию Кондратьевну. Ее привыкшее к ночной жизни на пригородном шоссе ухо четко улавливает все посторонние, нехарактерные для этого часа звуки. И лишь метла дворника или шелест шин легковой машины воспринимаются ею как четкий знак наступившего утра. Она улыбается этому утру и идущему за ним дню, и в душе ее трепещет волнение, как у маленькой девочки в именинный день. И правда, сегодня у Марии Кондратьевны праздник. Сегодня в обед к ней придут закадычные ее подруги, самые дорогие в нынешней ее жизни люди, единственно нужные ей и единственные, кому нужна она сама. Мария Кондратьевна отчетливо видит перед собой орлиный профиль Беллы Михайловны, ее смуглое прекрасное лицо, старой индианки, обветренное лицо, поминутно, словно молнией, пересекаемое нервной судорогой. Мария Кондратьевна видит ее сверкающие непримиримые глаза и слышит ее быструю, страстную, гортанную речь, обильно уснащенную матерной солью. Эту странную для женщины привычку Белла Михайловна приобрела в то время, когда пасла худорёбрый свирепый скот на скупых неприютных землях, которые этот скот не могли прокормить. Ходила тогда Белла Михайловна почти что босая, с привязанными голым ступням обрывками автопокрышек в рваном, клочковатом ватнике, надетом прямо на голое грязное тело. В дырах ватника свистел кинжальный северный ветер. Вороненые волосы Беллы Михайловны тогда прикрывала случайно подобранная на дороге огромная полосатая крепко. Мария Кондратьевна все еще не встает и вызывает на узенький, значительно уже посветлевший экран окна изящный образ Екатерины Алексеевны, второго ее пожизненного друга. Она вспоминает хрупкую, ломкую, как солома, женщину, остриженную наголо в неряшливой серой повязке на голове. Веки этой женщины всегда были опущены, прикрыты, и когда она хотела взглянуть на собеседника, она далеко назад откидывала голову, чуть приподнимая веки длинными, тонкими своими пальцами. Эта ее особенность объяснялась тем, что незадолго до встречи с Марией Кондратьевной Екатерину Алексеевну частенько приглашал к себе для беседы один строгий мужчина. Он все домогался от нее каких-то очень нужных ему признаний, но Екатерина Алексеевна, хрупкая и ломкая, ни в чем ему признаваться не хотела. И от задушевных бесед со строгим мужчиной отказывалась, не поддерживая их никак, и смотрела на своего собеседника с презрением и брезгливостью, и этим вконец обижала строгого мужчину, задевала его профессиональную гордость. И в последнюю их встречу он погорячился немного и повысил голос, и, рискуя собственным здоровьем, задержал Екатерину Алексеевну у себя надолго. Они пробеседовали около суток, и с тех пор верхние веки у нее опустились и не поднимаются совсем. Но если приподнять их пальцами и откинуть голову, тогда можно очень хорошо увидеть белый свет. Несколько времени спустя, когда они все трое встретились в пустынном и холодном краю, Екатерина Алексеевна говорила Марии Кондратьевне, улыбаясь пленительной своей улыбкой: «Маша, милая, это поразило меня самое. Муж чересчур баловал меня, но, видно, мне передалось что-то от его высокой души. Я не понимаю лжи и предательства, и мне так странно, что я жива, а Миши нет. Пойми, я никогда ничего не скажу, не оболгу память о Мише, о его друзьях, но это не утешение, я знаю. Его нет, а я жива. Этот факт моей физической жизни тяготит меня». И такая понятная, раскаленная тоска прозвенела в ее голосе тогда, что Марию Кондратьевну всю сотрясло, и она упала головой в колени Екатерины Алексеевны, а та гладила ей волосы и говорила тихо: «Машенька, Машенька, что ты, не надо, Машенька». А Белла Михайловна вскочила с нар, худая, осипшая, лошадевшая, стала бить себя кулаком в костлявую грудь и грозить, и кричать страшные проклятия. И вот сегодня они должны были встретиться. Подруги, связанные между собой верченой ниточкой, они должны были встретиться, как неуклонно встречались ежегодно, именно в этот день, обязательно. Это был их общий для всех троих день. День возвращения. У них выработалось правило встречаться по очереди на дому у каждой, чтобы никому не было обидно. И в этот год праздник нужно было встретить у Марии Кондратьевны. Она встала, оделась, и хотя времени впереди было много, решила прибраться к встрече вот прямо сейчас. Она вытерла влажной тряпкой вечно мерещившуюся пыль с бедных своих стульев, расставила их по местам, подровняла книжки на полке и подправила сухие, отглаженные для сохранности горячим утюгом кленовые листья над фотографиями своих погодков-мальчуганов, выросших без нее и ушедших на войну без нее, без ее напутствия и благословения, без ее объятий и слез. Она поклонилась им всем троим, не вернувшимся домой, и, обратившись к другой стене, особо поклонилась своему мужу, Николаю Ивановичу, ушедшему из дому гораздо раньше, при ней и при ее детях, при их слезах и при ее ужасном крике. Николай Иванович был сфотографирован возле своей машины, на которой он столько лет возил старого начальника. Старый этот начальник, справедливый и дружелюбный, однажды темной ночью внезапно покинул свой дом, а потом тоже среди ночи вслед за начальником и его шофер Николай Иванович ушел в темноту, чтобы уже не вернуться. И только месяца два спустя за Николаем Ивановичем ушла и сама Мария Кондратьевна, и дети ее снова ужасно кричали, не отпуская мать. Больше никого из них Мария Кондратьевна не видела никогда. Теперь во всем разноцветном мире у нее остались только две зацепки, две живые души, к которым тянулась и ее все еще живая душа. Это и были две ее подруги, две сестры, которых судьба дала ей для жизни взамен прошлого и вскупо отмеренное будущее. Белла Михайловна Карминова, жена бывшего краевого прокурора, и Екатерина Алексеевна Гурецкая, жена бывшего секретаря посольства. Немного волнуясь перед встречей, Мария Кондратьевна накрыла стол свежевыстиранной накрахмаленной скатеркой. Там, где на скатерке обнаружилась дырочка, она поставила пепельницу. Ей не терпелось заняться хозяйством, но огромная длинная квартира, в которой она жила, уже зашевелилась, забегала по коридору, застучала нетерпеливо в вечно занятую уборную, заколотила кулаками в двери ванной. Люди спешили на работу, и Мария Кондратьевна пропустила их всех, переждала, покуда они разбежались по своим неотложным делам. И к 8 часам утра, когда суета прекратилась, Мария Кондратьевна вышла на кухню. Она принялась за стряпню. Ее гордостью, ее фирменным блюдом были различные салаты и винегреты, действительно поражающе вкусные, необъяснимо тонкие и ароматные. Мария Кондратьевна делала их из сырых тертых овощей, какие с клюквой, какие с лимоном. Салаты выходили из ее рук веселые, красивые, то пурпурные, то пестрые, а то и белоснежные. Всю эту снеть Мария Кондратьевна аккуратно разложила по блюдцам и тарелочкам, загладила шершавую их поверхность и навела узоры. На одних в решетку и клеточку, это делается вилкой, а на других круглые, ну, что-то вроде цветов, тут уж нужен носик чайной ложки. Около часу дня трижды прозвонил звонок. Это пришли долгожданные гости. Обе сразу, они, видно, встретились где-нибудь на улице, заранее о том договорившись, и вместе зашли в магазин и прикупили ветчины, колбасы, рыбных консервов. Белла Михайловна поставила на стол бутылку водки, а Екатерина Алексеевна прибавила к этой бутылке другую нарядную бутылочку заграничного вермута. «Это уж так, для баловства», — сказала она, далеко закидывая голову, чтобы видеть своих подруг. Все они принарядились для сегодняшнего дня. Екатерина Алексеевна была в теплой пушистой кофточке и в новомодных элегантных брючках. Красивая, подтянутая, прекрасно причесанная. Она просто казалась совсем молодой, рядом с сильно исхудавшей, как-то обуглившейся Беллой Михайловной, у которой кроме сверкающих гордых глаз ничего уже женского и яркого в облике не осталось. Белла Михайловна поминутно кашляла, передергивая плечами и ерзала, словно ее раздражало собственное старомодное, непомерно большое шелковое платье. Молнии тихо перебегали по ее лицу от бровей к рту и обратно. Вдвоем с Екатериной Алексеевной они внимательно и серьезно обсудили новый байковый халат Марии Кондратьевны и одобрили его в целом, как сказала Екатерина Алексеевна, приподняв пальцами веки. Белла Михайловна умело откупорила бутылку и налила всем водки. И они выпили в полном молчании, безо всяких тостов. А выпив, улыбнулись друг другу, словно бы каждая знала, за что и почему она пьет, и знала, что ее подруги тоже это прекрасно знают. И у них в этот миг у всех троих набежали на глаза слезы, но Они подавили их и занялись едой. Постепенно завязался разговор. Ростислав Николаевич, сказала Екатерина Алексеевна, как бы между прочим, предлагает мне лишь только откроется навигация, съездить с ним на пароходе до Астрахани и обратно. Прям не знаю. Она приподняла веки и вопросительно взглянула на Беллу Михайловну. «Это еще кто такой?» – спросила та. «Давний сослуживец. Я с ним, помню, в Париже познакомилась на каком-то приеме еще в 36-м. Ой, целая вечность. Он тогда все в любви мне объяснялся, чудак очкастый». Она негромко засмеялась. «Представь, Маша!» – она обернулась к Марии Кондратьевне. «Объявился вновь поклонничек. Старый-престарый, песок сыплется, а он все свое тянет, поклоняется. Цветы, конфеты. Ой, забавно. В постельку манит?» – грубо спросила Белла Михайловна, не дождавшись ответа, добавила. «Скажи-ка правду, Катя, конкретно». И тут она задала Екатерине Алексеевне несколько вопросов, прямую и выраженных в самой откровенной, неприкрытой форме, той, что называется у людей непечатной, нецензурной. Но ни Мария Кондратьевна, ни Екатерина Алексеевна не смутились этих речей нисколько. Суть была в другом. Суть очень важная для них всех. И Екатерина Алексеевна, приподняв веки, сказала тихо. «Нет, что ты, Белла, клянусь тебе, нет. Просто я его не гоню. Ну, пусть спасибо скажет и за это. Вот и все. Ну, может быть, где-то подсознательно это согревает меня. Человеку нужно внимание, ласка. Ну, пусть не ласка, мечтание. Это нужно, а женщине особенно». При этих словах Мария Кондратьевна уголком глаза поглядела на портрет Николая Ивановича и клятвенно подумала, что ей никакой ласки не нужно, и мечты о ней тоже во веки веков. А Екатерину Алексеевну нужно простить. Значит, тут она слабая. Бог с ней. Пусть. «Давайте-ка выпьем», — резко сказала Белла Михайловна. И, не дожидаясь подруг, налила и выпила рывком по-мужски. «Ласки», — сказала она издевательски. И закопошилась вилкой в салате. «Ласки! Ой! Цветики, конфетики, пароходики. Ну, пейте, что ли, что я одна-то?» И когда подруги выпили, она не сдержалась и также рывком выпила вторую рюмку. «Какие там ласки!» — сказала она, угрюмо прокашлявшись. «Сгоревшие мы, головешки, девки, прогоревшие! Кой в нас толк!» Ей никто не возражал, подруги молчали. «Видали мы в нашей жизни пароходики!» — вдруг крикнула она сипло и неожиданно запела горьким седым голосом. «Я помню тот Ванинский порт и рев парохода угрюмый!» И обе ее подруги тотчас подхватили песню, эту песню, слишком хорошо им знакомую, «Как шли мы по трапу на борт в холодные мокрые трюмы». От выпитой водки лица их раскраснелись и оплыли, из-под причесок выбились седые пряди. Они поют сейчас, глаза их прикрыты, они смотрят в глубокое свое прошлое, и явственно, явственно видно теперь, как больны они и как стары. Но поют они слаженно, красиво, строго и истово, как пели бы, может быть, в церкви. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края. И хотя прошло уже 12 лет с той поры, как сняли с них чудовищные обвинения, и хотя восстановили их добрые имена, и хотя кости их мужей давно уже истлели где-то в безвестных могилах и превратившись в дорожную пыль, и хотя, как говорится, быльем поросло и вроде уходит в вечность, они поют свою песню, точно слово в слово, педантично выпивая каждый слог, строго выдерживая канонические паузы, храня освященный годами ритм и ритуально угорчая фразу навсегда установленными вздохами. Они поют, словно неподкупные жрицы. Они поют, не допуская даже ничтожного отступления от бессмертного текста и академической мелодии. «Прощай, моя мать и жена, прощайте вы, милые дети, знать горькую чашу до дна придется мне выпить на свете». Странные и непонятные подвыпившие старухи поют от слова и до слова. Не забыли ничего.

0: церкви святого Роха отошла последняя обедня. И сторож ходил, как обычно, по храму и закрывал опустевшие капеллы. Он уже собирался задвинуть решетку одного из этих прибежищ для избранных, где иным набожным дамам разрешается за особую плату молиться отдельно от прочих прихожан, как вдруг заметил, что там еще находится какая-то женщина.
1: Да ведь это госпожа де Пьен. О, я ее хорошо знаю. Молодая, красивая, богатая, добродетельная и набожная. Да, она всегда дарит церкви освященный хлеб для торжественных месс. А какие покровы она жертвует на алтари. А что может дать ей святой Рох? Разве что спасение души. Однако пора мне обедать. Скоро час дня, но госпожа де Пьен... Ладно, обойду еще раз церковь. Может быть, она тем временем и уйдет.
0: Он уже миновал клирос, когда в церковь вошла молодая женщина и стала прохаживаться по одному из боковых пределов с любопытством, смотря по сторонам. Ее черные глаза ярко блестели, но они ввалились, и под ними залегли синеватые тени. Матово-белое лицо и бескровные губы выдавали перенесенные страдания, и в то же время что-то дерзко веселое во взгляде не вязалось с этой болезненной внешностью. Ей было 25, но к ней надо было внимательно присмотреться, чтобы не дать ей больше. Эта женщина подошла к капелле, где все еще находилась госпожа де Пьен, в смущении и в растерянности посмотрела на молящуюся.
2: К помощи твоей. Сударыня, не могли бы вы мне указать, кому надо бы обратиться, чтобы поставить свечу?
3: Что? Что вы сказали?
2: Да я бы хотела поставить свечу святому Роху. Но я не знаю, кому заплатить.
3: Сударыня, вы можете отдать деньги сторожу.
2: Я очень благодарна вам.
0: Незнакомка поблагодарила и поспешила навстречу этому человеку. Пока госпожа де Пьен закрывала молитвенник и поправляла вуалетку, она успела заметить, что молодая женщина достала из кармана маленький кошелек, вынула из кучи мелочи единственную пятифранковую монету и вручила ее сторожу, давая ему шепотом подробные наставления, которые он выслушал с улыбкой. Обе они одновременно вышли из церкви, но женщина, поставившая свечку, очень торопилась, и госпожа де Пьен вскоре потеряла ее из виду, хотя и шла вслед за ней. На углу улицы, где она жила, госпожа де Пьен снова встретила ее. Под своей поношенной шалью незнакомка прятала 4-фунтовый хлеб, только что купленный в соседней лавочке. Увидев госпожу де Пьен, она опустила голову, невольно улыбнулась и ускорила шаг.
2: Что правда, то правда. Я бедна. Смейтесь надо мной. Я и сама понимаю, что не ходят за хлебом в розовой шляпке и кашемировой шали.
4: Боже, боже. Эта бедная девушка — соединение ложного стыда, покорности, добродушия. каком же положении должна находиться она? Ее благочестие похвальнее моего. ЭКЮ, который она заплатила, несомненно, гораздо большая жертва, чем этот излишек, который я уделяю бедным, не подвергая себя никаким лишениям. А, да, я делаю слишком мало добра. Я не делаю всего того, что могла бы делать.
0: С тех пор она довольно часто встречала незнакомку на улице возле церкви, но ни разу не видела ее на богослужении. Однажды в присутствии госпожи Депьен в церковь святого Роха внесли гроб, за которым шел плохо одетый человек, без черного крепа на шляпе, очевидно, какой-нибудь привратник. Госпожа Депьен уже больше месяца не встречала молодой женщины, поставившей свечку, и ей пришло в голову, что хоронят именно ее, и решила навести справки через священника, который ведал ее благотворительными делами.

Через день, когда она выезжала из дому, ее карету на минуту задержала перегородившая улицу тележка. Рассеянно глядя в окно, она заметила возле тумбы ту самую молодую девушку, которую считала умершей. Она сразу узнала ее, хотя та еще больше побледнела и похудела, и была одета в траур, но бедно, без перчаток, без шляпы. Выражение лица у нее было страшное. Вместо обычной улыбки на лице застыла судорога. Ее большие черные глаза смотрели дико. Она обращала их к мадам де Пьен, но не узнавала ее, потому что ничего не видела. Весь ее облик выражал не скорбь, а яростную решимость. Тележка отъехала в сторону, лошади пошли крупной рысью, и карета мадам де Пьен быстро удалилась, но образ молодой девушки и отчаянное выражение ее лица преследовали мадам де Пьен еще долгое время.

0: Однажды, по возвращении домой, она увидела, что вся улица запружена народом. Особенно много людей столпилось возле дома поблизости от того, где жила госпожа де Пьен. Взоры всех были устремлены на открытое окно четвертого этажа. Случилось, по-видимому, нечто из ряда вон выходящее. Войдя в переднюю, госпожа де Пьен нашла своих слуг в смятении.
1: Жозефина! Ой, барыня, барыня, барыня! Если бы вы только знали, сударыня, у меня голова кругом идет. В жизни не видела ничего ужаснее. Ну, правда, сама-то я не видела, хотя я тут же прибежала. И все-таки...
2: Да ну что случилось? Ну, говори,
1: а то случилось, барыня, что за три двери от нас бедная горемычная девушка выбросилась из окна всего 3 минуты назад. Если бы вы приехали чуть раньше, то услыхали бы, как она грохнулась.
2: Боже мой, несчастная убилась.
1: Ой, это было ужасно. Батист на войне побывал, и то говорит, что никогда не видел ничего подобного. Подумать только, с четвертого этажа.
2: Насмерть.
1: Еще шевелилась, барыня. Даже разговаривала. Умоляю, прикончите меня, говорила она. Все ее кости, верно, превратились в кашу. Но посудите сами, барыня, с какой силой она, должно быть, хлопнулась.
2: Ну, это несчастная, оказана помощь. Послал кто-нибудь за доктором, за священником?
1: Ну, насчет священника, вам, сударыня, оно виднее. Но будь я на месте священника, ведь она до того непутевая, что хотела наложить на себя руки, да и греховодница к тому же. Это сразу было видно. Говорят, когда она в опере служила. Ой, все эти барышни плохо кончают. Ну, кстати, скочила она на подоконник, обвязала свои юбки розовой лентой и бац!
2: Так значит, это та самая девушка в трауре?
1: Да, да, барыня. Мать ее умерла не то 3, не то 4 дня назад. Девушка, видно, потеряла голову, да и вдобавок кавалер ее бросил. Тут подошел срок за квартиру платить, денег нет. Работать такие девчонки не умеют. Ой, дуры бестолковые, долго ли тут до греха?
2: А если у этой несчастной все необходимое, белье, тюфяки, нужно немедленно узнать.
1: Ну, если вы желаете, барыня, я обо всем расспрошу от вашего имени. Вот я не знаю только, хватит ли у меня духу в виде человека, упавшего с четвертого этажа. Знаете, когда Батисту пускали кровь, мне стало дурно. Ничего поделать с собой не могла.
2: В таком случае пошлите Батиста, и пусть мне тут же доложат, как чувствует себя бедняжка. Войдите.
3: Мое почтение.
2: Ой, доктор, какое счастье.
3: О, госпожа, итальянская опера ждет нас.
2: Не снимайте пальто, доктор, бегите скорее. Батист отведет вас. Это в 2 шагах отсюда. Несчастная девушка выбросилась из окна, и ей еще не оказана помощь.
3: Из окна?
2: Да.
3: Ну, если это окно верхнего этажа, мне, по всей вероятности, там нечего делать.
0: Доктору больше хотелось отобедать, чем осматривать самоубийцу. Но по настоянию госпожи де Пьен он согласился последовать за Батистом. Немного погодя, Батист вернулся один. Он потребовал белья, подушек и прочего и передал авторитетное мнение врача. Это пустяки, она выкарабкается, если только не умрет, вот не помню, от чего она может умереть, но слово это оканчивается на «ос». В общем, столбняк.
2: А вот и доктор пришел.
3: Половина 9. Остается всего час. Но ради всего святого, скорее одевайтесь и едем в оперу.

0: Право, женщины и самоубийцы родятся в рубашке. На днях ко мне в больницу принесли одну особу. Она выстрелила себе в рот из пистолета. Это никудышный способ. Она сломала себе 3 зуба и продырявила левую щеку. Ну, немного подурнее, только и всего. А наша девица бросается с 4-го этажа. Какой-нибудь славный малый пойдет ненароком со 2-го и раскроит себе череп. А она, видите ли, ломает себе ногу, 2 ребра, получает немало ушибов, словом, отделывает сравнительно легко. Ну, вот в чем несообразность. Убившись насмерть, она оказалась бы выигрышей, так как избежала бы смерти от чахотки. А что на чахоточную голову даю на отсечение? Я ее не выслушивал, но лицо, выражение лица никогда меня не обманывает. Стоит ли так спешить, когда надо лишь положиться на время? На мой взгляд, это какая-нибудь девица с театральных подмостков. Надо обладать ногами танцовщицы, чтобы совершить такой гигантский прыжок и остаться в живых.
1: Боже мой, бедная девушка. Доктор, вы опять улыбаетесь так хорошо знакомой мне иронической улыбкой. Дело вовсе не в том, благочестива она или нет. Я принимаю участие в этой девушке прежде всего потому, что виновата перед ней.
0: Виновата? Я понимаю. Вам, вероятно, следовало подстелить ей соломки.
1: Да, виновата. Я видела ее тяжелое положение и должна была помочь ей. Но, к сожалению, аббат Дюбиньон заболел и...
0: Вас должна замучить совесть, сударыня, если вы считаете, что недостаточно делаете добра, помогая по своему обыкновению всем, кто бы вас об этом не попросил. Неплохо было бы направить к ней какого-нибудь разумного аббата, который пожурит ее и вправит ей мозги, как я вправил ей ногу. Особо она нервная, возможно, осложнение. Вы были бы... Да, и богу, именно вы были бы наилучшим наставником. Но для ваших проповедей найдется лучшее применение. Вы могли бы успокоить бедную девушку куда лучше любого священника от святого Роха. Более того, даже лучше латуковой пилюли.
1: Охотно, доктор. Я готова хоть сейчас сопровождать вас.
2: В комнате, где стояли 3 соломенных стула и небольшой стол, больная лежала на хорошей кровати, присланной мадам де Пьен. Тонкие простыни, мягкие матрасы, несколько больших подушек говорили о сострадательной заботливости, виновника которой нам нетрудно угадать. Молодая девушка, страшно бледная, с горящими глазами, лежала с откинутой рукой, и эта часть руки, видневшаяся из-под кофты, синяя от кровоподтеков, позволяла догадываться, в каком состоянии все тело. Увидев мадам де Пьен, она подняла голову и сказала с тихой и грустной улыбкой:
3: «Я так и знала, что это вы. Это вы, сударыня, пожалели меня. Мне сказали, как вас зовут, и я поняла, что вы та самая дама, которую я встретила возле церкви Святого Роха».
1: «Вам очень плохо здесь, бедное мое дитя. Почему вам не повесили занавесок? Попросите Батиста, чтобы он принес вам всякие мягкие вещи, которые вам могут понадобиться».
3: «Вы очень добры, сударыня. Но разве я в чем-нибудь нуждаюсь? Ни в чем. Все кончено. Немного лучше, немного хуже, не все ли равно?»
1: «Вы очень страдаете, бедняжечка».
3: «Нет, не очень. Только в ушах у меня все время свистит ветер, как в ту минуту, когда я падала. И слышится звук, как при ударе о мостовую».
1: «Вы были тогда не в себе, дорогой друг. Вы раскаиваетесь теперь, не правда ли?»
3: «Да. Но в беде теряешь голову. Сама не знаю, что нашло на меня. Была не одна причина, а целых 100. Сначала скончалась мама, и это сразило меня. Затем я почувствовала себя всеми покинутой, и никому не было дела до меня. Наконец, человек, о котором я думала больше, чем о ком-либо на свете. Так вот, сударыня, он забыл даже мое имя. Меня зовут Арсена Гио. Через 2 и, а он пишет Гио.
0: Я же говорил, что он изменщик. Таких, как он, превеликое множество. Полноте, красавица, забудьте его. Мужчина с короткой памятью не стоит того, чтобы вы помнили о нем. Посмотрим, сколько времени. О, уже 4 часа, я опаздываю на консилиум. Я приношу 1000 извинений, сударыне, но я вынужден вас покинуть. Не успею даже проводить вас домой. Прощайте, дитя мое. Успокойтесь, все наладится. Вы будете так же хорошо выделывать па больной ногой, как и здоровой. А вы, госпожа сиделка, ступайте к аптекарю с этим рецептом и делайте то же, что и вчера.
1: Значит, вы были обмануты, бедная девочка.
3: Обманута? Нет. Разве обманывают таких, как я? Попросту я ему наскучила. Он прав, я ему не пара. Он был всегда добр ко мне, великодушен. Я написала ему, рассказала, до чего я дошла. Предложила, если он пожелает, снова сойти с ним. Он ответил. То, что он писал, очень меня огорчило. Очень. Вернувшись на днях домой, я уронила зеркало. Его подарок. Венецианское зеркало, как он говорил. Зеркало разбилось. Я подумала, вот последний удар судьбы. Это знак, что всему пришел конец. У меня ничего больше не оставалось от него. Все свои драгоценности я заложила. Затем я подумала, если я покончу с собой, это огорчит его, и я отомщу. Окно было открыто, и я выбросилась.
1: Но поймите, милая, повод к самоубийству был столь же легкомысленен, сколь преступен сам поступок.
3: Пусть так. Но что поделаешь, в горе не рассуждают. Хорошо счастливчикам говорить. Будьте благоразумны.
1: Я знаю. Горе плохой советчик. Но есть вещи, о которых не следует забывать даже среди самых тяжких испытаний. Еще не так давно я видела вас в церкви Святого Роха, куда мы пришли с самым благим намерением. Вы имеете счастье верить. Вера, дорогая, должна была удержать вас на пороге отчаяния. Жизнь дарована вам Богом. Она не принадлежит вам. Но я не вправе бронить вас, бедная моя девочка. Вы раскаиваетесь, вы страдаете. Господь жалится над вами.
3: Сударыня, вы считаете меня лучше, чем я есть. Вы считаете меня благочестивой, а я не так уж благочестива. Некому было наставить меня, и если вы видели меня в церкви, так это потому, что я не знала, как быть и что делать.
1: А это была превосходная мысль, дорогая. В несчастье всегда следует обращаться к Богу.
3: Мне говорили, если поставить свечку святому Роху, но... Нет, сударыня, я не могу вам этого сказать. Ах, так такая богатая дама, как вы, не знает, на что можно пойти, когда у тебя нет ни гроша.
1: Ну, прежде всего, надо просить у Бога мужества.
3: Вот что, сударыня, я не хочу казаться лучше, чем я есть. Пользоваться тем, что вы даете мне по своей доброте, не зная меня, значило бы обкрадывать вас. Я не нашла своей доли. Но на этом свете каждый устраивается, как может. Словом, я поставила свечу, потому что мать говорила мне, стоит поставить свечу святому Роху, и через неделю, самое позднее, найдешь себе покровителя. Но я подурнела, стала похожа на мумию. Теперь уж никто не польстится на меня. Мне остается только умереть. Впрочем, я и так наполовину мертва. Я вижу, сударыня, что пугаю вас. Это понятно. Вы получили хорошее воспитание, вы никогда не знали нужды. Богатому легко быть честным. Я тоже была бы честной, если бы представилась такая возможность. У меня было много любовников, но любила я только одного. Любила я только одного. Будь я богата, мы поженились бы, и наши дети выросли бы честными людьми. Я говорю с вами вот так, с открытой душой, хотя отлично вижу, что вы думаете обо мне, и вы правы. Но вы единственная честная женщина, с которой я разговаривала за всю свою жизнь. И вы кажетесь мне такой доброй, что я все время твержу себе, даже тогда, когда она узнает, какая ты, она пожалеет тебя. Я скоро умру. Я прошу вас только об одном. Закажите по мне панихиду в церкви, где я видела вас в первый раз. Всего одну. И благодарю вас от всей души.
1: Послушайте, Арсена, я собираюсь кое-что сделать для вас. Я хочу, чтобы вы стали честной женщиной. Порукой мне служит ваше раскаяние. Мы будем часто видеться. Я позабочусь о вас. Вы обретете самоуважение, и этим будете обязаны мне. Дайте же вашу руку.
3: Вы не презираете меня? Вы пожали мне руку. Дайте, я поцелую ее.
1: Ну что вы, успокойтесь, успокойтесь, дорогая. Все, ни о чем больше не говорите. Спокойно. Теперь мне известно все. Я знаю вас лучше, чем вы сами себя знаете. Я буду лечить вашу головку. Вашу взбалмошную головку. Вы будете повиноваться мне так же, как своему врачу. Я требую этого. Я пришлю вам моего знакомого священника, а вы внемлите его словам. Я подберу для вас хорошие книги, и вы прочтете их. Мы будем порой беседовать с вами. А когда вы поправитесь, мы займемся вашим будущим.

Итак, госпожа де Пьен много думала о мадемуазель Арсене Гийо и говорила себе: «Я ее спасу». Она направила к ней священника, и тот увещевал ее покаяться. Покаяние было нетрудным делом для бедной Арсены, которая, кроме немногих часов великой радости, видела в жизни одни лишь невзгоды. «Скажите несчастному, вы сами виноваты, и он будет с вами вполне согласен. И если в то же время вы смягчите упрек, даря ему некоторое утешение, он вас благословит и обещает вам на будущее время все, что угодно». Священник говорил мадам де Пьен,

0: когда-то господин де Солиньи принадлежал к числу любимцев мадемуазель Жозефины и почитателей ее хозяйки. Приходясь племянником одной близкой приятельницы, госпожи де Пьен, он прежде постоянно бывал у нее вместе со своей теткой. Впрочем, это был едва ли не единственный добропорядочный дом, где его можно было встретить. Макс де Солиньи слыл довольно беспутным малым, игроком, буяном, кутилой, а, впрочем, был прекрасный человек. Он приводил в отчаяние свою тетку, мадам Абре, которая, однако же, его обожала. Она неоднократно убеждала его изменить образ жизни, но всякий раз дурные привычки брали верх над ее мудрыми советами. Макс был года на два старше госпожи де Пьен. Они знали друг друга с детства, и когда она не была еще замужем, он как будто взирал на нее с большой нежностью. «Милая моя, — говорила мадам Абре, — если бы вы захотели, я уверена, вы бы укротили этот характер». Госпожа де Пьен, тогда ее звали Элизой де Гискар, быть может, нашла бы в себе мужество взяться за это, потому что Макс был так весел, так забавен, так мил в деревне, так неукротим на балах, что из него без сомнения вышел бы хороший муж. Но стало известно, что у него есть долги и любовницы. А тут еще случилась громкая дуэль, небезвинным поводом которой была одна танцовщица из оперы. Брак, о котором никогда особенно серьезно и не думали, был признан невозможным. Вот тогда-то и появился господин де Пьен, степенный и положительный, притом богатый и хорошего рода. Госпожа де Пьен, закончив свой туалет в каких-нибудь 5 минут, вышла из комнаты немного взволнованной.
1: Жозефина, в чем дело? Что такое? Что с вами происходит? У вас чепчик съехал на ухо. Приведите
2: себя
1: в порядок. Ничего,
2: барыня, ну просто господин де Солиньи уверяет, будто бы я растолстела.
1: Макс в Париже. Боже мой. Макс! Мой бедный Макс! Как я рада вас видеть! Ну, что вы делали все это время? Я знаю только, что вы побывали в Германии, затем в Италии. Вот и все. Вы писали мне 2 раза, не более того. Припоминаете? 2 письма за 2 года. Разумеется, я знаю о вас немного.
3: Боже мой, я очень виноват перед вами, сударыня, но, надо сознаться, я так ленив. Откровенно говоря, сударыня, путешествия все-таки пошли мне на пользу. Ничего не делая, я не совсем бездельничал. Смотря на прекрасные вещи, не скучаешь. А стоит мне соскучиться, я могу наделать уйму глупостей. Право, я немного остепенился и даже позабыл о некоторых способах сорить деньгами. Бедная тетушка уплатила все мои долги. Больше я долгов не делал и делать не собираюсь.
1: Знаете, что вам еще надо сделать, чтобы идти, не сворачивая по той же доброй стезе? Вам надо жениться.
3: Жениться?
1: Да.
3: Почему бы нет? Но кто пойдет за меня? Я не вправе быть разборчивым, а между тем мне хотелось бы встретить женщину. Увы, нет больше женщин, которые могли бы мне подойти. Встретить такую женщину, которой бы я понравился, но, видите ли, этого было бы, пожалуй, достаточно, чтобы она не понравилась мне.
1: Почему? Что за вздор?
3: Но ведь говорит...

0: Здесь же где-то Отелло, желая, видимо, оправдаться в том, что подозревает Дездемонну. У этой женщины должно быть странный ум, извращенный вкус, если она выбрала меня, такого черного. Не могу разве и я сказать, у женщины, которой я понравлюсь, голова, верно, будет не в порядке.
1: Вы и так были достаточно беспутны, Макс, а потому нет нужды притворяться, будто вы хуже, чем вы есть.
0: Увы, если было бы достаточно полюбить, чтобы и вас полюбили. То, что вы говорите, сударыня, не слишком согласно с истиной. Впрочем, найдите мне отважную женщину, и я женюсь. Если только она будет не слишком безобразна. Я еще не настолько стар, чтобы не увлечься. За остальное вы не отвечаете.

0: Недели через две после приезда де Солиньи госпожа де Пьен отправилась, как обычно, навестить свою протеже Арсену Гийо, которую она отнюдь не забыла. Она расспросила больную о здоровье, о предписаниях врача, и, заметив, что та еще более подавлена, чем в предыдущие дни, вызвалась почитать ей вслух, дабы не утруждать ее разговорами. На третьей странице случилось то, что должно было случиться при чтении любого произведения, серьезного или нет. Произошло неизбежное. Иными словами, мадемуазель Гийо закрыла глаза и уснула. Госпожа де Пьен заметила это и порадовалась успокоительному действию своего чтения. В небольшом закоулке позади алькова стоял стол с чернильницей и пищей бумагой. Госпожа де Пьен расположилась там и стала писать какую-то записку. В ту минуту, когда она искала в ящике стола облатку, чтобы запечатать письмо, кто-то внезапно вошел в комнату и разбудил больную.
1: Боже мой! Кого я вижу?
2: Арсен! Макс! Это еще что? Кидаться в окно, как Макс. Полоумные. Не дали вы такую отпетую дуру?
1: Макс!
2: Бедный Арсен! В каком ты виде? Знаешь, я ни за что бы не разыскал тебя, если бы Жули не дала мне твоего последнего адреса. Сумасшествие! Видали вы что-нибудь подобное?
1: Ах, Солиньи, Солиньи, я так счастлива. Я так раскаиваюсь в том, что наделала. Теперь я разонравлюсь тебе, ты больше не захочешь меня.
2: Ну и сумасбродка. Ну почему ты не написала мне, не попросила денег? Почему не попросила их у майора? А что стало с твоим русским? Разве твой казак уехал?
0: Узнав голос Макса, госпожа де Пьен была сначала почти так же изумлена, как Арсена. Удивление помешало ей сразу же выйти к ним. Потом она стала размышлять, следует ей показываться или нет. А когда одновременно размышляешь и слушаешь, решение не скоро приходит. Она приняла решение и вошла в спальню со спокойствием и величавостью, свойственным добродетельным дамам, которые к тому же прекрасно умеют напускать их на себя.
1: Макс!
2: Госпожа!
1: Макс!
2: Де Пьен, вы?
1: Макс, ваше присутствие вредит этой бедной девочке. Уходите. Зайдите ко мне через час, мы потолкуем. Макс! Ты уходишь? Не уходи! Дитя мое, будьте благоразумны. Выслушайте меня. Вспомните о том, что вы мне обещали.

0: Это ваш муж?
1: Нет. Господин де Солинье мой родственник.
0: Так. Значит, это вас он любит?
1: Ну что вы. Вы ошибаетесь, мое бедное дитя. Господин де Солиньи понял, что был неправ, напомнив вам о прошлом, которое, к счастью, изгладилось из вашей памяти. Вы забыли.
0: Забыла? Я?
1: Да, Арсена. Вы отказались от безрассудных мечтаний прошлого, которое никогда больше не вернется. Подумайте, бедное дитя, что эта преступная связь – причина всех ваших несчастий. Подумайте.
0: Он вас не любит? Не любит? А понимает с одного взгляда? Я видела ваши его глаза. Я не ошибаюсь. Что ж, иначе и быть не может. Вы красивая, молодая, очаровательная. А я изуродованная, искалеченная, умирающая.
1: Несчастье, в которых вы ищете прибежище, пытаетесь уйти от себя, были преступной и постыдной порой. И теперь вы по справедливости искупаете свое прошлое. Надо проклясть. Надо изгнать из сердца былые иллюзии. Тот, кого вы считали своим покровителем, чуть ли не своим добрым гением, должен стать в ваших глазах лишь опасным сообщником, соблазнителем. Вам его следует всячески избегать. Все. Вы больше его не увидите. Все. Да, это так. Я ухожу. Мужайтесь, милая. Господь не оставит вас.

0: Она выполнила свой долг перед больной, оставалось выполнить его перед другим виновным, что было еще труднее. Ее ждал тот, чью душу она должна была склонить к раскаянию. Вернувшись домой, она узнала, что господин де Соленьи уже давно ждет ее в гостиной. Она нашла его бледным, встревоженным, возбужденным.
1: Макс, я ни в чем не стану упрекать вас. Ваше доброе сердце сильнее укоряет вас, чем это могла бы сделать я сама. Провидение восхотело преподать вам этот урок, и я надеюсь, я убеждена, он не пропадет в туне.
2: Сударыня, разрешите сказать вам, что я не совращал Арсену Гийо. Когда мы с ней познакомились, она уже давно была совращена. Она была моей любовницей, не отрицаю. Признаюсь даже, что я любил ее. Как можно любить женщину такого сорта? Полагаю, что и ко мне она была немного больше привязана, чем к другим. Но мы уже давно разошлись, и она, видимо, не слишком сожалела об этом. Когда она написала мне в последний раз, я послал ей денег, но она небережлива. Обратиться ко мне еще раз ей было стыдно, так как она по-своему горда. И нищета толкнула ее на этот ужасный шаг. Я в отчаянии. Но повторяю, сударыня, мне не в чем упрекнуть себя.
1: Конечно. По понятиям света вы невиновны. Вы не несете никакой ответственности. Но помимо светской морали, Макс, существует мораль иная. И мне хотелось бы, чтобы вы руководствовались ее правилами. Но вы не должны больше видеться с ней, ибо сердце ее все еще колеблется между добром и злом. И, к сожалению, вы не захотите, да и, вероятно, не сумеете ей помочь. А вот посещая ее, вы можете причинить ей огромный вред. Поэтому прошу вас, дайте мне слово больше не бывать у нее.
2: Но
1: вы не откажете мне в этом, Макс. Будь ваша тетушка жива, она обратилась бы к вам с такой же просьбой. Вообразите, что это она говорит с вами.
2: Боже милостливый, о чем вы меня просите, сударыня? Какой вред я могу причинить этой несчастной девушке? Напротив, разве долг не повелевает мне, знавшему ее в дни веселья, не покидать ее теперь, когда она больна и больна серьезно, если правда то, что я узнал? Было бы бесчеловечно бросить ее, и я не простил бы себе этого. Нет, я не могу ее бросить. Не требуйте этого от меня, сударыня.
1: Недостатка в уходе у нее не будет. Но скажите, Макс, вы любите ее?
2: Люблю ли ее? Нет. Я не люблю ее. Это слово здесь не подходит. Ее любить. Увы, нет, я не люблю ее. С ней я старался отвлечься от чувства более серьезного, которое обязан был побороть. Повторяю, сударыня. Это мой долг. Подле нее я ищу искупления. Кары, если желаете.
1: Вы сказали, что ищете искупления? Кары? Да, Макс. Сами того не зная, вы повинуетесь внушению свыше. И вы правы, что не уступаете мне. Да, я согласна. Навещайте эту девушку. И пусть она станет орудием вашего спасения, как вы чуть не стали орудием ее гибели. Но я прошу вас, Макс, вернее, я требую. Я требую, чтобы вы виделись с ней только в моем присутствии.
2: Но... Впрочем, я согласен.
0: Придя на следующий день к Арсене, госпожа Депьен увидела, что она смотрит, не отрываясь, на букет цветов, стоящий на столике возле ее кровати.
3: Букет мне прислал господин де Солиньи. Он справлялся также о моем здоровье, но сам не заходил.
1: Какие прекрасные цветы.
3: Прежде я очень любила цветы, и он баловал меня. Господин де Солиньи баловал меня. Дарил мне самые красивые цветы, какие только мог найти. Но теперь цветы мне ни к чему. У них слишком сильный запах. Возьмите их, сударыня. Он не рассердится, если я подарю вам букет.
1: Ну что вы. Ну, милая, ведь вам приятно смотреть на цветы. А я возьму лишь цветы, которые пахнут. Оставьте себе камелии.
3: Нет, я ненавижу камелии. Они напоминают мне единственную ссору, которая у нас вышла, когда я жила с ним.
1: Не надо. Не вспоминайте об этих безумствах, дорогое дитя.
3: Однажды я увидела в спальне красивую розовую камелию, стоявшую в стакане с водой. Я хотела взять ее, а он не позволил. Он даже не дал мне дотронуться до цветка. Я заортачилась и наговорила глупости. Он взял стакан с камелией, поставил его в шкаф, запер дверцу, а ключ положил в карман. Я взъерепенилась, даже разбила фарфоровую вазу, которую он очень дорожил. Все было напрасно. Я поняла, что цветок ему подарила какая-то порядочная женщина. Но кто она, я так и не узнала.
0: Арсена не сводила пристального, даже злого взгляда с госпожи Депьен, а та невольно опустила глаза. Госпожа Депьен смутно припомнила историю с камелией. Однажды, когда она обедала у госпожи Добре, Макс попросил ее последовать примеру тетушки и тоже подарить ему букет по случаю дня его рождения. Она вытащила, смеясь, из прически камелию и протянула ему –

0: Макс зашел к госпоже Депьен. Они сели и, несмотря друг на друга, так долго молчали, что обоим стало неловко.
1: Вы видели врача? Что он говорит?
2: Ей уже немного дней осталось провести на этом свете. Сегодня утром ее соборовали.
1: На нее было больно смотреть.
2: Да, конечно. Тяжело умирать в ее годы. Но проживи она дольше, как знать. Быть может, это обернулось бы несчастьем для нее. Не допустив, чтобы бедняжка наложила на себя руки, провидение пожелало дать ей время на покаяние. Это величайшая милость, всю важность которой она теперь и сама знает. Аббат Дюбиньон очень доволен ею. Не стоит слишком жалеть ее, Макс.
1: Не знаю, нужно ли жалеть того, кто умирает молодым. Впрочем, мне хотелось бы умереть молодым. Но хуже всего для меня это видеть ее страдания.
2: Телесные страдания бывают нередко полезны для души.
1: А вы знакомы с адмиралом Дориньи?
2: Да, немного.
1: Вероятно, мне придется попросить вас о небольшом одолжении. О рекомендательном письме к нему.
2: Для чего?
1: А вот к чему я пришел. Я очень жалею, что не знаю ратного дела, но этому можно научиться. Впрочем, я неплохо стреляю. Мне безумно хочется уехать в Грецию и постараться убить какого-нибудь турка для вещей славы Креста.
3: В Грецию?
1: В Париже я не могу оставаться. Здесь я несчастен. Здесь я наделал бы 1000 глупостей. У меня нет сил сопротивляться. Но мы еще поговорим об этом. Я не сейчас еще еду. Но я уеду. Да. Так надо. Я дал себе честное слово. Вы знаете, я уже 3-й день учусь по-гречески. Займу. Сасагапо. Не правда ли, какой замечательно красивый язык? Вы будете сегодня вечером у госпожи Дарсене?
2: Возможно, что буду.
0: Он пожал ей руку и тотчас же ушел, оставив ее во власти смятения, какого она никогда еще не испытывала. В том, что Макс ее любит, для нее не могло быть сомнения. Эта любовь, она говорила, эта привязанность, возникла уже давно, но до сих пор она нисколько не тревожила госпожу Депьен. Это внезапное решение уехать. Новая манера держать себя, которую она замечала в господине де Селиньи, могли в конце концов объясняться его все еще не угасшей любовью к Арсене Гийо. Но странное дело, такая мысль казалась ей нестерпимее всякой другой, и она испытывала почти что облегчение, доказывая себе ее неправдоподобие. Она решила не ехать к мадам Дарсене. Вооружилась мужеством, горячо помолилась, и когда настало время, вышла из дому и твердым шагом поднялась в комнату Арсены. Она нашла бедную девушку в самом жалком состоянии. Было ясно, что недалек ее последний час, и за день болезнь страшно шагнула вперед. Ее дыхание превратилось в мучительный хрип, и мадам де Пьен сказали, что утром она несколько раз бредила, и что доктор не думает, чтобы она могла дотянуть до завтра. Вскоре пришел Макс и молча подошел к постели умирающей. Он принес какую-то книгу в футляре. Это была карта Греции в переплете, которую он купил по дороге. Аббат Дюбиньон, с утра находившийся возле Арсены, видя, с какой быстротой тают силы болящей, решил употребить с пользой для ее души немногие оставшиеся мгновения.
4: Вы прощаете всем, кто обидел вас, дочь моя?
3: Да. Пусть они будут счастливы.
4: Положитесь же на милосердие Божие, дочь моя. раскаяние отверзает небесные врата.
2: Она умерла?
5: Бедняжка. Какую радость знала она в жизни.
3: Я любила.
4: Кончилась бедная барышня. Аминь. Она умерла.
2: Аминь. Она умерла.
0: Макс и госпожа де Пьен подошли, и каждый взял ее за одну руку.
3: Я...

Я любила. То были ее последние слова. Макс и госпожа де Пьен долго не выпускали ее ледяных рук, не смея поднять глаз.

0: Итак, я полагаю, что вам захочется узнать, уехал ли господин де Селиньи в Грецию или нет, было ли у него с госпожой де Пьен, но с вас довольно. По крайней мере, воздержитесь от опрометчивых суждений. А главное, не сомневайтесь в правдивости моего рассказа. Вы сомневаетесь? Тогда сходите на Пер-Лашес. В 20 шагах по левую руку от могилы генерала Фуа вы увидите совсем простую каменную плиту, всегда окруженную свежими цветами. На камне вы можете прочесть имя моей героини, вырезанное крупными буквами Арсена Гийо. А наклонившись над могилой, вы различите, если только дождь не распорядился уже по-своему, строчку карандашом, выведенную очень тонким почерком. Бедная Арсена, она молится за нас.
1: Книжка только что вышла, у меня к ней какое-то было отношение, немножечко такое, как бы, понимаете, настороженное. Я даже не знала, хорошая книжка, плохая книжка. Вот не было у меня этого внутреннего ощущения. Но вы знаете, каждый человек, очевидно, нуждается в каких-то подпорках. И я не знаю, есть поэты, которые ходят под собой ног, не чуют и считают, что они гении, а все остальные вообще бездари и так далее. Я к таким не принадлежу. Я считаю, что у меня есть свое какое-то место, там большое или маленькое, но мое собственное. Но я хочу ощущать вот себя в этом месте вот так, как мне хочется. Но во всяком случае, мне нужны были подпорки. Вот прошло некоторое время, как книжка уже вышла, и очень многие люди мне говорят хорошие слова. И постепенно мое собственное отношение к книге меняется, и сейчас она мне уже доставляет больше радости, чем тогда, когда я ее только что вышедшую взяла в руки. Мне нравится оформление, я считаю, что хорошо все сделано, художник поработал хорошо, Авидон его фамилия. И мне очень нравится, что сохранилось мое первоначальное название «Сад без ограды», что я его не изменила, и другие его не изменили, и так далее. Это название родилось от стихотворения, посвященное женским судьбам. Стихотворение начинается так: «Лишили женщину отрады, ухаживанье упразднили. Тот сад остался без ограды, где чувства лучшие растили». И как-то вот это вот название, оно как-то по женской линии шло. То есть сад без ограды, это вот судьбы женские и так далее.
2: «Лишили женщину отрады, ухаживанье упразднили, тот сад остался без ограды, где чувства лучшие растили. Лишили женщину порханья, короткой праздничности праздной, как день весенний просыпанья, как храм той лестницы парадной, где каждая ступенька пела о том, что выше предыдущей, где сердце к небесам летело по лестнице наверх ведущей. Лишили, словно поселили ее в квартиру без прихожей, где как бы жарко не топили, все не унять холодной дрожи. Лишили, отыскали средства, проблему времени решили, а может, радостного детства, любовь на горе всем лишили. Приходит шагом торопливым, уходит торопливо тоже. Уже ли правда, что счастливым лишённый детства стать не может?
1: Эта книжка для меня какая-то, очевидно, особенная. Особенная она, наверное, из-за двух причин. Первая причина вот какая. Когда я еще была совершенно девочкой, и случилось вот это несчастье, когда мой отец был репрессирован, а мне тогда было 13 лет, я тогда только-только начинала писать какие-то первые детские свои стихи. И я помню, что я себе дала слово. Вот я вырасту, стану поэтессой и напишу о том, как несправедливо обошлись с моим отцом. И вот эта мысль, такое желание, оно как-то меня, очевидно, где-то подталкивало к тому, чтобы я действительно стала поэтессой и действительно написала.
2: Отцовские шрамы, они рождены в грозном пожаре гражданской войны. Отцовские шрамы, их было немало, по ним революцию я изучала. Но в 37-м на доносах распятом средь ночи отца увели без возврата. И там, где решетки припаяны к рамам, все били по шрамам, по шрамам, по шрамам, как будто навечно в крови их топили, как будто бы по революции били. Но их не убили, как правда упрямые легли мне на сердце отцовские шрамы.
3: А как вырывали из наших рядов непокладистых большевиков? Если был на кого донос, решался очень просто вопрос. А если не поступало доноса, ну что ж, и тогда не вешали носа. Проверяли каждый шажок и шаг. Может, какой-то сделан не так? Следили бдительно, снова и снова, нет ли среди слов зрячего слова. А если ни шага, ни слова нет, крали, к примеру, партбилет. Потом за то, что вот исключен, с позором гнали с работы вон. Потом давали чуть-чуть передышку и ночью являлись захлопнуть крышку. И человек исчезал надолго, как в сток иголка, как камень в Волгу. Чтоб не было толков разного рода, его объявляли врагом народа. Довелось немногим вернуться домой. Шел год 37-й.
2: В полночь увезли соседа. Обыватель — ничего. С тем соседом он обедал, из пеленок знал его. Ну и что с того? Попробуй ты его с позиции сбей. Он останется до гроба верен тупости своей. Обыватель вопрошает: отчего же не меня? Обыватель восклицает: нету дыма без огня. Озабочен пропитанием, он доверчив, как овца. Знать не знает о заклании, лишь бы кинули сенца.
3: Белая рука. Хвалилась мужем денежным, удачливым жена. Уж я ль его заботою не окружена? Ни в чем отказа нет у мне, а ласковый какой. Ну, всю как есть, огладит он белою рукой. А я навек запомнила, как этот человек к нам за полночь пожаловал, роняя на пол снег. И сонная все селилась понять я, отчего он в стол без спроса лазает, как будто дом его. И до сих пор отчетливо стоит передо мной, как стены он оглаживал белою рукой. Как по обоям в клеточку ползет она, ползет. И от всего от этого озноб меня трясет. Да, я навек запомнила, как давнюю порой. А что теперь он делает белою рукой?
1: Я эту тему взяла, когда я уже издала первую книжку, потому что мне казалось, что я не смогу ее поднять. А вот после первой книги в 62-м году я стала писать вот этот цикл. И я его написала в основном в один год, еще 2-3 стихотворения там были чуть годом позже. И тогда я снесла этот цикл в журнал «Нева». И там он был очень хорошо принят. Но, вы знаете, эта тема была закрыта. И стихи не были опубликованы, остались у меня в письменном столе. Они пролежали у меня в письменном столе 25 лет.
2: Передачи. Мама в очередь уходит. Возле каменной тюрьмы день проводит при народе до кромешной тьмы. При народе, где подряд глаза у всех заплаканы, где почти не говорят, все слова запрятаны, где приплясом греют ноги, лица кутают в платок, обмирают от тревоги, вдруг не примут узелок. Налегке вернется мать, значит, удача. Есть кому передавать пока передачи. Только шаг у нее тяжелее вдвое. Навалилась на свое горе чужое. Вновь берет меня с собой мама для опоры в дом, где сведены судьбой честные и воры. Часовой истуканом, в коридоре гулком, в окошке за титаном разламывает булку, колбасу на куски. Нет ли записки, слов любви и тоски, весточки от близких? Двери хлопают где-то, будто лают. Это детство мое ломают.
3: Как на звериных мягких лапах неслышно слух прошел по городу, что политических на Вологду отправят ночью по этапу. Настала ночь, неосвещенная, как будто все, что светит, скинула, страшась увидеть запрещенное, луна и та куда-то сгинула. А мой братишка, храбрый крайне, тогда 14-летний, решил в ту ночь один, как крайне, пробраться кошке неприметней. За окнами уже забрезжило, и мать метаться в страхе стала, когда вернулся он, заснеженный, и у дверей присел, устало. Ну, я спросила, видел папу? Но брат молчал, уставясь в пол, как будто сам он по этапу куда-то шел. И то, что всей страны касалось, один тащил он на плечах, как черный колокол качалась, качалась ночь в его зрачках. Так и осталось все во мраке, что было с ним, что было в нем. А в 43-м при атаке он был убит январским днем. Умершим, знаю, не помочь. Но я твержу, как заклинание. Нет, в смертный час воспоминанием пред ним не встала эта ночь.
2: Без права переписки. Это страшно. Представьте, вы живете где-то там, в глухом средневековье, в городке, где нет ни радио, ни телеграфа, ни самолетов, ни автомобилей. И вот уплыл куда-то в океан отец ваш, или сын, или супруг на паруснике хрупком, как игрушка. Проходит год, проходит два, четыре, проходит 10 и 15 лет. У вас в семье большие перемены, рождения, похороны, свадьбы. И только он, отплывший в неизвестность, об этом ровно ничего не знает, как вы о нем. О, если б можно было узнать хотя бы, жив он или умер, без права переписки. Это страшно. Какой же нужен изощренный ум, чтобы придумать эту пытку? В прошлом какой-нибудь великий инквизитор был милостивее к своему народу и, совершив сожжение, разрешал взять горстку пепла родственникам жертвы, чтоб можно было прах предать земле и на могиле посадить бессмертник для утешения горького живущих. А мне? Куда мне посадить цветок?
1: И сейчас, конечно, для меня большое счастье, что я смогла их опубликовать. Дело в том, что я чувствую какой-то, ну, как бы, не просто вот, что я поэт, и я написала, а какую-то обязанность перед своим отцом. Долг дочери я выполнила, и в то же самое время я выполнила свой гражданский долг. И поэтому для меня, может быть, не очень даже и важно, понимаете, что вот эти стихи, ну, сейчас бы я иначе написала. Мне кажется, что это мой вчерашний день и так далее. Они, может быть, слишком лобовые. Я бы сейчас там какой-то подтекст делала бы. Иначе бы работала с этой темой. Но, может быть, вот этим закручиванием, может быть, я их и испортила бы, потому что они у меня получились очень открытыми. То есть они вот так, как бы я распахнула свою душу и выплеснула это. Так что вот у меня двойственное отношение к этим стихам. Ну, конечно, они мне очень дороги. Я счастлива, что они попали в эту книжку.
2: Счастливая. Дрожит на щечке розовой прозрачная слеза. У Верочки Морозовой заплаканы глаза. Отец ее под Выборгом геройски пал в бою. Врагов из дота выбил он у леса на краю. И все глядят на Верочку сочувственно сейчас, и утешает девочку весь класс. Учитель рисования, любимый горячо, кладет ей с пониманием руку на плечо. А я молчу. Пытливо я на Верочку гляжу. И вдруг шепчу, счастливая, и взгляд свой отвожу. И занимаюсь делом. А ночью снится мне, идет отец мой в белом, по снежной целине. Не враг народа вовсе, а командир полка командует, готовься, под щелканье курка. И гибнет героически у леса на краю за мир коммунистический, за родину свою. Я плачу, плачу волю, не пряча глаз, и утешает в школе меня весь класс. Учитель молчаливо склоняется ко мне. Какая я счастливая, шепчу я в полусне.
3: В новой книге стихов «Сад без ограды» Нора Еворская остается верна прежней тематике. Это стихи о любви и стихи гражданского звучания. Автор выступает против лжи, приспособленчества, потери чувства долга. Сборник состоит из 4 разделов, и это не случайно, ибо стихи, составляющие его, требовали и тематического, и интонационного разграничения. Основным центральным разделом, на наш взгляд, является раздел, в котором сгруппированы стихи, посвященные памяти отца. Он так и назван «Отцовские шрамы». Стихи из него уже звучали в этой передаче. Автор не случайно предпослал этому разделу такой эпиграф. «Памяти моего отца Роберта Яковлевича Крусткална, участника гражданской войны, латышского стрелка, красного партизана». Ленинградский поэт Вячеслав Кузнецов в рецензии на рукопись Норы Еворской писал: «Особенно хочу подчеркнуть бойцовский характер автора, ее активную позицию в отстаивании добра и чести. Тут у Норы Еворской многому можно поучиться. Тот, кто прочтет эту книгу, во многом согласится с этими словами».
1: Я даже не знаю, центральный ли он раздел. Может быть и центральный. То есть, когда я собирала книжку, я не думала, что он центральный. Я как раз думала, что найдет ли он свое место, и не будет ли он звучать диссонансами, не будет ли чужеродным телом. Но вот все говорят, и у меня тоже появилось такое ощущение, что там все как-то уравновесилось. Может быть, потому что я всю свою жизнь тяготею к тому, чтобы писать стихи гражданского звучания. Я их писала всегда, Поэтому для меня вот то, что сейчас происходит, перестройка и так далее, я могу открыть любой свой сборник. Сборник 68-го года, сборник там 72-го года, и 73-го года, и 75-го, и 83-го. А всего у меня 9 сборников стихов. И везде у меня есть стихи гражданского звучания, с которыми мне было очень трудно, кстати сказать. Именно потому еще мне вот эта книга дорога, что очень многие стихи, которые отодвигались годами, годами, годами, уже, так сказать, не имеющие отношения к судьбе моего отца, они, тем не менее, вот сюда попали.
3: Диалог. Кончается наш переменчивый путь. Мы жизни закон принимаем. Мы в землю уже опустились по грудь, но вас над собой поднимаем. Уже из последних, из меркнущих сил, из наших побед и разора, пока еще ветер нас не погасил, мы вам и приют, и опора. Мы верим, мы знаем, что так же и вы, когда подойдет ваше время, поднимете выше своей головы сынов это сладкое бремя.
2: Вы поняли много, но вам не понять, что скрыто от вашего взора. Мы сами опору согласны принять, но мы никому не опора. Мы ваша надежда, мы ваши сыны, и все же одно вам ответим, что мы никому ничего не должны, ни вам, ни подругам, ни детям.
3: Нам страшно с извечной природой разлад увидеть своими глазами, и мы обращаем растерянный взгляд на тех, кто шагает за вами. Внучат сиротливых мы в руки берем, в увядшие старые руки, мы будем держать их, пока не умрем. Но кем они вырастут, внуки? Уже ли связать не удастся концы, и внуки заявят нам скоро, мы будем такими, как наши отцы, и мы никому не опора.
2: Баллада о раскаянии. Каину дай раскаяние, Булата Куджава. Молитва Франсуа Вийона. И покаялся Каин, и воскликнул: «О Боже! Я смущен и раскаян, всемогущий, ты можешь. Вот, не жаль ничего, ни тельца, ни граната. Оживи моего убиенного брата». Бог одобрил дары и злодейство исправил. Встал из черной дыры, встал из гибели Авель. Но у Каина все же на душе не легчает, спать спокойно не может, все-то он примечает. Авель словно бы рад, воскрешению не очень, смерть забыть свой брат словно бы и не хочет, словно молча творит суд свой собственный, то есть чует Каин, болит пуще прежнего совесть. Вновь тельца он забил, жертву Богу представил. Сделай так, чтоб забыл о грехе моем Авель. Бог явил свою милость, память Авеля с течью, и в лице утвердилось смирение овечье. Каин снова не спит, не вкушает покоя. Самый Авеля вид воскрешает былое. Чуть мелькнет вдалеке, сразу чувствует Каин тяжесть в правой руке, окровавленный камень. Вновь тельца он забил. Сделай чудо, о Боже, чтобы сам я забыл о грехе моем тоже. Бог не принял тельца. Грех твой не искупаем, он в тебе до конца. И расплакался Каин. Недвижим на земле он лежал до заката, размышляя о зле, что приемлет от брата, и, не чувствуя сил для исхода иного, на закате убил Каин Авеля снова.
3: Только не вдумавшись в творческий путь Норы Еворской, говорит в рецензии «Зрелость поэта» профессор Мануйлов, можно не разглядеть ее сегодняшней зрелости и бесспорного расцвета, независимо от того, нравятся или не нравятся ее стихи, лишенным должной зоркости критикам. Это тот случай, когда мнения и оценки читателей опережают недостаточно решительные суждения критики. Не случайно сборники ее стихов всегда быстро расходятся.
1: Особенно дорогое для меня стихотворение – это стихотворение «Баллада о раскаянии». Оно написано было в 70-м году, и я рада, что оно в этой книге представлено. Поэтому вот у меня такая сборная книга. Еще характерный момент – я считаю, что у меня, как у поэтессы, есть три грани. Одна грань – это такая вот женская лирика, тоже, между прочим, с социальными мотивами. Я любовь от социологии как-то не отделяю, потому что она так же социальна, как и все проявления жизни человечества. Вот это. Вторая – вот эти гражданские стихи, о которых я уже говорила. И третья моя грань – я люблю шуточные стихи. Я всегда их писала, а в последнее время стала писать даже и пародии. Так вот, в этой книжке, наконец, у меня напечатаны шуточные стихи, которые вот я не могла напечатать, потому что считалось, что все должно происходить на полном серьезе, должно быть скучно и так далее. А я считаю, что жизнь человеческого такая, что сегодня мы плачем, завтра мы смеемся. И поэтому шутливые стихи, тем более, что я всегда стараюсь засунуть туда какую-нибудь вполне серьезную мысль, что они должны быть. И читатель должен иногда улыбнуться.
3: «Новатор. Ходить с подручней на руках, — сказал один мудрец однажды, — и тем останусь я в веках. Увидеть чудо сможет каждый». Ему сказали: «Погоди, не для того даются руки». Но он ответил: «Поглядим». И натянул на руки брюки, а ноги в рукава продел, примерился, приноровился, себя довольный оглядел и в путь уверенно пустился. В передвижении на руках с ним кто сравнился бы едва ли, но все, что были на ногах, его, увы, перегоняли. Он год и три тянул, пыхтел, и все же выдохся в итоге, встать снова на ноги хотел, но атрофировались ноги. Он пробовал и так, и сяк, подламывались все в коленках, махнул рукой тогда бедняк и зашагал на четвереньках.
2: Стихи Норы Еворской в большинстве случаев идут от раздумий над жизнью. Для нее самое важное в творчестве – мысль. Главная задача поэта – бороться со злом, защищая добро. Эта борьба обязательно должна быть реальной, действительной. Поэтому стихи ее очень конкретны и отражают реальные ситуации. Снова мыслящий интеллигент повторяет свой облик исходный. Словно вышел из канувших лет, он во всей своей сути природной. Словно бы 19 век проявляется зримо в 20-м. К самолету идет человек в узких джинсах, с лицом бородатым. Только ль ради контрастных красот этот взор, эта лика иконность, почему он над миром несет, как страдание, одухотворенность? Журналист ли он, врач ли, студент, он свои воскрешает истоки, самый чуткий из всех инструмент, на котором играли эпохи. Это скорбная нота в веках сквозь мазурки и марши звучала на изломах, на тех рубежах, где мерцали концы и начало.
3: В нашей передаче уже говорилось о том, что Нора Еворская успешно работает в области перевода. Она переводила многих прибалтийских поэтов и прозаиков. У нее уже более 30 переводных книг. Конечно, эта работа отнимает много времени и сил, но, как утверждает сама Нора Еворская, эта работа тоже творческая, очень ответственная.
1: Я, например, считаю, что к переводам произведений других людей нужно точно так же относиться, как люди должны относиться друг к другу. По такому правилу: Не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе. Так вот, когда мы искажаем чужие произведения, мы наносим травму людям. А вот когда наши собственные переводят, вот тут-то мы понимаем, как нужно переводить. Так вот, я это поняла, когда меня перевели еще раз. Надо уважительно относиться к автору. Надо пытаться сохранить его индивидуальность, его особенности.
2: «Вы нас обокрали», — сказали одни. «Мы все подсчитали, хоть с этим достаточно было возни. Вы нас обокрали!»
3: И сразу они услыхали в ответ: «И нас обокрали! У нас ничего, вы же видите, нет! И нас обокрали!»
2: «Вы нас обманули!» — сказали одни. «Светильник задули, а мы берегли его ночи и дни! Вы нас обманули!»
3: И снова они услыхали в ответ: «И нас обманули! Не вы, так другие! Сомнения нет! И нас обманули!»
2: «А кто же виновен?» — спросили одни. «Что стали мы вровень, хотя нас, по сути, ничто не роднит! А кто же виновен?»
3: «А нету виновных!» — раздалось в ответ. «Мы ходим по кругу! На том и стоит неустойчивый свет. Мы ходим по кругу».
1: Так что книжка мне, она нравится все-таки. Она нравится. Может быть, даже это и лучше из моих книг. Я не знаю, но может быть. Может быть. А сейчас я прочитаю два стихотворения, которые не вошли в эту книжку. Одно стихотворение не вошло, но просто по недоразумению, из-за расположения материала, но оно из отцовского цикла. Называется «Черный ворон». Написано в 1962 году, как и весь отцовский цикл. Ее прозвали «Черным вороном», машину памятную эту. Ей власть дана была над городом от полночи и до рассвета. Она, скользя сквозь тьму тревожную, как бы высматривала что-то, ее заметили.

0: чернильные, как пятна крови, проступали. И второе стихотворение, написанное не так давно, ему тоже просто не хватило места в книжке. Оно вот, наверное, касается нашей перестройки, потому что очень трудно людям привычки менять. И у меня как-то однажды было так, что вот я просыпалась, и обязательно у меня рука была затекшая. Никак я не могла от этого избавиться, написала вот такое стихотворение. «Подворачивать руку во сне, просыпаться от ноющей боли, возмущаться. Я враг себе, что ли? Для чего это надобно мне?» И опять по неведомой воле подворачивать руку во сне. Привязалась привычка дурная, от нее отвязаться должна я. Как? Я этого не нахожу. Где ж найти, если даже от прочих, не смыкавшихся с тайнами ночи, не уйти, хоть всю жизнь ухожу.
1: Полторацкий. В Полторацкий надо было не спускаться в преисподнее, но подыматься почти что в бельэтаж. И вот туда-то, под предводительством Фомушки, направилась теперь из перекусочного подвала ватага ходебщиков, коллег и убогих. Чуть перед этой компанией завизжала на блоке гостеприимная дверь кабака, чуть только обдала ее спиртуозными испарениями, как вдруг свершилось великое чудо. Слепые прозревали, нимтыри получали прекрасный дар слова, кривыши выпрямлялись, сухоруки, костыльники и всякие другие калеки убогие нежданно-негаданно исцелялись, становились здоровыми, крепкими людьми, и вся эта метаморфоза, все это чудо великое совершалось вдруг в одно мгновение ока от одного лишь чудодейственного веяния полторацкой атмосферы. Один только еж Касьянчик-старчик не изменял своему убожественному горбу и безножию, и то потому, что в самом деле был человек горбатый и безногий. Сивушный пар, густая толпа перед стойкой, многочисленные группы за отдельными столиками, крупный смешанный говор, женские восклицания, порою хлёст побоев и вопли, копоть от непокрытой стеклянным колпаком лампы. В стороне маркетант с горкой разных закусок, преимущественно ржаных сухариков, ржавой селедки и соленых огурцов, раздробленных на мелкие кусочки. И, наконец, шмыганье подозрительных личностей с темным товаром. Суетливая беготня подручных да подносчиков, собирающих порожние посудины, и обычные отвратительные сцены в конец опьяневших субъектов, из которых некоторым тут же гласно всенародно обчищают карманы, сдирают одежду и обувь. Вот та мутная, непривлекательная картина, какую с первого взгляда представляет знаменитый в летописях петербургских трущоб кабак Полторацкий. Нищие расселись как попало. Кто на подоконник со своим студнем, кто за недостатком столов, даже и на полу, в уголок приткнувшись. Одна только компания Фомушки, состоявшая из Макриды с Касьянчиком и криворукого косоглазого слюняя с двумя нимтырями, заняла отдельный стол для своей трапезы. В компании Фомушки шел разговор о двурушничанье худощавого старика-халатника, в то время как к блаженному подошел одетый в партикулярное платье высокий рыжий человек угрюмого выражения в злобных глазах из-под лобья и бесцеремонно опустился подле него на скамейку, отодвинув для этого словно какую вещь Касьянчика-старчика. «Чё тебе, гречка?» — отнесся к нему своим обычным лаем Фомушка. «Ничего, звони, знай, как звонилось, а мы послушаем». Отрезал гречка и расселся таким образом, что явно обнаружил намерение слушать и присоединиться к разговору. «Надоть ему беспременно ломку, чтоб не двурушничал», — продолжал косоглазый слюняй.

0: «Кому это?» – осведомился Гречка.
1: «Хрыч тут один есть, такой богачей, сказывают, а сам промеж нас каждую субботу за всеночный Христа радничает. Так вот, говорю, ломку ему надо».
0: «Какой богачей?»
1: «А вот Фому спроси, он его знает».
0: «Какой такой богачей-то?» — повторил Гречка, отнесясь к блаженному.
2: «Есть тут такой», — неохотно отвечал этот. «Морденкой прозывается. Скупердяище, не приведи бог. Все это одна жадность человеческая, любостяжание», — заметила Макрида в назидательном тоне.
0: «Да богачей-то он как же!» — добивался настойчивый Гречка.
2: «А тебе-то что, как же? Детей крестить хочешь, что ли? Небось, на зубок не положит».
0: «Нет, потому любопытно», — объяснил Гречка.
2: «Любопытно. Ну, в рост капитал дает, под проценту да под заклад. Вот те и богачей.
0: И много капиталу имеет.
2: Поди посчитай». На этом разговор прекратился, и Гречка сосредоточенно стал что-то обдумывать.
0: «Подь-ка сюда!» — хлопнул он по плечу блаженного.
2: Они отошли в сторону. «Половину сламу хочешь?» — вполголоса предложил Гречка. «За какой товар?» — притворился Фомушка.
0: «Ну, за вашего, как его, морденку, что ли?»
2: «А как шевелишь, друг любезный? Насколько он ворочает?» — прищурился нищий.
0: «Косуль 5 залежных будет, и ладно».
2: «Ха, мелко плаваешь». 100, а не то 200. Он она штука.
0: Гречка выпучил глаза от изумления. «Труба! Зубы заговариваешь!» — пробурчал он.
2: «Вот те святая пятница, верно?» — забожился Фомушка.
0: «Ну так лады, наполовину, что ли?»
2: «Стачка нужна», — раздумчиво цмокнул блаженный.
0: «Вот те и стачка», — согласился Гречка. «Первое твое дело — сторона. За подвод половину сламу. Ну, а остальное беру на себя. Я, значит, в помаде, я и в ответе».
2: «А коли на фортунке к Смольному затылком, тогда как?» — попробовал огорошить его Фомушка.
0: Гречка презрительно скосил на него свои маленькие злые глаза. «Что, слаба, верно?» — усмехнулся он. «Трусу празднуем!
2: Не бойся, милый человек, свою порцию минок сами съедим, с тобою делиться не станем, аппетиту хватит». Фомушка подумал. Товарищ казался подходящим и надежным. «Миноги, стало быть, за себя берешь?» — торговался он.
0: «Сказано, съем!» — огрызся товарищ. «Мы-то еще поедим, либо нет, бабушка надвое говорила. Раньше нас, пущай, других покормят. Много и без нас на эту вакансию найдется. А мы по вольному свету покружимся, пока Бог грехам терпит», — рассуждал он, ухмыляясь.
2: «Но коли так, так лады», — порешил Фомушка, и ладони их соединились. «Майора Спицу знаешь?» — продолжал он уже интимным тоном. «Этот самый майор, значит, первый ему друг и приятель. От него мы всю подноготную вызнаем насчет нашего клею».
0: «Как? И ему тарбанить?» — с неудовольствием насупился Гречка.
2: Он уже считал деньги морденки в некотором роде своею законную собственностью. Фомушка свистнул и показал шиш. «Нас с тобой, мать родная, дураками рожала», — возразил он. «Больно жирно будет всякому с дуру тырбанить. Это, гляди, и к дяде на поруки до дела попадешь. А мы вот как. Мы ему только селяночку, да что в померанцевой горькой, и готово. Дочисто вызнаем».
0: «Ходит», — согласился и одобрил Гречка. «А где же поймать-то его?» — домикнулся он. «Надо бы работать поживее».
2: «В секунд будет», — с убеждением уверил блаженный. «Он, значит, осюшник на косушку сгребал, за младенцев заручился, и теперьичи нигде ему нельзя быть, окромя как на Сухаревке».
0: «Стал быть, махаем», — предложил Гречка.
2: «Махаем», — охотно согласился Фомушка, и два новых друга немедленно же удалились из Полторацкого. Сухаревка. Высокая надворная стена четырехэтажного дома, который с уличного фасада смотрит еще несколько сносно, представляла почти невозможное и весьма опасное явление. Человеку свежему и непривычному трудно было бы взглянуть без невольного ужаса на этот угол, выходящий на первый из многочисленных и лабиринтообразных дворов Вяземского дома. Представьте себе этот угол, образуемый двумя громадными каменными стенами, который дал трещины во всю вышину четырехэтажного здания. И вследствие этих трещин вы видите, как покоробило эти две соприкасающиеся стены, как одна из них выдалась вперед наружу, цемент не выдержал, и связь между кирпичами двух соседок порвалась. Того и гляди, что в один прекрасный час вся эта гниль, вся эта насквозь пробрюзгшая стена рухнет на вашу голову. Она и то разрушалась себе понемножку. Штукатурка давным-давно отстала и почти вся отвалилась. Вместе со штукатуркой валится иногда и гнилой кирпичик. В крепкие морозы вся стена бывает покрыта слоем льда, а в оттепели – извилистыми потеками воды, которую источают из себя эти самые кирпичи до новой заморози. И вот к этой-то стене прилажена снаружи каменная лестница, более удобная для увеселительного спуска на салазках, чем для всхода естественным способом, ибо вся была покрыта толстым слоем намерзлой и никогда не соскабливаемой грязи. Лестница эта, примыкавшая левую стороной к стене, с правой стороны своей не была защищена никакими перилами, а вела она довольно крутым подъемом во второй этаж этого огромного дома, так что в темную ночь, в особенности хмельному человеку, не было ничего мудреного поскользнуться или взять немного в сторону для того, чтобы неожиданно грохнуться вниз и размозжить себе голову о камни. Но, несмотря на это видимое неудобство, по головоломной лестнице то и дело спускались и поднимались разные народы во всякое время дня и ночи. Лестница оканчивалась наверху узенькой и точно так же ничем не огороженной площадкой перед входной дверью, которая вела на коридор в благодатную Сухаревку. Гниль и промозглая брюзгость – вот два необходимые, притом единственные эпитеты, которыми можно характеризовать все и вся этой части Вяземского дома. Прелая кислятина – и здесь является необходимым суррогатом воздуха, как и во всех подобных местах, куда струя воздуха свежего, неиспорченного, кажись, не проникала еще от самого начала существования этих приютов. Некрашенные полы точно так же давно уже прогнили, и половицы в иных местах раздались настолько, что образовались щели, в которых могла бы весьма успешно застрянуть нога взрослого человека, а уж ребенка и подавно. Грязные дырявые лохмотья и клочья какой-то материи заменяли собою занавески на окнах, а эти последние отличались такой закоптелостью, что в самый яркий солнечный день тускло могли пропускать самое незначительное количество света. По этой-то причине мутный полумрак вечно господствовал в Сухаревке. В средней, то есть наиболее чистой комнате, если только можно применить к ней слово «чистое», ибо и тут стояла полуразрушенная, почернелая от копоти и сажи голландская печь, восседали две личности, уже несколько известные читателю. Это были майор Спица и Иван Иванович Зеленьков, сохранивший еще доселе свой приличный костюмчик и неизменно халуйственную физиономию. Оба знакомца разговаривали о чем-то, как видно было, весьма по душе. «Доброму соседу на беседу», подойдя к столу вместе с Гречкой, сказал Фомушка, обратившись к майору. «Примешь, что ли, в компанию, ваше высокоблагородие? Что в Померанцевой поставлю, потому сказано, ныне увеселимся духом своим». Сладостное известие о Померанцевой подействовало, как и надо было ожидать, достодолжным, то есть самым благоприятным образом. Фомушка с Гречкой присоединились к обществу майора. Две-три рюмки еще более умаслили надменно-свиные глазки господина Спицы и развязали ему язык. Он стал уверять Фомушку в своей истинной любви и дружестве. «А ведь мы двурушника-то побьем, вот текола не свечка, коли не побьем», сказал, между прочим, Фомушка, ударив кулаком по столу. Гречка притворился, будто не знает, о ком и о чем заводит речи блаженный, и потому поинтересовался узнать, кто этот двурушник. Фомушка сообщил. Зеленьков очень изумился. «Как? Так неужто он милостыню сбирает?» — воскликнул он. «А ты его знаешь?» — вопросил блаженный, который имел привычку тыкать всем и каждому без разбору.
3: — Очень, даже, можно сказать, коротко, — амбициозно заметил Иван Иванович, несколько задетый этим тыканьем.
2: Фомушка налил ему рюмку. Амбиция господина Зеленькова смягчилась. Он почувствовал даже некоторую всепрощающую теплоту относительно Фомушки. — Знаком, стал быть? В виде пояснения спрашивал последний.
3: «Личным пользуюсь. Комиссии всякие справлял, как, значит, закладывать поручали господишки разные».
2: «К самому, стал быть, хаживал?»
3: «Хаживал. И на фатере бывал. А живет он мерзостно. Скупость-то что значит?»
2: «Большую фатеру держит».
3: 3 комнаты да кухня.
2: Бобылем живет, али есть кто при нем?
3: А кроме куфарки никого. 2 персоны, стал быть, да сын иногда захаживает.
2: Фомушка слегка толкнул Гречку. Тот как бы невзначай крякнул. Смекаем, мол. Но от зоркого глаза Ивана Ивановича это незаметное движение не ускользнуло. «Что-нибудь да неспроста», — сообразил он мысленно и покосился на Спицу. Но захмелевший майор очень благодушно почивал, откинувшись на спинку стула. «А не дурно бы эдак того... запустить лапу в сундучок к морденке-то, кабы добрый человек нашелся», — предсмокнув языком, схитрил Иван Иванович, не относясь, собственно, ни к кому из присутствующих. «Соблазн», — со вздохом И столь же безотносительно откликнулся Фомушка. Гречка ни словом, ни знаком не выразил своего участия в мысли Зеленькова. Он только сдвинул свои брови, да понуро потупился. Прошла минута размышления. «А где он живет?» — неожиданно спросил Блаженный. Зеленьков быстро, но пристально вскинул на него сообразительный взгляд.
3: «Не знаю, право, где теперь. Давно уже не был. Не знаю. Слыхал, что переехал?»
2: Нехотя отвечал он каким-то сонливо-апатическим тоном и для пущей натуральности даже зевнул. Фомушка опять толкнул локтем своего соседа и наполнил рюмки. «Это вы для меня-с? Чувствительнейше благодарен и на том угощении», — отказался Иван Иванович, решась быть осторожнее.
3: «Да ты пей, милый человек! Будем мы с тобой други называться», — убеждал нищий, насильно тыча ему расплесканную рюмку.
2: «Душа меру знает, как перед Богом не могу», — вежливо расшаркался Зеленьков с видом сердечного сожаления и застенчиво стал тереть обшлагом свою пуховую шляпу.
3: «Ну, была бы честь предложена. От убытку Бог избавил», — полуобидчиво заключил Блаженный и с размаху хлобыснул одну за другой обе рюмки.
2: Иван Иванович окончательно расшаркался и отошел к китайскому бильярду, именуемому во всех заведениях этого рода биксом.
3: «А ведь мухортик-то штука!» — вполголоса отнесся Блаженный к своему товарищу. «Смекалку, ишь ты, как живо распространил! Из каких он?»
0: «Надо полагать, из Алешек», — сказал Гречка.
3: «А может быть, из Жоржей?»
0: «Может, и оно. Я его кое-когда встречал-таки. Коли из Жоржей, так, стал быть, на особняка идет», — размышлял Гречка.
2: «А мы его, милый человек, захороводим, потому польза». Гречка подумал и согласился на это предложение. Фомушка пожелал поверить свои соображения и узнать обстоятельнее, кто и что за птица, сидевший с ними человек, для чего растолкал почивавшего майора.
0: «Отменный человек, полированный человек», — хрипло пробормотал майор, пытаясь снова уснуть безмятежно.
2: Остальные сведения, кое-как добытые от него Фомушкой, заключались в фамилии Ивана Ивановича, да в том, что Иван Иванович – человек нигде не служащий, а занимающийся разными комиссиями. «Дело на руку», – решили товарищи и отправились к Зеленькову с бесцеремонным предложением насчет Марденкиных сундуков, основываясь на его же мнении, что недурно бы запустить туда лапу. Подобный опрометчивый поступок со стороны таких обстрелянных воробьев для человека, незнакомого с нравами и бытом людей этого разряда, может показаться более чем странным. А между тем, невзирая на великую свою хитрость и осмотрительность, заурядные мошенники отличаются часто совсем детскую, поражающую наивностью. Но в этом случае не совсем-то наивность и опрометчивость руководили поступком двух приятелей. «Он нас не знает, мы его не знаем. Деньги нужны всякому, никто себе не враг. А попадется да проболтается, знать не знаем, ведать не ведаем. И с поличным люди попадаются, да вывертываются благодаря незнайке. Так и мы, авось, увернемся. Бог милостив». Таким или почти таким образом формулируются соображения мошенников в обстоятельствах, подобных настоящему. Иван Иванович, никак не ждавший столь прямого подхода, сначала было опешил, даже перетрухнул немного. «Что-то вы, господа, какие шутки шутите?» Потом, видя, что товарищи отнюдь не шутят, а очень серьезно и обстоятельно предлагают ему весьма выгодную сделку, Иван Иванович впал в своего рода гамлетовское раздумье. «Быть или не быть?» — решал он сам с собою. «Ты, милый человек, не бойся! Ты только подвод сделай, укажи да расскажи, а делопроизводством другие заниматься станут. Наше дело с тобой — сторона. Мы, знай, только деньгу получай, а черную работу подмастерья сварганят», — убеждал блаженный.
3: «Они в деле, они и в ответе», — пояснил Гречка.
2: Иван Иванович колебался. «Хорошее дело — деньги». А хороший куш и того лучше. Брючки бы новые сделать, фрачок, жилетку лохматую, при часах с цепочкой и вообще всю приличную пару, пальто с искрой пустить, кольцо с бриллиантом, в Екатерингов поехать, вина пить. Хорошо, черт возьми, все это.
3: А попадешься? Что ж такое попадешься? Дураки попадаются, а умный человек никогда не должен даже этого подумать себе, не токмо что допустить себя до эдакого поношения, можно сказать.
2: Такие-то соображения и картины относительно разных удовольствий и костюмов молнией мелькали в голове Зеленкова. «Кабы мы тебя на убийство подбивали, ну ты тогда не ходи. А то мы не убивать же хотим человека, а только деньжат перехватить малость. Стал быть, тут греха на душу нет», — убеждал блаженный.
3: «И в самом деле», — согласился мысленно Иван Иванович, — «ведь украсть не убить? А вы в тем деле, кто Богу не грешен, царю не виноват».
2: Кабы он еще был человек семейный, в поте лица питаяйся, продолжал Фомушка, пуская в ход свое красноречие, которое обыкновенно очень умиляло людей, верующих в его подвижничество и юродство. Ну, тогда бы посягнуть точно, что грех, у нищего и у Бога сиротское отъятие. А ведь он аспид, кровопийца, неправым стяжанием владеет. А в Писании что сказано? Лихоимцы, сребролюбцы, закладчики в гиенну огненную. Вот ты и суди тут. Ведь он не сегодня-завтра помрет, с собой не возьмет. Все здесь же оставит. Волкам на расхищение.
3: Так не все ли одна штука выходит?
2: Лучше же пущай нам, чем другим достается.
3: Это точно что? Это вы правильно. Мотнув головой, поддакивал Иван Иванович и в конце концов дал свое согласие на дело.

Лейпциг, 1729 год. В Томаскирхе, или попросту в церкви святого Фомы, впервые звучат «Страсти по Матфею», сочинение нового лейпцигского кантора. К высоким сводам храма и еще выше, к небесам, уносятся неведомые звуки. Автор их, Иоганн Себастьян Бах, кантор церкви святого Фомы, руководит исполнением. Каждая мелодия, каждый звук этой музыки прожиты и выстраданы им. Драматический рассказ евангелиста Матфея о жизни Иисуса Себастьян принял так близко к сердцу, что порой ему казалось, будто это он сам страдает, сам несет крест на Голгофу, сам распят и поруган. Были к тому основания, но об этом потом. А сейчас музыка и только музыка.

Музыкальная мистерия Баха, его новые пассионы, страсти по Матфею, захватила и самих исполнителей, хористов и музыкантов оркестра, и многочисленных лейпцигских бюргеров, прихожан церкви святого Фомы. Так ощутимы чувства в ней, что некоторые истовые христиане, ортодоксы и педанты в недоумении, что это? Церковное сочинение или светская опера?

В самом деле, для недоумения у прихожан церкви святого Фомы были все основания. Вместо традиционного сдержанно-пуританского пения с оркестровым сопровождением, Себастьян Бах представил им на сей раз настоящую музыкальную драму. Одухотворенная музыка арий, хоров, драматических сцен его новых пассионов, страстей по Матфею, словно разорвала оковы схоластических традиций церковного богослужения и возродила вечную повесть о добре и зле. Так, силой своего музыкального гения, Бах вдохнул новую жизнь в старинные легенды о страданиях Христа.

В Лейпциге кантора церкви святого Фомы чтили как великого органиста и клавесиниста-виртуоза, хорошо известного во многих княжествах Германии. Одобряли и музыку, которую он поставлял для богослужений. Однако на сей раз новое сочинение господина Баха шокировало многих лейпцигских бюргеров. Да и святые отцы неодобрительно отнеслись к новациям дерзкого кантора. И тогда судьбу страстей по Матфею решили просто забыть о них. И больше ничего. А что же Иоганн Себастьян? Удар был нанесен метко и точно. Больнее нельзя. Сопротивление было бессмысленно. И он снова, как и раньше бывало в таких случаях, уходит в себя, в свой, ему только ведомый, божественный мир звуков.

Бах уже достаточно настрадался в жизни и от магистратов, и от консистории тех городов, где ему доводилось служить. А самоуправству вздорного герцога Веймарского он был обязан даже месяцем тюремного заключения. Да и Лейпциг не являл собой счастливого исключения в этом ряду и, пожалуй, даже превзошел докуками остальные города: Арнштадт, Веймар, Кетен, Гамбург. Вот и сейчас обида непонятого гения в глубине души, конечно же, осталась. И словно молния пронзила воспоминания. Все так же было и тогда, 5 лет назад, со страстями по Иоанну.

Баху неудержимо хотелось без конца сочинять музыку к сказаниям о страданиях Господа на разные тексты всех четырех евангелистов – Матфея, Иоанна, Луки, Марка. Страсти Господни или пассионы, эти кладези человеческой мудрости и вечного стремления к добру и справедливости постоянно манили и притягивали к себе. –

Но откуда лейпцигскому кантору было знать, что после его смерти 100 лет спустя самыми известными из всех его пассионов, даже знаменитыми, станут страсти по Матфею?

лишь огненные вспышки его фантазии, россыпи созвучий и гармоний. А долгая кропотливая работа с чередой бессонных ночей и дней еще впереди. И к чему эти мрачные мысли? Ведь сейчас ему, Иоганну Себастьяну Баху, всего лишь 45 лет. И вопреки всем невзгодам, именно сейчас он чувствует себя полным жизненных сил и энергии духа. Он смело идет навстречу новым музыкальным открытиям. И действительно, его могучий интеллект, его музыкальный гений дарят миру удивительные творения в эти годы. Здесь, в Лейпциге, Бах возглавляет Collegium Musicum, музыкальную коллегию, или общество любителей музыки, основанное несколькими десятилетиями ранее знаменитым тогда композитором Георгом Телеманом. Музыкальная коллегия сразу же привлекла студентов, ремесленников и просто музицирующих лейпцигских бюргеров. Они сами играют и с охотой слушают музыку. И Бах тоже отдает музыкальной коллегии много времени и души.

в Лейпциге Бах пишет самые разные оркестровые сочинения, инструментальные партиты и концерты.

Бах не только сочинял для Лейпцигской музыкальной коллегии, но и дирижировал концертами, где нередко звучали его оркестровые сюиты.

И все же мысль о Мессе не дает композитору покоя. Его воля, фантазия, интеллект подчинены одному – непременно осуществить свой замысел. И к 50 годам Иоганн Себастьян завершает Мессу.

Теперь, казалось бы, самое тяжелое позади. Месса завершена. И что же? О, Господи! Пассионы и месса стали его Голгофой при жизни. Годы бегут неумолимо, а силы уже уходят. Горение духа и беспрестанная война с педантами и ненавистниками дают о себе знать. У Себастьяна едва достает сил добиться исполнения мессы.

И вот снова Томаскирхе, церковь святого Фомы в Лейпциге. Иоганн Себастьян один, сам с собой. И еще орган.

Иоганн Себастьян играет, погрузившись в глубокие раздумья. Он уже перешагнул порог своего 60-летия. Его удел теперь старость и бедность. Удивительно! Гений и бедность – две вещи столь совместные. А еще он думал о неумолимо надвигающейся слепоте. Сколько забытых чувств вдруг всколыхнулось. Кто мог знать тогда? Да, конечно, он был мал и несмышлен. Не задумывался над тем, что дар Всевышнего человеку – зрение не вечно, и его надо беречь. Он испортил зрение еще в детстве. Маленький Себастьян, не имея свечи, переписывал ноты по ночам при свете луны. Теперь-то он уже не сомневался, что закончит жизнь в непроглядной тьме.

Предчувствия не обманули старого мастера. И слепота, и смерть пришли скоро. Даже слишком скоро. 65 лет для сильного, достаточно крепкого человека. Разве это возраст для смерти? Но так судил Рок, и вот Иоганн Себастьян Бах ушел в вечность, не успев осуществить многие свои мечты. Парадоксально, но гений Баха оказался забыт его современниками. Смерть великого мастера осталась незамеченной. Его похоронили летом 1750 года в Лейпциге на кладбище церкви святого Иоанна. А вскоре кладбище заровняли под мостовую для улиц разраставшегося и богатевшего города. Итак, забвение. Полное забвение после смерти на целых полвека. Только через 50 с лишним лет, в 19 столетии, начнется триумфальное возрождение и вечная жизнь после смерти.

удивительную музыку немецкого мастера заново открыл миру его соотечественник, известный композитор и дирижер Феликс Мендельсон Бартольди вместе со знаменитым лейпцигским оркестром Гевантхауза. Так Лейпциг вернул долг своему кантору.

Пройдемте по миру, как дети, полюбим шуршанье осок и терпкость прошедших столетий и едкого знания сок. Таинственный рой сновидений овеял расцвет наших дней. Ребенок, непризнанный гений средь буднично серых людей. Сквозь сеть алмазную зазеленел восток. Вдаль по земле, таинственной и строгой, лучатся тысячи тропинок и дорог. О, если б нам пройти через мир одной дорогой, все видеть, все понять, все знать, все пережить, все формы, все цвета вобрать в себя глазами, пройти по всей земле горящими ступнями, все воспринять и снова воплотить. Тесен мой мир, он замкнулся в кольцо. Вечность лишь изредка блещет зарницами. Время порывисто дует в лицо. Годы несутся огромными птицами. Клочья тумана вблизи, вдалеке, быстро текут очертания. Лампу психеи несу я в руке, синее пламя познания. В безднах скрывается новое дно. Формы и мысли смесились. Все мы уж умерли где-то давно. Все мы еще не родились. Блуждая в юности извилистой дорогой, я в темный Дантов лес вступил в пути своем, и дух мой радостный охвачен был тревогой. С безумной девушкой, глядевший в водоем, я встретился в лесу. «Не может быть случайно, — сказал я, — встреча здесь. Пойдем теперь вдвоем». Но вещим трепетом, объят необычайно, к лесному зеркалу я вместе с ней приник. И некая меж нас в тот миг возникла тайна. И вдруг увидел я со дна встающий лик, горящий пламенем лик солнечного зверя. Уйдем отсюда прочь! Она же птичий крик вдруг издала, и правде снов поверя, спустилась в зеркало чернеющих пучин. Смертельной горечью была мне та потеря, и в зрящем сумраке остался я один. В напрасных поисках за ней я и следил земные тропы от гималайских ступеней до древних пристаней Европы. Она забытый сон веков, в ней несвершенные надежды. Я шорох знал ее шагов и шелест чувствовал одежды.
Тревожа древний сон могил, я поднимал киркою плиты, ее искал, ее любил в чертах микенской Афродиты. Пред нею падал я во прах, целуя пламенные ризы царевны солнца Таях и покрывала Монны Лизы. Под гул молитв и дальний звон склонялся в сладостном бессилье пред ликом восковых мадон на знойных улицах Севильи. И я читал ее судьбу в улыбке внутренней зачатия, в улыбке девушек в гробу, в улыбке женщин в миг объятия. Порой в чертах случайных лиц ее улыбки пламя тлело, и кто-то звал со дна темниц из бездны призрачного тела. Но неизменно и не та она сквозит за тканью зыбкой, и тихо светятся уста неотвратимою улыбкой. То в виде девочки, то в образе старушки, то грустной, то смеясь, ко мне стучалась ты, то требуя стихов, то ласки, то игрушки, и мне даря взамен и нежность, и цветы. То горько плакала, уткнувшись мне в колени, то змейкой тонкою плясала на коврах. Я знаю детских глаз мучительные тени и запах ладана в душистых волосах. Огонь какой мечты в тебе горит бесплодно, лампадаль тайная, смиренная свечаль. Ах, все великое, земное, безысходно. Нет в мире радости светлее, чем печаль. Тому в любви не радость встреч дана, кто в страсти ждал не сладкого забвенья, кто в ласках тел не ведал утоленья, кто не испил смертельного вина. Страшится он принять на рамена ярмо надежд и тяжкий груз свершения, не хочет уз и рвет живые звенья, которыми связует нас луна. Своей тоски, навеки одинокой, как зыбь морей, пустынной и широкой, он не отдаст. Кто отцет жаждал, тот и в самый миг последнего страдания немирный путь блаженства изберет, а темные восторги расставания. Любовь твоя жаждет так много, рыдая, прося, упрекая. Люби его молча и строго, люби его медленно тая. Свети ему пламенем белым, бездымно, безгрустно, безвольно. Люби его радостно телом, а сердцем люби его больно. Пусть призрак, творимый любовью, лица не заслонит иного. Люби его с плотью и кровью простого, живого, земного. Храня его знак суеверно, не бойся врага в иноверце. Люби его
метко и верно. Люби его в самое сердце. Раскрыв ладонь, плечо склонило. Я не видал еще лица, но я уж знал, какая сила в чертах Венерина кольца. И раздвоение линий воли сказало мне, что ты, как я, что мы в кольце одной неволи, в двойном потоке бытия. И если суждены нам встречи, быть может, топот и погонь, я полюблю не взгляд, не речи, а только бледную ладонь. В эту ночь я буду лампадой в нежных твоих руках. Не разбей, не дыши, не падай на каменных ступенях. Неси меня осторожней сквозь мрак твоего дворца. Станут биться тревожней, глуше наши сердца. В пещере твоих ладоней маленький огонек. Я буду пылать и конней, не ты ли меня зажег? Склоняясь ниц, овеян ночи синью, доверчиво ищу губами я сосцы твои, натертые полынью. О, мать-земля! Я не просил иной судьбы у неба, чем путь певца, бродить среди людей и растирать в руках колосья хлеба чужих полей. Мне не отказано ни в заблуждениях, ни в слабости, и много раз я угасал в тоске и в наслаждениях, но не погас. Судьба дала мне в жизни слишком много. Я ж расточал, что было мне дано. Я только гроб, в котором тело Бога погребено. Добра и зла, не зная верных граней, бескрылая изнемогла мечта. Вином тоски и хлебом испытаний душа сыта. Благодарю за неотступность боли путеводительной. Я в ней сгорю за горечь трав земных, за едкость соли. Благодарю. Моя земля хранит покой, как лик иконы изможденной. Здесь каждый след сожжен тоской, здесь каждый холм порыв стесненный. Я вновь пришел к твоим ногам сложить дары своей печали, бродить по горьким берегам и вопрошать морские дали. Все так же пуст Эвксинский понт, и так же рдян закат суровый, и виден тот же горизонт, текучий, гулкой и лиловый.

0: На зиму все 5 немцев-инженеров тоже приехали в Епифань. Они обросли бородами, постарели за полгода и явно одичали. Карла Бергена грызла жестокая скорбь по своей германке жене. Но он подписал договор с царем на год, а ранее уехать было нельзя. В ту пору лиха была русская расправа. Поэтому молодой немец дрожал от ужаса и семейной тоски, и работа у него валилась из рук. Остальные немцы тоже заплошали и жалели, что приехали в Россию за длинными рублями. Один Перри не сдавался, и сердечная печаль его по мэри находила себе исход в его лютой энергии. На техническом совете с немцами Перри выяснил, что положение с недоделанными шлюзами грозное. Весенние воды могут начисто снести сооружение. Особенно же Люторецкой и Муравлянской шлюзы, откуда еще в августе сбежали все рабочие. По последнему наряду Перри епифанский воевода ничего не поставил. То ли злая воля в том его была, то ли правда рабочих согнать нельзя было. Обсудив работы, инженеры не выдумали, как уберечь шлюзы от весны. Перри знал, что царь Петр приказывал в Петербурге инженерам, которые строили корабли, чтобы они надевали черные погребальные балахоны. Если спуск и пробное плавание нового корабля проходили отлично, царь давал инженеру-корабельщику награду 100 либо более рублей, смотря по емкости судна, и личными руками снимал с инженера смертный балахон. Если же корабль давал течь и кренился без причины, еще пуще того тонул у берега, царь придавал таких корабельщиков на скорую казнь, на снос головы. Перри не боялся утраты своей головы, однако допускал ее. Но немцам ничего не говорил. Потянулась великорусская зима. Епифань засыпалась снегом, окрестности окончательно замолчали. Казалось, что люди здесь живут с великой скорбью и мучительной скукой. А на самом деле ничего себе. Ходили друг к другу на многие праздники, пили самодельное вино, ели квашеную капусту и моченые яблоки и по разу женились. Загнанный скукой и одиночеством, один из немцев, Петер Форх, женился Рождеством на епифанской боярышне Ксении Тарасовне Родионовой, дочери богатого торговца солью. Отец ее имел свой обоз в 40 подвод, который странствовал между Астраханью и Москвой с 20 чумаками, снабжая солью полночные провинции. А в молодости Тарас Захарович Родионов и сам чумачил. Петр Форх переселился к тестю и вскоре пополнел от мирной жизни и заботливого питания. Все инженеры под началом Перри до самого нового европейского года усердно занимались составлением исполнительных чертежей, смет на израсходованные материалы и рабочие руки, а также прожектировали всякие способы безопасного пропуска весенних вод. Перри написал царю рапорт, где изложил всю историю работ, указал на роковую нехватку рабочих и усомнился в конечном благополучии. В копии свой рапорт Перри направил аглицкому послу в Санкт-Петербург на всякий случай. В феврале в Епифань прибыл царский курьер с пакетом для Перри. Бертрану Перри, главному инженеру-строителю епифанских шлюзов и каналов, между Доном и Окой реками. «Слух о твоей неспособной работе дошел до меня до преж твоей челобитной. Из сей незадачи я усматриваю, что тамошний епифанский народ халуй и пользы своей не принимает. а сверх того и тебе следует круче волю мою гнуть и утруждать с подручных тугачку, дабы никому не было подстать на слушание решиться, будь то мастер иноземец или черный люд. Обсудив круг мыслей, да и пифанских шлюзах касающихся, я порешил упредительные меры на нынешнее лето. Воеводу твоего я прогнал и епитимью ему назначил с Азова Брандера на Воронеж гнать по милям великим. А новым воеводой посылаю тебе Гришку Салтыкова, человека твердого и ходовитого, мне известного и лихого на скорую расправу. Он тебе будет первый помощник по пешей и гужевой силе. Кроме того, я объявляю пифанское воеводство на военном положении, а мужеское население забираю в солдаты сплошь. Затем я шлю тебе поручиков и капитанов отборного свойства, кои с ротами епифанских рекрутов и ополченцев придут на твои работы, а ты считайся полным генералом. А помощникам и сподручным мастерам также раздай подобающие чины, кои с них станет. В иных смежных воеводствах, кои работам твоим подстать, также я военное положение учредил. Ежели и в нынешнем лете прогадаешь со шлюзами и каналами, тогда гляди сам, что ты британец, отрадой тебе не станется». Перри обрадовался такому ответу Петра. Успех работ после таких эпифанских реформ был теперь обнадежен. Лишь бы весна особо не нагадила, и прошлогодний труд не пошел прахом и убытками. В марте Перри получил из Ньюкасла письмо. Он прочел его, как весть того света. До того заржавело его сердце к своей минувшей судьбе. «Бертран, в новогодний день умер мой первенец, мой сын. Все тело мое болит при воспоминании о нем. Ты прости, что я тебе пишу, чужому теперь человеку, но ты верил в мою искренность. Ты помнишь, я тебе говорила, кому первому отдаст женщина свой поцелуй, того она помнит всю жизнь». И я тебя помню, и поэтому пишу о своем потерянном даре, маленьком сыне. Он был мне дороже мужа, дороже твоей памяти и дороже себя. О, во сколько раз дороже всех моих кровных драгоценностей! Не буду писать о нем тебе, а то заплачу и не кончу и второго письма. Первое я тебе послала месяц назад. Муж мне стал совсем чужой. Он много работает, ходит по вечерам в морской клуб, а я одна, и мне так скучно. Единственное мое утешение – чтение книг и письма к тебе, которые я тебе буду писать часто, если ты не обидишься. Прощай, дорогой Бертран. Ты мил мне, как друг, и словно далекий родственник, в тебе мое чувство нежных воспоминаний. Пиши мне письма. Я буду очень рада их получать. В жизни меня держит только любовь к моему мужу да память о тебе. Но мертвый мой мальчик в моих сновидениях зовет меня разделить с ним его мучения и его смерть. А я все живу, бессовестная и трусливая мать. Мэри. Постскриптум. В Ньюкасле жаркая весна. По-прежнему в ясные дни виден берег Европы за проливом. Этот берег всегда мне напоминает тебя. И оттого мне еще тоскливее бывает. Помнишь ли ты стихи, которые писал мне в своем письме когда-то? Возможность страсти горестной и трудной. Залог души, любимый божеством. Чьи это стихи? Помнишь ли ты свое первое письмо ко мне, где признался мне в любви, стыдясь сказать мне в лицо роковые слова? Я тогда поняла мужество и скромность твоей натуры, и ты мне понравился. После письма Перри охватила человечность и нежное чувство покоя. Быть может, он был доволен несчастьем Мэри. Судьба обоих теперь уравновесилась. Не имея в Епифане близкого знакомого, он начал ходить в гости к Петеру Форху, пил там чай с вишневым вареньем и беседовал с женой Форха, Ксенией Тарасовной, о далеком Нью-Кестле, теплом проливе и о европейском береге, который виден из Нью-Кестля в прозрачные дни. Только о Мэри Бертран ни с кем не говорил, скрывая в ней источник своей человечности и общительности. Шел март. Епифанцы постились, заунывно звонили в православных храмах, а на водоразделах уже почернели поля. Хорошее душевное расположение Перри не проходило. Мэри на письмо он не ответил ничего. Да и мужу ее не понравятся его письма. Писать же общие вежливые слова ему не хотелось. Немецких инженеров Перри разослал по наиболее опасным шлюзам для руководства работами по пропуску вешних вод. Мужики теперь ходили в солдатах. А новый воевода Григорий Салтыков лютовал по воеводству без спуску и милости. Тюремные дома были туго населены непокорными мужиками. А особая воеводская расправа, порочная хата тож, действовала ежедневно, кнутом вбивая разум в задницу мужиков. Рабочих и пеших, и конных теперь было вдосталь. Но Перри видел, сколь это непрочно. Каждый час мог вспыхнуть бунт. И не только все побегут с работ, но и сооружения будут злостно разрушены в мах. Но весна выдалась недружная. Днем текло малыми порциями, а ночами прихватывало. Через шлюзы вода исходила, как сквозь худое ведро, поэтому немцы и дежурные рабочие успевали затыкать талой землей сочащиеся щели в водоспусках. И особых разрух не происходило. Перри был весьма доволен и чаще навещал одинокую теперь супругу Форха, беседуя с ее отцом о чумаках-солевозах, татарских нашествиях и о сладких травах старых ковыльных степей. Наконец разгорелась летним огнем провинциальная прелестная весна, а затем стихла молодость природы. Наступила зрелость и злоба лета, и вся жизнь по земле затревожилась. Перри решил к осени все каналы и шлюзы закончить. Он соскучился по морю, по родине, по старику-отцу, жившему в Лондоне. Грусть отца по сыну измерялась пеплом из его трубки. От тоски по сыну отец неугомонно курил. Он так и сказал на прощание: «Берт, сколько мне табаку сжечь придется, пока я увижу тебя?» «Много, отец, много», — ответил Бертран. «Да уж не берет меня никакой яд, сынок. Скоро, наверное, жевать табачный лист начну». В начале лета работа пошла спешно. Напуганные царем мужики усердно трудились. Однако иные ветхопещерники бежали и укрывались в дальних скитах, а некоторые неуемные головы шептывались меж собой и увлекали целые роты на Урал и в калмыцкие степи. За ними учреждали угон, но толку от него никогда не случалось. В июне Перри поехал по работам. Скорость их и успешность он нашел достаточными. А Карл Берген совсем обрадовал его. На Иван-озере, на самом низком дне, он обнаружил бездонный колодец-окно. Оттуда поступало в озеро столь много ключевой воды, что ее хватит на дополнительное питание каналов в мелководные сухие годы. Следует только на Иван-озере подсыпать прошлогодний земляной вал еще на сажень, чтобы собирать из колодца в озеро больше воды, а затем пускать эту воду в каналы по особому спуску, когда надобность в том явится. Перри одобрил изобретение Бергена и приказал тот колодец желонкой расчистить и опустить в него большую железную трубку с сеткой, чтобы колодец не заилился вновь. Воды тогда в озере будет подтекать еще больше, и водный путь в засуху не обмелеет. Страх и сомнения ужалили гордость Перри, когда он возвращался в Епифань. Петербургские прожекты не посчитались с местными натуральными обстоятельствами, а особо с засухами, которые в сих местах нередки. А выходило, что в сухое лето как раз каналам воды не хватит, и водный путь обратится в песчаную сухопутную дорогу. По приезде в Епифань Перри начал пересчитывать свои технические числа, и вышло еще хуже. Прожект составлен был по местным данным от 1682 года, лето которого изобиловало влагой. Поговорив с местными людьми и тестем Форха, Перри догадался, что и в средние по снегам и дождям годы каналы будут так маловодны, что по ним и лодка не пройдет. А про сухое лето и говорить нечего. Одна песчаная пыль поднимется на канальном русле. «Тогда я отца-то, пожалуй, больше не увижу», — подумал Перри. «И в Ньюкестль я не поеду, и берега Европы не посмотрю. Единственная надежда осталась на ключ на дне Иванозера. Если он даст много воды, то ею можно будет прокормить каналы и в суховейные годы». Но это открытие Бергена все же не возвращало тихого покоя душе Бертрана, какой он имел после письма Мэри. Втайне он не верил, чтобы колодец Иванозера способен был помочь обильной водой, но укрывал свое отчаяние за этой маленькой надеждой. Сейчас на Иванозере шла постройка особого плота, с которого подводный колодец пробурят глубже и вставят в него широкую чугунную трубу. В начале августа Перри получил от Карла Бергена служебный рапорт. Принес его воевода Салтыков. «Вот, ваше превосходительство, тебе писуля пришла. Ребята мои сказывали, что мужицкая гнида вся статинского слюза, а на меднись молчком ушла. Так я тебе спокой насчет слюза того даю. Завтра баб тех, кои мужики убегли, всех сгоню на Татинку, а бегунов словлю и военно-полевому суду отдам. Снесу голову, тады поумнеют. Видно так-то».
1: «Я с тобой согласен, Салтыков», сказал помертвевший от забот Перри.
0: «Так стало ты, ваше превосходительство, тады те смертные казни подпишешь?»

Перри разодрал пакет Бергена. Конфиденциально. Коллега Перри, с 20 по 25 июля производилось бурение подводной скважины на Иван-озере для углубления, уширения и прочистки ее. По вашей задаче, следствием должен быть сильный приток подземных вод в Иван-озере. Бурение остановлено на 10-й сажени по причинам, сказуемым ниже. В 8 часов вечера 25 июля желонка перестала таскать вязкую глину и вынималась сухим мелким песком. При сей процедуре я присутствовал неотлучно. Отчалив от бурильного плота, чтобы достигнуть берега по случайной нужде, я обнаружил торчащую траву над горизонтом воды, которой раньше не замечал. Ступив на береговое сухопутье, я услышал, что завыла собака, по местному прозвищу Илюшка, что питается с солдатского котла. Это меня немало смутило, несмотря на мою веру в Бога. Солдаты-рабочие доказали мне, что с полудня и по сей поры вода в озере убывает. Подводная трава оголилась, и показались два невеликих острова посреди воды. Солдаты были в ужасном страхе и говорили, что мы озерное дно сквозь продолбили трубой, и озеро теперь исчахнет. Действительно, на берегу явно был заметен вчерашний урез воды, а также нынешний, и разница была на полсажени ниже. Воротившись на борт плота, я приказал бурению кончить и немедленно начать забивку скважины. Для сего мы опустили в подводный колодец чугунную крышку, аршин в поперечнике, но ее сразу утащило в подземную глубину, и она пропала. Тогда начали забивать в скважину обсадную трубу, набитую глиной, но и ту трубу засосала скважина, и она утащилась туда. И сосание то длится по сей час, и вода из озера гнетется туда безвозвратно. Сему объяснение простое. Бурильной жалонкой мастер пробил тот водоупорный глинистый пласт, на котором вода в Иван-озере и держалась. А под тою глиной лежат сухие жадные пески, кои теперь и сосут воду из озера, а также железные предметы влекут. И дальше не ведаю, что и делать, о чем и прошу ваших приказов. Душа Перри, не боявшаяся никакой жути, теперь затряслась в трепете, как и подобает человеческой натуре. Бертран не выдержал такого роста горя и жалобно заплакал, упершись лбом в стол. Судьба его нагоняла всюду. Он утратил родину, потом Мэри. Теперь случилась неполадка работ. Он знал, что не выберется живым из этих просторных суходолов и не увидит больше ни Ньюкестля, ни Европы на том берегу, ни отца с трубкой, ни Мэри в последний раз. Пустая, низкая комната звучало от неистого скрежета зубов и плача Перри. Он опрокинул стол и метался в тесноте, воя от хлынувшего страдания и потеряв всякий характер. Сила горя свирепела в нем и запечатлевалась, как попало и без всякого надзора, со стороны разума. Смирившись затем, Бертран улыбнулся.

смутился и устыдился такого бесстыдного отчаяния. Потом вынул книжку из чемодана и начал читать. Артур Чемсфилд. «Любовь леди Бетти Хьюг». Роман в 3 томах и 40 частях. Сударыня, любвеобильное сердце мое, терзаясь и стеная, взывает к вам с ангельской мольбою. Предпочтите меня всем светским мужчинам, или возьмите из груди сердце сие и скушайте его, как жидкое яйцо. Мрачный вихрь сотрясает своды моего черепа, и кровь пылает, как жидкая смола. Неужели не приютишь, сударыня Бетти? Неужели не боишься надгробной тоски над чужеродным тебе, но верным человеком? Мистрис Бетти, я знаю, что мистер Хьюг застрелит меня из старого ружья лежалым порохом, как только я приближусь к вашему дому. Пускай то случится, пускай обличится роковая моя судьба. Убийца я домашних очагов, но сердце ищет милости под комбинезоном любимой, где бьется ее сердце под холмами наивных грудей. Бродяга я неприютный, но благосклонности прошу вашего солидного супруга. Мне наскучило любить лошадей и прочих животных, и я ищу любви у более субтильного существа — женщины. Перри замер в нечаянном, но глубоком и свежем сне, а книга свалилась навсегда непрочитанной, но интересной. Наступил вечер. Комната остыла, потускнела и наполнилась воздыханием неясных лучей тайного и захолустного неба.

0: Не знаю, близко ли, далеко ли, не знаю, в какой стране и при луне какой, веселая, забытая, родная, звучала ты, как песня за рекой. Мед вечеров, он горестней отравы, глаза твои, в них пролетает дым, что бабы в церкви кланяются травы перед тобой поклоном поясным. Не мною ли на слова твои простые отыскан будет отзвук дорогой? Так в сказках наших в воды колдовские ныряет гусь за золотой серьгой. Мой голос чист, он по тебе томится и для тебя окидывает высь. Взмахни руками, обернись синицей и щучьим повелением явись.
1: Я тебя, моя забава, полюбил, не прикословь. У меня дурная слава, у тебя дурная кровь. Медь в моих кудрях и пепел, ты черна, черна, черна. Я еще ни разу не пил глаз таких глухих до дна, не встречал нигде такого полнолунного огня. Там, у берега родного, ждет меня моя родня. На болотной кочке филин, три совенка, две сестры, конь горячим ветром взмылен, на кукане осетры, яблоновый день со смехом разрумяненный, и брат, и в подбитой лисьим мехом красной шапке конокрад. Край мой ветренен и светел, может быть, желаешь ты над собой услышать ветер ярости и простоты? Берегись, ведь ты не дома и не в дружеском кругу. Тропы все мне здесь знакомы. Заведу и убегу. Есть в округе непутевой свой обман и свой обвес. Только здесь затейник новый, не ручной ученый бес. Не ясны ли мои побудки, есть ли толк в моей родне? Вся округа дует в дудки, помогает в ловле мне. Когда-нибудь сощуришь глаз, наполненный теплынью ясной, меня увидишь без прикрас, не испугавшись в этот раз моей угрозы неопасной. Оправишь волосы, и вот тебе покажутся смешными и хитрости мои, и имя, и улыбающийся рот. Припомнит пусть твоя ладонь, как по лицу меня ласкала. Да, я придумывал огонь, когда его кругом так мало. Мы, рукотворцы тьмы, огня, тоски угадываем зрелость. Свидетельствую, ты меня опутала, как мне хотелось. Опутала, как вьюн в цвету опутывает тело дуба. Вот почему, должно быть, чту и голос твой, и простоту, и чуть задумчивые губы. И тот огонь случайно чту, когда его кругом так мало. И не хочу, чтоб вьюн в цвету ты на груди моей завяла. Все утечет, пройдет, и вот тебе покажутся смешными и хитрости мои, и имя, и улыбающийся рот. Но ты припомнишь меж другими меня, как птичий перелет. Вся ситцевая, летняя, приснись, твое позабываемое имя отыщется одно между другими. Таится в нем немеркнущая жизнь, тень ветра в поле, запахи листвы, предутренняя свежесть побережий, предзорный отсвет медленный и свежий, и долгий посвист птичьей тетивы, и темный хмель волос твоих еще.
0: глаза в дыму. И если сон приснится, я поцелую тяжкие ресницы, как голубь пьет легко и горячо. И, может быть, покажется мне снова, что ты опять ко мне попалась в плен. И как тогда все будет бестолково, веселый зной загара золотого, пушок у губ и юбка до колен. Я боюсь, чтобы ты мне чужою не стала. Дай мне руку, а я поцелую ее. Ой, да как бы из рук дорогих не упало домотканное счастье твое. Я тебя забывал столько раз, дорогая, забывал на минуту, на лето, на век. Задыхаясь, ко мне приходила другая, и с волос ее падали гребни и снег. В это время в дому, что соседям на зависть, на лебяжьих, на брачных перинах тепла, неподвижно в зеленую темень уставясь, ты, наверное, меня понапрасну ждала. И когда я душил ее руки, как шеи двух больших лебедей, ты шептала: «А я?» Может быть, потому я и хмурился злее с каждым разом, что слышал, как билась твоя одинокая кровь под сорочкой нагретой, как молчала обида в глазах у тебя. Ничего, дорогая, я баловал с этой ни на каплю, нисколько ее не любя. Какой ты стала позабытой, строгой и позабывшей обо мне навек. Не смейся же и рук моих не трогай. Не шли мне взглядов длинных из-под век, не шли вестей. Неужто ты иная? Я знаю всю, я проклял всю тебя, далекая, проклятая, родная. Люби меня, хотя бы не любя. Тогда по травам крался холодок, в ладонях тонких их перебирая, он падал и, распластанный у ног, почти рыдал, теснясь и обмирая. Свет опускался кистью винограда, шумели хвой, летучая игла. Почувствуй же, какая ночь прошла, ночь обмороков, грустного надсада. Есть странный отблеск в утренней воде, как будто б ею умывался кто-то. Иконная, сквозная позолота проглядывает краешком везде. Ночь гул и шум гнала с полей стадами, а песни проходили стороной. Ты вся была как молодость со мной. Я бредил горько теплыми следами случайных встреч, и ты тому виной. Весны возвращаются, и снова на кистях черемухи горя, губ твоих коснется не сурово красный, окаянный свет былого, летняя высокая заря. Весны возвращаются, весенний сад цветет, в нем правит тишина. Над багровым заревом сирени на 100 верст отбрасывая тени, пьяно закачается луна, русая, широкая, косая тихой ночи бабья голова. И тогда, лучом груди касаясь, в сердце мне войдут твои слова. И в густых ресниц твоих границы ни во сне, ни в песне, наяву, нежною июньскою зорницей взгляд твой черно-синий заискрится. Дай мне верить в эту синеву. Я клянусь, что среди ночей мгновенных всем метелям пагубным на зло сохраню я молодых, бесценных, дрогнувших, как дружба неизменных, губ твоих июньское тепло.
2: Мы говорили в прошлый раз о пассионарном подъеме Западной Европы. А сейчас займемся еще одним вариантом пассионарного подъема и взрыва этногенеза, который мы до сих пор еще не затрагивали, а именно Византией. Почему это нам может быть особо интересно? Потому что и в случае с арабами, и в случае с западноевропейцами, франками, как их тогда называли, подъем начинался с совершенно раздробленного, расхлюстанного, почти гомеостатического состояния этносов, которые уже существовали лишь по инерции, как реликты, а на пустом месте легко строить. Гораздо сложнее было с тем восточно-христианским этносом, который создался в условиях господства могучей социальной системы, именовавшейся Римской империей. И тем не менее он пробился через эту каменную стену, как иногда былинки пробивают асфальтовые дороги и вырастают на них. Дело в том, что Римская империя, захватившая все Средиземноморье и наладившая там исключительно конструктивную систему администрации, экономики и хозяйства, была довольно терпима к местным явлениям в один определенный период, в первом веке. И вот в восточной части империи, наименее пассионарной до того времени, захваченной римлянами почти без всякого труда, почти без боев, произошел пассионарный толчок, аналогичный тем, которые мы отметили у арабов в VII веке и у западноевропейцев в начале IX века. Но произошел он на совершенно иной основе. Население Сирии, Палестины, Малой Азии было крайне разноплеменно. И вдруг, подчеркиваю это «вдруг», потому что и в других отмеченных нами случаях было тоже «вдруг», там появились какие-то учения, которые заставляли людей сплачиваться в точно такие же консорции, как мы уже описали. Правда, принцип этого сплочения был несколько другой, но консорции имели ту же самую силу и то же самое значение. Если арабы насильно сплачивались по принципу конфессиональному, по принципу обязательного исповедания единой веры, часто сводившемуся к формальному исполнению обряда, то здесь люди сплачивались по принципу исповедания своей веры, веры своих близких и своих друзей. В это время появилось в Сирии и Палестине большое количество пророков, которые говорили от лица того или иного Бога, а иногда и от собственного лица. Иисуса Христа все знают, но был тогда и Аполлоний Тианский, и Гермес Трисмегист, трижды величайший, якобы живший в Египте, был Филон Александрийский, еврей, который изучил греческую философию и создал свою систему на базе вариантов платонизма. В это же время два крупных раввина, Шамай и Гамалиил, составляли Талмуд, то есть произошла реформа древней иудейской религии. Религия стала тем выходом, в который устремилась пассионарность. Ведь пассионарность как жидкость, которая находится в каком-то сосуде и изливается из него там, где образуется дыра, а дыра в то время образовалась именно в вопросах религиозных. Не потому, что люди в то время были так уж религиозны, а потому, что в условиях всеобщего административного гнета Римской империи религиозное вольномыслие не запрещалось. В первом веке римляне фактически были безбожниками, потерявшими веру в древних своих богов – Юпитера, Квирина, Юнону и других. Они стали относиться к ним как к пережитку своего детства, как к симпатичным реминисценциям, но никто всерьез не придавал этим богам никакого значения. Боги эти уже начали превращаться в опереточных персонажей, что и завершил в XIX веке Оффенбах созданием прекрасной Елены. Этот культурный процесс, в общем, римлян несколько дезориентировал и обусловил то, что они проглядели важные вещи – появление пассионарных людей, которые занимались, впрочем, вполне невинным дозволенным делом – составлением и изобретением новых культов. Римляне считали, что это можно. Пожалуйста, Кто что хочет, тот и говорит, лишь бы он соблюдал законы. Христианство, которое нам кажется совершенно монолитным, таким в первом веке не было. Тот случай, который имел место в 33-м году на Голгофе, стал известен всему миру, но все его воспринимали очень по-разному. Одни считали, что это просто казнь человека, другие говорили, что это снисхождение духа бесплодного, который не может страдать, и это просто видимость, что его на кресте распяли. Третьи говорили, что это мог быть человек, в котором обитал Дух Божий. То есть течений было огромное количество, и инициативу в этом движении взяли кто? Евреи. Именно они со свойственной им горячностью и подняли шум, что повешен ничтожный человек, и повешен правильно, но не в этом дело, а в том, что римляне – мерзавцы. Они на священную еврейскую землю пригоняют, кого бы вы думали, свиней, и едят их. Ведь римские легионеры получали паёк в виде свинины и привыкли к нему, поэтому гарнизоны, которые были расположены в Палестине, оскорбляли чувства евреев. Вы спросите, а как же до этого? И до этого евреи видели, как римляне едят свиней. Но они относились к этому безразлично. Говорили, ну зачем такую гадость есть? И зачем вообще к ним прикасаться? Тьфу! А тут они сказали, нет, не тьфу. Они сказали, бей! И это была уже поправка очень существенная. Так началась иудейская война. Иудейская война могла бы быть и успешной, если бы не произошел этот самый пассионарный толчок, в результате которого евреи, древние евреи относятся к современным так же, как древние римляне к итальянцам, то есть современное еврейство – это другой этнос, сохранивший в значительной степени культурные традиции предыдущего, разделились на четыре группы, которые ненавидели друг друга. Те, которые соблюдали старый закон и старые обычаи, назывались фарисеями. Они занимались торговлей, носили длинные волосы, на голове золотой обруч, прекрасные расчесанные бороды, длинные одежды, изучали Тору, читали Библию, соблюдали все посты и обряды и терпеть не могли саддукеев, которые ходили в хитонах, брились или изящно подстригали себе бородки, причесывались по эллинскому образцу, дома говорили по-гречески, имена давали друг другу такие, как Аристомах или Диомид, но никак не еврейские. Саддукеи владели землей, деньгами и командовали войсками. Активная террористическая группа саддукеев называлась зелоты, то есть ревностные. Фарисеи и саддукеи ненавидели друг друга. Но при этом и те, и другие презирали простых пастухов, земледельцев, ессеев, которые собирались где-то в пещерах палестинских гор около Ливана, читали друг другу пророчества и говорили, «Этих фарисеев вообще не поймешь, что они говорят. Саддукеи уже почти не наши. А вот здесь в пророчествах написано о борьбе духов света и духов тьмы. И как духи света победят, и явится спаситель мира, он всех спасет, римлян выгонит, а этих гадов, фарисеев и саддукеев, усмирит». И они ждали пришествия спасителя. Христос пришел к ним, но свои его не признали. Они сказали, нет, ты нам не подходишь. Ты, конечно, учитель праведности, но ты не Бог. Нет. А кроме того, среди евреев были еще ребята «оторви да брось». Они назывались сикарии, то есть кинжальщики. Их было мало. Но они имели очень большой вес, потому что организовывались в террористические группы и убивали всех, кого хотели, а убивать они научились. Секретами конспирации овладели полностью, и поэтому на всех наводили страх. Эллины, фригийцы, сирийцы, египтяне, которые были затронуты тем же пассионарным толчком, тоже страшно заинтересовались религиозными вопросами. Они изучили переведенную на греческий язык Библию и пришли в полный ужас. В одной из прошлых передач я об этом уже говорил. Они решили, что Бог, который там описан, очень нехороший. Он злодей, создал скверный мир, в котором так плохо жить. друзья мои. В каждую эпоху многие считали, что в мире плохо жить, и та эпоха не была исключением. Значит, это не Бог, а дьявол. Он сделал Адама и Еву и запретил им познание добра и зла, то есть хотел их оставить дураками. Хорошо ли это? Да и потом, выгнал их из рая, когда их просветил добрый лазоревый змей. А тот, кто в Библии называет себя творцом, вовсе и не творец, а какой-то жалкий ремесленник. Сделал мир халтурно, поэтому нам всем и плохо. И они стали почитать змея. Это могучее движение называлось афиты, по-гречески «змей офис». Появились и христиане, которые верили в Христа. Но они сразу разделились на целый ряд направлений. Одни, иудео-христиане, говорили, что Христос – это, конечно, Бог. Но пришел-то он только для евреев, и только евреев следует учить христианской вере. Так, кстати, говорил апостол Петр, а апостол Павел говорил: «Нет, это для всех». Ой, как они спорили между собой, и доносы писали один на другого, и под суд апостола Павла отдавали, но ему удалось вывернуться. Он был очень хитрый и ловкий. Например, когда его привели на Синедрион, он прикинул глазом и видит: половина саддукеев, половина фарисеев. Он закричал: «Я фарисей и сын фарисея, это саддукеи меня губят». И тогда все фарисеи стали на его сторону. Саддукеи стали кричать, что его надо казнить, а он закричал: «Нет, я римский гражданин», и бумажку показал: «Если хотите меня казнить, отправьте меня в Рим на суд кесаря». Потому что римского гражданина мог присудить к смерти только кесарь, глава государства. И фарисеи все проголосовали за это, то есть за отправку в Рим. Ну как же, свой человек, фарисей же, не саддукей, и его отправили в Рим. Так он в тот момент и выкрутился. Но после был все-таки казнен, как христианин, но уже вместе с Петром. Кроме того, на всем Ближнем Востоке появились люди весьма квалифицированные, с такими мозгами, которым может позавидовать любой современный философ. Например, главный вопрос для всех людей был таков: в мире есть зло. Откуда оно берется? Если Бог создал мир и заодно создал зло, то значит Бог зол, и Он виноват во всех грехах мира. А если Он к тому же всемогущ, то почему же Он не исправляет этих грехов? Ах, значит, Он не хочет. Тогда Он и зол, и подл. Как Ему можно верить? А в Сирии тогда уже было учение пророка Еноха о том, что дьявол был создан добрым, хорошим, милым и светлым ангелом, а потом из-за непослушания пал и стал плохим. Но ведь Бог-то всеведущ. Он же должен был предвидеть в своем творении способность непослушания. Опять ничего не получается. И вот тогда выступили гностики. Гносис – знание. Гностики – это ученые. Было три великих гностика, которые считаются нехристианскими – Валентин, Василит и Сатурнил, и один христианский гностик, тоже великий – Маркион. Ну, о них скажу вкратце. Валентин и Василит говорили, что зло – это материя. Материя – это меон, то есть то, что не существует. Эоны, частицы божественного света, падают в материю и ею, несуществующей, иллюзорной, облекаются. А когда из нее выпадают, освобождаются, то это и есть путь в божественную плерому, то есть полноту, путь к спасению. Все это было облечено в очень сложную философию и не имело успеха. То есть в свое время имело успех, но не имело последователей, потому что единственным способом спасения из этой материи считался полный аскетизм. И искренние последователи гностиков действительно были аскетами. Значит, они не оставили потомства, не оставили традиций и поэтому ушли вместе с поколением. Пассионарность их сожгла и вынесла за пределы земной ойкумены. Сатурнил, сирийский гностик, работал в Антиохии. Он говорил другое. Зло, материя, не меон, иллюзия – это тьма, которая существует сама по себе, реально. Есть тьма, есть и свет. Частицы света попали в тьму и страдают. Надо эту тьму обесплодить, избавить частицы света, тогда спасутся души от тьмы, и ей не над кем будет издеваться. Не будет ни душ, ни людей, ни животных, все уйдут обратно в свет, и будет просто свет и тьма. Учение, как мы видим, иное, но практический вывод тот же самый – аскетизм и исчезновение. Маркион происходил из Малой Азии. Очень ученый был человек. Сначала был торговцем, потом занялся филологией и написал большой трактат о Ветхом и Новом Завете, где доказал вполне убедительно, неопровержимо доказал, что Бог Ветхого и Нового Завета – это разные боги, и что, следовательно, христианину поклоняться Ветхому Завету нельзя. А так как поклонение Богу Ветхого Завета вошло в обиход, то большая часть церковников его не приняла. Но церковь разделилась на две части – маркионитов и противников Маркиона. Победили тогда, во втором веке, маркиониты. Но в третьем веке дуалистов одолели сторонники монизма, выдвинувшие довольно остроумную систему величайшего филолога мира, египтянина Оригена, который объяснил, что действительно Ветхий с Новым Заветом, конечно, никак не сходятся. Но Ветхий Завет надо толковать не буквально, а символически, то есть как угодно, как хочешь, так и толкуй, только чтобы получалось логично. А дьявол? Да, дьявол, конечно, нехороший, но ведь будет же в конце концов страшный суд. Бог праведников одобрит, грешников осудит, но потом по милосердию своему он их простит и дьявола простит, и этим все закончится. Задумались церковники и решили, нет, пожалуй, дьявола простить нельзя, потому что он ведь прощения-то не просит. Можно простить только того, кто просит прощения, а он не хочет. Насильно прощать никак нельзя. И отвергли Оригена. Я рассказываю всю эту фантасмагорию сейчас только для того, чтобы показать, как действует пассионарный толчок в условиях уже существующей системы. Это как будто вы прокручиваете через мясорубку фарш, и он лезет во все дырочки, а не идет сплошным потоком. В первых двух случаях мы видим единый поток, строго направленный в арабском случае. Во франкском тоже поток, хотя и не такой целенаправленный, немножко разбрызганный. Здесь же все полезло в разные стороны, но результат был тот же. Говорят, что в единении сила. Но в то время сила была в разъединении, потому что римляне действовали согласно закону о том, что идеи допустимы, а любые общества, и тайные, и явные, запрещаются. Троян издал такой закон. Вообще нельзя было входить ни в какие общества. Даже общество пожарных было запрещено. И христиане рассматривались как тайные сообщники. Почему? Потому что они по вечерам собирались, что-то такое делали, говорили, потом ели своего Бога, причастие, а потом расходились и чужих на свои собрания не пускали. Поэтому было приказано их казнить. А в те времена в Римской империи желающих доносить на своих близких было более чем достаточно. Потек такой поток доносов на всех римских граждан и провинциалов, что Троян запретил принимать доносы на христиан. «Христиан, — сказал император, — конечно, надо казнить, но только по их личному заявлению. Вот приходит человек и заявляет, что он христианин, тогда его можно казнить, и следует. А если он не говорит, а на него пишут, выкидывайте все доносы, хоть анонимные, хоть подписанные». И что вы думаете? Оказалось, огромное количество людей, объявлявших себя христианами и принимавших казнь. Потом преемники Трояна даже этот закон перестали соблюдать, потому что пришлось бы казнить очень много весьма толковых людей. Христиане и близкие к ним. Христиане – это общее название, не только церковные христиане, но и гностики, и манихеи, хотя о последних особый разговор. Все подпадали под тот закон. В сенатской канцелярии они сначала объявляли себя. Их уговаривали чиновники. Да ладно, ты иди, подумай, завтра придешь, я тебя запишу, а сейчас мне вообще некогда, у меня рабочий день кончился. Да нет, говорит, запиши, я же на казнь не успею. Ну, на следующий успеешь, какая тебе разница? Вот такие разговоры были. Христиане искали смерти, потому что в силу своей пассионарной одержимости так поверили в бессмертие души и загробную жизнь, что требовали себе смерти, считая, что мученическая смерть – это прямой путь в рай. Менее сильные пассионарии служили. Служили в войсках, в администрации, в правительственных органах, торговали, возделывали землю. Поскольку они не допускали разврата и соблюдали твердую моногамию, то быстро размножались. Женщина-христианка рожала мужу-христианину каждый год по ребенку, потому что считалось, что убивать плод в чреве грешно, это равносильно убийству. А в это время язычники развлекались так, как вообще принято в больших городах развлекаться, и детей почти не имели. К третьему веку количество христиан выросло невероятно, но принципиальность свою они сохранили. Случилось, например, в Галлии восстание багаудов, и надо было послать войска на подавление этого восстания. Восстание было не христианское по существу, но какая-то часть этих багаудов или их вождей были христиане. Поговаривали, что багауды – христиане, которые убивают своих помещиков, язычников, что они уже просвещены Христовой верой. Против них – направили для подавления один из самых лучших и дисциплинированных легионов империи – 10-й Фиванский легион. Легионеры приехали в Галлию и вдруг узнают, что их посылают против единоверцев. Они отказались. Восстания в римской армии в то время были постоянны. Легионы восставали запросто, а в легионе 40 тысяч человек вместе с обслугой. Но эти не восстали. Просто 40 тысяч человек отказались подчиниться начальству, и они знали, что за это полагается казнь через 10-го, децимация. Они положили копья, мечи и сказали: «Воевать не будем». Ну что ж, через 10-го выйди, выйди, выйди, и отрубают голову. Пойдете воевать? Не пойдем. Еще раз через 10-го, и еще раз. Весь легион без сопротивления дал себя перебить. Они сохранили воинскую присягу. Они дали слово не изменять и сдержали слово, но не против своей совести. Совесть была для них выше долга. Есть такой церковный праздник – 40 тысяч мучеников. Это в память о 10-м Фиванском легионе. Представляете, какой был страшный нажим? Он пробил, сломал всю систему Римской империи. Но что это за явление? Можно ли сказать, что это был социальный протест? Отчасти да. Но почему этот протест проявился только в восточной части Римской империи, где порядки были совершенно одинаковые с Западом? Он был в Малой Азии, в Египте, в Сирии, в Палестине, гораздо слабее в Греции и совершенно не чувствовался ни в Италии, ни в Испании, ни в Галлии, а порядки были одни и те же, и люди, в общем-то, были одни и те же. Но на Западе население медленно вымирало, а восточные люди ехали и селились на опустелых землях. Кончилось дело тем, что во время очередной междоусобицы после отречения римского императора Диоклетиана его преемники Константин и Максенций схватились между собой. Константин, чувствуя, что у него войск меньше, он командовал гальскими легионами, а Максенций стоял в Риме, объявил, что обеспечит для христиан веротерпимость и позволил повесить на своем знамени вместо римского орла крест. Много легенд связано с этим событием, но нас интересуют не легенды, а факты. А факт заключался в следующем. Небольшая армия Константина разгромила огромную армию Максенция и заняла Рим. Потом когда союзник Константина, управляющий Малой Азией Лициний, с ним поссорился, то небольшая армия Константина разгромила и языческую армию Лициния. Лициний сдался с условием, что ему будет сохранена жизнь. Константин его, конечно, казнил, ну и за дело. Мерзавец был редкостный, отличался бесчеловечной жестокостью и сам казнил ни в чем не повинных родственников своих друзей. Но почему же небольшая армия Константина одерживала победы? В чем тут дело? Я думаю, что тут искать чудесных причин не надо. Дело в том, что те христиане, которые служили в войсках, знали, что это их война, что они идут за свое дело, и сражались с удвоенным рвением, то есть они сражались не только как солдаты, но и как сторонники той партии, которую они защищали. Овладевшая их умами идея толкала на смерть, толкала, естественно, только пассионариев. Инертных людей никакая идея никуда не толкает. Идея язычества никого никуда не толкала, а были очень талантливые люди, защищавшие язычество. Философы Плотин, Прокл, Ямблих или женщина-философ Ипатия. Все они по таланту были ничуть не ниже, чем гностики и отцы церкви, но не их идеи, а новые сплотили пассионарных людей, то есть стали символом обновления. Мученики и фанатики собрали вокруг себя пассионариев, и те победили. Константин, не ставший христианином, тем не менее позволил своим детям креститься. И христиане стали во главе империи. Тогда уже язычники оказались в плохом положении, то есть были вынуждены терпеть ограничения в прохождении службы. На хорошую работу их уже не брали. Поскольку пассионарность возникла, она продолжала расти. И в IV-V веках произошло следующее. Пассионарии мечтали действовать, а действовать стало негде и незачем. Поэтому признак этот стал проявляться в весьма уродливых формах. Началось это еще с Константина. Константин сказал, что, конечно, он церковь допускает. Допускает, чтобы соборы собирались, все обсуждали, но он, как император, желает присутствовать на этих соборах для того, чтобы наблюдать за порядком. А он же язычник, его нельзя было допустить. Тогда ему дали чин диакона, самый младший чин церковной иерархии, чтобы на этом основании имел право быть допущенным на собор император всей империи Римской. Но Константин был человек практичный, он сказал: «Мне все равно, ладно». А христиане африканские, наиболее горячие, заявили: ничего подобного. Какое дело императору до церкви? Мы сами по себе. В гражданских делах мы ему подчиняемся, а к нам пусть не лезет. Это кричал диакон Карфагенской церкви Донат и его последователи-донатисты. Так как умеренные были, как всегда, в большинстве, то программа Доната не прошла и создала первый раскол в христианской церкви. Донатисты заявили, что новый, слишком благополучный порядок их не устраивает. Мученической смерти-то уже нет, значит, затруднено спасение в загробной жизни. Поэтому они создали свои группы или банды, которые ходили по дорогам около Карфагена, ловили какого-нибудь спутника, окружали его и говорили: «Убей нас своими Христа!» Тот говорил: «Да вы что? С ума, что ли, спятили? Я мухи не убью, я курицы зарезать не могу, а вы хотите, чтобы я людей убивал? Уйдите от меня!» Говорили ему, «тебе мало не будет. Мы из тебя сейчас котлету сделаем, если ты нас не убьешь во имя Христа». И ему ничего не оставалось делать, как брать у них из рук дубину и бить их по темени, а они покорно падали и умирали, считая, что идут в рай. Несколько менее трагические, или, я бы сказал, уродливые формы – это повышенная пассионарность при определенной конфессиональной доминанте приняла в Египте. Там, правда, христиане не требовали, чтобы их убивали, но говорили: «Нет, мы откажемся от всей жизни, которая нас привлекает. Мы всего хотим. Мы хотим эти вкусные финики, мы хотим это сладкое вино, мы хотим этих милых женщин, мы хотим наслаждаться поэзией, а ведь это же все грешно. Все, уходим в пустыню». Уходили в Фиваиду, в Верхний Египет и сидели там на крайне постной пище, кусок хлеба и немножко воды, чтобы убить свою плоть, подавить желание. Даже сами себя наполовину в землю закапывали, чтобы избежать соблазнов, если те будут. Так родилось монашество. Как это оценить? Было ли это плохо или хорошо? Я бы сказал, с точки зрения географической, то есть с точки зрения охраны природы, это было очень хорошо. Потому что если бы этих оголтелых пассионариев да выпустить на природу или на людей напустить, так они бы таких дров наломали, что лучше уж пусть так сидят полузакопанные. Тех, кто там не сидел, немедленно развивали бурную деятельность, которая отнюдь не пошла на пользу ни им, ни церкви, ни Византийской империи, вообще никому. Они начали проповедовать разные учения. Вот, например, в Александрии появился один пресвитер, священник Арий, очень образованный человек, который сказал, что есть в Троице Бог Отец и Бог Сын, значит, Отец раньше, Сын позже, Сын меньше, чем Отец. «Ты что, хулишь Господа Бога нашего?» — сказали ему. «Отец и Сын — это просто названия, которые мы на нашем бедном языке даем, а они равны». Ну, казалось бы, поспорили и разошлись. Нет. Дикая свалка, междоусобная война, аресты, доносы, наушничество. Первых императоров обратили в арианство. Они начали преследовать противников Ария. Потом император Феодосий оказался связан, по знакомству, конечно, с противниками Ария, поддержал православных, которые победили ариан. Но арианство распространилось среди готов, вандалов, бургундов, вообще германских племен, то есть германцы и римляне оказались разной веры, и все из-за абстрактного как будто спора. Но когда с арианами кончили, казалось бы, можно успокоиться, ничего подобного. Возник спор о том, имеет ли Христос два тела, божественное и человеческое, или только одно божественное. О том, что у Христа тело только одно человеческое, об этом и разговора не было. Была и такая идея у Павла Самосадского, но они не стали разговаривать. А тут еще начался спор. Дева Мария, она кто, Богородица или Христородица? Собрали собор в Эфесе в 449 году. Большинство стояло за то, что у Христа два тела, и вообще нечего шум поднимать. Но туда приехали египетские монахи, вот те самые анахареты в рясах из верблюжьей шерсти, надетых на голое тело, подпоясанные веревками, а за поясом носившие большие топоры. Они бегали по Эфесу и кричали: «Кто признает два тела у Господа нашего, того мы сейчас рассечем надвое». Началось заседание собора. Монахи ворвались туда, переломали писцам пальцы, митрополита загнали под стол и забили ногами, стражу разогнали, создался такой кошмар, что пришлось распустить весь собор и собрать новый, но перенести его поближе к столице, в Халкидон, отбирать депутатов специально по спискам, окружить здание войсками. Собор этот принял решение, которое сейчас лежит в основе христианской церкви как символ веры. Но это решение вызвало отпадение Египта и Сирии, которые в VII веке перешли на сторону арабов. Скажите, пожалуйста, кому от этого польза? Все это издержки пассионарного подъема. Но с другой стороны, Западная Римская империя, где не было такого подъема, не было и издержек, стала легкой добычей варваров, повторяю, потрясающе легкой. Восточная, включавшая в себя Балканский полуостров, Малую Азию и Сирию с Египтом, долго держалась, сохранила большую часть своих границ с небольшими потерями. Сирию потеряли, Египет и Африку, но зато и там христианская церковь получила все права под властью арабских халифов. Халифы вынуждены были терпеть самостоятельность этой церкви, ибо она была монофизитская, то есть признавала единое тело в Христе и поэтому не зависела от врагов арабов Константинополя, то есть Византии, от избытка пассионарности был вред, но была и польза. Тут самое главное нужно понять, что в истории этносов, в отличие от истории социальной, государственный вред и польза не имеют никакого значения. Эти понятия вообще не фигурируют, так же, как в физике понятия положительного и отрицательного зарядов вовсе не означают, что один лучше, а другой хуже. Этногенез – это явление природы, которые мы наблюдаем, исследуя историю как статистический процесс. А ведь при всех этих религиозных спорах, если кто-то и выиграл, то только языческие философы, которых христиане, боровшиеся между собой, оставили в Афинах без внимания. Там спокойно обучали философии Платона и Аристотеля, пока у христиан горели страсти. Эти страсти начали утихать в VI веке, уже при Юстиниане, и когда Юстиниан навел порядок, выгнал Несториан, договорился с монофизитами, поскольку их поддерживала его собственная жена Феодора, он расправился и с греческими философами, прикончил античную языческую мудрость и закрыл Афинскую академию. Как видите, спад пассионарности, остановка ее подъема для культуры сыграла роль весьма прискорбную, хотя и здесь мы не можем говорить о том, что полезно, что вредно, потому что тогда прежде всего встает вопрос: для кого, для чего? Явления природы не могут быть ни добрыми, ни злыми. Под конец еще остановимся на том, как отражается эпоха подъема на природе. Как я уже говорил, арабы в эпоху подъема никак не повлияли на пустыню, потому что арабские пассионарии довольно быстро из этой пустыни ушли и занялись своими военными делами. Франки в эпоху подъема были тоже заняты организацией своих этносов в небольшие, но резистентные социальные группы, поэтому им было в общем не до того, чтобы уничтожать животных и леса. Природа отдохнула. Что было в это время в Византии? В Византии был, в общем-то, тот же процесс, то есть было не до природы. И кроме того, в Сирии, в Малой Азии, вокруг Константинополя был такой устойчивый, тысячелетиями отработанный антропогенный ландшафт, что вносить в него какие-нибудь изменения казалось глупо. Любой прогресс мог пойти только во вред, а не на пользу. «Стоп!» должен был бы мне сказать мой покойный оппонент, профессор Пакшишевский, который занимался проблемой урбанизации, а как же построение города Константинополя? Ведь Рим-то причинил колоссальнейший вред всему Средиземноморью. Константинополь был вдвое меньше Рима, но тоже большой, от 900 тысяч до миллиона жителей. В принципе, казалось бы, должно быть то же самое. Но вот парадокс. Никакого вреда природе этот город не причинил, хотя и был окружен длинной стеной. Стена потребовала массу камней и массу работы. В этом городе были великолепнейшие здания, вроде собора Святой Софии. Его малая копия была у нас в Ленинграде, в конце улицы Жуковского, на углу Греческого проспекта, греческий собор, который сломали. Там были прекрасные дворцы, бани, ипподром. И люди жили не в условиях квартирного кризиса, а в небольших коттеджах, окруженных садами. И когда я в 70-е годы спорил с Пакшишевским о том, что не урбанизация причиняет ущерб природе, а люди определенного склада, и привел ему в пример Константинополь, он, зная дело, сказал: «Так ведь это же был город-сад». А я говорю: «А кто вам в Москве мешает заниматься озеленением?» Таким образом, в Византии создалась система, которая не нарушила биоценозов, оставшихся от древности, а только дополнила их построением великолепного города, жившего, в общем, за счет своих собственных ресурсов и привоза из далеких стран. Чего не хватало жителям Константинополя? В садиках у них всяких фруктов было достаточно, виноград тоже был, то есть вино у них было свое. Кроме того, у многих были поместья поблизости, там были козы, мясо, молоко и опять же виноградники. Хлеб нужен был. Но так как в Константинополе и других городах было великолепно развито художественное ремесло, можете пойти в Эрмитаж и посмотреть, там есть отдельные вещи, то везли это в Ольвию, то есть в устье Днепра, в Херсонес, и меняли на хлеб. и с низовьев Днепра и Дона везли от сарматов огромное количество хлеба и прокармливали все свое население. Кроме того, хлеб везли из Египта, роскошь и ценности везли из Китая, шелк, например. Китайцы с удовольствием его продавали и меняли, и выдавали даже бесплатно, как дань своим кочевым соседям, которые контролировали территорию от Китая до Ирана и даже Крыма. А греки давали кочевникам в обмен на шелк красивые вещи. Так что греки получали шелковую материю, в общем, по сходным ценам. Пассионарный толчок, который унес огромное количество человеческих жизней и культурных памятников, для природы оказался спасительным. Заметим это. И в следующей передаче перейдем к рассмотрению акматической фазы.
3: Александрийские песни. Вступление. Как песня матери над колыбелью ребенка, как горное эхо утром на пастуший рожок отозвавшееся, как далекий прибой родного давно невиденного моря, звучит мне имя твое, трижды блаженное, Александрия. Как прерывистый шепот любовных под дубами признаний, как таинственный шум тенистых рощ священных, как тамбурин кибелы великой, подобный дальнему грому и голубей воркованию, звучит мне имя твое трижды мудрое, Александрия, как звук трубы перед боем, клёкот орлов над бездной, шум крыльев летящей Ники, звучит мне имя твое трижды великое, —

залах, танцовщицу пляшущую осу, и слышу звук тамбурина и крики ссоры. Когда мне говорят «Александрия», я вижу бледно-багровый закат над зеленым морем, мохнатые мигающие звезды и светлые серые глаза под густыми бровями, которые я вижу и тогда, когда не говорят мне «Александрия». Любовь. Когда я тебя в первый раз встретил, не помнит бедная память, утром ли то было, днем ли, вечером или позднюю ночью. Только помню бледноватые щеки, серые глаза под темными бровями и синий ворот у смуглой шеи. И кажется мне, что я видел это в раннем детстве, хотя и старше тебя я многим. Ты, как угадателя отрок, все в моем сердце читаешь, все мои отгадываешь мысли, все мои думы знаешь. Но знание твое тут невелико, и немного слов тут и нужно. Тут не надо ни зеркала, ни жаровни. В моем сердце, мыслях и думах все одно звучит разными голосами. Люблю тебя, люблю тебя навеки. Когда утром выхожу из дома, я думаю, глядя на солнце, как оно на тебя похоже, когда ты купаешься в речке или смотришь на дальние огороды. И когда смотрю я в полдень жаркий на то же жгучее солнце, я думаю про тебя, моя радость, как оно на тебя похоже, когда ты едешь по улице людной. И при взгляде на нежные закаты ты же мне на память приходишь, когда, побледнев от ласк, ты засыпаешь и закрываешь потемневшие веки. Если б я был древним полководцем, покорил бы я Эфиопию и персов, свергнул бы я фараона, построил бы себе пирамиду выше Хеопса и стал бы славнее всех живущих в Египте. Если бы я был ловким вором, обокрал бы я гробницу Менкаура, продал бы камни александрийским евреям, накупил бы земель и мельниц и стал бы богаче всех живущих в Египте. Если б я был вторым Антиноем, утопившимся в священном Ниле, я бы всех сводил с ума красотою. При жизни мне были бы воздвигнуты храмы, и стал бы сильнее всех живущих в Египте. Если б я был мудрецом великим, прожил бы я все свои деньги, отказался бы от мест и занятий, сторожил бы чужие огороды и стал бы свободнее всех живущих в Египте. Если б я был твоим рабом последним, сидел бы я в подземелье и видел бы раз в год или два года золотой узор твоих сандалий, когда ты случайно мимо темниц проходишь, и стал бы счастливей всех живущих в Египте. Она.

0: знаю, как это случилось. Моя мать ушла на базар. Я вымела дом и села за ткацкий станок. Не у порога, клянусь, не у порога я села, а под высоким окном. Я ткала и пела. Что еще? Ничего. Не знаю, как это случилось. Моя мать ушла на базар. Не знаю, как это случилось. Окно было высоко. Наверное, подкатил он камень. Или влез на дерево, или встал на скамью. Он сказал: «Я думал, это Малиновка, а это Пенелопа. Отчего ты дома? Здравствуй». «Это ты, как птица, лазаешь по застряхам, а не пишешь своих любезных свитков в суде. Мы вчера катались по Нилу, у меня болит голова». «Мало она болит, что не отучила тебя от ночных гулянок». «Не знаю, как это случилось. Окно было высоко. Не знаю, как это случилось. Я думала, ему не достать».
1: «А что у меня во рту? Видишь? Чему быть у тебя во рту? Крепкие зубы да болтливый язык, глупости в голове».
0: «Роза у меня во рту. Посмотри».
1: «Какая там роза?»
0: «Хочешь, я тебе ее дам? Только достань сама». Я поднялась на цыпочки, я поднялась на скамейку, я поднялась на крепкий станок. Я достала алую розу. А он, негодный, сказал: «Ртом, ртом, изо рта только ртом, не руками, чур, не руками». Может быть, губы мои и коснулись его, я не знаю. Не знаю, как это случилось, я думала, ему не достать. Не знаю, как это случилось, я ткала и пела. Не у порога, клянусь, не у порога сидела. Окно было высоко, кому достать? Мать, вернувшись, сказала: «Что это, Зоя? Вместо нарцисса ты выткала розу? Что у тебя в голове?» «Не знаю, как это случилось». Отрывок. «Когда меня провели сквозь сад, через ряд комнат направо, налево, в квадратный покой, где под лиловым светом сквозь занавески лежала в драгоценных одеждах с браслетами и кольцами женщина, прекрасная, как гатор, с подведенными глазами и черными косами, я остановился, и она сказала мне: «Ну?» А я молчал, и она смотрела на меня, улыбаясь, и бросила мне цветок из волос, желтый. Я поднял его и поднес к губам, а она, косясь, сказала: «Ты пришел затем, мальчик, чтоб поцеловать цветок, брошенный на пол?» «Да, царица!» — промолвил я, и весь покой огласился звонким смехом женщины и ее служанок. Они разом всплескивали руками, разом смеялись, будто сестры на празднике Изиды, враз ударяемые жрецами. Заключение. Ах, покидаю я Александрию, и долго видеть ее не буду. Увижу Кипр, дорогой богини, увижу Тир, Эфес и Смирну, увижу Афины, мечту моей юности, Коринф и далекую Византию, и венец всех желаний, цель всех стремлений, увижу Рим великий, все увижу, но не тебя. Ах, покидаю я тебя, моя радость, и долго-долго тебя не увижу. Разную красоту я увижу, в разные глаза насмотрюся, разные губы целовать буду, разным кудрям дам свои ласки, и разные имена я шептать буду в ожидании свиданий в разных рощах. Все увижу, но

Искусство портрета – удивительнейшее из искусств. Оно единственное, как говорили художники еще в давние времена, может сделать отсутствующих присутствующими и ушедших живыми. Оно выхватывает мгновение человеческой жизни и оставляет его жить вечно. Остановленное мгновение, о котором так мечтал еще гётовский доктор Фауст, в волшебном искусстве портрета рассказывает нам не только о человеке, которого изобразил художник, но и о самом художнике. Рассказывает о незримой тайне двух людей, тайне общения их, тайне постижения ими друг друга. Особенно, когда художник изображает другого художника, живописца ли, скульптора, музыканта, поэта, писателя. И, конечно же, когда мы обращаемся к портретам такого писателя, как Лев Николаевич Толстой, созданным такими художниками, как Репин, Крамской, Николай Ге, Нестеров, мы с особым трепетом ощущаем ту незримую тайну духовного общения, которая существовала между ними. Портретов Толстого мы знаем много. Они живописные, скульптурные, графические. Их создавали художники и при жизни писателя, его современники, и в наше время наши современники. Но сегодня мы обратимся к трем портретам, созданным современниками писателя, людьми, которые были особенно близки ему по духу и которые любили его горячо, преданно и нежно. Любили как писателя великого нашего и как человека. Любил их и Лев Николаевич за талант, за искренность, за верность искусству и высоким идеалам его. И поэтому сегодня, рассказывая о портретах писателя и их создателях-художниках, обратимся к письмам, дневниковым записям, воспоминаниям. Пусть звучат сегодня написанные их слова и сделают отсутствующих присутствующими и ушедших живыми.

0: Портрет первый. Портрет погрудный, в профиль, на фоне неба и земли. Широкого неба русских просторов и земли, что неказисто подчас в серые осенние дни, которые так не любил Толстой. Небо, земля и профиль. Голова человека с огромным лбом, седые брови, нависшие над глазами, почти прикрывшие их, белая борода, упавшая на темную блузу. В движении плеч, головы, во взгляде из-под белых бровей стремительность, страстная напряженность. Это проповедник, борец неистовый по-авакумовски. Это, глядя на этот портрет Толстого, Горький воскликнул: «Ух, как он клином вошел во всю литературу!» Портрет исполнен пастелью в благородных сине-серых коричневатых тонах. Блики света высвечивают лицо, подчеркивают резкость профиля. Облик Толстого воспринимается в единстве с простором земли и непокоем осеннего неба. Воистину, говоря тургеневскими словами, великий писатель русской земли. Портрет этот принадлежит известному русскому художнику-живописцу, графику-иллюстратору Леониду Осиповичу Пастернаку, отцу поэта Бориса Леонидовича Пастернака. Леонид Осипович – один из первых иллюстраторов произведений Толстого. Писатель очень высоко ценил рисунки художника «К войне и миру», «Воскресенью», к рассказу «Чем люди живы». Пастернак подолгу гостил в Ясной Поляне, был дружен с писателем и много рисовал его. Портрет же, о котором идет речь, был исполнен в 1901 году, когда уже были написаны Толстым «Воскресение и исповедь», «Власть тьмы и плоды просвещения», «Живой труп», были написаны «Письмо царю и его помещикам», статья «Не могу молчать». И уже произошло отлучение Толстого от церкви. Глядя на этот портрет, о писателе можно сказать его же словами: «Мыслитель и художник, всегда, вечно в тревоге и волнении». И тревоги и волнения эти не о себе, а о людях, что вокруг, о земле, что ровним гладнем разметнулось на полсвета. Сегодня этот портрет находится в Государственном музее Толстого в Москве. Леонид Осипович Пастернак оставил прекрасные воспоминания о своем творчестве, о современниках. Страницы о Толстом самые проникновенные, самые трогательные. Обратимся же к ним.
1: Дорогие образы, дорогой Лев Николаевич, одно воспоминание влечет за собой другое или указывает на предыдущее, как поводы и следствия чередуются они, и в центре всего он, необъятный, недосягаемый и в то же время такой близкий, человечный. Поводы. Теперь мне трудно восстановить начало того или другого разговора, но как я помню суть их, как помню значительность и глубину этих бесед, касавшихся то религиозно-философских вопросов, то проблем искусства, то общечеловеческих неразрешимых конфликтов. Большое счастье выпало на мою долю как иллюстратора Толстого. Не только произведения его были для меня источником вдохновения, но и непосредственное личное общение с ним, его расположение, все его боготворимое мною существо.
0: Толстой дописывал главы «Воскресения», а Пастернак, вызванный им в Ясную Поляну, работал над иллюстрациями к роману. Художнику довелось читать рукописи писателя, вести долгие беседы с ним по поводу иллюстраций. Толстой просматривал и тщательно обсуждал с художником каждый его рисунок к роману.
1: Каждый из этих рисунков мог бы рассказать о том, как Лев Николаевич держал его в руках, как рассматривал его, на какие мысли наводила его та или иная деталь, какие беседы, часто художественного или философского содержания, завязывались между нами. Увы, я тогда не записывал его слов. Лев Николаевич не только хвалил мои рисунки, он относился к ним с какой-то трогательной бережностью и любовью, глубоко меня волновавшими.
0: Тогда же художник делал много портретных набросков писателя, рисовал его в домашнем быту, на прогулках, во время работы. Портрет же, о котором сегодня идет речь, созданный, как я уже говорила, в 1901 году, задуман значительно раньше.
1: Это было в 1893 году. Был чудный, ярко-весенний день перед Пасхой. В залах Московского училища живописи, ваяния и изотчества устраивалась очередная выставка передвижников. Как всегда, в последние дни перед открытием большой выставки всюду царило суетливое движение. И вдруг все стихло. Я увидел Толстого.

0: в блузе, заложив ладони за ремень кушака, своей особой походкой, точно скользя и едва поднимая над полом ноги, Толстой словно несся, приподняв голову и слегка подаваясь вперед верхней частью туловища. Быстро, бодро и легко шел он, выражая собой одно устремление вперед. И вдруг я почувствовал его ласковость, его простота, результат духовной работы над собой и над обузданием громадного темперамента. Я видел вспышки и блеск молнии. Я видел грозу с рокотавшими за тучами, заглушенными раскатами грома. Этого Толстого я старался изобразить потом на моем портрете в профиль на фоне бурного неба.
1: Портрет этот удивительно красив, гармоничен в цвете. Патетичность образа Толстого внешне отражена очень скупо. Она вся внутри его, она движет им изнутри. Образ писателя сродни бетховенской музыке, которую так любил Толстой и часто исполнял сам. Кстати, жена Пастернака, Роза Кауфман, в замужестве Пастернак, была прекрасная пианистка и, бывая в московском доме Толстых в Хамовническом переулке, часто по просьбе Толстого садилась за рояль и играла.
0: Ей доставляло особое наслаждение играть для него в Москве, потом в Ясной Поляне, его любимых композиторов Баха, Генделя, Шопена и других. Он любил ее игру, и часто ее исполнение волновало и трогало его до слез. Помню, что однажды после одного из наших посещений в деревне Софья Андреевна или Татьяна Львовна, не помню, кто из них, и не знаю, где хранится это письмо, написала нам очень сердечное письмо, заключавшееся этими приблизительно словами. «И долго еще после вашего отъезда атмосфера высокого искусства, вызванная игрой Розалии Сидоровны, наполняла наш дом».
1: Атмосфера высокого искусства – это то главное, что открывается нам сегодня через портрет в общении писателя и художника. Это то, что их связывало, что давало импульс их творчеству. И поэтому не случайно в творчестве Пастернака появление картины, которую художник назвал «Лев Николаевич Толстой и Николай Николаевич Ге в кабинете под сводами». Замысел картины возник у художника во время чтения Толстым рукописи неоконченного рассказа «Кто прав?». Толстой читал его Пастернаку в Яснополянской комнате под сводами летом 1893 года. Тогда в комнате под сводами был кабинет Толстого, и здесь он работал.

0: Я слушал чтение и одновременно напряженно вглядывался в красоту всей этой особенной обстановки, стараясь удержать ее в памяти. Освещенные одной свечкой комнаты, косые тени, живописные пятна и передо мной читающий великий автор. Все это увлекало глаз мой как художника, и я впитывал впечатления, запоминал все формы и светотени, и все детали комнаты.
1: Художник любил Толстого, преклонялся перед ним и потому берег дружбу от чужих глаз и пересудов. Вот поэтому в картине, созданной по глубокому личному впечатлению, он изобразил не себя рядом с Толстым, как это было, а художника Николая Николаевича Ге, человека духовно близкого писателю, любимого друга его. Толстого и Ге Пастернак благоговейно называл великими старцами. В воспоминаниях художника есть любопытный эпизод, где рассказывается о первом посещении Николаем Николаевичем Ге дома Пастернака.
0: Во время обеда в комнату к нам зашел наш 4-летний сынишка Борис. По-видимому, о чем-то думая, широко раскрытыми недоумевающими глазами, глядя на Николая Николаевича, он молча пошел прямо к нему на колени, тогда как он обычно дичился новых незнакомых людей. Николай Николаевич держал мальчика на коленях во все время обеда. Очевидно, сразу полюбивший дедушку, мальчик не спускал с него глаз. «Вот видите, мы с Борей уже и подружились», — говорил Ге. Впоследствии, во время одного из своих посещений, он сказал мне: «У меня теперь на свете 3 друга. Лев Николаевич, не помню теперь, кого он назвал вторым, и ваш Боря».
1: Этот мальчик Боря – поэт и писатель Борис Леонидович Пастернак, наш современник. И время через него напрямую соединило нас и с Толстым, и с другом его, художником Ге.

0: Портрет второй. Его автор Николай Николаевич Ге. Исполнен этот портрет на 16 лет раньше, чем Пастернаковский, в 1884 году. Писал его Ге в Москве почти 2 года спустя, после того дня в марте 1882 года, когда открылось, наконец, ему то, что мучило его последние годы, что заставило бросить Петербург, академию, славу, почет, друзей и уехать в глушь Черниговской губернии, где был его маленький хутор Плиски. А ведь он был знаменит. В России, да и на Западе, хорошо знали его «Тайную вечерю», его Петра, допрашивающего царевича Алексея.
1: В 1882 году случайно попалось мне слово великого писателя Льва Николаевича Толстого о переписи в Москве. Я прочел его в одной из газет. Я нашел тут дорогие для меня слова. Толстой, посещая подвалы и видя в них несчастных, пишет: «Наша нелюбовь к низшим – причина их плохого состояния». Как искра воспламеняет горючее, так это слово меня всего зажгло. Я понял, что я прав, что детский мир мой не поблекнул, что он хранил целую жизнь, и что ему я обязан лучшим, что у меня в душе осталось свято и цело. Я еду в Москву обнять этого великого человека и работать ему. С той минуты я все понял. Я безгранично полюбил этого человека. Он мне все открыл. Теперь я мог назвать то, что я любил целую жизнь, что и хранил целую жизнь. Он мне это назвал. А главное, он любил то же самое. Месяц я видел его каждый день. Я видел множество лиц к нему приходивших. Я стал его другом. Все стало мне ясно.
0: Николай Николаевич Ге стал другом не только Толстого, но и всей его семьи. Его полюбили за чистоту и возвышенность души, за обнаженную искренность ее. Тепло и сердечно пишет о Ге в своих воспоминаниях дочь Толстого, Татьяна Львовна Сухотина-Толстая. Вот строки из ее записок. «Трудно сказать, насколько мой отец был причиной того нравственного переворота, который произошел в душе Ге. Я была слишком молода во время их первого знакомства, чтобы тогда быть в состоянии составить себе об этом ясное представление. Но теперь мне кажется, что пути, по которым шла душевная работа Ге и моего отца, вначале шли независимо друг от друга, но в одинаковом направлении. Оба они были художники. За обоими были в прошлом крупные произведения искусства, создавшие их славу как художников. И оба они, присытившись этой славой, увидали, что она не может дать смысла жизни и счастья. Мой отец провел несколько лет в мучительных исканиях и сомнениях. Насколько я знаю, тоже было и с Ге. Несколько лет его жизни прошло, в которой он не написал ни одной картины». Эта мысль Татьяны Львовны проливает особый свет на духовную близость писателя и художника. Это же подтверждает и профессор Веселовский, близко знавший Ге. Он рассказывал, что уже в 1867 году его поражало, что Ге был уже тогда толстовцем, то есть задолго до программной статьи Толстого о переписи в Москве. Эта духовная близость писателя и художника – основа прекраснейшей дружбы этих великих людей Отечества нашего. Ее сравнить можно разве лишь с дружбой, что была между Александром Ивановым и Гоголем. Дружба, осененная великим творчеством, великим взаимодействием человеческих душ. Те, что исследовали этот вопрос, считают, что даже Чехов и Левитан не столь близки были творчески и духовно, как Толстой и Ге, как Александр Иванов и Гоголь. И, конечно же, это отразилось в портрете Толстого. Татьяна Львовна Сухотина-Толстая вспоминает: «Прекрасный портрет моего отца, находящийся теперь в Третьяковской галерее, был написан Николаем Николаевичем в несколько сеансов в Москве, в то время как отец занимался писанием у себя в кабинете. Толстой работал тогда над трактатом «В чем моя вера». Я помню, как доволен был Ге тем, что во время работы отец иногда совсем забывал о его присутствии и иногда шевелил губами, разговаривая сам с собой».

0: Толстой за рабочим столом. Он пишет, склонившись над листами бумаги. Свет выхватывает из тени сосредоточенное лицо и руку с пером, бегущую по бумаге. Лицо, пишущая рука, озаренные светом листы бумаги, раскрытая книга, старая пресс-папье и чернильница – все едино здесь. Это мир Толстого, ибо, как говорил он, «Писанье мое есть весь я». Ему надо было, необходимо было сказать людям то, что он знал, сказать то, что знаю, то, что жжет мое сердце.
1: Лев Николаевич включает в себя необъятно огромный мир идей и образов. В этом портрете я передал все, что есть самого драгоценного в этом удивительном человеке.
0: И это самое драгоценное, что томило и жгло самого Ге, творческий дух художника, высшая сила и красота человека. Писатель и художник были настолько близки в мыслях и чувствах своих, что часто, покидая гостей в Яснополянском доме, Толстой обращался к ним, указывая на сидящего здесь же Ге. «Если меня нет в комнате, то Николай Николаевич может вам ответить. Он скажет то же, что я». Все, что писал Ге, было по великому убеждению, по великой любви. И портрет Толстого, как и самого Льва Николаевича, он бесконечно любил. Портрет был написан в феврале 1884 года. В конце февраля Ге отправил его на передвижную выставку. Но в декабре, когда выставка добралась до Киева, взял его обратно и увез на хутор к себе. Он не расставался с ним 7 лет. А для близких Толстому людей он исполнил несколько копий с него. Одна из них находится сегодня в Русском музее. Сам же портрет в Третьяковской галерее. «Портрет Ге Льва Толстого очень похож», – писал Репин. А старший сын писателя, Сергей Львович, считал этот портрет лучшим из всех портретов отца по сходству и выражению лица, несмотря на опущенные глаза. Многие литераторы и искусствоведы считают этот портрет лучшим русским писательским портретом. Существует еще один портрет, изображающий Толстого, за рабочим столом в кабинете хамовнического дома. Он принадлежит Репину, но по глубине и силе вдохновенного чувства, которое ощущается в портрете Ге, эти портреты даже сравнивать невозможно. Мало кто знает сегодня, что Ге создал и один из первых скульптурных портретов писателя. Бюст Толстого, выполненный художником тоже в 1884 году, находится сегодня в Яснополянском музее, а бронзовый отлив его – в Толстовском музее в Москве. Примерно в это же время над скульптурными портретами писателя работали Репин и скульптор Илья Гинзбург. Тогда же Толстой писал Ге.
1: «Бюст сделал большой, Гинзбург. Нехорош. Репинский не похож. Не для того, чтобы вам сказать что-нибудь приятное, а потому что так есть. Ваш лучше всех».
0: Свет души одного художника высвечивает душу другого. Оттого так и ценили оба, писатель и художник, в искусстве произведения человеческой души, а не рук, как говорил Толстой. Духовная сила портрета, созданного Ге, ощущается особенно остро, когда читаешь письма Толстого, написанные после внезапной кончины художника в июне 1894 года.
1: «От смерти нашего друга не могу опомниться, не могу привыкнуть. Какая удивительная таинственная связь между смертью и любовью. Смерть как будто обнажает любовь, снимает то, что скрывала ее. Это был удивительный, чистый, нежный, гениальный старый ребенок, весь по края полный любовью ко всем и ко всему. И он не ушел от меня».
0: не ушел и сам Толстой от тех, кто знал его близко, кто любил его и почитал за великий талант писателя и человека. И среди них был скульптор Степан Дмитриевич Эрзани-Федов.

0: Портрет третий. Его создал Эрзя 30 лет спустя после встречи с Толстым, когда писателя уже не стало и когда сам скульптор жил на чужбине, вдали от родины. И портрет Толстого олицетворял для него Россию, родину, ее душу. Это портрет память. Портрет-монолог самого художника. В нем непокой души, дума о родине, страсть творчества. Коряво-желтое мексиканское дерево альгароба, в котором исполнен портрет, подчеркивает мятежность образа, его трагичность. Ветер судьбы треплет седую бороду, обнажает могучий лоб толстого мыслителя. Мохнатые брови сведены, чуть прищуренные глаза смотрят остро и тяжело из-под нависших бровей. Наверное, таким был писатель в минуты боли великой, когда вынашивал свою исповедь, когда из души рвались отчаянные слова «не могу молчать». И, наверное, эта боль и эта мятежная сила духа были созвучны скульптору Эрзи в его скитаниях по чужой земле. И, наверное, там вспоминалась ему Москва, Строгановское училище, где он учился тогда. И та единственная встреча в 1902 году с Толстым, человеком, который в могучей силе своей олицетворял все лучшее в той России, которая теперь жила в памяти Эрзи. Об этом Эрзя рассказал литературоведу Сергееву, и он записал рассказ со слов скульптора.
1: В Строгановском училище, где я занимался тогда, скульптурные классы посещала Татьяна Николаевна Толстая, приходившаяся снохой графу Толстому. Эрзи был с ней в дружеских отношениях и нередко бывал у нее в доме. Однажды, когда он навещал заболевшую Татьяну Николаевну, приехал возвращавшийся из Крыма проездом в Ясную Поляну Лев Николаевич. Когда он приехал, Эрзи познакомились с ним. Выглядел Лев Николаевич больным и усталым. Узнав, что Эрзи скульптор и учится вместе с Татьяной Николаевной, он сказал, что сам когда-то в юности увлекался скульптурой и даже брал уроки.
0: Толстой не любил скульптуру, считая, что из всех искусств она самая неискренняя, ибо во все времена скульпторы увековечивали в монументальной скульптуре властителей, полководцев сильных мира сего. И делали это не по велению души, а по заказу и приказу, опять же, сильных мира сего. И потому в коротеньком разговоре, что произошел тогда в Москве между начинающим скульптором и Толстым, писатель говорил ему о самом главном в судьбе художника.
1: «Надо, — говорил Лев Николаевич, — жить в труде, в борьбе, в вечной тревоге. Не беда, если ошибаешься, бросаешь и снова начинаешь, чего-то лишаешься. Все найдешь, если будешь бороться». А когда Эрзи высказал желание сделать набросок из глины, глина в этом доме была, он не возражал и сидел минут 15. Спрашивал Эрзю, что он любит в искусстве. В этом великом человеке Эрзю поразила одна особенность. Когда на него смотришь, слушая его слова, ласкает слух его мягкий, приятный голос. А когда посмотришь на него, видишь холодный, острый, насквозь пронизывающий взгляд. Эта недолгая встреча произвела на Эрзю неизгладимое впечатление, и в трудные для него дни он не раз вспоминал слова Толстого о вечной тревоге художника, о борьбе, о постоянном труде, и ему становилось легче. Будучи в Париже, Степан Дмитриевич сделал портрет Толстого из камня, а позднее, в 1930 году в Аргентине, из альгаробба. В этом втором произведении он стремился воссоздать сохранившийся в памяти духовный образ великого мыслителя.
0: И этот духовный образ скульптурного портрета Эрзи смыкается по своей сути с портретом в пастели, исполненным Пастернаком, и с живописным портретом художника Николая Ге. А закончить рассказ о трех портретах Толстого хочется словами Михаила Нестерова, тоже писавшего портрет Толстого и тоже прикоснувшегося к его личности. «У нас, у русских, много было и будет превосходных писателей, А человек с такой моральной силой, как Толстой, пожалуй, единственный.

Три прекрасных русских художника – Леонид Пастернак, Николай Ге и Степан Эрзенефедов – эту моральную силу великого Толстого воплотили в своих портретах и сделали отсутствующих присутствующими и ушедших живыми.

0: Русская классическая литература – это не просто литература первого класса, и не литература как бы образцовая, ставшая классически безупречной благодаря своим высоким чисто литературным достоинствам. Все эти достоинства, конечно, есть в русской классической литературе, но это далеко не все. Эта литература обладает и своим особым лицом, своей индивидуальностью, своими характерными для нее признаками. Я бы прежде всего отметил, что творцами русской классической литературы выступали авторы, обладавшие громадной общественной ответственностью. Русская классическая литература – это не развлекательная, хотя увлекательность ее свойственна в высокой мере. Это увлекательность особого свойства. Она определяется предложением читателю решать сложные нравственные общественные проблемы вместе и автору, и читателю совместно. Лучшие произведения русской классической литературы никогда не предлагают читателям готовых ответов на поставленные общественно-нравственные вопросы. Авторы не морализируют, а как бы обращаются к читателям. Задумайтесь, решите сами, смотрите, что происходит в жизни. Не прячьтесь от ответственности за все и за всех. Поэтому ответы на вопросы даются авторам вместе с читателями. Русская классическая литература – это грандиозный диалог с народом, с его интеллигенцией в первую очередь. Это обращение к совести читателей. Нравственно-общественные вопросы, с которыми русская классическая литература обращается к читателям, не временные, не сиюминутные, хотя они имели особое значение для своего времени. Благодаря своей вечности вопросы эти имеют такое большое значение для нас и будут ее иметь для всех последующих поколений. Русская классическая литература вечно живая. Она не становится историей, историей литературы. Только. Она беседует с нами. Ее беседа увлекательна, возвышает нас и эстетически, и этически, делает нас мудрее, приумножает наш жизненный опыт, позволяет нам пережить вместе с ее героями 10 жизней, испытать опыт многих поколений и применить его в собственной жизни. Она дает нам возможность испытать счастье жить не только за себя, но и за многих других, за униженных и оскорбленных, за маленьких людей, за безвестных героев и за моральное торжество высших человеческих качеств. Истоки этого гуманизма русской литературы в ее многовековом развитии, когда литература становилась иногда единственным голосом совести, единственной силой, определявшей национальное самосознание русского народа. Литература и близкий ей фольклор. Это было в пору феодальной раздробленности, в пору чужеземного ига, когда литература, русский язык были единственными связующими народ силами. Русская литература всегда черпала свои огромные силы в русской действительности, в общественном опыте народа. Но помощью ей служили иноземные литературы. Сперва византийская, болгарская, чешская, сербская, польская, античная литература, а с Петровской эпохи все литературы Западной Европы. Литература нашего времени выросла на основе русской классической литературы. Усвоение классических традиций – характерная и очень важная черта современной литературы. Без усвоения лучших традиций не может быть движения вперед. Нужно только, чтобы не было пропущено, забыто, упрощено в этих традициях все наиболее ценное. Мы ничего не должны растерять из нашего великого наследия. Книжное чтение и почитание книжное, как говорили в Древней Руси, должно сохранить для нас и для будущих поколений свое высокое назначение, свое высокое место в нашей жизни, формирование наших жизненных позиций, в выборе этических и эстетических ценностей, в том, чтобы не дать замусорить наше сознание различного рода чтивом и бессодержательной, чисто развлекательной безвкусицей. Роль радио и телевидения состоит не в том, чтобы заменить собой книгу, а в том, чтобы привлечь слушателей и зрителей книги к чтению лучшего, что есть в нашей литературе. В этом высокая миссия и открывающаяся сейчас цикла передач по русской классической литературе.
1: Дмитрий Сергеевич, вот у меня передо мной замечательная книга, первая книга, открывающая третье издание большой серии «Библиотеки поэта» «Слово о полку Игореве». Наверное, это знаменательно, закономерно, что такая большая работа издательская открывается именно вот этим уникальным памятником русской культуры. И я поэтому вот и хотел бы попросить вас поразмышлять о том, о чем вы уже неоднократно обращались и к читателям, и к специалистам, и к широкой общественности. Вот об этих корнях русской культуры, о той ее корневой системе, о которой вы вот говорите в вашей замечательной книге «Заметки о русском», по сути, «Заметки о русской культуре, национальном характере» и так далее. Вот, вот на эту тему поразмышлять. Ведь это уникальный памятник не только от того, что он в единственном списке сохранился, да, а от того, что он несет духовность, национальную духовность, несет в сегодняшний день. И связи здесь, вот в этой книге, прослежены весьма основательно. Вы являетесь автором предисловия и ну, вы не составитель, да? И составитель. Нет, и составитель. Вы и автор предисловия, да, и составитель вместе с Дмитрием. И вот здесь и переводы, и переложение слова, и стихотворения, написанные на темы слова о полку Игореве. Это уникальное издание само по себе. Вот это вот, да, издание, да, недавно совершенно пришедшее к читателю.
0: Слово о полку Игореве вошло в русскую культуру. Не только в русскую литературу, в русскую культуру. И поэтому вполне понятно, что мы старались подать это слово полку Игореве не как памятник своего только времени, только XII века, а как памятник русской литературы вообще. Поэтому все то, что вошло от слова о полку Игореве в русскую культуру, мы здесь самое важное постарались осветить, дать. Тут и влияние на Задонщину, на сказания Мамаевым побоище, тут и переводы, которые делались с конца XVIII века, прозаические переводы, а потом поэтические переводы. Слово о полку Игореве сопровождало все время русскую поэзию, вплоть до нашего времени. Скажем, Шклеревский свое слово о мире, свое обращение к единству мира строит на обращении к единству русских князей. Ведь это же замечательно. Значит, слово, оно необычайно ёмко. Ведь достаточно процитировать из слова полку Игореве 2-3 выражения, как сразу поэтически окрашивается весь текст. Это у Бунина есть. Когда он описывает русскую степь или природу вот своей Орловщины, где он там родился, где он жил, и вставляет 2-3 слова выражения из слова полку Игореве, сразу как-то свет бросается на его прозу, начинает проза его блестеть особым образом. Бунина – это замечательный прозаик. А возьмите Пушкина, когда он говорит «свычаи и обычаи в капитанской дочке», то ведь это сразу как повеяло, как родными словами, понимаете? Поэтому слово о полку Игореве, оно не только велико по своему идейному содержанию, оно необычайно эмоционально насыщено, оно действует как аккумулятор необычайно высокого напряжения. Вот оттуда одна искорка может зажечь весь текст.
1: Если мы употребили такое слово, как аккумулятор, то и да, как генератор, да?
0: И как то генератор.
1: Есть, да. Во-первых, значит, это энергия, которая сохранена для нас, но еще она и излучается.
0: Эта энергия излучается, да, да. Это поразительный в этом отношении памятник. Поразительный памятник. Поэтому даже, знаете, спор о том, подлинный или неподлинный, это отступает все на второй план. Настолько велико его значение в русской культуре. Его невозможно разоблачить, потому что это значит не признать всю русскую культуру.
1: Да. Вот у вас, Дмитрий Сергеевич, у вас в предисловии вот к этому замечательному изданию говорится, я выписал вот поэтому на страничке это, произведения, хотя и скромные по размерам, должны были, тем не менее, символизировать что-то большее, значительное, вечное, что-то большее, значительное, вечное напоминать о нем. Так вы говорите в предисловии, да. Имея в виду и слово, и какие-то, да. Так сказать, в малом жанре, что ли, да. Памятники да. Русской литературы. Так не задача ли это всего искусства, вот литературы в частности? Наверное,
0: да,
1: конечно, это задача.
0: Конечно. Ведь слово о полку Игореве посвящено, в общем, одному из походов. Причем походу неудачному. Походу не очень умного и значительного князя. Это не Владимир Мономах. Это князь, который подвержен ошибкам собственного самолюбия и так далее. А ведь на основе этого делаются выводы о положении всей русской земли. И то же самое ведь в любом памятнике, если он очень значителен, если он насыщен какой-то поэтической силой, его энергия распространяется на гораздо больший круг идей. Не только на круг читателей, допустим, но на круг идей распространяется его идея. Это, скажем, у Шекспира «Гамлет». Ведь это проблема мыслящего человека для всех веков и для всех народов. А случай единственный, может быть, не очень важный в истории. То же самое со словом «полку Игореве», то же самое с любым произведением литературы. Вот особенно это характерно для произведений Пушкина. «Я вас любил». Что это случай из жизни Пушкина? Да нет, это ведь...
1: Это случай, который становится каждым, художественной правдой, становится обобщением. Да.
0: Художественным обобщением, родным каждому человеку, который только понимает поэзию, конечно, если поэзию не понимает, тогда...
1: Да, да. Конечно, контакт да. должен быть.
0: Но Пушкин нашел этот путь к сердцам всех людей. По-моему, это необычайно популярный автор, необычайно популярный поэт, именно благодаря вот этому своему свойству.
1: Ну да, то есть факт, частный факт жизни обязательно должен стать фактом художественной правды. Да. А художественная правда и подразумевает обобщение, значительность, да. Космизм может быть...
0: Для всех веков.
1: Для всех веков, для всех веков. То есть опережая и уходя и вглубь времен, и вперед.
0: Да, да.
1: Вот в связи с этим я бы хотел еще обратиться к вашим словам из книги уже «Заметки о русском». Вот в последней главе, вот это абзац, в главе «Экология культуры» вы говорите: «Когда я хочу себе представить истинный интернационализм, я воображаю себя смотрящим на нашу Землю из мирового пространства. Крошечная планета, на которой мы все живем, бесконечно дорогая нам и такая одинокая среди галактик, отделенных друг от друга миллионами световых лет». Да. Вот это продолжение темы, нами, так сказать, сейчас затронутой.
0: Да.
1: Вот сегодняшнее, как бы это, необходимость сегодня, вот не только художнику, но, наверное, каждому человеку осознать. Так, если мы говорим сегодня в передаче «Заметки о русской культуре», то вот нам непосредственно всем осознать себя вмещающими, что ли, вот эту крохотную планету в себя. Ведь ответственность каждого из нас. Иначе, наверное, трудно говорить об общей ответственности, если нет ее у каждого из нас.
0: Вы понимаете, что на нашей Земле, на нашей планете сошлись миллионы условий для создания жизни. И если даже обратиться к математикам и спросить, где еще может быть такое сочетание, такого количества условий для того, чтобы образовалась такая высокоинтеллектуальная жизнь, а ведь наша планета – это миллион Эрмитажей, несущихся в пространстве. Понимаете? Миллион Эрмитажей. Вот несется в пространстве такая драгоценность. Причем драгоценность...
1: Бесценность.
0: Бесценная, абсолютно бесценная, невообразимая по себе драгоценность. И драгоценность того, что сделали прошлые поколения, и что делаем мы, и что сделает еще бесчисленные поколение наши, потомки, если все будет благополучно. Мы за нее отвечаем. И в этих условиях различия там национальные, национальная вражда, ведь это же такие пустяки, это же такая мерзость, такая глупость, понимаете? Ведь человек, даже самый нам враждебный и неприятный, он же все-таки чудо, понимаете? Мы же все-таки должны его уважать. Мы должны как-то, ну, делать его, обезопашивать, если уж он очень агрессивен. Но мы должны помнить, носителями какого, каких драгоценностей мы являемся. Драгоценностей искусств, драгоценностей науки, драгоценностей мысли, драгоценностей нашего генетического фонда, человека и любого животного, любого насекомого. Ведь какое количество, какое разнообразие, какие миллиарды вид существует различных насекомых, птиц, зверей и так далее в нашей жизни.
1: Да, исчезновение одного влечет за собой исчезновение целого пласта биокультуры, так скажем.
0: Если мы наказываем хранителя какого-нибудь

0: так далее. Ведь мы несем на себе, каждый из нас несет на себе такую колоссальную ответственность. И я не понимаю, как могут не идти навстречу каким-нибудь мирным предложениям, каким-нибудь, даже если это принесет маленький ущерб им или нам, все равно, понимаете, как могут не идти перед такой страшной опасностью, перед такой ответственностью люди.
1: Да, казалось бы, очевидная сейчас необходимость, конечно, остановиться вот в этом агрессивном разрушении мира.
0: Да,
1: тем не менее, эти силы агрессии обозливают все больше, нагнетают вот эту напряженность.
0: И чувствуют, как будто все сводится к делу к их амбициям, к амбициям их государств, к амбициям их народов.
1: Наверное, закономерно, Дмитрий Сергеевич, что вот эти призывы и деятельные призывы, не, так сказать, бумажные, что ли, деятельные призывы к миру, к согласию исходят вот именно с земли русской. Наверное, это закономерно. Вот закономерно. Мы говорили о слове о полку Игореве, продолжили этот разговор. Ведь вся русская культура пронизана нравственностью мира, а не нравственностью агрессии.
0: Да. Ведь если мы возьмем русскую литературу, допустим, ведь никогда ни в одном высоком произведении русской литературы, древнерусской литературы, нет расовой ненависти. Нет ненависти к монголам, к татарам, к финно-угорским народам, к половцам. Если половцы в слове о полку Игореве называются поганами, то не в том смысле, в каком мы сейчас употребляем это слово. Это поганус, язычник, язычник. Но оскорбления народов у нас никогда не было. И это поразительно в русской литературе, как русская литература изображает другие народы. Вот, допустим, берется Казань в XVI веке, и автор изображает взятие Казани. И он восхищается мужеством казанцев. Он понимает, что историческая необходимость, он на стороне русских, историческая необходимость прекратить деятельность этого разбойничьего гнезда, которое мешало нашей торговле со всем Востоком и Югом. Но вместе с тем он отдает должное мужеству казанцев. И потом, когда ведут царицу Цюембеку в Москву, а ее сперва увели в этот город Свияжск около Казани, а потом из Свияжска везут в Москву мимо Казани, и она плачет по красоте Казани. И русский автор передает ее чудесный плач. Это у нас есть плач Ярославный, но у нас есть и плач царицы Сююмбеки по красоте Казани. Она расстается с Казани, она понимает, что она туда уже не вернется, и она плачет по этому великолепному городу. Это же чудо литературы. И такое же отношение к другим народам у Пушкина. Ведь Пушкин стремился ввести в русскую культуру культуру всех других народов.
1: Да.
0: И античную, и итальянскую, и английскую, и французскую, понимаете? И из Данте, из Фауста, Гёте. Отовсюду взять все лучшее, что там есть. Применить к русской литературе. И это есть у Достоевского. Если там говорится... Между прочим, поляки иногда ошибаются, когда они думают, что Достоевский плохо относился к полякам, потому что в «Братьях Карамазовых» изобразил двух поляков очень ничтожно. Но там же, между прочим, они невнимательно читают текст. Он говорит, что нельзя под двум полякам судить о всей польской, о всем польском народе.
1: Ну, как и по, как говорится, отдельным...
0: По отдельным представителям недостойным своего народа судить о всем народе.
1: Конечно.
0: Вот в этом заключалась, между прочим, трудность моей работы, заметки о русском. Потому что я отлично сознаю, что у русских и есть недостатки. Но мне хотелось сказать о тех достоинствах русского народа, которые мало замечаются.
1: А ведь вот их какие, нужно замечать. Какие интересные недостатки?
0: Доброта.
1: Нет, о недостатке, вот если о недостатках говорить.
0: А видите, всякий недостаток есть оборотная сторона его достоинства. Если есть доброта, то есть и злость. Если есть щедрость, то есть и такие вот представители жадные, uh-huh. купечества.

0: советского капиталистического мира, который изображал, допустим, Горький в своих uh-huh. произведениях. Всякие Васы, Железнова и так далее. Yeah. Это же русский тип.
1: Yeah.
0: Но что самое интересное, когда начинаешь рассматривать национальные особенности русского народа. Пушкин – это национально-русский поэт, несомненно. Правда? Да. Достоевский – национально-русский писатель, несомненно. Толстой тоже, Тургенев тоже, Чехов тоже. А ведь они все разные.
1: Абсолютно.
0: Все абсолютно разные. И это указывает на богатство национального типа.
1: Как бы возвращаясь вот к теме,
0: да.
1: к тому, что я процитировал, вы сейчас развили вот этот тезис об истинном интернационализме.
0: Да.
1: Наверное, вот русским-то он присущ в большой степени.
0: Да. Потому что русская культура всегда строилась на культурах других. И это не недостаток, недостаток самостоятельности, это наоборот сила. Потому что люди русские во все века умели перестраивать другие культуры, другие культурные достижения для своей нужды, для своих открытий каких-то новых культурных, умножать и обогащать свою культуру открытым образом, а не скрытым, не в замкнутом пространстве, а в открытом пространстве, в открытой связи со всеми народами.
1: В согласии с другими.
0: В согласии с другими.
1: Наверное, ведь нельзя назвать истинно национальным замыкание, что ли, именно на национальном, только на национальном.
0: Да.
1: Ведь это вот тогда уже действительно попахивает квасным патриотизмом.
0: Да.
1: Когда люди, так сказать, провозглашая себя исконно такими-то, замыкаются на узком круге сугубо национального. Вот да. это как раз желание выйти, желание, как вы пишете, увидеть Землю оттуда, из да. космоса, всю да. Землю, да. осознать себя частью этой Земли, частью да. мировой культуры. Вот это, наверное, национальное.
0: Да.
1: Прежде
0: да.
1: всего.
0: Да.
1: И больше всего.
0: Да.
1: Я вот, знаете, вспомнил сейчас, я это вообще очень мне понравилась такая идея. Я ее часто вспоминаю. Вот она сейчас, по-моему, кстати. Значит, Велимир Хлебников, по-моему, замечательный такой русский, советский поэт, он, у него много было таких странных вроде бы идей. И вот он некоторые идеи, своего рода перечень монументальной пропаганды, он так изложил и даже опубликовал это. Вот у него в этом перечне была такая идея. На Волге поставить памятник земному шару. Какая идея
0: да.
1: колоссальная. Земному шару. То есть вот чтобы все увидели. Тот человек, который не может увидеть...
0: Я вас перебью.
1: Да,
0: идея великолепная у Хлебникова. Но только ее нельзя давать в руки современным скульпторам.
1: Нет,
0: современные
1: скульпторы
0: до такой степени любят колоссальные памятники, что они за это ухватятся и построят целый километр в высоту. Понимаете?
1: Да, дело здесь как раз не в монументализме, не в гигантизме.
0: Да,
1: нет.
0: Да.
1: А вот
0: мы
1: в этом...
0: Скульпторы подвержены этой страшной опасности любви к гигантским сооружениям.
1: Но будем надеяться, что они, так сказать, эту публикацию не скоро найдут. А вот идею...
0: Что они не слушают радио.
1: Это была бы беда все-таки. Но в этой части пусть они нас не слышат. Но идея сама достойна, так сказать, ну, пропаганды, что ли, в хорошем смысле.
0: Да.
1: То есть Землю нужно увидеть со стороны, да. осознать себя частью этой Земли. Вот мне кажется, ваша книга «Заметки о русском», о русской культуре, она вот об этом. Это призыв каждого человека, каждый, кто возьмет в руки эту книгу, прочтет и шире, чтобы каждый задумался о проблеме экологии и культуры. Это не только проблема сохранения того, что мы
0: да.
1: накопили,
0: да.
1: но это и проблема...
0: Проблема мира.
1: Мира,
0: проблема...
1: охвата мира. Такого, ну, земного, не буду говорить космического, охвата всех
0: да.
1: идей
0: да.
1: и ценностей духовных, которые сейчас есть
0: да.
1: в мире.
0: Ну, вы знаете, я вам скажу, что я просматриваю много газет, и вот в «Комсомольской правде» есть очень интересная идея была высказана, ну, приблизительно месяца два тому назад, о построении города 21 века всеми народами земного шара.
1: Это интересная идея.
0: Можно на нашей территории, можно на другой территории, но более-менее не подверженной, конечно, терроризму. где это можно было бы безопасно.
1: Где не мешали бы, да.
0: Где молодые люди, воплотили бы свою мечту о городе будущего, о городе-саде, о городе искусств, о городе встреч различных. Вот такая идея в «Комсомольской правде» была высказана. По-моему, это очень интересно.
1: Это очень
0: Каждое государство могло бы внести туда какие-то отчисления и так далее. Это был бы город-эксперимент одновременно. Город, который бы сближал строителей со всех концов шара, всех рас и всех национальностей между собой. Объединил бы их единой конкретной задачей. Ведь интересно, что люди, которые знакомы с другими людьми, уже с ними воевать не могут. Понимаете? Можно убивать человека, культуру которого не представляешь себе. Вот почему Гитлер так заботился, чтобы только германская культура была известна немецким молодым людям. Чтобы они могли свободно бить и убивать, кого хотят.
1: Это национализм в худшем проявлении.
0: Но если люди будут в этот город 21 века вносить свои национальные особенности, просто знакомиться, просто разговаривать и так далее, то заставить таких молодых людей уже на кого-то нападать, кого-то уничтожать будет невозможно.
1: Вам бы хотелось принять участие в строительстве такого города?
0: Мне бы хотелось помолодеть, чтобы принять в этом участие. Тогда бы я непременно. Но мне 80 лет.
1: Но мне кажется, что вы участвуете уже в строительстве такого города. Вот я сужу по вашим выступлениям, по вечеру недавнему в Останкино, по фильму, недавно прошедшему по нашей, по ленинградской, что ли, программе, о садах Ленинграда.
0: Да. Это очень хороший фильм, он такой какой-то молчаливый.
1: Но вы там ведете этот фильм, он не такой уж молчаливый, вы там ведущий. Но там много видеоряда, действительно, такого, который взывает, побуждает к какой-то работе, деятельности, к заботе, к защите того, что мы видим, этой красоты.
0: Да. И для того, чтобы люди умели, учились, видеть красоту. Видеть красоту – это не такая простая вещь. Ее нужно воспитывать. И, между прочим, вот телевидение и радио, они призваны это делать. Всегда говорят о том, что радио и телевидение как бы заменяют собой книгу, заменяют собой произведение искусства, заменяют собой даже путешествие. Вместо того, чтобы ехать и трястись в поезде, люди сидят перед экранами. Наоборот, задача клуба путешественников, задача передачи замечательной, между прочим, «Мир животных».
1: Да.
0: Я ее очень люблю. Приохотить людей самим путешествовать, самим наблюдать за животными, самим их видеть, самим их любить.
1: Самим быть открывателями.
0: А не из чужих рук, самим быть. И эта задача отчасти выполняется. Но мы должны не удовлетворяться тем, что есть, потому что очень много все-таки в телевидении особенно безвкусных передач, которые, я бы сказал так, скажем, что такое балет? Балет – это прежде всего танец, это прежде всего веселье. Когда это превращается в пантомиму, и иногда мало даже приличных, то это не воспитывает вкус. Я говорил по этому поводу с Галиной Сергеевной Улановой, и она тоже не одобряет. Я не знаю, может быть, она бы мне не разрешила это сказать. Она любит настоящий танец, понимаете, который бы заражал весельем, который бы выражал, может быть, и горе, но в других формах, как в Жизели.
1: В жанре пластики человеческого тела, не какой-то притчи,
0: а не
1: пантомимы
0: и не ритмической гимнастики, я бы сказал. Это не гимнастические упражнения должны быть. И кроме того, у балета должны быть все-таки свои сюжеты. Я не скажу, что нам нельзя экспериментировать в балете, но не в Кировском театре оперы и балета. Кировский театр оперы и балета должен быть хранителем традиции. А вот, скажем, малый театр оперы и балета, бывшей Михайловской. Угу. Он всегда был экспериментальным. Угу. Там можно экспериментировать. Ну, простите, я отвлекся от этого. Это в порядке воспитания хорошего вкуса.
1: Но это на ту же тему. Это на экология культуры.
0: Экология культуры.
1: Вот все ваши выступления последнего времени, да и до этого, они именно нацелены на сохранение во всех областях культуры нашей, бдительности своего рода, если так вот
0: да,
1: позволительно
0: да.
1: сказать. Так?
0: Не нравится
1: вот.
0: Мне это слово, оно да, ассоциируется вот другого, плохо.
1: Да, да. Да. Ну вот какое найти здесь? Ну пусть не то. Значит,
0: внимательность.
1: Внимательности, да, внимательности. Да. Внимательность во всех отношениях. То есть это внимательность, это и стремление сохранить, и внимательность помешать разрушить. Ведь сколько мы в последнее время узнали, в общем-то, вопиющих таких фактов, да?
0: Ну, и разрушение текста.
1: И текст.
0: Художественных произведений.
1: А с Ленинской библиотекой это вся
0: Ой,
1: история.
0: Библиотеки – это самое важное в культуре. Можно отказаться от высшего образования. Но если библиотеки сохранятся, то сохраняется культура. Это хранители культуры. И нам нужно особенное внимание обратить на состояние наших библиотек. Ведь не столько с Ленинской библиотекой это произошло, с историческим музеем, с библиотекой Московского университета, с библиотекой Ленинградского университета, с библиотекой Салтыкова-Щедрина, это же величайшее тоже хранилище книг, с библиотекой Академии наук, где негде хранить. Ведь библиотека города Иваново, допустим, и так далее. Почему такой внезапная такая катастрофа? Она очень страшна. Она очень страшна для культуры.
1: Конечно, это наша и материальная, и духовная культура,
0: да.
1: так сказать. В одном лице, вот, так сказать, в образе этой книги.
0: И рукописные хранилища. И библиотеки должны быть не только хранилищами книг. Они должны быть центрами научной работы. По библиотековедению, по библиографии, по изучению истории книги и так далее. Вот научная работа в библиотеках, она страшно важна. Она очень важна. Что сейчас получается? У нас институт культуры, допустим, выпускает библиотекари. Прекрасно. Но эти библиотекари не знают истории книги, не знают инкунабл, не знают книжных редкостей, потому что они воспитываются главным образом для массовых библиотек. А вот для библиотек редких книг нужно особое воспитание, особый интерес. Это научная работа. Потому что много пропадает книг из-за того, что мы не знаем их ценности.
1: Да, это вот также невежественно не учитывать то, о чем вы говорите, как столь же, сколь и отрицать, положим, первостепенность фундаментальных исследований или фундаментальных наук, а больше обращаться практическим прикладным,
0: да,
1: что ли,
0: да,
1: наук.
0: Да, да.
1: А не будет фундаментальных, так не будет да. и остального.
0: Все открытия кардинальные происходят от фундаментальных наук. Кто мог подумать, что таблица Менделеева может иметь такие колоссальные практические потребности? Это казалось какой-то, ну так, игрушка вот занятная такая вещь. Действительно, все сходится там.
1: Угу.
0: А на самом деле потом только мы осознали те колоссальные последствия, которые исходят от этого. Также точно. В моем детстве астроном считался человеком, занимающимся, ну, абсолютно непрактическим делом. Смотрит на звезды в небе. Кому это нужно? Исчисляет. А оказалось, что астрономия имеет колоссальные практические выходы.
1: Конечно, для сегодняшней, вплоть до урожайности какой-нибудь,
0: да,
1: так сказать.
0: Да,
1: вот
0: да.
1: выход. Самые практические, самые насущные
0: да.
1: заботы через
0: да,
1: радиоастрономию
0: да.
1: сегодняшнюю могут
0: да.
1: быть разрешены. Да, конечно, в общем-то, случайных знаний у человека, по-моему, нет. Все, так сказать,
0: нет, да.
1: в комплексе его предназначения на этой земле.
0: Да, да.
1: Ну, а предназначение, наверное, его все-таки высокое, Дмитрий Сергеевич, как...
0: Да, но я себе представляю все-таки 21 век как век по преимуществу гуманитарных культур, гуманитарного направления, гуманитарных знаний. Потому что, ну, рано или поздно мы насытим всех людей во всех странах, и африканских, и азиатских, где масса голодающих, насытим. Мы имеем эти возможности. Мы имеем возможности увеличить население земного шара во много раз. При современной технике. Так же точно, как скорость достижения скоростей Но мы уже почти на пределе. За несколько часов я был в Италии.
1: Да.
0: Раньше это было, ну, невероятная фантастика.